0: нашей культуре, о нашем менталитете. И почему? Вот я один пример приведу. Вот образ России. Медведь. Свирепый, страшный медведь с клыками, который всех порвет. Вот у нас все время сейчас обвиняют. Вы агрессоры, вы агрессивные. У вас даже имидж медведя. Вы знаете, а вот образ медведя у нас, он другой, фольклорный. Понимаете, в Америке есть гризли. Очень страшный, действительно, людоед. Совершенно страшное, дикое, свирепое животное.
1: А нас Михаил Потапыч.
0: Да, а у нас Михаил Потапыч, которого в народных сказках маленькая девочка Маша вокруг пальца обводит, заставляет, чтобы он сам отнес пирожки, и все в восторге. У нас нет такого чувства, что вот медведь – это что-то страшное, свирепое, и завтра нас всех растерзает.
1: Спасибо, Светлана Григорьевна, спасибо, Алексей Александрович. Наша передача подошла к концу. Я хочу сказать, что если мы смогли немножечко донести мысль нашей передачи, что мнение о нас, о нашей России во всем мире зависит от нас, от каждого, когда мы где-то бываем, это очень и очень важно. Не для нас уже. Это очень важно для того, как будут воспринимать наших детей и завтрашнюю Россию в мире. Всем спасибо. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Привет, друзья, Виталий, лаборатория ночных видео. С большим удовольствием возвращаемся в привычный режим. По субботам и средам мы с вами встречаемся, чтобы замечательный вечер провести. Ну и к традициям относится и то, что у нас есть второй ведущий, как всегда. И сегодня это Георгий Скалов. Гоша, привет тебе.
3: Привет, друзья. Сегодня у нас постскриптум. Это значит, что у нас в гостях один из спикеров форума «Ученые против мифов». И сегодня это Михаил Гуревич Полуэктов, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии, заведующий отделением медицины сна Сеченского университета и прочее, и прочее, и прочее. Автор популярных книг «Загадки сна» и «О храпе всерьез», который выступал у нас на форуме «Ученые против мифов. Пробуждение Пингвахатепа». Доклад его назывался «Спать как Штирлиц, как Леонардо, или не спать совсем», и был посвящен популярным заблуждениям о сне. И сегодня мы пригласили его ответить как на вопросы, которые накопились в комментариях к этому видео, так и на те вопросы, которые вы будете задавать сейчас в прямом эфире. Я призываю вас задавать эти вопросы, а почему?
2: Давай я расскажу.
3: Я расскажу.
2: Еще раз спасибо, что смотрите. Друзья, вопросы можно задавать совершенно различным образом. Во-первых, скажу о том, что сегодня вы смотрите данное конкретное видео ВКонтакте на проекте anthropogenes.ru, на YouTube проект «Лаборатория ночных видео». Ну и сегодня мы попробовали еще поэкспериментировать и в Дзене запустили стрим. Посмотрим, насколько он зайдет. Может быть, это будет тоже одним из таких регулярных явлений для наших проектов. И благодарю всех, кто задает свои вопросы. Можно просто задавать вопросы, а можно задавать вопросы при помощи донатов, и тогда вы гарантируете себе задавание вопросов, потому что в данном случае мы в самую первую очередь ваши вопросы и будем использовать и задавать нашему уважаемому спикеру. Ну и, конечно же, можно поддержать также проект вне относительно данного конкретного стрима. Для этого у нас есть совершенно огромное количество вариантов. Ну, предположим, вы можете стать спонсором на YouTube или стать патроном на соответствующей площадке или на sponsor.ru или Boosty. В общем, и у проекта «Лаборатория ночных видео», проекта anthropogenes.ru имеются свои странички. Мы вас благодарим за то, что вы поддерживаете нас таким образом в данной текущей ситуации. Это крайне важно для нас, друзья.
3: Спасибо, Виталик. А я скажу сейчас, назову авторов лучших вопросов предыдущих двух стримов. Значит, 10 августа у нас выступал египтолог Максим Лебедев, и он выбрал следующих авторов. Спун 1-2-3-4-5-6 спрашивал: расскажите, пожалуйста, про новый найденный храм Солнца. И Кира Соколовская: а вот еще интересно, известны ли находки отпечатков следов людей в Египте? Спрашивала она. Эти два автора получат футболки форума «Ученые против мифов». И 13 августа у нас выступала историк Ксения Чепикова. И она выбрала Селену Дозорную, которая спрашивала: «Ксения, сколько лет не хоронили Петра и почему?» И Евгения Милова, который сказал: «А как был организован подбор иноспециалистов в 15-17 веках?» Значит, Спун, Кира, Селена и Евгений, напишите, пожалуйста, по тем контактам, которые сейчас появятся в чате, и узнайте, как получить футболки форума «Ученые против мифов». А я, пожалуй, уже перейду к вопросам и задам первый вопрос. Его спрашивает зритель с ником Денис. Вопрос он задал в канале Лаба Ред и спрашивает: подскажите, пожалуйста, какие существуют красные флаги, при появлении которых нужно срочно менять свой образ жизни и начинать соблюдать гигиену сна? Спасибо.
4: Ну что ж, да, это уже вопрос ко мне, да?
3: Да, это, конечно.
4: Да, да, еще раз, да, добрый вечер всем. Обычно, действительно, мы занимаемся не столько здоровым сном, сколько болезнями, связанными со сном. И самой частой болезнью является бессонница. Но где граница между сном, который время от времени нарушается у любого человека, и бессонницей? Она существует, она обозначена в медицинских рекомендациях. Вот считается, что если вы спите плохо 3 раза в неделю или чаще, значит, это уже бессонница. Что значит спать плохо? Это значит быть недовольным своим сном. То есть вот вы недовольны своим сном по каким-то причинам, либо долго вы засыпаете, либо часто просыпаетесь, либо утром рано проснулись раньше, чем хотелось бы. Это все проявление бессонницы. Если 3 раза в неделю это присутствует, значит, это уже такой вот флажок, как раз тот самый красный, который, во-первых, должен привлечь ваше внимание к тому, правильно ли вы живете, да, и начать действительно жить правильно необходимо с того, чтобы просто-напросто соблюдать правила гигиены сна, не мешать своему сну осуществляться. А если это не срабатывает, тогда уже следующий вопрос следует задавать врачам, а не себе.
5: Спасибо. В чате написали, что у меня двоится звук. Друзья, напишите, пожалуйста, двоится ли он сейчас, а я пока задам следующий вопрос. И спрашивает Владислава Харченко, наш постоянный зритель. Владислава пишет: «Я сова 80-го уровня, но родственники всю жизнь пугают исследованиями, где говорится, что быть совой – канцерогенная привычка. Это правда? Спасибо».
4: Нет. Есть официально...
2: Немножечко подзависло у нас картинка.
4: Состоянием.
2: Да, я прошу прощения.
4: Меня у нас... слышно было, да?
2: Нет, на самом деле не было. Вы только начали отвечать на вопросы, и сразу картинка подзависла, если можно.
4: Да. Да, ну, еще раз, да. Значит, нет, речь идет не о совести, на самом деле. Есть доклад Всемирной организации здравоохранения, где... сменная работа причислена к потенциально карциногенным состояниям у человека и животных. У человека, по крайней мере, это доказано очень хорошо в плане риска развития рака молочной железы и в меньшей степени рака прямой кишки. Вот. Другие опухоли как-то не ассоциированы с нарушением сна. А совость – это другая история. Да? Это не сменная работа, это определенный тип деятельности человека, вот, когда он предпочитает либо в позднее время быть более активным, либо в раннее время. Настоящих буйных мало, да? Настоящих сов и настоящих жаворонков в популяции мало. 20% только людей могут точно отнести себя к совам.
2: Так, 20% только могут отнести к себя к совам.
4: Да.
2: Или же,
4: сейчас
2: извините,
4: есть, да?
2: Да, 20%.
4: На чем? Да, я...
2: На 20%.
4: Ничего, да, сейчас, я думаю, наладится. Да, остановился я на чем? А, 20%, да, все, это настоящие совы или жаворонки, а 80% это голуби. То есть 80% людей в общей популяции очень легко переходят из одной категории в другую. И поэтому перед тем, как задавать эти вопросы, там, обречен ли я на какую-то ужасную жизнь, если я считаю, что я сова, нужно помнить, что то, что вы сова, это маловероятно. Да? Скорее всего, вы голубь, и вы легко меняете свой режим. Как определить, сова вы или голубь? Есть опросники международно признанные. Самый распространенный из них называется опросник МЕК, он по-английски Morningness Eveningness Questionary. Вот. Или по авторам...
2: Еще небольшой подрыв.
4: Да, ну... Да, продолжаем. Да, опросник Хорна-Осберга по авторам. Достаточно легко найти его в интернете и себя протестировать таким образом. И с удивлением вы обнаружите, что вы не сова и не жаворонок.
5: Спасибо.
2: Спасибо. Следующий вопрос задает Бакса32. И спасибо вам за поддержку. Вопрос следующий. Во-первых, спасибо за лекцию. Изучалась ли мозговая активность людей в коме или похожих состояниях? И если да, то можно ли на основании сигналов мозга выделить периоды как бы бодрствования и как бы сна в коме?
4: Да, изучалось, причем даже вот у нас в Первом медицинском институте такая работа на моих глазах проводилась. У людей, которые лежали в этом состоянии после инсульта, у них было показано, что, например, в той работе, которую я вспоминаю, что если вот это чередование энцефалограмм, характерных для сна и бодрствования, прослеживается, если какие-то стадии сна, например, можно выделить, значит, прогноз хороший, значит, человек, скорее всего, выйдет из этого состояния. Если не прослеживается, прогноз плохой, значит, нервная система совсем разрушила. То есть, да, в поверхностных состояниях коматозных можно все-таки проследить вот это чередование сна и бодрствования. Если кома такой более глубокая, там уже невозможно отследить смену сна и бодрствования. То есть в какой-то степени сохранность цикла сна и бодрствования говорит о сохранности центральной нервной системы.
2: Угу, спасибо. Следующий вопрос пришел к нам из Лабы РЭД. Как говорится, не знаете, что это такое, спросите у меня. В перерыве обязательно расскажу вам про Лабы РЭД. И вопрос оттуда задает его пользователь You Know Who I Am. А я сова 100-500 уровня, вообще не могу работать по утрам. Сейчас перенес тренировки на утро, чтобы просто не прокрастинировать все утро. Как вы думаете, насколько хороша эта стратегия?
4: Ну, всегда вот в таких категоричных утверждениях есть доля такой некой бравады, да, вот желание выделиться, желание подчеркнуть, что уж я-то другой, не такой, как все, да. Но еще раз скажу, что большинство людей такие же, как все. И, ну, чтобы вот этот компонент, так сказать, самолюбования убрать, ну, надо попытаться какой-то более объективный использовать критерий. Вот для начала протестируйте себя вот по этой шкале. Вот, лучше всего последить за своими предпочтениями вот, в какой-то, ну, такой более стандартной, что ли, ситуации житейской. Не тогда, когда вам надо работать в поте лица, да, и вы там ночью предпочитаете работать просто потому, что вам домашние не зудят, так сказать, на ухо в это время. Да, а вот в отпуске там где-нибудь там на третьей неделе, когда вы выспали свой долг сна, вот тогда-то может и вернуться вот ваше истинное предпочтение, так сказать, к укладыванию и подъему, и, может быть, оказывается, что все, что было до этого, это просто было неправильно, да, просто было давление обстоятельств.
2: Спасибо.
5: Спасибо. И еще один вопрос задает пользователь You Know Who I Am. В рабочие дни сплю по 7-7,5 часов, а в выходные отсыпаюсь за себя и за Сашку. Стоит ли контролировать сон в выходные, или все-таки для пополнения кредита сна это нормальная практика?
4: Да, это нормальная практика, это называется меньше из зол, да, то есть в идеальном варианте надо спать каждый день в рабочий, да, только сколько спать от 7 до 9 часов взрослым людям для того, чтобы восстанавливаться. Вот где-то находится вот внутри этой цифры от 7 до 9 этого диапазона, где-то находится ваша индивидуальная потребность сна, которая постепенно обычно вырисовывается, опять же, в благоприятных условиях, когда никуда не надо торопиться. Вот вы с удивлением там на третьей неделе отпуска обнаруживаете, что вы все время встаете через какое-то определенное количество часов. Вот. А в реальной жизни, конечно, мы почти всегда ограничиваем время сна, даже меньше 7 часов этих спим, и у нас накапливается так называемый долг сна или давление сна, и мы должны его выспать в выходной день. Были такие работы, которые показали, что действительно люди, которые не выплачивают этот долг сна, не пытаются его компенсировать в выходной день, да, они хуже выполняют различные задания потом, что логично, в принципе. То есть, если есть возможность, надо хоть немного выспаться. Но были и такие работы, которые показали, что невозможно сном в выходные дни полностью компенсировать вот этот долг сна. Опять же, идеальный вариант – это спать нужное количество часов каждый день.
5: Спасибо. И вопрос от нашего постоянного зрителя Ксении Диметри Целест. Сон в условиях невесомости изучается специалистами? Отличается он от сна в обычных условиях?

0: естественное положение, вот такой полная антигравитация. Во-первых, это вот мое впечатление, что космонавты много чем мучаются на самом деле в невесомости, спят, а скорее всего они хуже, чем обычные люди. Я думаю, что проводились исследования сна именно космонавтов, энцефалограммы и качество сна, но я, к сожалению, сейчас эти данные не помню, просто я так не интересовался. Но вот знаю точно, что, так сказать, лично я спал очень плохо, даже в такой приблизительной имитации невесомости. И, скорее всего, они спят еще хуже, потому что, знаете, что на космических станциях там есть огромная проблема шума. Там постоянно вот эти долбят всевозможные эти механизмы, да, и от них невозможно спрятаться никуда. Вот. И есть еще интересная тема, связанная с храпом в невесомости. Вот храпят, оказывается, меньше космонавтов в невесомости, и дыхание у них меньше затрудняется. Ну, здесь объяснение достаточно простое, потому что когда человек спит, он, ложась на спину, например, обычно на спине храпят, у него сверху начинает давить как бы нижняя челюсть сверху вниз и сужает просвет дыхательных путей. От этого храп усиливается. А в невесомости за неимением, да, вот этого фактора гравитации не срабатывает этот дополнительный, что ли, фактор. И храпят космонавты в космосе меньше, чем на Земле. Они же храпят.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Полька Т. интересуется следующим вопросом. А насколько нормально не видеть сны или, по крайней мере, не запоминать их? И спасибо за донат, Полька.
0: Да. В принципе, скорее всего, все люди обязательно видят сновидения. Вот есть люди, которые рассказывают, что они никогда не видели сновидения, но если мы проводим исследование сна, мы видим вот тот период сна, он называется REM-сон, Rapid Eye Movement Sleep по-английски, вот когда глаза начинают быстро двигаться, и если человека разбудить в это время, то, скорее всего, он расскажет, что видел сон, сновидение. То есть где-то в 80% случаев всегда мы получаем отчет. Ну, не всегда, 80%, да, 20% не получаем. То есть даже от того, кто, так сказать, говорит, что он никогда не видел снов, мы в итоге получим. Потому что есть другая методика провоцирования, например, при помощи отмены антидепрессантов или ярких сновидений. То есть если он будет упорствовать, мы все равно от него получим отчет от сновидения. Такое впечатление, что все-таки сновидение у всех есть, просто не все обращают на это внимание. Я думаю, во многом...
1: Ожидаем восстановления подключения. Не переживайте, друзья, потом мы подрежем. Да, вот эти вот небольшие просадочки. Да, можно продолжать.
0: Да. И определенную роль, и определенную роль также в запоминании сновидений играет момент пробуждения. Вот опять же, если человек просыпается после полного цикла сна, то есть когда у него обычный цикл сна протекает таким образом. Сначала начинается фаза медленного сна, и человек как бы по ступенькам спускается в глубокий сон. Первая, вторая, третья стадия – это самый глубокий сон. А потом это завершается другой фазой сна, фазой сна вот с быстрыми движениями глаз, когда мы видим сновидение. И через какое-то время этот процесс повторяется. Снова ступеньки 1, 2, 3, снова фаза сна со быстрыми движениями глаз. И вполне вероятно, что люди, которые не говорят, что они не видят сны, у них просто каждый раз пробуждение происходит после того, как они уже проспали свой сон со сновидениями. И это считается таким более естественным прохождением сна, и чаще этого можно добиться, если просто не ставить утром будильник. Вот если человек просыпается утром естественным образом, скорее всего, он проснется из медленного сна, из поверхностного, чем из сна со сновидений. И он может при этом и не помнить уже про сновидения, потому что они были уже там, 10 минут назад.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Так, в принципе, ответ мы получили. Буквально несколько секунд дадим на восстановление. Все, мы вернулись. Так, продолжаем с вопросом от Ксении Дмитрия Целест, как Георгий правильно отметил нашего постоянного зрителя. Есть ли что-то общее между комой и летаргическим сном?
0: Да, этот вопрос меня тоже интересовал. Да, я удивлялся, я работал долгое время в

0: академика Верина, это главный был сечевин исследователь сна в Советском Союзе и потом на постсоветском пространстве. Вот, и к нему стекались люди с расстройствами сна со всего Советского Союза. И, конечно, все уникальные случаи должны были к нему попадать. И я вот за время работы у него ни разу, там, за 15 лет, по-моему, ни одного случая летаргического сна не видел. Вот, нет, я думал, где же тот самый летаргический сон, о котором столько говорится. И когда я стал уже некий человек, который все время спит, иногда почему-то он встает, там, ходит в туалет, покушает, а потом снова спит. То есть это на самом деле не настоящий такой, да, абсолютный сон. Вот. Это бывает, и это чаще всего объясняется психическими причинами. Это реально так называемой истерической спячки. Вот когда у человека какая-то проблема психологическая, он таким образом...
1: Так, немножечко опять у нас связь просела, я надеюсь, что да.
0: Калачи.
1: Я прошу прощения, да, немножечко опять просадился у нас связь.
0: Да, ну вот самое свежее...
1: Нет, все еще нет. Угу. Да, надеюсь, сейчас нас слышно, да?
0: Да, значит, в селе Калачи в казахстанском, вот где-то 7 лет назад, по-моему, больше 100 человек вот попадали в такую спячку, вот, и врачи не знали, что с ними делать. Потом этот поселок весь расселили, потому что он вроде находился рядом с урановыми рудниками, и вот у жителей было такое, полагаю, стойкое убеждение, что как-то вредно на них эти урановые рудники влияют. Хотя многочисленные комиссии ничего не нашли. Поселок расселили, тут же спячки, так сказать, прекратились. На новом месте никто в спячку не впадал. Вот. То есть в быту летаргический сон и это синоним истерической спячки. В медицине летаргический сон – это очень редкое состояние, которое случается при серьезных заболеваниях нервной системы. Фактически это только одно заболевание, которое называется летаргическим энцефалитом. Это в начале 20 века, в период Первой мировой войны, когда же, когда испанка свирепствовала, чуть позже, буквально на 2 года позже испанки заболевания развивались. И есть замечательный фильм.
1: Да, сейчас вроде бы было слышно. Так, давайте сделаем так. Я попрошу тогда, когда сейчас более-менее связь восстановится, переподключиться.
0: Которые лежали в этом,
1: да,
0: состоянии.
1: Я прошу прощения, вас сейчас было достаточно плохо слышно, опять связь подрывалась. Если не сложно, переподключитесь к скайпу, сбросьте звонок, еще раз подключитесь, попробуем, может быть, будет лучше, ну и тогда мы, соответственно...
0: Да, сейчас попробуем, да,
1: посмотрим,
0: хорошо.
1: Да, сможем ли мы дальше в таком же режиме продолжать. Ну, а пока еще раз напомню о том, что благодарю всех, кто в данный момент присоединился к нам, технические проблемы иногда случаются. Если что-то пойдет в дальнейшем не так, мы решим, каким образом вопросы задавать, но, наверное, с трансляцией в подобном формате мы завяжем, потому что вряд ли это удобно кому-то слышать. Ну, скорее всего, пригласим, если получится, оператора, ваши вопросы соберем и будем задавать его в режиме офлайн. Ну, а пока продолжаем ожидать. Я предлагаю Георгию рассказать о том, какая интересная программа ожидает тех, кто подписан на проект «Лаборатория ночных видео» и проект «Антропогенез.ру». Гош, тебя не слышно, тебе надо микрофон включить.
2: Это легко, да, спасибо, Виталик. Значит, на следующей неделе, во вторник, 30 августа в 19:00 на канале «Лаборатория научных видео» выйдет лекция Алексея Водовозова про медицинские сериалы. Алексей расскажет про самые глупые фильмы, даже своего рода рейтинг представит. Разберет первого пациента, доктора Хауса, интернов, клинику и многое другое. В общем, 19:00 во вторник, не пропустите. В среду, 31 августа, в 19:00 на канале «Лаборатория научных видео» по скриптум доклада Максима Лебедева, египтолога, «Армия рабов и беспредельная власть фараона. Рождение и смерть мифов о Древнем Египте». Доклад состоялся также на форуме «Ученые против мифов. Пробуждение Пингва-Хатепа». В четверг на канале «Антропогенез.ру» выйдет первый эпизод форума «Ученые против мифов. Заговор против заговора». Этот форум всего лишь неделю назад прошел в Москве, а уже у нас будет выходить, на самом деле, по очередности второй эпизод, но по порядку на форуме. Это было первое выступление. Тоже Алексей Водовозов. Лекция называлась «Я тоже своего рода врач. Как отличить настоящего врача от подделки?» Большой успех лекция имела на форуме, и уже в четверг появится в открытом доступе на канале Антропогенез.ру. А что у нас выйдет в субботу, 3 сентября, пока сказать не могу. Тема уточняется. Ну, вот наши видео выходят сейчас и на YouTube, и на RuTube у нас есть канал, и в Яндекс.Дзен тоже. Собственно, все. Как Виталик у нас со связью?
1: Пока я не вижу, чтобы Михаил Григорьевич подключился к нам. Давайте напомню о том, что те, кто нас поддерживает на спонсор, на Patreon, на Boosty, имеют классные плюшки. Например, они заранее смотрят видео, которые появляются на канале, если это, конечно же, не прямой эфир. К примеру, как раз-таки лекцию Алексея Водовозова, которую уже анонсировал Георгий, уже посмотрели все, кто, собственно говоря, подписан. И также подписан в Labored. Labored — это отдельная группа, закрытая, по подписочной системе работающая, лаборатория научных видео. Туда также все самые интересные видео в первую очередь попадают. Я продолжаю начитывать «Марсианина». На самом деле я его закончил начитывать, осталось 4, 3 даже главы выложить для вашего, я надеюсь, удовольствия. И, соответственно, потом мы будем с вами вместе выбирать, какую книгу начитывать следующей. Вроде бы как вам нравится то, что мы с вами делаем. Ну и на данный момент, честно говоря, я не вижу подключения и, как следствие, причины продолжать стрим. Георгий, я предлагаю закончить, если ты не против. Ну и, соответственно, потом мы каким-то образом запишем эти вопросы. И микрофон, Гош. Гоша, тебя не слышно? Микрофон, проверь, пожалуйста. Угу. Замечательно. Ну, в таком случае я и буду завершать этот стрим. Спасибо, друзья, что к нам присоединились. Извините, что появились подобные технические сложности. Я надеюсь, что в дальнейшем такого не будет. Да, такое случается, несмотря на то, что связь заранее проверена, все было настроено, иногда случается такая вот история с интернетами. Спасибо и всего хорошего.

0: Всем добрый день, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать на канале Культурно-просветительского центра «Архэ». Мы возобновляем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Теперь они будут проходить по субботам в 17:00 по московскому времени. Александр, вы готовы?
1: Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вас в очередной раз. Ну, я вас не вижу, не слышу. Скажем так, мы рады вас ощущать. Ну, вот видите, после таких летних каникул, а поскольку у нас еще сентябрь был как лето, такой же теплый, то наши каникулы затянулись, и все, сейчас пошел дождичек, уже прохладно, и мы с вами можем снова встречаться. Ребят, теперь по субботам, не забудьте, очень легко запомнить, что теперь по субботам, потому что величайшие книги всех времен и народов написано. Не человек для субботы, а суббота для человека. Вот мы с вами по субботам теперь в 5 часов, на час раньше, чем прежде, будем с вами встречаться. И сегодня у нас очень интересная тема. Вот мы, как всегда, подготовились с Александром. Опять два Александра, так что опять можете загадывать желание. Вы между двумя Александрами. И вот я подготовился, 150 фотографий получилось, презентации, с грустью подумал, нет, сегодня мы точно не управимся, поэтому как минимум на две встречи у нас эта тема затянется, но тема очень интересная, ребят, на самом деле, потому что тема у нас такая, битвы, поединки и драки между животными, причем будем начинать с самых примитивных, а потом мы о позвоночных животных, конечно, поговорим, и о теплокровных. Ну, люди нас не интересуют, а вот все остальные, ну, обезьяны у нас будут точно. Но самое главное, ребят, вот что мы будем говорить еще не только о фактах, иногда удивительных фактах, в которые верится с трудом, но и будем говорить о заблуждениях. Потому что вот таких предубеждений, заблуждений тоже очень много. Я не могу сказать, что этой темой специально как-то интересовался или занимался, но материал копился из года в год, из года в год. И вот когда я сейчас готовился к нашей встрече, у меня были всякие сомнения, и я звонил своим друзьям. Своим друзьям, орнитологам, энтомологам, террологам. Это я напомню, террологи, терра, земля, да, это зоологи, которые изучают животных, бегающих по земле, да, вот, млекопитающими в основном. И вы знаете, многие вещи я у них поправлял, многие вещи они мне рассказывали, о которых даже в книжках не написаны или в статьях, во всяком случае, я не встречал. И это очень хорошо, потому что это люди, которым я действительно верю, доверяю, это серьезные ученые, которых знаю много лет. Ну, давайте начнем мы, естественно, мы начнем с беспозвоночных. Вот с этого жука, Александр, номер один, да, у нас в кадре сейчас, да? Вот, ребят, что это за жук? Кто его узнал? Ну, я подскажу так, чтобы этого жука по названию знаете все, а вот живым, я думаю, вы видели этого жука, ну, кто-то видел, но немногие. В коллекциях 100%. Ну, я вам подскажу. Латинское название его «Lucanus cereus». Cereus – это понятно, это рог, это мы с вами уже знаем, да? А вот что такое Луканус? Ну, Луканус – это в честь Лукании, такой провинции в Италии. Видимо, там его впервые описали, поэтому Луканус цереус, хотя этот жук водится да по всей Европе, Северная Африка, у нас он водится, в Швеции даже, севернее. Так, интригу я подвесил, кто-то уже догадался, кто-то нет. Хорошо, даю наводку. Ребята, это самка. И это самка. Если покажу самца, сразу скажете, ну ты кочужужди, раньше-то не сказали. Ну что, Александр, покажем самца, да? Вот он. Конечно, вот он, цереус, вот он, нас рогач. Кстати, цереус, да, это и род рогачи. Вот. Конечно, жук-олень. Жук-олень – самый крупный наш жук. Ну, не наш, скажем так, в Европе он самый крупный. А у нас еще есть реликтовый дровосек на Дальнем Востоке, который вообще огромный, который больше, чем жук-олень. Причем жука-оленя меряют с рогами, а тот без рогов. Если его с усами померить, так тот вообще будет вот такой вот. Значит, их много на самом деле. Рогачей много, их где-то видов 50, есть тропические, ну, дальше кое-кого мы с вами увидим. Значит, что такое рога? Ну, на самом деле, это, конечно, не рога. Рога – это у оленя, да? А у жука это мандибулы. Помните, мы с вами это проходили, да, мандибулы. Это вот эти вот клещи называются мандибулы. Ну, просто они такие видоизмененные. И, конечно, у них очень-очень выражен половой диморфизм. Диморфизм – это морфа, понятно, да, это образ, вид, а ди – два. То есть самка и самец очень не похожи друг на друга. Это называется половой диморфизм выражен или половой диморфизм не выражен. Вот у жука-оленя он выражен так, что, ну уж никто самца с самкой не спутает, правда? Вот. А теперь вот что дальше. Давайте посмотрим следующую картиночку, да? Вот тут мы сразу видим, вот и самец, и самочка, вот, наконец, они встретились для того, чтобы продлить свой жук-оленьий род. На самом деле, ребят, очень удачное название, знаете почему? Потому что, ну, мы с вами тоже это проходили, я об этом вам рассказывал, и, по-моему, даже не раз, но те, кто первый раз в нашей компании, может быть, этого не знают. А для чего оленю-то рога нужны? А? От волков отбиваться? Нет, не надо им от волков отбиваться. Вот я недавно слушал лекции, есть такой очень интересный историк литературы, философии Алексей Машевский, и вот он как раз приводил пример оленей, их поединки, ведь они могли бы пырнуть, вот они рогами могут волка пырнуть или медведя острыми, а друг друга не пыряют, а вот только такие вот рыцарские турниры. Ну, Алексей Машевский прекрасно разбирается в литературе и философии, а вот здесь немножко другая история. Олень никогда не будет от волка отпиваться своими рогами, и от медведя тоже. Только копытами. И бьет он очень мощно, прицельно. А рога – это его турнирное оружие. Все. Это, во-первых, фитнес, да, который развивает ему шею все это время, пока он рога носит, пока они растут. Это такая нагрузка физическая вместо гантелей и гири. Вот. Ну, а потом это турнирное оружие. Ну, еще это называется сексуальный эвокатор. То есть красивые рога, они, конечно, привлекают самку. Она смотрит, какие у него рога, какие огромные, какие ветвистые. Ну, а что касается жука-оленя, здесь та же самая история. У него вот эти мандибулы нужны исключительно как турнирное оружие. И турниры у них происходят такие, что, ой, мама дорогая, вот покажите нам следующую фотографию, Александр, пожалуйста. В дубравах, в яблоневых садах, вот можно видеть такую картину, как два жука-оленя ведут бои. Либо на ветке, либо, может быть, на земле иногда. И вот в ходе вот этого поединка они стараются каждый захватить друг друга этими рогами. Вот следующую покажите, там будет этот захватывающий момент. А, извините, это уже личинка. Да, это личинка. Чтобы оторвать от земли, бросить куда-нибудь. Ну, надо сказать, что треск стоит хитиновых панцирей, даже его слышно, этот треск, как на рыцарском турнире, да? Но таких серьезных увечий они друг другу, конечно, не наносят. Особенно часто бывает, если они на вертикальной поверхности, да, встречаются там на стволе дерева или на ветке какой-нибудь, то тот, кто снизу, естественно, он получает преимущество над тем, кто сверху, и ему проще его сбросить. Но если сбросили, он может даже в полете расправить крылья, ну, не получилось, и улететь куда-нибудь подальше. Дерутся они не только за самку, кстати. Хотя за самку ожесточеннее всего. Самочка, как мы с вами знаем, испускает призывный феромон. Что такое феромон, ребята? Кто проходил с нами? Правильно, феромон – это запах. Запах, который о чем-то сигнализирует в мире животных. Вот самка выпускает запах, что она готова продлить свой жук-оленьий рот, и этот запах, он разносится далеко-далеко, и за 2-3 километра может почувствовать жук этот запах, а у него есть специальные такие вот усики. Кстати, они все относятся пластинчато усам жукам, пластинчатоусые – это те, у которых, ну, видели майский жук, например, хрущи, у которых вот такие вот пластиночки на усах, и это помогает им улавливать источник запаха. И они четко совершенно определяют, где самка собирается там, и начинаются бои. Но они могут биться не только за самку, потому что в стадии, в конечной стадии у них полный цикл превращения, полный метаморфоз. Помните, что такое полный, неполный, ребят? Полный – это у бабочки, например, да, полный метаморфоз. Это яйцо, личинка, гусеница, потом гусеница растет, растет, растет, окукливается, кокон, да, и оттуда имаго. Последняя стадия – это вот уже бабочка с крыльями, которая готова продлить свой род. Это полное. А неполное превращение – это, скажем, у таракана, да, вот таракан, он появляется на свет, маленькая личиночка такая, вот как тараканчик. Сравните гусеницу и бабочку, да ничего общего. А вот маленький тараканчик, он очень похож на взрослого таракана, но по мере роста он линяет и все больше и больше становится похож на таракана взрослого. Да? Вот это неполный цикл. Так вот, у жука оленя полный цикл. Покажите вот сейчас личиночку, огромная личинка, толстая, мясистая. Это не только у жука оленя такая история, это у всех его родственников, и у жука носорога, и у хрущей, и у майского жука. Да? Причем, вот что интересно, ребят, вот такая вот личинка, она, ну, она не сразу такая большая, конечно. Сначала это маленькая, вот такой червячочек, потом он растет, растет, он под землей. Он питается, вот жук-олень откладывает обычно свои личинки в трухлявую древесину. Вот старый яблоневый сад, где какая-то трухлявая яблонь или дубрава, они очень любят дубравы. Гнилое какой-нибудь дуб или гнилое дупло у дуба. Вот это и самые их любимые места. И вот там, вот в этой трухе древесной, эта личинка живет, живет и развивается. В темноте, не видя света белого. Год, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, может быть, на шестой год и окуклится, и вылетит. А может быть, семь. Иногда даже 8 лет эта личинка проводит вот в такой вот личиночной стадии. Ну, смотря какие у нее условия, конечно, и как быстро она растет, насколько у нее хорошее питание. Да? И только потом вот имаго, последняя стадия жука-оленя, когда он готов к этим своим турнирам, ну, в этой стадии жук живет ну, недели 3. И поэтому, естественно, он питается. А он обожает соки, которые вытекают из деревьев. И, конечно, дубовый сок, да, вот если на дубе какая-то ранка появилась, оттуда начинает течь ранней весной, то есть, ну, не ранней, да, весной там уже начинает сокодвижение, когда обильное, начинает истекать сок. И вот на этих местах, где есть сладкий сок, тоже собираются жуки и олени, они прекрасно чувствуют запах этого сока, и вот там тоже разворачиваются бои между взрослыми жуками. Поэтому бьются они и за еду. Вот, видите? Вот за... Он так его захватил, что там затрещали хитиновые покровы его, да? И теперь он его, скорее всего, сбросит туда вот с этой ветки. Ничего вам это не напоминает, ребят? А? Напоминает. И мне тоже. Покажите. Вот. Узнали, кто эти два дяденьки, да? Точно в такой же позе. Ребят, это Геракл и Антей. Помните этот древний миф? Ну, кто такой Геракл-то, все знают. Это величайший из героев Древней Греции, которого боги взяли к себе на Олимп, и который стал бессмертным, он стал фактически богом. А вот с кем он бьется, это великан Антей. У великана Антея мама была богиня Гея, земля. И поэтому она давала ему силы. Она давала ему силы, он был непобедим. То есть через его ноги, если только его ноги стояли на земле, он получал неслыханную силу от матери сырой земли, и победить его было невозможно. Но Геракл был не только величайшим из героев, он был не только самым сильным, он еще был самым умным. Поэтому Геракл это быстро понял. Что-то этот парень, как только ногой земли касается, становится такой сильный. И тогда Геракл его поднял вверх и задушил. Вот такая вот история поучительная. Ну, едем дальше. Едем дальше. Вот точно так же бьются Вот, ребят, то, что вы сейчас видите, это морфологическая изменчивость жуков-оленей. Два великих двигателя эволюции, помните какие? Это изменчивость и наследственность, как в свое время сформулировал сэр Чарльз Дарвин. Изменчивость, вот мы сейчас ее с вами видим. Полиморфность, да, диморфизм мы помним, да, это самка и самец, если я... Ну, тот же самый корень, морф. Полиморфность, то есть поли – это много, поливитамины – это много витаминов в одной вот капсуле, а полиморфность – это много разнообразия. Да? Вот люпины, например, видели в саду? Один и тот же вид. Они бывают и белыми, и синими, и красными, и желтыми. Это называется полиморфность. То же самое у жуков-оленей. Вот видите, есть жуки, у которых… Нет, ребята, не вырастут. Не вырастут. Кто сказал, что он еще маленький, что у него мандибулы вырастут? Не вырастут, ребята. Он появляется из кокона уже, это имаго. Последняя стадия, он в ней живет всего там 2-3 недели, поэтому, конечно, у него мандибулы не вырастут. И с такими малюсенькими мандибулами у него никаких шансов, ну, практически никаких, скажем, если вокруг нет других с более крупными и сильными рогами, для размножения нет. Вот это все, вот такая вот полиморфность. Ну, вот это вот, кстати, это все собрано на Северной Италии, да, это вот такая вот коллекция жуков-оленей, собранных в Северной Италии. Вот Северная Италия, вот такой разброс, а где-то, может быть, он еще больше. Ну, едем дальше. Едем дальше, смотрим следующую картиночку. А это вот уже пошли, я же вам говорил, что жуков-оленей много разных видов, около 50, есть тропические жуки-олени, еще больше наших, и вот это вот как пример. Как этот называется, я, если честно, ребят, не помню, но кто заинтересовался, да, рогачами, ну, прогуглите, там действительно много интересных, красивых рогачей. Так, ну, поехали дальше. Едем дальше. Вот. Это уже другой жук. Ну, они родственники, такие вот, скажем, троюродные братья. Вот. Но здесь уже другой род. Это уже риноцерусы. Ну, риноцерус, да? Что такое-то? Помните? Рино – это что? Носорог. Правильно, это жуки-носороги. Ну, вот это вот немножко такой, не такой носорог, как наш. И чем он отличается от жука-оленя? Ну, такое впечатление, что у жука-оленя мандибулы в горизонтальной плоскости, а у этого такие же, только вертикальные, да? На самом деле это не так. Вот то, что вы видите сверху, это не мандибула. Это вырост. Это вот у него шея, да? И на шее у него голова-грудь. И на ней вот такой вот у него роговой вырост. А подвижно только нижняя часть. Нижняя часть рога. То есть, когда он двигает головой вверх-вниз, то вот эта нижняя часть уже работает как щипцы и прижимает к верхней части, а верхняя часть неподвижна. Вот в этом принципиальное отличие. Хотя кажется, да, что вот переверни ему вот так вот рога, да, и будет жук-олень. Нет, конструкция совершенно другая. И, конечно же, жуки-носороги тоже устраивают бои. И некоторые виды, а это очень крупный, это вот такой вот крупный жук-носорог тропический, который водится в Юго-Восточной Азии, вот, и он бьется очень серьезно, там красивые зрелищные бои, такие же, как, почти такие же, как у жука-оленя. Вот давайте следующее посмотрим картиночку. Сейчас мы это все увидим. Вот, видите? И, конечно же, людишки-то у нас какие, если где-то кто-то с кем-то дерется, то мало того, что на это как интересно смотреть, да, кто кого, а можно же еще и тотализатор устроить. То есть поставить, я поставлю деньги на этого, а ты на этого, кто выиграл, кто проиграл. А надо вам сказать, ребята, что вот азиатские народы, они безумно азартные. Вообще южные люди, они очень азартные. И, конечно же, здесь дело-то не в каких-то природных особенностях, да, мы люди-то все одинаковые, да, чего уж там расизмом заниматься. Это называется исторический культурный код. Просто культурный код у разных народов разный. Он формировался столетиями, а то и тысячелетиями. И вот азиатские народы коренные, они безумно азартные. Поэтому, кстати, в Китае, например, запрещены азартные игры, и не только в Китае, потому что человек может проиграть все, вообще проиграть дом, проиграть все, все на свете. Люди раньше семьи свои проигрывали в рабство. Вот. Но вот такие бои устраиваются в Таиланде. Да? В Таиланде это знаменитые бои, приезжают туристы специально поглазеть. Ну, собственно говоря, почему нет? Потому что у носорогов, так же, как у жуков-оленей, бои такие бескровные. Бескровные по двум причинам. Потому что, во-первых, беспозвоночных, как мы знаем, лимфа, а крови-то нету. Вот, слава богу. А во-вторых, потому что сильных увечий они друг друга не наносят. В общем, такая же борьба при помощи вот этих своих длиннющих рогов, кто кого захватит, кто кого скинет. Но давайте дальше посмотрим, как это все происходит. Происходит следующим образом. Вот. Есть такие палочки специальные с крючочками. Они две функции выполняют. Они и дразнилки, они и поправилки. То есть можно и направить жука в нужную сторону, чтобы он видел противника. Но здесь есть одна хитрость. Ребят, сейчас вы эту хитрость увидите. Во-первых, бои проходят только в определенное время года. Там зимы и лета нет в тропиках, как мы знаем, да? Но там же то есть период дождей и период засухи. Поэтому у многих животных циклы размножения привязаны к этим периодам. И период спаривания у жуков-носорогов в тропике, вот именно у этого вида, он длится там где-то порядка месяца, не больше. Поэтому именно в это время бои и проводятся, то есть когда они проявляют такую территориальную и половую агрессию. Да? А вот теперь покажите нам, Александр, следующую картиночку. Вот. Видите? Вот сейчас мы уже видим, как устраиваются эти бои. Тут даже дети в этом участвуют. Это вот такое бревно, палка. Но хитрость вот в чем, ребята. Эта палка внутри полая. То есть вот этот кусок ветки из древесины, он внутри полый. Зачем это надо? Как вы думаете, ребят? А там внутри кое-что такое, что заставляет этих жуков драться. Вот что же там такое можно положить внутрь? Да нет, ну что, вкусные вещи вы туда не положите, потому что они не настолько голодные. Да, там сидит самка. Вот туда сажают самку. Самка источает призывный феромон. Она готова к спариванию. И когда чувствуют самцы этот феромон, то все, в них закипает кровь в жилах, фигурально выражаясь, да, и они начинают драться. Ну, давайте следующее посмотрим картиночку. Есть специальные люди, которые разводят этих жуков. В Таиланде это целая профессия. Есть, ну, потом мы с вами знаем, что есть популяции, да? Есть популяции одного и того же вида, и они существенно отличаются иногда друг от друга. Ну, вот, как волки, да? Или как лоси, да? Вот. Тундряные волки, они, ну, вот есть волки степные, которые небольших размеров, а там таежные волки, они огромные, так же и здесь. Есть популяции, где очень крупные жуки, они ценятся более всего, то есть там очень много всяких таких тонкостей и сложностей. Ну, собирают в период дождей, да, этих жуков. Кстати, помимо драк, в Таиланде еще устраивают конкурсы красоты. Вот, это вот какие рога, насколько они гармоничны, насколько они велики. Дальше, если это бой, то он строго регламентирован. Там 12 раундов у этого боя, судья, который все это контролирует, чтобы все было по правилам, чтобы все было как нужно. Вы можете сами купить жука. Пожалуйста, вы можете купить жука, выставить его на бои. Ну, стоит такой средненький жучок, стоит где-то, ну, 50 пхатов, да, бахтов, извините. Но это где-то, ну, всего там полтора, может быть, доллара, $2. А вот если какой-то хороший жук, чемпион, который уже бой выигрывал, то там цена может дойти, ну, до 100 долларов, да, в местной валюте. Но тут тоже интересный момент, очень важный. Бьются только жуки одинакового размера, да, и с приблизительно одинаковыми рогами. Поэтому перед тем, как выставить жуков, ну, иначе неинтересно, ребят. Ну, вот я выставлю вот такого вот огромного жука с огромными рогами, а кто-то, ну и что? Ну, сразу ясно, кто победит, и можно даже и не биться, да? Вот, и поэтому вот брачный сезон, сентябрь, октябрь, даже ноябрь, да, по-моему, это вот как раз идут по всей стране бои жуков. Это такой праздник, все этого очень ждут, потому что, как я уже говорил, азиатские народы очень азартные, они такие зрелища очень любят, а еще больше они любят выигрывать деньги, да, хотя чаще, конечно, как вы догадываетесь, проигрываете. Ну вот, дальше давайте посмотрим следующую картиночку. Какая у нас там следующая? Вот. Очень похоже, правда, ребят? Вот сразу первая ассоциация, которая напрашивается, это рыцарские турниры. Ну, правда, рыцарские турниры иногда заканчивались гораздо печальнее, чем бои жуков. Ну, давайте дальше посмотрим, что у нас дальше. Это вот наш жук-носорог. Вот я тут как раз неделю назад мешок с навозом. У меня просто близкий друг, у которого рядом конюшня, он мне привозит лошадиный навоз. А тут у него навоз простоял года 3. Он говорит: давай я тебе привезу, это уже перегной. Стал я навоз разбрасывать под розами, а там нашел 15 вот таких вот личинок жука-носорога. Вот сейчас позвонил своему другу после этого, Андрею Сачивко, энтомологу. Очень известному Андрей страшно обрадовался. Я ему привез в Москву эти личинки жуков-носорогов, и он будет их теперь выводить. Там наблюдать за ними, выводить. Наши жуки-носороги, ну, наверное, в наших краях, в средних широтах, вторые по величине после жука-оленя, тоже крупный красивый жук. Их надо было мне взять, у меня там два жука как раз лежат. Ну, конечно, они тоже устраивают турниры, но такие, знаете, очень спокойные. То есть у них нет такой зрелищной борьбы, они так это рогами немножко друг друга подтолкнут, и один другому дорогу, может быть, уступит, и не более того. Вот, поэтому далеко не все жуки-носороги вот такие вот агрессивные, не все такие дрочены. Давайте дальше смотреть, что у нас. Вот, это уже пошли у нас тропические носороги, да, это вот, до следующего давайте посмотрим, вот, а это уже рогачи, вот этот называется Цикламатус металлифер, да, это из Индонезии. У него, посмотрите, у него рога бывают длиннее, чем само тело. И у него тоже точно такие же схватки, как у нашего жука-оленя. Я просто видел, ну, видео, да, я в Индонезии не был, и мне всегда было непонятно, как вообще, это, понимаете, это уже как рыцари копьями бились. Мне непонятно, как на таком расстоянии они умудряются друг друга захватывать, как-то кидать, но вот умудряются, у них тоже очень зрелищные бои у самцов. Ну, вот давайте дальше посмотрим. Вот, это радужный жук-носорог. Вот бывают они такие красивые, как вы видите. И вот следующая картиночка. Следующая картиночка. Ага. Так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Ага, вот, давайте вот с этой картиночки, да? Это у нас 20-е, да, Александр? 20-е. Вот. Ребят, ну этого жука вы узнали, да? Жук-скарабей. Жук-скарабей, священный скарабей, которому поклонялись в Древнем Египте, обожествляли его. Жук-скарабей. У жуков-скарабеев, они, кстати, тоже пластинчатые усы. Жуки, в общем-то, такие троюродные, четверьюродные родственники нашего жука-оленя, жука-носорога. Они тоже иногда устраивают такие потасовки, но они воюют не за самку, воюют не за территорию, а воюют за шар. Что это за шар? Все знают, да? Это шар из навоза. Зачем он нужен? Шар нужен для того, вот жук-скоробей катает вот такой, если жук-скоробей нашел навоз, подсохший на солнышке, на жарком, он из этого навоза лепит вот такой вот шар, потом катит этот шар, находит хорошее место, где рыхлый песочек или не очень плотная почва. Дальше внутри этого шара всего лишь одно яичко отложено. Из этого яичка развивается личинка, шар закапывается, и там под землей личинка питается вот этим навозом до тех пор, тоже несколько лет она этим навозом будет питаться, пока она не собьется в кокон и не выйдет на свет Божий уже в последней стадии, которая, как мы с вами знаем, называется имаго. Но вот ведь какая беда. Этот жук хоть и умеет летать, конечно, да, но навоза не так много, особенно где-нибудь в пустыне, как нам кажется, да, в пустынной местности. Вот, поэтому иной раз приходится его поискать. И вот там тоже такие потасовки между жуками встречаются и наблюдаются. Но, конечно, они такого жестокого характера не носят. Но вот знаете, ребят, вот здесь я хочу вам привести пример, как надо читать статьи о животных, да, потому что сейчас очень много в интернете публикуется, знаете, вот из серии там британские ученые обнаружили, британские ученые доказали и так далее, и так далее. Недавно англоязычная была какая-то статья из какого-то такого научно-популярного журнала. Там писали вот о чем, что, как известно с древности, жук-навозник, извините, жук-скоробей священный оскорбил его. Мало того, что он этот шар катит, он время от времени на этот шар залезает и на нем танцует. Да? Вот давайте следующую картинку посмотрим. Нет, нет, там девочка на шаре, Пикассо должен быть. Александр, есть у нас, да? Или нету? Ой, я ее не вставил, да? Ой, я не вставил. Ребята, помните картину Пикассо «Девочка на шаре», да? Голубой период Пикассо. Конечно. Нет, давайте тогда вернем на скоробей. Вот, и жук-скоробей залезает на этот шар. То есть он его катит, катит, катит, катит. Говорит, уф. Потом залезает на него и начинает на нем танцевать, глядя в небо. Ну, естественно, древние египтяне считали, что он там с богами общается. Но вот ученых заинтересовало, что же он там в небо-то смотрит. И вот британский ученый, на самом деле не британский, это в ЮАР дело было, на каком-то там местном виде. Их много разных видов-то, скоробеев на самом деле. У нас жук-навозник, тоже его родственник, только шарник катает такой большой, как этот. Так вот, они решили, что он залезает для того, чтобы сориентироваться, в какую сторону ему шар катить. И они стали экспериментировать со зрением, как далеко он видит, играют ли роль какие-то визуальные ориентиры, там дерево, гора или что-то еще. Потом они стали экспериментировать дальше. Они стали жука с этим самым с шариком запускать в планетарии и менять картину звездного неба. И тогда ученые вдруг обнаружили сенсацию, что оказывается, они смотрят на Млечный Путь, и Млечный Путь указывает им верную дорогу. Ребята, это было опубликовано в научно-популярном журнале, хотите, найдите сами в интернете, да? Ну, а теперь давайте, ребят, вот мы с вами немножко в курсе, да? Немножко больше в курсе дела, чем британские ученые. Первое. Как далеко катит шар жук-скоробей? Недалеко. Ну, катит он его 10 минут, 15, ну, может быть, полчаса. Он еще заблудится не в ту сторону. Куда он его катит? Он его катит туда, где нормальный субстрат, где почва достаточно рыхлая для того, чтобы выкопать вот такую большую яму и закопать туда шар. Ему не важно, где находится это место. Там у него где-то локация не помечена в его бортовом компьютере, чтобы ее найти. Вот, это первое. Второе. Способов ориентирования у насекомых больше, чем у нас. Там и магниторецепции, там и хеморецепции, чего только нету. Поэтому не надо смотреть на звездное небо. И самое главное, ребят, мы-то с вами знаем, в отличие от британских ученых, что жуки-скарабеи активны днем. Днем, кстати, солнышко светит. И понятно, в какой стороне. Поэтому британские ученые, наверное, отработали свой грант. В данном случае отработали ученые из ЮАР, опубликовали статью. А вот такие вот мои коллеги-натуралисты, журналисты, а, как интересно! И сразу уже, наверное, и статью свою написали, и где-то уже вернули. А на самом деле, ребят, надо всегда ко всему подходить логически. Правда? Ну, давайте проверять. И вот видите, вот такой материал сенсационный, он у нас с вами проверку не выдержал. То же самое, кстати, бывает и с боями животных, и с турнирами, о чем мы дальше будем с вами говорить. Идем дальше. Вот. А вот это что за дяденька? На мопеде, и что же у него за странные такие вещи? Нет, ребят, это не елочные игрушки. Нет. А что же это такое, как вы думаете? Вот такие вот сплетенные из каких-то волокон растительных, да, такие вот коробочки. Ну, ни у кого нет никаких версий. Что же там такое в этих коробочках? Ну, кстати, дяденька, может быть, просто коробочки продает, а может быть, уже вместе с содержимым. Ребята, это продавец сверчков. Вот такие продавцы сверчков, они совсем не редкость. В Китае. Кстати, вот я забыл вам сказать, когда мы говорили про бои, да, у жуков-носорогов, что когда вот такие вот развлечения имеют долгую традицию, там уже сотни лет, то там уже начинают работать такие свои традиции, да, и вот уже хороший такой жучатник, он уже знает. Он уже берет в руки этого жука, он видит, какой из него будет боец. Потому что помимо длины верхнего рога, да, там еще очень важно и соотношение рога и тела, и самое главное, как они уверяют, надо приподнять жесткие надкрылья и посмотреть, чем там краснее тело этого жука, тем лучше, тем больше из него будет толка, как из бойца. Ну ладно, перейдем к сверчкам. Следующую картиночку давайте посмотрим. Вот они. Сверчки-забияки – страшные самцы. Почему? Помните такую пословицу, народную мудрость? «Всякий сверчок, знай свой шесток». Слышали, да? Какой шесток? Шесток – это шест. Вот он сидит на этом шесте, да? Вот на таком пятачке. «Знай свой шесток». Почему? А потому что это его территория. Если он с этого своего шестка слезет, он уже попадает на территорию другого сверчка. Ну, конечно, они не на шестках живут, а живут они в норках, но они очень территориальные. То есть каждый сверчок, особенно самец, у него своя норка, и никого он свою норку не пустит. Ну, конечно, за прекрасную даму он тоже будет сражаться, потому что ему размножиться надо. Но сверчки-задиры. То есть они дерутся и за место, за свое, то есть территориальная агрессия, и за еду, это пищевая агрессия по Лоренцу, да, Нобелевскому лауреату, и за прекрасную даму, это уже у нас половая агрессия. Видите, как минимум триггера работают. Ну, вот этим пользовались древние азиаты, и с древности устраивали бои сверчков. Бои сверчков имеют очень долгую традицию. Там, ну, кто ж его знает? Дело в том, что, ребят, я вам по секрету скажу, пока никто не слышит, да? Китайцы очень любят все преувеличивать, особенно для нас, для европейцев, да? И для других народов. Ну, пускай думают, что мы этим занимаемся 5 тысяч лет. Ну, хорошо, ну, 1000 лет мы этим занимаемся. На самом деле никто не знает. Может быть, 300, может быть, 400, может быть, 500. Но, тем не менее, действительно, это сотни лет, и этого времени достаточно для того, чтобы в Китае появились свои очень устойчивые традиции. Но у них такая есть провинция Шаньдунь, она больше всего славится сверчками, потому что там живут самые лучшие сверчки – самые крепкие, самые здоровые, у них самые мощные мандибулы, и поэтому до 80% населения этой провинции занимается отловом сверчков в дикой природе на продажу, и, в общем-то, достаточно хорошо на этом зарабатывает, потому что сверчки в Китае стоят на порядок дороже, чем жуки, носороги в Таиланде, которых мы с вами только что видели. Да? То есть, ну, 20-30 долларов – это самые такие плохонькие сверчки для боев. Да? А вот уже такие серьезные сверчки, чемпионы, там уже не только на тысячи. Там были случаи, когда там и за 40 тысяч долларов покупали, за 30, за 40 тысяч долларов покупали сверчка. Представляете, это как очень хороший автомобиль, иномарка. Не просто хороший, а очень хороший. Ну, надо, чтобы у этого сверчка была крупная голова, надо посмотреть, как он двигается. Специалист сразу может отличить сверчка перспективного от неперспективного. Но здесь еще очень важный момент ритуалов и подготовки. Ну, вообще народы Юго-Восточной Азии, да, они же ведь все, у них вся жизнь вот соткана из этих ритуалов, которые они очень тщательно соблюдают, гораздо тщательнее, чем и мы. Вот, я не знаю, на свое счастье или на свою беду, это уже вопрос другой, да. Вот. Но здесь вот еще какая штука. Не всегда сверчки хотят биться, конечно, да? Ну, давайте следующее посмотрим картиночку. Вот. Ну, да, они дрочены, вот. Но далеко не всегда они сразу кидаются друг на друга. Поэтому у них есть такие специальные палочки. Этими палочками они начинают действовать сверчку на нервы. Он отмахивается, потом он уже в таком нервном состоянии, когда он готов броситься на все живое. И тут ему подсовывают сверчка, которого точно так же этой палочкой довели до такого состояния, что на ком выместить злобу, а вот, пожалуйста, есть на ком, и тут завязывается бой. Да? То же самое, бои регламентированные, очень большие ставки. Ставки доходят до тысяч, до десятков тысяч, а то и до сотен тысяч долларов. Как я уже говорил, азиатские народы Южной Азии безумно азартные, а китайцы особенно, и в Китае, например, запрещены казино, даже в Гонконге, где люди побогаче, чем в Китае. И казино там только в Макао. Вот там плавают такие пароходы в море южнокитайском. Вот можно туда приплыть, там поиграть в рулетку или еще во что-нибудь, да? Вот. А казино запрещены, потому что иначе это будет национальная трагедия. Иначе китайцы будут спускать все свое имущество. Вот. Но, тем не менее, бои сверчков, вот как-то они. Кстати, их запрещали. Вот в 60-е годы прошлого века, там, когда коммунистическая партия Китая была без примеси капитализма, скажем так, вот, запрещали бои сверчков. Ну, конечно же, их устраивали, потому что это повальное увлечение всего Китая, содержание сверчков. Их же издревле содержали не только для боев, их содержали для усложнения, для услады слуха. Да? То есть китайцы очень любили вот это вот стрекотание сверчка, его трели. Для них это вот сердце дома, это вот сразу такое вот комфортное ощущение домашнего уюта. То есть сверчок у них всегда был таким существом сакральным. Ну, давайте дальше посмотрим, да? Картиночки, и я вам по ходу дела буду. Вот видите, как это все сверху устроено. Тоже есть судья, который сидит во главе стола. Вот там уже в коробочках, в садочках бойцы. Они все подписаны, подмечены. Точно так же сначала их надо замерить, чтобы более крупный сверчок не сражался с более мелким. Ну, летальных исходов, конечно, ну, практически не бывает, хотя бывает иногда, почему нет? Но конечности свечок может запросто лишиться в таком бою. Ну, а что делать с проигравшим? Ну, знаете, как иногда пишут, проигравшего гуманно отпускают на волю. Это выглядит так, его просто берут и я тебя отпустил. А уж что там с ним будет дальше, Хозяину совершенно не важно, потому что он проиграл свои деньги, и, конечно, цацкаться он с этим сверчком не будет. Ну, едем дальше.

определенных для школы, действительно сигнализатор. То есть он, с одной стороны, он обозначает свое место. Их много, да, вот отлив, они повылезали из своих норок. Но, ребята, у каждого краба своя норка, которую он вырыл, он там живет в этой норке. Он другого к себе не пустит. Если сунется в норку другой краб, что будет? Александр, покажите, там будет же дальше, где у нас бой. Вот. Начнется фехтование вот этими клешнями. И дело может закончиться очень плохо, потому что один краб другого может этой клешни лишить. Вырастет другая клешня. И вы знаете, ребят, самое удивительное, что клешня может быть такого же размера, но самое удивительное, что она будет слабее. А, ну, тут уже, я не знаю, я не физиолог, да, почему, но, видимо, мышцы будут уже слабее. То есть она будет выглядеть как огромная, но она будет слабее физически. То есть воевать с ней будет уже гораздо хуже. Хотя самку привлечь можно, конечно. И тут еще, ребят, совершенно потрясающий момент. Дело в том, что самка, когда видит вот эти вот заманивающие движения самца, вот представьте себе, у вас есть компьютер, у нас есть ИИ, искусственный интеллект, у нас есть суперкомпьютеры, которые с быстротой могут просчитать что-то, что мы туда введем, какое задание, да? А теперь представьте себе, что вот эта вот самочка, вот такая крохотная, я уже говорил, до 5 сантиметров они вырастают, она по вот этой вот клешне мгновенно просчитывает, какой величины норка у этого краба. А это очень важно, потому что какого размера норка, это значит определенная аэрация, определенный температурный режим влажности, подойдет ли ей или не подойдет именно его норка, потому что дальше она приходит к нему, в его дом, и дальше что будет? Ну, дальше детушки, понятное дело, да, если поженились. А дальше она там живет, в этой норке, и у нее под хвостом вынашивается икра оплодотворенная. Если вы перевернете любого краба, надо было мне фотографию сделать. Если вы любого краба перевернете, да, на спину, то вот здесь под пузом вы увидите треугольный хвостик. Этот хвостик, он откидывается назад и прижимается. То есть он входит, знаете, как вот у пировичинного ножа лезвие. Он складывается. И, кстати, по форме вот этого хвостика можно определить, самка перед вами или самец. То есть у самки этот хвостик, естественно, больше, а у самца намного меньше. Потому что у самки это как крышка, под которой инкубируется икра. Мало того, она этим хвостиком еще воду гоняет, да, для того, чтобы эта икра все время аэрировалась. Да? Ну, вот самое интересное, что покажите нам картиночку следующую, 50-е будет, да? Да, это знаете что? Я зайду издалека. Значит, когда икринки поспеют, то самка покидает норку своего мужа, которого она выбрала, и идет к морю. И там она эту икру уже перемещает в воду. И в воде вылупляются вот такие вот малечки, которые буквально там меньше миллиметра размером. У них очень мягкие тела, хотя хитиновый покров уже есть, но он еще пока очень слабенький. И он, такой вот малечек, называется очень забавно. Он называется Зоя. Четыре буквы. Z-O-E-A. Знаете, что такое дифтонг? По русскому языку проходили, да? Вот две гласные – это дифтонг. Ну, например, аурум – золото, ау. Ну, много вот таких слов найдете с дифтонгами. Мало. Обычно гласные, сразу согласные. Там две-три согласных, ради бога. Бывает и пять, как армянская фамилия Мгрычан, да? А вот дифтонгов гласных в нашем языке намного-намного меньше. А это называется трифтонг, когда три гласные подряд. И вот трифтонгов-то совсем-совсем не густо. А это есть. Зоэа. Почему зоэа? Да? Это от греческого слова, которое означает жизнь. Зоология. Тот же самый корень, между прочим, греческий. Не слышу. Вита, ребят, вита – это латынь. Вита нова.

0: витамин, да? Это вид, это тоже жизнь. Но это уже латынь, это древнеримский. Это во-первых. А во-вторых, вот смотрите, в русском языке есть синонимы слова «жизнь», «жизнь», там, не знаю, сходу, «существование», да? Ну, так и в греческий. Древнегреческий язык вообще был очень богатым. Он был не беднее, чем русский язык. Там очень много всяких полутонов, полусмыслов, в отличие от римского, от латыни. Вот в латыни все просто и ясно. Трымс, дымс, дымс, бымс. Поэтому латынь – это язык юриспруденции, латынь – это язык медицины, латынь – это был язык науки, естественно, в свое время. Потому что там четко все. А вот древнегреческий язык – это был язык поэтов, аэдов, да, рапсодов, потому что там очень много таких полутонов. Но зато вы теперь знаете, что есть слова с тремя гласными – зоэа – это вот такие вот личиночки. Значит, что еще вот еще что. Еще, значит, есть очень интересное такое явление с этими сманящими. Да, почему краб-скрипач, да, я вам сказал. Краб-скрипач по одной простой причине. Потому что одна большая клешня, как мы знаем, она только для вот этих целей. Для того, чтобы манить к себе, да, и для того, чтобы биться на турнире. Кстати, если обратили внимание по тем картинкам, да, у одних видов это левая клешня, а у других это правая клешня. Вот. Поэтому иногда бывает так, что я помню в детстве, когда читал «Три мушкетера», да, то там какая-то была дуэль, и кто-то говорит, он был левша, поэтому с ним было трудно биться, да, и Атос, когда его ранили, в левую руку взял шпагу, вот, и это давало ему какие-то преимущества. Вот у крабов тоже так бывает, что один правша, другой левша, и вот сцепились, выясняют отношения. Но здесь еще очень интересный момент, вот какой. Дело в том, что у радужных крабов... А, про скрипачей я начал и отвлекся. Так вот, эта клешня, она... Мы знаем, для чего клешня. Да? Это нога, у кого надо нога, клешня, у кого надо клешня. А вот вторая маленькая клешня, она как раз нужна для еды. Для того, чтобы что-то там найти, откопать и сунуть в рот. И поэтому вот эта вот клешня, она стоит на месте, а вот этой он иногда вот так вот. И такое впечатление, что он играет смычком ну, даже, наверное, не на скрипке, а на виолончели, потому что иногда эта клешня бывает очень огромная. Эти движения очень напоминают движение скрипача. Ну, вот поэтому его так назвали краб-скрипач. Но здесь мы с вами еще что, вот такая вот, раз уж мы про них заговорили, очень интересный момент. Дело в том, что этим крабам свойственен так называемая циркадная изменчивость. Что такое циркадная изменчивость? Звучит жутко, правда? Циркадные ритмы, помните, мы с вами проходили? Циркадные ритмы, все очень просто. Это темнота, светлота, темнота, светлота. Вот сейчас темнеет у нас уже, ну, в 6 часов начинает темнеть, да? Это циркадные ритмы начала октября, после того, как у нас час украли летнего времени. А циркадная изменчивость – это когда крабы днем светлее, а ночью становится темнее. Вот как хамелеон, да? Он может потемнеть, от злости чернеют хамелеоны, да, как камбала, да, которая может изменить свой цвет. Мы с вами уже проходили это, знаем, что там есть такие клетки хроматофоры, которые разжимаются и сжимаются. Вот точно так же крабы, у них обладают циркадной изменчивостью и могут изменять свой цвет. Давайте дальше посмотрим, что у нас будет дальше. Вот. Этих животных вы знаете, да? Этих животных вы, безусловно, знаете. Это у Брема, у старины Брема, в его книжке «Жизнь животных» это называется «сиамские бойцовые рыбки», да? Ну, такой вот в англоязычных странах бета, хотя бета – это родовое название. Вот. Мы их называем петушки. Это наши любимые аквариумные рыбки, которые называются петушки. Петушки, конечно, потрясающие рыбки. Они мне всегда напоминают какие-то цветы, хризантемы. Вот я помню, когда я был в вашем возрасте, скажем так, да, то на птичьем рынке петушков и гуппи всегда продавали вот в таких вот круглых стеклянных колбах, потому что они работали как линза, и рыба казалась еще больше, разваливалось изображение, как широкоугольный объектив, да, и красота была невероятная. Сейчас тоже их очень много разных цветов. Вот давайте полистаем, Александр. Там много петушков. Я специально их набрал, чтобы ребята полюбовались. Вот посмотрите, какая красота, да? Это вот как цветы, да? Вот есть дикий вид цветка какого-нибудь, тюльпана, например, да? А есть его сорта. Каких только сортов нету. И попугайстые, и вот эти вот голландские сорта, и махровые. Еще вот этот махровый, пожалуйста, вам. И следующего покажите нам. Вот. Это вообще потрясающе. У него такой изумрудно-зеленый металлический оттенок. То есть такое впечатление, что он из металла выкован. А, знаете, вот старая бронза бывает такого цвета, вот она все-таки немножко так подсвечивается потрясающе. Следующего покажите нам. Какой у нас там следующий? Вот, видите, как хризантемы, да? Еще нам покажите. Ребят, это что? Это полиморфность? Ну, в какой-то мере, да, вот игольчатые есть такие вот породы. Это все породы, ребят. Естественно, это породы, породные группы. У специалистов есть название вот этих породных групп. Я даже не знаю, там свой мир, туда лучше не влезать. Если этим заниматься, этим надо заниматься всю жизнь. Но с петушками все гораздо проще. Ну, вы уже поняли, что по названию сиамские бойцовые рыбы, почему мы их включили в список тех животных, которые нас сегодня интересуют, потому что они действительно бойцовые. Но следующий покажите, там будет, да, Александр? Вот давайте дойдем до картиночки, где у нас петушки. Вот, видите, тут каких только нет. Вот они всякие. По-моему, следующий будет самка и самец. Давайте на ней остановимся. 57. Петушки, самец и самка. Вот. А самочка, она такая попроще. Она попроще, у нее нет вот этой вуалевости. Ну вот я вам по секрету теперь скажу следующее. Давайте я вам сначала расскажу про эту рыбку, а потом про все остальное. Значит, в природе эти рыбки обитают в Юго-Восточной Азии. А Сиам – это что? Ребят, сиамские близнецы, да, где жили? Это Таиланд. Вот. В Камбодже они есть, там в Лаосе, в Индонезии, по-моему, не помню, есть они в Индонезии. Ну, в общем, вот в тех краях, в тропической Юго-Восточной Азии. Там есть одна особенность. Я бывал в этих краях, и поэтому могу вам абсолютно точно сказать, что, ребят, там рыба водится в любой луже. То есть не то, что в любом пруду, в любой речке, в любой луже там водится рыба. Вот просто идешь по джунглям, лужа. Там обязательно либо змееголов какой-нибудь сидит, либо там какой-нибудь там макропод, либо еще кто-нибудь, обязательно там кто-то есть. Живет маленькая какая-то рыбочка. И петушки, они обладают удивительной живучестью. Они могут жить в такой воде, в которой не может жить, кроме них, пожалуй, никто. То есть эта вода может, во-первых, она горячая. Ребят, представьте себе, там 30 градусов все время. Зимой, летом там 30 градусов. Вот. Солнце палит, тропическое солнце. Вода, а мы с вами знаем. Мы с вами знаем одну хитрость, что чем вода холоднее, тем в ней больше кислорода. Чем она горячее, тем в ней кислорода меньше. Поэтому, если эта лужица мелкая, если там тоже 30 градусов, уже вода прогрелась, ну, это купаться хорошо, как в ванной, да? А рыбам плохо, там нечем дыхать, как одна бабушка говорила. Дыхать нечем, дышать там нечем. А эти рыбки могут дышать, потому что петушки относятся к так называемым лабиринтовым рыбам. Ну, вот их близкие родственники – это макроподы, гурами, Да, вот всякие там жемчужины, мраморные гурами, разные виды. Настоящий гурами, кстати, тоже большая рыба. Почему лабиринтовые? Ну, я когда был маленький, я думал, что они живут в лабиринтах каких-то там, да, подводных, поэтому лабиринтовые. Любят там прятаться. А потом я немножко подрос, серьезнее занялся аквариумистикой и с удивлением узнал, что есть такая штука, которая называется лабиринтов Порган. Это что такое лабиринтов орган? Это, ну как вам сказать, это такой вот орган, который выглядит как такая вот ленточка, которая проходит рядом с жабрами, и где очень-очень много мелких-мелких кровеносных сосудов. Ну, мы с вами понимаем, почему. Да, в легких-то у нас тоже очень много мелких кровеносных сосудов, потому что нам мало того, то, что мы дышим, вот это вот, да, по-научному называется газообмен. Почему газообмен, понятно. То есть, когда вы читаете или слышите газообмен, это понятно, это дыхание, имейте это в виду. Мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Ребят, а я сейчас буду вредный совсем. Я вам скажу, вот мы вдохнули. Что мы сейчас с вами вдохнули? А? Мы с вами вдохнули атмосферный воздух. Дети мои, а атмосферный воздух, он из чего состоит? Только из одного кислорода? Кислород в чистом виде – это вот в кислородной подушке, в кислородной маске. Там чистый кислород – это здорово. Им дышать легко, радостно и приятно. Ребят, нет, там 80% азота. Вот в атмосфере у нас 80% азота. А уже потом идет кислород, там и другие газы, другие микроэлементы. Так вот, нам нужен кислород, вот эти 20% из того, что мы вдохнули – и дальше выдыхаем мы с вами углекислый газ. Да? Вот это и называется газообмен. А тот кислород, который мы вдохнули, он через вот эти мелкие-мелкие-мелкие-мелкие сосудики с кровью в наших легких, он начинает гулять по нашим жилам, аортам, там, артериям и так далее, так далее. Вот у петушков эту функцию выполняет лабиринтов орган. Поэтому если вода горячая, дышать нечем, петушок подплывает и буквально дышит воздухом атмосферным. Поэтому рыбка удивительная совершенно живучесть. Вот за счет вот этой пластинки, которая рядом с жабрами и которая насыщена мелкими-мелкими кровеносными сосудами. Значит, где-то в 18 веке. Да, теперь следующий момент. Если вы увидите эту рыбку в живой природе, дикого петушка, да, вы его не узнаете, ребят. Но он такого зеленоватого, с таким, знаете, вот немного металлическим блеском. Вот точно, как старая бронза, которая патиной покрылась. Да, вот такого цвета, без всяких вуалевых плавников. Вот он больше похож на самочку, которую вы сейчас видите. Вот видите самочку, да? Вот в природе самец, ну вот он приблизительно такой. То есть, ребята, вот это вот все, то, что мы видели – вот это фантастическое разнообразие, да? И это все уже вывели люди. И люди это стали выводить с древности. Потому что вот некоторую такую полиморфность они уже приглядели тогда, приметили, и стали выводить одну породную линию красную, другую синюю, третью вот такую с иглистыми плавниками и так далее, и так далее. Но выводили, конечно, петушков не только для красоты, а выводили их для боев. Потому что петушки задиры страшные, кошмарные. Два петушка в одном аквариуме – это кранты. Будут биться, пока один другого не забьет насмерть. И аквариумист это знает прекрасно. Поэтому их всегда держат в одиночку. Вот я даже видел, как петушков довольно длительное время содержат в больших бокалах. Вот этого большого бокала такого, да, по-моему, коньяк в таких вот больших бокалах немножечко коньяка наливают, чтобы вот этот вот там аромат скапливался. Вот в таких вот бокалах можно держать петушка, и он будет нормально там жить и развиваться. Удивительно выносливые рыбки. Конечно, вот этой забавой разведения петушков занимались очень давно. Ну, опять же, ну как давно, кто ж его знает, то ли тысячи лет тому назад, то ли, ну, китайцы вам все расскажут, у них все запротоколировано, индусы тоже иногда говорят тайцы, не знаю. Вот в Сиаме, насколько там документы сохранились, честно говоря, не знаю. Но я знаю только одно, что уже там 500-600 лет назад, когда европейцы имели более-менее устойчивые отношения с этим регионом, они уже были. А в XVIII веке король Рама III подарил несколько таких рыбок известному датскому натуралисту, его звали Теодор Кантор, и он привез их в Европу. Это были первые петушки, которые попали в Европу, но они там особо-то не прижились, а вот уже такой вот массовый поток пошел где-то в веке в 19-м, когда аквариумистика стала популярна. Ну, в 18 веке аквариумы, может, и были, но либо у натуралистов очень продвинутых, да, либо там, может быть, где-то какие-то дворцы-то и украшали. Но тогда не аквариумы были, тогда были бассейны. И, кстати, вот если вы посмотрите, вот золотые рыбки, да, китайские золотые рыбки, вот эти всякие шубункины, красные шапочки, телескопы вот с такими глазами, вот эти гипертрофированные плавники огромные и так далее, и так далее. Вот так смотришь, да, в аквариуме, думаешь, ну зачем они это уродство вывели, ну вот зачем это нужно, ну неужели это красиво? Ребят, вы не забывайте, что в Древнем Китае аквариумов не было. Это над карасем надругались так. Это, на самом деле, это серебряный карась, из которого вот это все понавыводили. Но у них были водоемы. Водоемы, которые были во дворцах, в садах. Довольно мелкие водоемы. И вот когда ты на эту рыбу смотришь сверху, не вот так вот сбоку, а сверху вниз, и когда этих рыбок там сотни, и они разноцветные, и они трясутся вот эти вот как эти... как больные. Это вот мы смотрим, чего он там трясется. Но при взгляде сверху это кажется танец бабочек. То есть совершенно другой эффект получается, почему их китайцы разводили. Вот. Ну и то же самое с петушками. Разводили их и для красоты, и для забавы. Дальше давайте посмотрим. Вот они бои. Ну, люди такие же, господи, ребята, люди такие. Вот если кто-то с кем-то бьется, значит, из этого надо сделать тотализатор. Из этого надо сделать индустрию и зарабатывать деньги. Вот такие вот, к сожалению, люди неисправимые. А поэтому петушиные бои, они очень популярны. И, кстати, не только в Таиланде, в той же Камбодже, кстати, тоже. Есть четкие совершенно правила. Их выращивают бойцовых петушков, там свои породные линии бойцовые, которые ведут, тестируют их качество, отбирают для племенного разведения тех, которые самые перспективные. У них специальный корм, и якобы даже знают, какие там добавки нужны в этот корм, чтобы боец из него получил все, что надо. Потом перед соревнованиями их взвешивают и измеряют, потому что тот же самый принцип. Бойцы должны быть, ну, как у нас, у людей, весовая категория, да, вот мухачи, как их называли эти боксеры самого легкого веса или там супертяжеловесы. Вы же не будете этого мухача против супертяжеловеса выставлять. Вот, так и здесь. Мало того, все знали день проведения соревнований, боев, и рыбок привозили заранее, дня за 3-4, а то и за 5. А для чего это было нужно? Ну, перевозка любой рыбки, даже такого спартанцы, как петушок, это всегда стресс. И от стресса надо отойти. Поэтому привозили рыбок, они друг друга не видели, они отходили от стресса, а потом их помещали вот в такой вот специальный высокий сосуд, и дальше уже начинался бой, за которым наблюдали. Ну, и, естественно, дальше вот все уже как водится. Все, Александр, наверное, мы 2 часа уже. Ребят, почти 2 часа. 1:20 идет академическая лекция, да? А мы с вами H2. Меня родители ваши всегда ругают. Говорят, зачем вы так долго детей наших мучаете? Ну, я думаю, те, кому не интересно было, они уже давно отключились, а те, кому интересно, могут еще послушать, да? Так, а дальше у нас кто будет? Дальше у нас птицы, Александр, по-моему, будет, да? Сейчас я посмотрю.
1: Нет, пока рыбы.
0: А, нет, это цихлиды. Да, вот, ну давайте уж закончим с рыбами. Конечно, дерутся не только петухи, Но другие, некоторые цехлиды бывают очень дрочливые. Да, вот мы купили, как он называется-то, господи, Малавийское. Не купили. У меня после съемок на «Живой планете», вот я сейчас 10 фильмов делаю, у меня там фильм про эндемиков, и там у меня снимался цехлида Ливингстона, причем довольно крупная. Ну, куда ее потом после съемок? Ну, не выбрасывать. Пришлось установить, привести к себе в аквариум. Запустили к ней меланохромиса таких же размеров, что скучно, он на нее как набросился. У цехлид это довольно часто бывает, и не только у цехлид. А вот давайте следующую. Самцы корюшек, кстати, тоже выясняют отношения, бьются иной раз. А следующее покажите картиночку. Вот, да. Это помните, как называется? Мы с вами уже про этих... Это рыбы-собачки. Это, господи, как же Махна... Как же она называется? Как же она называется собачка? Махна... Мохнатоголовые. Мохнатоголовые собачки. Вот они дерутся вовсю, да, и дерутся очень... Ну, это морская уже рыба. Следующий покажите. Это вот щучья собачка будет. Да, вот у нее вообще такая пасть, что прямо вот только для драк. Видите, какая? Как у дракона какого-то. Вот, так что среди рыб драчуны есть. Ну, там нет таких красивых зрелищных боев, как у петухов. Поэтому, слава богу, их больше не используют для того, чтобы создать какую-то индустрию, спекулировать и так далее. Фух, вот 2 часа мы с вами доехали только до теплокровных. Да? Давайте тогда следующую тему мы с вами начнем с птиц. Да? Следующая картиночка у нас птиц будет.
1: Нет, это не
0: А,
1: птица.
0: не, о, слушай, у нас еще рептилии.
1: Да.
0: Все, у нас рептилии. Вот рептилии у нас будут с вами начинать тогда следующую нашу встречу. У нас там будут крокодилы, вараны, драконы. Ну, а потом уже перейдем на птиц, млекопитающих, да, великих бойцов и мастеров боевых искусств. Ну, может быть, поговорим о коллективных драках, которые в мире животных тоже случаются. И, может быть, даже о настоящих войнах. Что-то похожее на наши войны тоже иногда происходит. Все, я уже даже с вами охрип за 2 часа. Вопросы будут?
1: А как таковых вопросов нет, но есть очень много донатов. Мы сегодня набрали за наш эфир даже больше, чем минимальную сумму.
0: Ух ты!
1: Да, и я
0: Ребят,
1: хочу
0: спасибо.
1: озвучить то, что нам писали наши донаторы.
0: Да, спасибо.
1: Мэтт 2 раза задонатил нам по 1000 рублей и пишет:
0: Спасибо, Мэтт.
1: «Вы очень интересно рассказываете. Зашел совершенно случайно, но решил остаться послушать».
0: Я как манящий краб. Давай, в следующий раз тоже заходите. Будет еще интереснее, да? Так, ребят, во-первых, за донаты огромное спасибо. Но я надеюсь, что я благодарю все-таки не ребят, а их родителей, потому что мы не выманиваем деньги у детей абсолютно. И сразу хочу сказать, что эти донаты идут не нам с Александром на покупку новых автомобилей, яхт и островов в Средиземном море, да? Они идут на развитие канала Архе. А канал Архе – это все-таки одна из немногих оставшихся площадок, где популяризируют науку, поэтому такие вещи развивать надо, сами понимаете. То есть это не нам в карман, это в карман Архе. Спасибо вам огромное за ваши донаты. Спасибо.
1: Да,
0: Ну,
1: я
0: вопрос?
1: продолжу
0: Да.
1: донаты, и еще
0: Да.
1: начали появляться вопросы.
0: Угу.
1: Есть донаты без комментариев, просто пользователь Т запостил нам, задонатил 1000 рублей. А Джезек запостил нам донат 1000 рублей, задонатил и пишет: «Спасибо Александру Хабургаеву».
0: Спасибо вам, друзья мои, кто вместе с нами собирается на вот такие вот разговоры о живой природе. Чем больше мы будем ее узнавать, тем больше мы будем ее любить. Тут все понятно совершенно. Вот.
1: Пишите
0: Ну и...
1: в донатах ваши пожелания, вопросы, чтобы мы могли их зачитать. Айгуль задонатил нам 1000 рублей и пишет: «Петушки прекрасны».
0: Айгуль, а что, кроме петушков, вам больше никто не понравился? Правда? Ну, посмотрите «Богомолы». Вот наберите, прогуглите «самые красивые богомолы». Или там, кто у нас? Это все будет. Это все будет. Да, Игорь, пожалуй, вы правы. Из тех, кто у нас сегодня был, да, ну да, наверное, петухи самые красивые. Да, согласен с вами. Друзья, кстати, Александр, вот позвольте еще такой
1: Да.
0: момент. Значит, смотрите, вот мне все время из архе присылают очередное сообщение. Александр, что у нас будет в следующий раз? Я все время ломаю голову, Господи. Ну вот за эти годы, там, 4 или 5 лет, уже, по-моему, обо всем поговорили, о чем бы в следующий раз, или об этом, или о чем. Поэтому, ребят, давайте так, чтобы я не ломался.

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Передача данных.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире передача данных, у микрофона Мария Баченина. Совсем недавно глава Роскосмоса Юрий Борисов выступал на молодежном форуме. Но это не главное. Главное, какие заявления он сделал, касающиеся будущего российской космонавтики. И я решила разобраться, как люблю выражаться, перевести на доступный русский язык. По этому поводу в передаче данных историк космонавтики Роман Белоусов. Рома, приветствуем.
3: Привет, ребята, привет.
2: Итак, номер раз. Вечная орбитальная станция. Запятая, ядерный двигатель, я стараюсь быть точной вплоть до знаков препинания. Экологичная ракета, полет на Венеру. Чем Россия удивит Вселенную? Ну, вот вечная орбитальная станция. Или это оборот, если действительно просто ради красного словца, так и говори.
3: На самом деле, вы правильно сделали, что позвали меня сегодня, потому что мы с вами обратимся сейчас к истории. Когда запускали станцию «Мир», планировалось, что, в принципе, все ее модули могут быть заменяемы. Собственно, ее базовый блок, к которому можно было все из них стыковать, он запускался с надеждой на то, что он просуществует какое-то время, и, в принципе, его потом можно будет заменить, и поэтому был подготовлен дублер. Так как изначально планировалось, что на станции «Мир» будет пристыковано всего три блока, поэтому они на всякий случай дублер сделали только с тремя дополнительными стыковочными агрегатами. Ну, как мы знаем, станция «Мир» в полной, собственно, развертке существовала, все было с ней хорошо, дублер не понадобился. Но дублер пригодился уже после. Из него сделали самое, собственно, сердце МКС, модуль «Звезда» и, собственно, тот модуль, из которого он сделан, он, в принципе, готовился как дублер станции «Мир», так и готовящийся тогда станции «Мир-2». Так что, в принципе, нашу станцию МКС можно назвать станцией «Мир-2» с международными модулями. Поэтому, опираясь на предыдущий опыт стыковок, перестыковок, те же дополнительные модули на станции «Мир», они постоянно меняли свои места, перестыковывали их туда-сюда. У них была даже специальная такая, американцы называли ее «лапа», штукенция, которая позволяла модуль отстыковывать и на другой, собственно, пазик его передвигать. Это происходило очень много раз. Можете на сайте «Энергии» и так далее посмотреть. Там очень интересно это
2: зачем
3: описано.
2: Зачем они их двигали?
3: А потому что модуль...
2: Там солнце, но... где грело
3: нет,
2: вообще.
3: Нет, нет, модуль новый прилетал. Для того, чтобы правильно передвинуть его на свое место, приходилось двигать другие модули, как такой тетрис немножко. Туда-сюда, туда-сюда. Вот. И модули меняли свои места. Собственно, там после 95-го года все модули осели на своих местах, и все было уже нормально. Опираясь на этот опыт и, собственно, вот эту возможность стыковать модули на шарообразный модуль стыковочными агрегатами с каждой там из осей, то есть у него 6 их получается, можно менять модули, используя вот этот вот шарик, как сердце станции. Точно такой же шарик сейчас пристыкован к МКС. Это модуль «Причал». Правда, к сожалению, он сейчас не используется по своему прямому назначению, то есть к нему с боков ничего не пристыковывают. Но именно вот для отработки технологий для станции «Рос» его все-таки отправили в космос. Ну и планировалось вообще изначально, что к нему что-то будет пристыковано, тот же модуль «НЭМ», который сейчас готовится для станции «Рос». Ну, это все будет запущено уже отдельно. Что интересно, Борисов сказал про 32-й год, но на 32-й год как раз у нас планируется полное развертывание станции «Рос», а первый, собственно, модуль, это модуль «НЭМ», который там на 98% готов, будет запущен в 27-м году. Для того, чтобы станция залетала, осталось к ней изготовить, собственно, этот шарик.
2: Сердцевину вот эту.
3: Да.
2: А вот этот причал, его затопят, что ли, со старой?
3: МКС? Смотрите, вот судьба МКС вообще до сих пор до конца не ясна, потому что такая махина, да, там в нее столько денег вложено, тем более мы там 2 года назад всего запустили новый модуль «Наука», который расширил наши возможности на МКС. Недавно его только до конца дособрали, там пристыковали к нему все возможные научные инструменты там с боков. Там. То есть, грубо говоря, сейчас до затопления МКС по плану остается где-то 7,5, там, 8,5 лет. Но я думаю, что ее срок существования продлят. И в какой-то момент наши космонавты будут полноценно летать одновременно и на РОС, и на МКС.
2: А 2 станции – это нормально? Это же немного.
3: Ну, смотрите, у нас такое бывало и не раз, то, что 2 станции одновременно летали и, собственно, наблюдались и координировались из ЦУПа. Собственно, тот момент, когда были запущены первые 2 модуля для МКС, это был 98-й год, станция «Мир» вполне себе еще неплохо себя чувствовала. Туда летали и космонавты, и зарубежные астронавты, и все было нормально.
2: О, понятно. Ну, так получается, вечная – это потому, что сменяемые модули.
3: Да, можно будет запускать как дополнительные вот такие шарики, так и менять боковые модули, когда они будут там выходить из строя.
2: Теперь про ядерный двигатель.
3: Смотрите, на самом деле речь в данном случае не о ядерном двигателе. Правильно, вот этот вот агрегат называется TEM-ZEVS. Проект «Нуклон». Расшифрую. Это транспортно-энергетический модуль с ядерной электродвигательной установкой. Из ядерного там только реактор, который позволяет генерировать огромное количество электричества. Это электричество, собственно, тратится для того, чтобы разгонять газы в электродвигательной установке. В отличие от, допустим, химических двигателей, которым требуется огромное количество топлива, но у них, извините, выхлоп намного больше, то есть они позволяют генерировать по сравнению с ионными двигателями гораздо больший импульс. То есть там, если мы говорим про какие-то большие расстояния, например, до Луны, да, там, то есть американцы туда долетали за 3 дня. Такой «Зевс» будет долетать туда где-то за 6 месяцев, потому что он будет лететь сначала медленно, потом быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, а потом он будет тормозить. На таком расстоянии такая махина, она не очень хорошо применима, но она позволяет экономить большое количество ракет, денег, да, там, все остальное. То есть пока, грубо говоря, какой-то предварительный облик нашего пребывания на Луне совместно с Китаем там собирается, это отличная вещь. Далее, собственно, для чего он разрабатывался? «Зевс», он хорош на дальних расстояниях. То есть до Марса долететь он может намного быстрее, намного экономичнее, чем другие ракеты, корабли и так далее. Поэтому его, скорее всего, будут использовать только для дальнего космоса, как, ну, на тот момент, когда с Луной, с лунной базой будет не то что закончено, да, то есть там все соберут, и «Зевс» там уже будет не так сильно нужен. Его отправят уже к Марсу, отправят к Юпитеру и так далее. То есть до Юпитера долететь за 1,5 года вообще легко и обратно.
2: Это очень круто. Это вот когда хватает жизни одного человека, еще остается. Это вам не Брэд Питт, да, который там потерялся в поисках папы.
3: Да.
2: Куда он там? На Юпитер тоже летал?
3: Нет,
2: на Сатурн?
3: Нет, он летал дальше, он летал к Нептуну.
2: О, Господи помилуй. Слушай, а вот по поводу орбитальной станции еще один вопрос важный, не хочу упустить. Она, как сказал Борисов, будет летать не над экватором, а над полюсами. А в чем фишка? Ну, мне, например, все равно, где она летает, по-любому круто, но ведь, наверное, не зря он об этом упомянул.
3: Тут на самом деле важно очень прикладное значение и удобство запуска полезной нагрузки к ней. Так как мы постепенно переходим с Байконура на космодром Восточный, там на данный момент возводят даже все здания, всю инфраструктуру под пилотируемую программу и так далее, соответственно, с Восточного туда будет намного удобнее запускать. Это будет орбита около 98-97 градусов. То есть станция будет летать не по...
2: Волнообразной траектории?
3: Волнообразно вокруг экватора, да, собственно, как летали все наши салюты, как летала станция «Мир», как летали «Алмазы», как летает сейчас МКС, это наклонение 51,7 градуса. Она будет летать с другим совершенно наклонением, и это наклонение позволит наблюдать, если мне не изменяет память, 98% поверхности Земли.
2: Обалдеть.
3: Да, и самое важное, с нее можно будет наблюдать всю Россию, потому что на данный момент с МКС видно только там какие-то южные области России, то есть там вплоть до Тольятти, но не выше. То есть для того, чтобы нормально наблюдать там Москву, уж я не говорю про Петербург там, да, то есть этого недостаточно. А нам нужно эту станцию максимально наполнить научными инструментами, которые будут изучать и атмосферу, и, значит, физику Солнца, и будут заниматься дистанционным зондированием Земли. То есть на нее навесить по максимуму всего, что может пригодиться и нашей экономике, и, извините, военке, потому что в прошлом году, когда Роскосмос представил ее там какой-то промежуточный облик, там, ну, некоторые специалисты поняли сразу, для чего там некоторые антенки висят.
2: Ну да, там навешаны были какие-то прям из «Звездных войн» оружие. Друзья, прервемся на несколько мгновений, и передача данных вновь в эфире. Сегодня в гостях историк космонавтики Роман Белоусов.
1: Передача данных.
2: И снова здравствуйте. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. У нас в гостях сегодня историк космонавтики Роман Белоусов. И рассуждаем на тему будущей российской космонавтики устами главы Роскосмоса Юрия Борисова. Слушай, то есть, получается, на нее не будут международные какие-то группы пускать, да? Она будет... Вот он сказал, наша личная, но это же не значит, что мы гостей не можем приглашать. Или будут?
3: Я думаю, что тут точно такая же политика будет, как со станцией «Мир» в 90-е. На данный момент Роскосмос всеми, так сказать, силами пытается привлекать различные инвестирования от частников. Он предлагает международное сотрудничество тем же странам БРИКС. Они пока должным образом не откликнулись, потому что еще нету финального там облика этой станции. Никто не понимает, как она будет запущена, когда она будет запущена, как она будет выглядеть. То есть подробностей пока нету. Но я думаю, что со временем международное сотрудничество на ней будет. И, скорее всего, это будет как на МКС. Например, тот же модуль «Заря», который стал первым для МКС, наш модуль, за него заплатила НАСА. И формально он принадлежит НАСА, хоть это наш модуль, и, собственно, сделал в наших цехах, и там полностью наше оборудование, и там, грубо говоря, в нем там 2,5 надписи на английском есть. Это там вход и выход. И, собственно, со станции «Рос» точно таким же образом можно будет поступить. БРИКС скинутся и сделают себе модуль. Ага. Благодаря этому, грубо говоря, там каждый второй полет можно будет брать космонавта из этих стран.
2: Супер. А учитывая, что БРИКС расширяется, и причем в перспективе еще будет, то это круто. Так, номер третий пункт – это, соответственно, приоритет Венера. Мне очень понравилось, как Борисов сказал об этой планете, и я бы хотела, чтобы ты среагировал на это заявление. Русская планета, ведь только нам удалось на нее сесть. По-моему, это, знаешь, аж мурашки бегут, скажи.
3: Вот это, кстати, очень с исторической точки зрения интересный такой парадокс, то, что, грубо говоря, мы были первые на Марсе, кто совершил мягкую там посадку, там свой ровер туда, точнее, ползоход выпустил, но вся электроника у нас, собственно, на поверхности либо сгорала, либо у нас там все это разбивалось. Да, у нас существовали на Марсе орбитальные модули, но гораздо больше техники на Марс запускали американцы. Они туда и марсоходы, и посадочные станции.
2: И Мэтта Дэймона, да.
3: И Мэтта Дэймона, и картошку выращивали.
2: Точно.
3: Там, что только не делали. Вот. Но с Венерой у них вообще огромные проблемы были. У них
2: не
3: там
2: выходило.
3: У них не выходило. А мы, не знаю, за счет чего, просто за счет баллистики, может быть, за счет того, что мы...
2: Ром, ты выражайся, пожалуйста, яснее. За счет баллистики. Баллистика для большинства... Нет, я вообще никого не хочу обидеть. Но давайте вот так, по-простому. Баллистика – это пиу-пиу с пистолета, вот тебе баллистика. Давай для людей. Ну, вот кто-то режет сейчас салат, ведет ребенка из сада или в сад. Хотя какое время, поздний выходной день. Тем не менее, по-русски, чтобы все было понятно.
3: По-русски. Ну, собственно, с точки зрения запусков вовнутрь Солнечной системы, полет рассчитать несколько проще, чем вовне. Потому что Венера-то вторая планета, а Марс четвертый.
2: Понятно.
3: Поэтому до Венеры долететь проще. То есть ты там пульнул, там несколько коррекций провел, все нормально.
2: Ориентир есть, Солнце.
3: Да, да, да. А с Марсом там немного сложнее. Там и промахнуться можно,
2: но с другой стороны, подожди, ты не принижай наши достижения. На Венере, во-первых, там пробиться сквозь все то, что окружает тверди, и вообще тверди ли, мне кажется, это какая-то кипящая планета серо-зеленого цвета, и вот дотронешься, и все, и как, знаешь, как чужой плюнул, вот так и там все шипит.
3: Смотрите, в чем особенность Венеры. Там температура в 500 градусов.
2: Ну, я же говорила.
3: И давление в 100 раз сильнее, чем на Земле.
2: Красотка.
3: Поэтому все аппараты, которые достигали ее поверхности благополучно и существовали там, грубо говоря, больше там, чуть более двух часов, они существовать не могли, потому что их сжигало, их плавило, их просто расплющивало в лепешку. Я не знаю, может быть, когда-нибудь у нас будут достаточно мощные, там, не знаю, супер-пупер-скафандры, лет через 100 мы там высадим космонавтов, которые сфотографируют то, что осталось от наших станций, и это будет такие идеально, наверное, на плоские блинчики. Поэтому, да, вот мы научились тогда это делать.
2: Ну, то есть мы сажали, что-то успевали передать, прежде чем это превращалось в лепешку.
3: Конечно, мы
2: передавали. А у американцев сразу все.
3: Американцы даже не пробовали, потому что у них пролетные, сначала там, по-моему, пролетные миссии были. Выводили они что-то на орбиту Венеры. Но они садиться даже не пробовали.
2: Такой философский, может быть, вопрос. А зачем она нужна вообще? Ну, на Марс можно высадиться, может как-то существовать. Спасибо, вон, картошки с Мэттом Дэймоном. А Венера, ну, вот смысл тратиться на это?
3: Благодаря последним исследованиям, собственно, в которых участвовали известные ученые, такие как Лев Матвеевич Зеленый, который, собственно, заведовал и заведует Институтом космических исследований, они предполагают, что на Венере существует жизнь. Только она очень сильно отличается от той жизни углеродной, да, то есть мы с вами углеродная форма жизни, она очень сильно отличается. Ну и тем более та среда, в которой...
2: Ну, правильно,
3: они,
2: она диктует законы физики, и, соответственно, другой образ жизни.
3: Но что-то там есть, и, возможно, это не приповерхностная жизнь.
2: А
3: скорее всего... Нет, даже нет, она не под землей, скорее всего... Эта жизнь существует именно на некой высоте, там 40-50 километров, вот где-то там.
2: И они хотят вот как-то вот до этих высот добраться и соскоб сделать.
3: Да, да, верно, потому что та же Венера D, расшифрую, долгоживущая, D – долгоживущая. Собственно, вся советская и российская техника там в аббревиатурах очень много зашифрована. Например, даже наш вот скафандр, в котором сейчас летают все в союзах, да, он называется «Сокол КВ-2». Такие думают, ну, «Сокол», ну, красиво. А вот что это КВ-2? Изначально был скафандр для летчиков, назывался «Сокол». Когда экипаж «Союза-11» погиб, решили, что надо опять, значит, надевать на космонавтов скафандры, переделали скафандр для летчиков в космический. То есть там укрепили его, там придумали там новые системы подачи жизнеобеспечения и так далее. Как назвать? Ну, «Сокол» уже есть, да? Давайте «Сокол-К», «Сокол космический».
2: Так,
3: отлично.
2: Так.
3: Полетали. Надо, значит, обновление для него сделать. Мы тут поняли немножко неправильно. Говорят, там в паху жмет и все остальное. Надо новый сделать. Угу. Так, как назовем? Ну, это уже вторая версия. Давайте «Сокол космический», версия 2. Ну, давайте. «Сокол КВ-2». Отлично.
2: Ну, что, все просто и понятно русским людям.
3: Да. Собственно, Венера D. Мало того, что она планируется к посадке.
2: Это аппарат.
3: Это спускаемый аппарат, там будет в составе станции, это будет орбитальный аппарат, так еще и аэростат планирует запустить в атмосферу Венеры, ну, то есть он будет на какой-то высокой там...
2: орбите.
3: Не орбите, нет, на какой-то высоте существовать, 50-60 километров, собирать данные, передавать их на орбитальный аппарат, служить, возможно, там и ретранслятором для спускаемого аппарата в первые там вот его часы жизни. Ну, планируется, что Венера-Д, благодаря там современным технологиям, благодаря тому, что сейчас можно компьютеры меньшего размера запихнуть, то есть экономят массу аппарата, можно укрепить его дополнительно стенки за счет сэкономленной массы, этот аппарат будет существовать уже там, не 2 часа, а 3, 4, там, может быть, даже дольше, пока его не сомнет, не расплющит атмосфера Венеры, не уничтожит. А вот,
2: даже в голове не укладывается, вот как воздух может так давить. Ну, воздух, я имею в виду, конечно, условно, да, вот атмосфера. Вот мне в голове это не укладывается. У меня укладывается там Вселенная бесконечная и так далее. Дожила уже до этих лет.
3: Но... А вот из недавнего очень легко вспомнить пример. Вот этот вот трагический батискаф под названием «Титан», так, где люди погибли примерно за 170 миллисекунд. То есть 0,1,7 секунды они там погибли, их расплющило водой.
2: Ну, ты имеешь в виду, что до какой-то критической секунды все это держится, а потом просто схлопывается в миллисекунду?
3: Просто, да, конечно, конечно.
2: А, то есть это не медленно. То есть получается, что гибель вот аппарата на Венере, я сейчас не про людей, а именно про аппараты, да, она похожа на гибель вот этого батискафа.
3: Все верно.
2: Вот так давление оно и действует. Просто здесь с водой проще нам, конечно, Земля.
3: Тут, ну, тут не то чтобы проще. Вы еще учитываете то, что внизу там в океане там холодно. То есть тепло еще не действует. А тут еще 500 градусов начинает корежить все это. Ну, понятное дело, что металл, из которого сделан аппарат, он в это время еще не плавится. Но, тем не менее, какие-то там сочленения, там все остальное, они уже приходят в негодность.
2: Ну да. Ну хорошо, а если мы шагнем немножко дальше и найдем там жизнь, что нам это даст?
3: Мы поймем, что мы не одни во Вселенной. И, собственно, весь подход к поиску жизни, к телескопам вот этим, вот SETI по поиску экзопланет, жизни и всего остального, он изменится. Мы поймем, что, возможно, где-то существует такая же развитая цивилизация, как и мы. Возможно, где-то существует цивилизация, которая более развита, чем мы. Я думаю, что если мы найдем жизнь на Венере, это будет первым шагом к объединению человечества в единый социум и так далее. То есть, возможно, лет через 200, благодаря тому, что мы на Венере найдем жизнь, мы будем единым государством под названием Земля, возможно, даже с единым языком.
2: Ну, это круто звучит. Ром, спасибо тебе огромное. Мне понравился разговор, что был, ну, так скажем, с некими отходами и некой философией, поэтому ты нам дал возможность помечтать, что и должен делать космос. Спасибо огромное.
3: Спасибо вам. Мечтайте. Смотрите в небо.
2: Да, и не только во сне. Друзья мои, у нас сегодня в гостях в передаче данных был историк космонавтики Роман Белоусов.
1: Передача данных.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: будет чуть менее, наверное, научный, чем
1: предыдущий.
0: Как бы более такой популярный, ну, следуя как бы логике сайта, популяризация знаний. Ну вот, ну и в более развернутом виде потом это будет опубликовано, естественно, на сайте. Значит, речь пойдет об Австралии. Австралия – замечательный такой континент, который всегда и всюду приводится как синоним изолированности, такой супер обособленности, уникальности, чему примером там и фауна, и флора, и люди, собственно. Известно, что Австралия ограничена как бы биологически довольно капитально, вот, но тем не менее люди туда попали. Данных о освоении Австралии довольно много. И надо сказать, что и в научных статьях, уж тем более в популярных, цифра первоначального заселения Австралии, она крайне гуляет от 40 тысяч лет до там, 200 с лишним тысяч лет. Вот. И очень популярным стало цитирование цифр порядка там, 60, 80, 100 тысяч лет назад, которые были сделаны, честно говоря, по непроверенным данным. И целый ряд местонахождений австралийских были продатированы действительно цифрами там, 50, 60, 80 тысяч лет и больше. Но при проверке оказалось, что там реальные даты для культурного слоя там 1000 лет, 2000 лет, 5000 лет, там Маколунанджи какой-нибудь. Ну, вот. А такие тотальные перепроверки дат в большом масштабе вот, для всех местонахождений показали, что достоверно 45, ну в таком оптимистичном варианте где-то 48 тысяч лет назад. А достоверных дат для человеческого присутствия в Австралии с древностью больше 48 тысяч лет назад вообще-то не обнаруживается. Вот, 48 тоже немножко как бы с вопросом на самом деле. Ну, наверное, если ввести поправки на там, возможности методов, может быть там на пару тысяч лет еще удревнится, но вряд ли там сильно капитально. Вот. Но на самом деле стоит всегда еще помнить, что заселение Австралии – это на самом деле не совсем заселение Австралии, потому что когда она заселялась, она была соединена с Новой Гвинеей, там массой островов в Сокул. И на самом деле речь должна идти не о освоении Австралии, а об освоении Сокула. И по идее более древние даты должны быть на Новой Гвинее, может быть, каких-то там островах, ну а в основном на самом деле на дне моря. Вот, чего мы не имеем, для Новой Гвинеи даты практически те же самые, на самом деле меньше, как правило, ну, те, что есть, по крайней мере, ну, для дна моря как бы дат нет, ну, вот, на островах, которые там, острова Ару, например, там цифры есть, но тоже все моложе, чем австралийские. Соответственно, значит, попав в Австралию, люди попали в такой, как бы, вариант земного рая, что, собственно, с человечеством много раз случалось в разных местах. Вот. Но значит, Австралия отличалась своей и флорой, и фауной. В немалой степени как бы, раем должно было показаться после как раз той территории Сокула, которая сейчас является Новой Гвинеей. Потому что новогвинейская часть – это горные леса и такие саванны, где как бы, большой фауны, ни современной, ни ископаемой, в общем, никогда особо не было. Ну, самые большие там, звери – это кенгуру древесные и казуары. Ну, как бы первые на деревьях, вторые очень опасные. Ну, вот. А, соответственно, в Австралии открытые пространства, где была мегафауна. Вот. В настоящее время ведется довольно обширная дискуссия, ну, и там, в настоящее время, последние там, 50 лет, наверное, о том, как бы встретил ли человек эту мегафауну вообще или нет. Вот. На самом деле, часть данных вроде как было показано, что люди такие застали эту мегафауну, там, дипротодонтов, гигантских кенгуру и так далее, потому что есть кости тех же дипротодонтов, например, с насечками от орудия.

0: каменно. Вот. Но, значит, эта мегафауна просуществовала, видимо, очень недолго. И буквально там за несколько тысяч лет они все это радостно съели. То есть, на самом деле, человек довольно быстро уничтожил все это. Ну, как всегда, возникает вопрос, могли ли первобытные охотники, в принципе, все это уничтожить, или там виноват климат, как обычно это говорится. Но, скорее всего, как всегда бывает, действовал и тот, и другой фактор. Климат, видимо, эту мегафауну как бы подвел к грани, а человек ее добил. Но, по факту, свидетельств потребления всего этого в пищу есть, но очень мало. Вот. И, скорее всего, это говорит о том, что очень быстро вся эта мегафауна закончилась. После чего люди оказались большей частью в полупустыне. Вот. Но и, собственно, последующие тысячи лет как бы жили. Но замечательно, что люди не все вот эти 45-48 тысяч лет назад сидели там изолированно. И на самом деле имеется довольно много свидетельств того, что люди попадали в Австралию вообще-то не один раз, а много раз. Поскольку, ну, в частности, шлифованные топоры с выемкой для древка появляются в Австралии только 20 тысяч лет назад. Ну, то же самое, там, можно говорить про пластины с притупленной спинкой, микролиты, там, и всякие другие такие технологические инновации. Но технологические инновации – это такая вещь, которая, в общем, может возникнуть вполне как бы и на месте. То есть, ну, для того, чтобы придумать шлифованный топор, как бы, ну, австралийцы могли как бы до этого дойти. Хотя, на самом деле, вопрос осложняется тем, что такие же в точности орудия обнаруживаются на Индонезийских островах. И как-то сомнительно, чтобы, скажем, на Сулавеси и в Австралии, само собой, оно как бы возникло независимо, когда оно, в общем, вроде типологически одинаковое. Но, с другой стороны, скажем, некоторые такие вещи в Австралии оказываются капитально древнее, чем на том же Сулавеси, например, и, может быть, инновации появлялись в Австралии, а распространялись на северные острова. Но, в любом случае, это говорит об отсутствии жесткого барьера. То есть, если уж они распространялись, то могли и в ту, и в другую сторону, и, скорее всего, это происходило вместе с людьми. Вот. Но если про каменное орудие можно еще там гадать, сами они придумали, не сами, и вполне могли и сами, то этого точно нельзя сказать про собаку Динго, которая, ну, явно не сама переплыла через все эти морские проливы, вот, а по таким более-менее достоверным данным, порядка 3-4 тысяч лет назад она в Австралии появляется, по крайней мере, по археологическим данным. Вот. Ну, я не поручусь, что это супер самые новейшие данные, но, по крайней мере, вот, самые новейшие, какие я нашел в литературе. В любом случае, как бы до 50 тысяч лет, как бы очень далеко. Вот. И очевидно, что кто-то там 4, 3, может быть, там 5, 10 тысяч лет назад еще раз прибыл в Австралию и собаку с собой таки привез. Вот. Ну, вопрос, как бы, насколько эти сами люди оставили свой генетический вклад в современных австралийцев, но, по крайней мере, эти люди точно были. Если кто-то приехал с собакой, то могли приехать как бы и большей толпой, как бы меньше толпой, то есть могли и повлиять, учитывая, что самих аборигенов заведомо было мало. Значит, ну, такое пересечение Торисового пролива между Новой Гвинеей и Австралией, в общем-то, не проблема техническая на самом деле, чему свидетельство населения самих этих Торисовых островов, поскольку Торисов пролив между Новой Гвинеи и Австралии занят огромным количеством островов. На самом деле, большая часть их находится в пределах прямой видимости. В общем, как бы понятно, куда надо двигаться, как бы от острова к острову. Вот. И замечательным образом там живут люди, которые по своим антропологическим характеристикам оказываются более-менее промежуточные между папуасами Новой Гвинеи и австралийскими аборигенами. Вот. В частности, там можно найти волнистые волосы у одних, курчавые волосы у других. Там размеры челюстей, там ширина носа и так далее. Все, ну не то, что прям клинальная изменчивость получается плавная, постепенная, но в общем и целом промежуточная. Вот. И на самом деле, видимо, изолирующим моментом между вот, Новой Гвинеей и Австралией было не море как таковое, которое, в общем, как бы они вполне преодолевали, лодки у них были, между островами они всегда плавали, а был фактор чисто экологический, поскольку Новая Гвинея – это влажное место, покрытое, там, ну, по крайней мере, вдоль побережья лесами, ну, а Нагорье, там, саванна такая, ну, тоже, в общем, очень влажная, вот, а Австралия, даже самая северная, это, большей частью, засушливая открытая местность, и люди, прибывающие как бы в какую-либо сторону с места на место, они попадают в настолько отличные условия, что, как бы понятно, быстро приспособиться они к ним не могут. Как бы, ну, учитывая вообще по определению изначально низкий уровень технологий. То есть, скажем, земледельцы новогвинейские, если они попадают в Австралию, они не могут свои культуры выращивать в Австралии, потому что условия не те, как бы эти культуры не растут. Если австралийские аборигены каким-то образом попадут в Новую Гвинею, как бы они обнаружат, что там таких кенгуру нет, а надо лезть на деревья, как бы как это делать, неизвестно. Вот. И, соответственно, вот именно экологический фактор, скорее всего, был изолирующим, по крайней мере, для человека, а не технический, то есть, собственно, возможности переплыть были, в общем, вполне. Ну и, наконец, еще такими замечательными свидетельствами пересекаемости вот всех этих проливов являются, например, погребения макасаров на Арнем-Ленде, то есть вот на северо-западном полуострове австралийском, вот, где есть просто погребения напрочь не австралийского облика, вот, и с вещами, в том числе металлическими, в том числе довольно много находок керамики, ловцы трепангов с Индонезийских островов довольно активно плавали к северному побережью Австралии, ловили там этих трепангов, китайцам продавали.
1: Это какие даты какие?
0: На самом деле большинство вот этих погребений относятся к 19 веку, то есть не такие уж они на самом деле ранние. Вот, но исторические данные есть, ну, поскольку европейцы в это время уже Австралию знали, что где-то, ну, 18-19 век были довольно активным временем перемещения с Индонезии в Австралию и обратно. Но если они могли это делать в 19 веке, собственно, что им мешало делать там в 13-м, 16-м, там, и кому угодно еще, поскольку мореходное искусство индонезийцев, ну, в ближайшие там 1000 лет, по крайней мере, ну, не принципиально поменялось. Им ничего не мешало плавать между индонезийскими островами, и ничего не мешало попасть в Австралию. Вот. Есть даже более того подсчеты численности этих ловцов-трепангов, которые приплыли. Ну, на самом деле, для 19 века там не такая уж большая численность, но они довольно долго, там, по полгода проводили в Австралии, потом отплывали, и какой-то генетический вклад такие австралийские аборигены, по идее, австралийских аборигенов дать могли. Вот. Ну, если, по крайней мере, не в 19 веке, то когда-то до. Вот. То есть, абсолютной изоляции и биологической в том числе нет. Ну, этому свидетельством в том числе разнообразные культурные особенности самих аборигенов, потому что вот на северных полуостровах на Арнем-Линде и на Кейп-Йорке есть там свайные дома, есть каноэ с аутриггером, так называемым противовесом, есть лодки с парусом, там резные человеческие фигуры, лук со стрелами на Кейп-Йорке там, и так далее. То есть такие достижения, которые для остальной Австралии абсолютно не характерны. Вот, но встречаются в Индонезии, встречаются в Меланезии, Полинезии, то есть на всех вот окружающих территориях. Вот. Ну, большой вопрос, почему эти инновации как бы не передавались куда-то там южнее, но, видимо, потому что, собственно, они были там не нужны как-то особенно, потому что рек там немного, и каноэ с аутриггером как-то не актуальны, наверное, в пустыне, но вот, равно как и лодки с парусом, ну и свайные дома тоже, в общем, в пустыне смысла строить нет. Вот, но само наличие этих новаций говорит о том, что изоляции, в общем-то, особо не было. Вот, и люди перемещались. Вопрос, насколько давно все это было заимствовано, но, скорее всего, достаточно давно, на самом деле, потому что лук со стрелами, скорее всего, все-таки не в 19 веке они переняли, а когда-то намного раньше, потому что иначе бы сразу оружие перенимали. Ну, вот. Может быть, на самом деле, проникали сюда люди из Меланезии и Полинезии, потому что, например, фиджийцы, ну, самые близкие меланезийские, не самые близкие, фиджийские острова меланезийские славились своим мореходством, как бы, они очень активно плавали, и, по утверждениям многих, как бы, исследователей лучше, чем полинезийцы, на самом деле, ну, вот, да и между другими меланезийскими островами плавали, полинезийцы тоже активно перемещались, если полинезийцы заселили, там, чуть ли не до Южной Америки, собственно, все острова, что им мешало проплыть немножечко западнее, как бы, попасть в Австралию. Ну, иногда утверждается, что большой барьерный риф, но, собственно, рифы есть вокруг каждого там острова практически, ну и большой барьерный, как бы, на своих лодках преодолеть для них, наверное, не проблема была. Ну, тем более, что, на самом деле, если, по крайней мере, смотреть по фотографиям, то жители Кейп-Йорка, которые, собственно, максимально приближен к Меланезии, вот, они иногда физиономически удивительно похожи на фиджийцев. Вот с этой стороны фиджиец, полинезиец. Вот, а с той стороны австралийцы с Кейп-Йорка. Ну, понятно, что сопоставлять вот такие фотографии, как бы черно-белого 19 века, это, в общем, такой сугубый типологизм. Вот, но данных ни краниологических, ни генетических, никаких еще у нас, собственно, по этим людям нет. Потому что австралийские аборигены изучены крайне слабо, а вот эти группы как раз слабее всех. Вот, но как бы задуматься можно. Как бы, может быть, как бы это примеси была. Вот. Ну, учитывая, что сейчас как бы генетика там семимильными шагами сейчас шагает, может быть, кого-то из них исследуют, если они вообще еще там есть, в принципе, как бы, что тоже не факт. Ну вот. Но, по крайней мере, повод задуматься. Значит, но при всем этом, при том, что связи, видимо, такие были, как бы обращает на себя внимание все-таки изолированность Австралии. То, с чего я начал, в том числе крайняя примитивность орудий. Про это очень много говорилось. Вот. Ну и если сопоставить, например, каменные орудия австралийских аборигенов, тут такая достаточно случайная подборка там, из разных статей там, у сайта, вот, допустим, из манга, вот. И орудия там, капитально гораздо более древние, там, с древностью там, 2 миллиона лет, там, почти 3 миллиона лет, то, в общем, сходство как бы, всеми всегда отмечалось, что орудия австралийских аборигенов очень часто как бы, вполне как бы, нижнепалеолитические. Вот, хотя есть элементы, естественно, и более поздние, есть, скажем, шлифовка камня, есть там микролиты, но очень поздно, правда, появляются. Но как бы общий облик культуры очень-очень примитивный. Вот. И часто утверждалось, что это следствие того, что вот, изначальное заселение было, дескать, очень давно, они были очень примитивные, но как бы это выглядит странно, поскольку заселение было все-таки там, даже если взять 50 тысяч лет назад, то ну, в Европе в этот момент появляется верхний палеолит. Вот, возникает вопрос, почему же здесь у них такая примитивная культура. Ну и, скорее всего, собственно, ответом на это служит просто как бы сама Австралия как таковая. Это фотографии тех местонахождений, где найдены основные палеоантропологические находки. И палеоэкологические реконструкции показывают, что условия, они не так уж принципиально поменялись. На самом деле, они не особо поменялись. Не то, что там за 30 тысяч лет, а там за несколько миллионов лет, как бы, в общем, в целом было примерно то же самое. Ну и люди, попав в Австралию в условиях полупустыни большей части, ну там есть и леса, и реки, но как бы этого гораздо меньше, вот, а в условиях таких очень бедных как бы ресурсами, фауной, вообще какими-то жизненными впечатлениями и на самом деле минералами, вот, видимо, эту свою культуру капитально подрастеряли. Вот, по крайней мере, культурные достижения того же самого времени, более северные, скажем, материка там, Юго-Восточной Азии, там, Индокитая и так далее, вот они гораздо более высокие оказываются. То есть получается, что предки, которые шли через Азию по направлению к Австралии, они имели более высокую культуру, чем их потомки, которые оказались в Австралии. Вот это можно расценивать не как примитивность австралийской культуры, а как ее, собственно, как бы упрощение, ну, можно сказать, деградацию, да, но слово деградация, оно какой-то оценочный смысл имеет. Вот, а здесь специализация, как бы приспособление. То есть, ну, для того, чтобы там охотиться на кенгуру, видимо, не надо делать какие-то там особо изощренные микролиты, там, не знаю, костяные гарпуны и так далее. Ну, потому что кенгуру, видимо, можно добыть и чоппером, как бы, можете там, я не знаю, ну, голыми руками сомневаюсь. Но, по крайней мере, бумеранга и копья без наконечника, видимо, хватает. Ну, вот, и, собственно, зачем, как бы, что-то еще иметь? Тем более климат, большей частью, достаточно теплый, как бы, а ресурсов мало, и как бы земледелие не может возникнуть, потому что, опять же, нет пригодных растений для культивации, приручить животных, ну, сумчатых, до сих пор никому еще не удалось. Но вот даже в московском зоопарке, как бы, кенгуру, ну, как-то там вот, не доместицируется как-то никак. Но вот, соответственно, может быть, и надобности, собственно, не было. Значит, если говорить о самих австралийцах, о их антропологии, то, соответственно, антропологический такой облик, тип австралийских аборигенов сплошь и рядом оценивается как архаичный, как примитивный, такой верхнепалеолитический. И даже Виктор Валерьянович Бунак как бы этого не избежал, в своей книге где-то написал, что как бы у них вот верхнепалеолитический облик такой архаичный. Вот, на самом деле, в этом можно усомниться, потому что, ну, на самом деле, тут подобраны, конечно, такие супер выдающиеся черепа, далеко не все они такие страшные, вот, но очевидно, что здесь как бы вроде бы примитивные черты. Там очень покатый лоб, причем вот тот череп, например, это 20 века череп, на самом деле, там женщина, женский череп, она там по имени известная, но там огромные надбровья, ну, челюсти, на самом деле, невысокие, но очень длинные, крупные зубы там, и так далее и тому подобное. Там выступающие огромные надброви, иногда надбровный валик. Но вопрос, насколько это архаичные черты. Вот. Этому было посвящено огромное количество исследований. Но самые такие из них одиозные – это сопоставление с питекантропами или с лагенсисами, то есть людьми с реки Соло, с Нгандонга. Вот. И, соответственно, сопоставление с ними австралийских черепов. Значит, особенно часто, значит, это сопоставляется в таком плане, что рисуется обвод какого-то одного из вот этих вот черепов, допустим, из Коусвэмп, и какого-нибудь Салагенса, например, или там Сангерана. И совпадение контуров обводов, оно на самом деле действительно впечатляет. То есть, если так вот просто контур вне масштаба сопоставлять, они, правда, очень похожи. На самом деле, если туда же наложить как бы много еще других всяких контуров, они тоже, на удивление, совпадут. Потому что когда у нас маленького масштаба наложения контуров, как бы, ну, на первый взгляд оно похоже. Если же сопоставлять размеры в цифрах, то вообще там сопоставление особо не получается, потому что у эректусов, гондонцев, у них совершенно другая длина черепа, у них другое крови, у них иное строение, там, скажем, деталей нижней челюстной ямки, там, с особенностями какими-то жутко специализированными, которых ни у кого больше, кроме вот этих эректусов и этих салаенсисов, больше вообще как бы на планете нет. То есть вот эта линия яванская, ректоидная, она специализировалась сама по себе, и эти особенности были только у них, на самом деле, по массе. Ну, особенно это наглядно вот по строению височной кости, потому что височная кость, она вообще у млекопитающих жутко такая особенная, по ней много систематику можно строить богато. А у современных австралийских аборигенов все как у всех остальных людей, как бы у них сапиентно, и размеры, хотя, в общем, как бы специфичные, но на самом деле как бы далеко не такие, как у эректуса. Вот. Ну и на самом деле масса особенностей, которые оказываются похожими у австралийских аборигенов и вот этих вот эректусов, они связаны в том числе с искусственной деформацией черепа. И в этом смысле можно и скифов сопоставлять с эректусами при желании, которые тоже там деформированы через одного, или там сарматов. Ну и вот этого черепа из Меланезии, которые заведомо деформированы, потому что про них есть этнографическая литература, что вот как они там это делали. А вот это черепа из Австралии, про которых таких этнографических данных достоверных, в общем-то, нет, вот, но которые, как бы, ну, любому палеантропологу отечественному, как бы, очевидно, достаточно деформированными выглядят. Ну, потому что если там взять каких-то сарматов, у них абсолютно та же самая форма черепа. Но, правда, у австралийских аборигенов как бы дело усложняется тем, что практически нет этнографических данных. Вернее, они есть, но они очень такие расплывчатые, потому что это все там начало 19 века или 18 века, когда никто особо не заботился там какой-то достоверности, как там фиксировать все это. Вот. Но то, что есть, показывает, что у них была своя специфика как бы вот в этом обряде деформации. В частности, по описаниям, деформировали черепа детям без накладывания каких-либо повязок, а просто мать как бы пробегала мимо бегущего детенка и просто руками ему сжимала. И делала это регулярно, как бы в течение там какого-то времени. Вот. Ну и поскольку она это делала руками, как бы голыми, без каких-либо там вообще приспособлений, то и деформация получалась постольку-поскольку, как бы такая неопределенная. И черепа, когда у нас есть большие серии краниологических австралийских аборигенов, показывают такой довольно хороший ряд от совсем не деформированных черепов к таким капитально откровенно деформированным черепам, ну, как вот тот наверху, например, или вот на предыдущем слайде тоже они были. Ну, вот. То есть кому-то жали как бы интенсивнее, как бы добросовестнее, кого-то как бы там не особо поймать можно было. Ну, вот. И, соответственно, получается по-разному. И нет у нас перетяжек на черепе, которые настолько вот очевидны бывают там в раннем железном веке нашем, допустим, евразийском, когда прям видно, где эта лента лежала, как бы как она давила, или там прям точками какими-то. Вот здесь этого нет, потому что делалось достаточно хаотично. Вот. Но сопоставление с заведомо деформированными черепами показывает, что среди австралийских аборигенов вот эта вот резкая покатость была такая вытянутость всего свода назад и вверх, вот это следствие именно деформации на самом деле. Вот. И более того, там, с использованием хитроумных там, статистических методов, можно распределить эти черепа, какие деформированы, какие нет, насколько как бы сильно там, и так далее. Ну, что, собственно, уже и сделал. Вот. Значит, ну, поэтому, собственно, эректоидная вот эта концепция, как бы, она, в общем, несостоятельна, над ней можно только посмеяться. Значит, но есть, значит, можно предложить другие версии, значит, из той же серии. Например, предположить, что австралийские аборигены приобрели свою вот эту специфику из смеси с денисовцами. Но тут есть такая капитальнейшая проблема, что мы, в общем-то, не знаем, как выглядели денисовцы, как бы. То есть предложить эту концепцию, как бы я готов, вот, и потом говорить, что я первый это, значит, сделал.
1: Подхватил, вот. Кстати.
0: Но доказать это, строго говоря, в общем, как бы не получается. Единственное, конечно, замечательный факт есть, что у австралийских аборигенов процент вот этих денисовских там, ну, генов, я уже боюсь говорить, там, нуклеотидов взамен, Значит, он больше, чем у всех других людей планеты, там под 5%, там и больше даже вроде как. Вот, то есть у них вот эта денисовская примесь самая вроде как большая. Вот, но, во-первых, как бы многие генетики крайне скептически вообще к этой примеси относятся. Во-вторых, речь идет о примеси вот этих алтайских денисовцев, а как бы примешивались-то явно не они на самом деле, потому что, ну, сомнительно, что они с Алтая, вдруг там марш-бросок устроили в Австралию. Вот, и кто смешивался, строго говоря, как бы непонятно. Из того палеоантропологического материала, который у нас есть как бы в руках, ну вот как бы наилучшие кандидаты на этих денисовцев. То есть там из Дали человек, из Чингишаня, из Мапы, ну и на самом деле гораздо менее известный череп из Салахита в Монголии, который на самом деле связует Юго-Восточную Азию, которая, в общем, смешивалась, по идее, как бы если смешивалась, с денисовцами алтайскими, поскольку они как бы на Алтае. То есть на Алтае у нас есть гены, на юге у нас есть черепа, ну, Салахит, как бы генов там нет, но он как бы географически вроде как поближе к Алтаю. Вот. Сопоставление с аборигенами австралийскими, ну, здесь современные черепа, показывает, что, ну, при желании сходство найти можно на самом деле. То есть, если так долго на все это смотреть, можно, допустим, увидеть, что форма надбровного рельефа практически одинаковая. То есть, надбровные дуги такие высокие в идеальной части, по краям сужаются. Более того, такая же форма надбровного рельефа оказывается и у меланезийцев. Ну, я их тут не стал вставлять, но если посмотреть на черепа, оно так получается. И у малайцев, у которых тоже вроде как эта денисовская примесь имеется. Ну, вот. Но и скуловая кость имеет там более-менее как бы похожую форму. Но это признаки такие как бы очень туманные, потому что надбровный рельеф, он до крайности изменчив на самом деле. И насколько можно по какому-то такому отдельно взятому признаку судить, это большой-большой вопрос. Если мерить по размерам черепа, то как бы какого-то суперсходства, в общем-то, не обнаруживается, строго говоря. Но всегда стоит помнить, что здесь древность там 200 тысяч лет, это современные люди, и если примесь есть, то она очень маленькая, то есть 5%. Но непонятно, почему вот в надброви как бы отражается, в скуловой кости, а там где-нибудь в частях не особо. Ну, вот, но как бы вот концепцию предложить можно, вот, но с сомнением как бы на это стоит смотреть. Значит, тем не менее, значит, концепции происхождения австралийцев учеными предлагались разнообразные. Ну, в частности, широкое распространение получила так называемая дигибридная теория возникновения австралийцев, разделение якобы их на две линии. Грацильную группу, якобы более раннюю, и массивную группу, гораздо более позднюю. Вот. Ну, первоначально это основывалось на сравнении там, буквально двух черепов там, из Талга и из Кахуны. Но вот в последующем там в ту другую группу присоединялись черепа из разных местонахождений. Ну и здесь вот я как бы противопоставил, как бы, ну, не только эти, на самом деле, там другие упоминались. Вот. Но замечательно оказывается, что когда у нас есть серии достаточно многочисленные, вот, обнаруживается, что вот это разделение на грацильную группу и массивную, ну, это просто как бы акцентирование на краях изменчивости. А на самом деле есть средняя, как обычно, самая большая, которая как-то вот в этой дегибридной концепции куда-то девается, на самом деле. Более того, когда у нас есть маломальская представительная серия, у нас обязательно оказывается, что, допустим, там манго, вот этот череп у нас грацильный, а этот массивный, этот грацильный, этот массивный. Вот, а вообще-то, как бы, если нарисовать кривую распределение, получается одна популяция, ну, просто достаточно изменчивая. И причем не более изменчивая, чем любая популяция там где-либо еще на планете, на самом деле. Ну, вот. Но концепция, как бы, многим нравилась в немалой степени потому, что грацильные черепа, они вроде как оказывались более древними, а массивные вроде как более поздними. Ну и в частности вот эта эректоидная концепция, она сюда приплеталась и утверждали, что вот первоначально пришли сапиенсы, а потом как-то вот они стали смешиваться с эректусами и стали вот такие более страшные как бы по виду. Ну, вот. Но на самом деле не очень оно получается, тем более если брать черепа из грацильной группы и сравнивать как бы не внешний вид такой вот обломанного этого свода, а цифры реальные, то получается, что вот этот, например, череп, он оказывается массивнее, чем многие из тех, как бы по там, и толщине костей свода, и по абсолютным размерам, там, почему угодно. То есть, опять же, эта концепция в немалой степени построена на таком чисто визуальном сопоставлении. Вот мне кажется, как бы, если цифрами оперировать, то как бы не очень здорово получается. Значит, но идея, что люди в Австралии, они имеют не единое происхождение, как бы развивалась еще дальше. И была тригибридная концепция создана. Вот, на основе изучения, наверное, единственного в своем роде, довольно тотального аборигенов с разных частей Австралии, значит, ну, в основном там Бёрдсел этим занимался, как бы, ну, не только он. Вот, и предполагалось, что было три волны заселения. Древнейшая волна, так называемый Баринес, такие, как бы, то, что называется, тип негриты, как бы, не очень низкого роста. То есть вот эта вот группа, которая построена вот за ними сзади, там видно листья бананов полтора метра высотой, как бы. Ну вот, и как бы они хорошо там головами торчат. То есть это люди очень низкого пигмейского роста и с такими вроде как меланезийскими чертами. Ну, собственно, главной тут меланезийской чертой являются курчавые волосы на самом деле. Ну вот, ну и массивность черепа у них заметно меньше, чем у остальных аборигенов. Вот эти пигмеи австралийские, они очень маленький ареал имеют на самом деле, то есть это буквально там несколько племен на севере Квинсленда в горных дождевых лесах. И замечательно, что по всей планете мы пигмеев имеем в дождевых лесах, как бы. И здесь мы их тоже имеем, но в первоначальной версии звучало, что это не продукт местной какой-то там эволюции, а это именно первая волна заселения, которая первоначально вроде как была по всей территории Австралии, более того, продвинулась в Тасманию и стала основой тасманийцев. А в последующем две другие волны их вытеснили как бы вот на Тасманию, и в Австралию вот они только в лесах остались. Вот, на самом деле, учитывая экологию, как-то больше верится, что это все же продукт местной какой-то эволюции. Ну, данных генетики я по ним, честно говоря, не знаю, не видел никогда, хотя пытался даже найти. По-моему, их, кроме как вот в 30-м году или там 32-м, никто никогда не изучал. Ну, вот, более того, даже фотографии найти этих баринос более поздние, чем там 32-го года, как-то вот мне не удалось. Информация вот о том, есть ли они вообще еще и сейчас, как бы...
1: Официальная наука скрывает.
0: Не проверяется, да. То есть, как-то вот... то есть, название племен, как бы, вроде как зафиксированные, что вот те же самые, что вот как Барина звучали, где-то они сейчас есть. Но чего-то про них, кроме того, что они есть вот как название на карте, найти невозможно. Значит, но, тем не менее, есть две другие волны. Значит, мюрейцы по реке Мюрей, значит, в Южной Австралии, предполагалось, что они были такие айноидные, как бы, что выражалось, в частности, там, в волнистой волосости, там, более светлом цвете кожи и там, некоторых других признаков. Вот, но, правда, их различие с карпентарийцами, которые вроде как должны представлять третью волну, такую более меланезийскую, опять такую более папуасскую, различия, честно говоря, не очень велики. То есть, если мы будем сравнивать большие численности, там как бы немножко разница вроде правда наблюдается. То есть, одни такие, другие сякие. Но если, например, смотреть там по ширине носа, то по одним данным ширина носа будет больше у мюрейцев, по другим у карпентарийцев. Ну, а на самом деле, видимо, она, в общем, плюс-минус одинаковая. И сильно меняется не от севера к югу Австралии, а на самом деле от группы к группе просто-напросто. То есть какие-то внутренние там различия есть, но насколько они направлены, как бы большой-большой вопрос. Вот. Но, по крайней мере, концепция существует. И вот такая тригибридная версия, она подвергалась жесткой критике, естественно, как все другие концепции бывают. Вот. Но, строго говоря, опровергнута, в общем-то, не была никогда и никем. И надо сказать, что такая тригибридная концепция, она основывалась на наибольшем количестве данных, которое как бы было вообще задействовано. Вот. Но здесь только про современных людей речь шла, как бы про черепа тут речь особо не шла. Ну, вот. Данных по генетике современных, на которых все всегда любят апеллировать сейчас, в этом разрезе никто никогда как бы не смотрел, не проверял. Как бы. Ну, потенциально можно сделать, наверное, хотя сейчас аборигенов настолько мало, и они настолько, насколько я понимаю, перемешаны уже там все эти племена, что трудно будет разобраться, кто из них там карпентарийц, кто мюрейц. Вот. Но, по крайней мере, если на карте рисовать, вроде как какие-то тренды такие есть. Вот. Хотя, как всегда, непонятно, сколько это следствие миграции отдельных или уже внутренней какой-то дифференциации. Значит, но, тем не менее, вопрос о рептоидности, такой как бы архаичности, не рептоидности, конечно, архаичности вроде как остается. И в этом плане очень полезно сравнить значит, древнейших австралийских аборигенов, ну и не самых даже древнейших, как вот внизу, например, вот, с древнейшими сапиенсами африканскими. Ну, поскольку в африканском происхождении сапиенс, в общем, никто уже особо не сомневается, ну и аборигены, как бы, откуда бы ни шли, все равно и так или иначе из Африки первоначально, ну, хотя, понятно, там по пути много всего прошли. Вот, и замечательным образом, если мы так будем сравнивать, то оказывается, что предки, у которых датировки вообще-то больше, на самом деле, древнее, оказываются более сапиентными, как бы, ну так, в кавычках, естественно, это надо смотреть, чем аборигены. То есть, скажем, наклон лба, как бы, у африканцев А наверху Херта там 150 тысяч лет, как бы заведомо там несколько раз древнее, чем любой австралиец. Но наклон лба, более вертикальный лоб, нежели у аборигенов. Там развитие надброви, вот, например, как мир в Южной Африке, ну, просто как бы смешно, как бы, надброви, хотя это мужчина. И там, ну, не то, что любой там австралийский абориген, но, по крайней мере, там, большинство, как бы, его задвинут по этому показателю. Ну, вот, из Назветхотера тоже, вот там совсем, как бы, смешное надброви. То есть, получается, что те признаки, которые по умолчанию принято называть сапиентными, вот, они на самом деле в более древней Африке оказываются более сапиентные, чем у австралийских аборигенов. Поэтому, собственно, вообще вряд ли можно рассматривать вот эту как бы архаику австралийцев как архаику, потому что она, собственно, не была у их предков. И таким образом это и не архаика, как бы не может это быть архаикой, потому что у предков этого не было. Африка, она все-таки далеко, вот, но можно сравнить с азиатскими находками. Их, правда, не так много, вот, но тем не менее есть. Ну вот наверху череп из тамполинга, про который я вот говорил, когда про новости говорил, это вот совсем новая находка, как бы реконструкция такая компьютерная. Череп из Неа на Калимантане, у них датировки 40 с небольшим тысяч лет, ну как бы там с небольшим вопросом, ну там у Неа 42, вот у тамполинга там от 40 там, до 60, ну тоже много. Ну и внизу череп не очень древний, меньше 20 тысяч лет. Но зато с островов Ару, а острова Ару были частью того самого Сакуха, где, собственно, австралийские аборигены тоже и присутствовали. Вот. И с той стороны австралийские аборигены, причем аборигены такие близкие к современности, как бы, ну, не совсем современные, но и не очень древние. И опять же, так же, как и в случае с обставлением с Африкой, оказывается, что азиатские находки по всем тем же признакам оказываются как бы сапиентнее, чем австралийские аборигены. Вот. То есть здесь география, как бы вот прямая связь, то есть, ну, Калимантан, Лаос, ну, они географически, собственно, выстраиваются. Лаос более древний, Калимантан чуть помоложе, и острова Ару, фактически, это тот же Сахаху, но, как бы, еще более современный. И австралийские аборигены оказываются все-таки более массивные, с большим надбровием, с большим лицом, с большими зубами, с более покатым лбом и так далее и тому подобное. Ну, вот, и, соответственно, опять же, получается, что это не архаика ни в коем случае, а это некая специализация. Вот. А почему специализация пошла в эту сторону? Как бы вроде как в обратную, можно сказать. Вот. Это большой вопрос, на самом деле. Ну, как обычно, почему меняется форма у человека, в общем, по-моему, еще никто не знает до сих пор. Вот. Ну, универсальный ответ, один из четырех возможных на биологический вопрос. Так пошла эволюция. Как бы. Вот. Тут много всего насочинять, и оно и было насочинено. Ну, что там, например, они там много жевали, поэтому у них был там мастикаторный стресс, как там в зарубежных изданиях, ну такой жевательный, как бы вот большие жевательные мышцы там, у них вот такие большие челюсти, толстые стенки черепа там, и так далее и тому подобное. На самом деле, как вот, например, с черепом наверху искусственная деформация черепа тоже тут как бы место явно совершенно имело, и тут как бы эволюция вообще, строго говоря, ни при чем. Можно еще там что-то сочинить, но по факту как бы вот есть. На самом деле, еще, кроме прочего, замечательно, что не только в Австралии в таком направлении эволюция шла, на самом деле. Например, на огненной земле, насколько известно, огнеземельцы более древние, оказывается, грацильнее, чем более поздние, а такие уже там 19 века самые массивные, и тоже, кстати, с деформацией, поэтому тоже у них оба очень покатые. Вот. Ну, а на самом деле можно и так далеко не ходить, а вспомнить там бронзовый век евразийских степей, который оказывается там на порядок массивнее, чем неолит тех же самых евразийских степей. Вот, там можно, правда, говорить, были ли там миграции или там местная какая-то эволюция, как большой вопрос, но по факту как бы в бронзовом веке в Европе они были массивнее, чем в неолите. Вот, то есть это не особенность какая-то исключительной Австралии как таковой, а это на самом деле, ну, не то что сплошь и рядом, но в мире встречается. И в этом смысле австралийские аборигены, конечно, особенные и уникальные, потому что они аборигены австралийские, вот, но не исключительные, то есть эти тенденции были и в других местах. Ну и чтобы этот факт как бы подчеркнуть, что они тоже развивались в том же направлении. Вот сопоставление тут из разных статей взятое, ну и так скомбинированное, там, я еще там немножко подрисовал. Значит, изменения, ну, грубо говоря, там, с начала голоцена до современности. Вот это Китай с неолита до современности за последние 7 тысяч лет назад. Мубе, ну, примерно за то же самое время. И австралийские черепа, тут даже аж с верхнего палеолита до современности. Это как бы усредненные обводы по сериям черепов, ну, как можно более крупным сериям, то есть это не индивидуальное сопоставление черепов, а усредненные обводы. Ну, вот. И легко можно видеть, что основные тенденции, как бы изменения, которые стрелочками тут показаны, вот, они на самом деле, в общем, по большому счету, одни и те же. То есть это укорочение челюстей, уменьшение массивности нижней челюсти спереди и снизу, уменьшение капитальной восходящей ветви. Вот. А вот что касается надбровья, то здесь как бы Австралия оказывается в обратную сторону, потому что в Китае и в Нубии надбровье в общем и целом уменьшалось, хотя на самом деле, когда у нас серии большие, представительные, как бы последовательные, мы видим, что, например, в той же Нубии оно то увеличилось, то уменьшалось, то есть там не было сплошного тренда на уменьшение. Как бы там колебалось туда-сюда, но в среднем как бы уменьшилось. А вот в Австралии жирной чертой это современное, а тонкое это ископаемое. В Австралии оказывается, что, скажем, надбровье у современных оказывается все хоть чуть-чуть, но все-таки больше, чем у палеолитических австралийцев. Вот. И можно как бы видеть, что, ну, по крайней мере, за последние там где-то 10 тысяч лет или там чуть больше, надбровье хоть немножечко, но увеличилось. И, видимо, этот тренд был как бы более в древность, что, собственно, я показывал только что на черепах при сравнении с Африкой и Азией. Вот. Ну, опять же, причина как бы науки неизвестна, но по факту как бы это есть. Вот. Собственно, эволюция на этом, очевидно, не заканчивается, и не только австралийских аборигенов, всех других людей. Вот. И на этом, собственно, я заканчиваю. Спасибо за внимание.
2: Коллеги, вопросы?
3: Да. Скажите, пожалуйста, а вот следов распространения кайсанцев в Индонезии, в Северной Австралии, там, в Меланезии нету?
0: Кайсанов?
3: Да.
0: Не, ну лингвистически-то
3: нет,
0: точно нет.
3: Именно,
0: а если как
3: да.
0: Вот южноафриканская раса, как бы это
3: да,
0: говорят?
3: Да.
4: Есть.
0: Ну, я не знаю,
4: есть,
0: честно говоря.
4: Андаманцы.
3: Нет, андаманцы.
0: Ну, андаманцы.
3: А ближе к Австралии, вот и.
4: Нет, в Австралии нет.
0: Ну, андаманцы, я бы не сказал, что очень похожи на южноафриканскую расу.
4: Они не похожи.
0: Кроме Стятопигии,
4: которая.
0: Стятопигии, но Новой Гвинеи есть. Она. Я лично видел около метро университет. Просто показательный пример Стятопигии, как бы.
4: Ну, здесь-то можно.
0: Пробежавшие, прыгнувшие в метро.
4: Ну, это типа фасомент.
0: Ну, то есть это признак, когда как бы, ну, он да, может возникать. Но это не говорит о родстве.
4: Отдаленно родство.
0: Ну, отдаленно это кто бы сомневался, как бы, все люди, братья.
3: Ископаемых вот
0: таких. Нет, ископаемых нет, потому что, ну, вот южноафриканский вот этот комплекс краниологический, ну, не то, что он там какой-то супер экзотический особенный, но, в общем, вполне узнаваемый. И как бы в Азии ничего такого,
4: так
0: как бы, не знаю.
4: Добавить. Дело в том, что вот недавно у меня должна быть статья, сейчас постараюсь, но только по краниологии.
3: Да-да.
4: Так вот, тасманийцы отличаются от австралийцев в сторону кайсанской расы. По краниологии. И поэтому я сомневаюсь, что тасманийцы прошли через Австралию, их там, в общем-то, не
3: Просто с этой самой с позиции распространения в тех же собак, как я говорил, сопровождают они людей. По идее, первыми, вот кто эту южную группу вот этой Индостан и Индокитай, вот связаны они все-таки с этой...
0: Ну, я просто даже географически трудно себе могу представить, как из Южной Африки...
3: Не из Южной Африки, они в Южную Африку попали явно позже. Они попали туда по побережью, по восточному побережью Африки.
0: В смысле, кайсаны?
4: Откуда?
0: Откуда им тогда было попасть?
3: Ну, вот, скорее всего...
0: Нет, краниологически, как бы, кайсаны, ну, я просто вот сейчас, ну, как бы, пишу на эту тему прямо много-много, стараюсь. Ну, вот, и все эти черепа, как бы, долго сравнивал там и смотрел. Как бы вот эти бушменские, как бы, грубо говоря, черепа, они как в Южной Африке возникли, там в верхнем палеолите, так они там, собственно, и как бы специализировались, так вот они так и есть. И нигде, кроме как в Южной Африке, даже в Малави, как бы, их нет достоверно.
3: Хорошо, вот. Те же андаманцы ниоткуда взялись.
0: Ну, кронологически, конечно, на островах там и взялись.
4: Кронологически, конечно, совсем другие.
3: Совсем.
4: Совсем. На бушменов не
3: похоже. А, понятно, спасибо.
2: Александр,
3: да, отнесены.
5: Скажите, а вот верны ли это сведения, которые пишут некоторые авторы, что у австралийских аборигенов объем мозга средний меньше там на 120, на 200 кубиков, чем у остальных людей, или это, так сказать, миф?
0: Ну вот я долго старательно собирал все возможные цифры по австралийским аборигенам и обнаружил, что достоверных цифр меньше 900 кубических сантиметров, даже индивидуальных, крайне мало на самом деле. А как средняя, меньше 900 кубических сантиметров, ну, по-моему, вообще нигде в мире не встречается. Вот, у австралийских аборигенов действительно очень маленький средний объем мозга, но не меньше, чем у тех же, допустим, андаманских аборигенов, да. А у бушменов тех же самых меньше, да. И там еще в некоторых группах.
5: Меньше, чем у австралийских.
0: Да, то есть австралийские аборигены, они как бы, у них не так много, но и не рекорд далеко. Ну, вот.
4: Кстати, можно добавить, потому что это не поднимется. Значит, тут зависит еще от черепной коробки. Давайте. У тех же дарманцев, у бушменов черепная коробка меньше, чем у австралийцев. У австралийцев черепная коробка в величине, в общем-то, средняя, даже немножко больше. Да? А мозг
0: маленький. За счет надброви.
4: Это не знаю, за счет толщины кости, за счет надброви. Вот, потому что сколько? Вот единственное. Значит, я посмотрел у Савельева сводки по мозгу. Но у меня есть точно данные, есть просто москвичерик, который клавиш собирал, тронхоцеросовый, а сборную поставили. В общем, мужчина 1400 кубических сантиметров. Объем мозговой капсулы, не мозговой капсулы, мозговой чуть-чуть поменьше. То есть это заметно меньше, чем
0: штатный. Это на самом деле тоже еще с какими европейцами сравнивать? Европейцы ну, тоже бывают разные.
4: Ну, в среднем.
0: Ну.
6: Скажите, пожалуйста, а с айнами как-нибудь там сравнивали их?
0: Ну да, вот концепция как бы родства айнов, австралийских аборигенов, она очень долго, упорно как бы развивалась, но на самом деле большей частью это сводилось к тому, что как бы те и другие бородатые, вот, и достаточно смуглые.
6: Айны по всему.
0: Нет, на самом деле айны, они бородатые на лице, но развитие волос на теле у них, в общем, не сказать запредельное, чтобы, ну, по крайней мере, это цифры, что есть, как бы, данные. Ну, японцы много это исследовали.
6: Как-то везде пишут, что они самые волосатые люди на Земле.
0: Они волосатые на лице, но не на теле, на самом деле. А австралийские аборигены, они, как бы, вот, фотографии обычно таких вот бородатых индивидов, но они как бы не бородатее многих, то есть они у них, в общем, достаточно среднее развитие. И когда есть сравнение, скажем, австралийских аборигенов и европейцев, в Австралии же живущих, там плюс-минус одно и то же получается. То есть, ну, другое, что они мало бреются, как бы, но это другой вопрос. А бородатость у них как бы не запредельная.
6: Это вообще вот на Сахалине и на Курилах копали, в принципе, там?
0: Да, ну, японцы издали кучу всяких книг и статей на эту тему. Наши тоже работали, но у нас как-то меньше, потому что айны в основном все же в Японии остались. Ну, вот. И вот какого-то там супер родства как бы айнов и аборигенов, честно говоря, не получается. То есть там по многим параметрам они чуть ли не диаметрально разлетаются в разные стороны.
6: А с кем они...
4: По черепам тоже совершенно разные.
6: А с кем они больше?
4: Айны?
6: Да,
4: айны. Могу сказать.
0: Не с кем,
4: правда. Нет, по-настоящему не с кем, но криологически. Это одна из современного населения, одна из самых крупных голов. Близкие к ним полинезийцы, восточные эскимосы и самый юг Южной Америки. То есть тахуэльчи, гнеземельцы. То есть это какая-то архаичная форма или, не знаю, более поздняя нетисная группа, которая вот на периферии, но вся в зоне Пацифики.
0: Но замечательно, что вот по айнам, по ним огромное же количество материалов краниологических, по дзюмонцам этим и как бы там по палеолиту меньше. Но вот, в принципе, получается так, что, скажем, верхнепалеолитические черепа из Японии, там, из Минатагавы, например, они от айнов отличаются капитально.
6: А на Камчатке не копали, что ли?
0: На Камчатке там есть, там, в ушках, но там еще очень мало. Но суть в том, что, как бы, вот...
6: Весь юг Камчатки раньше занимали?
0: Ну, как бы, занимали, но находок нет. И я вот к чему говорю, что верхний палеолит от современных айнов отличается резко. Вот. Димон, как бы, ранний отличается от позднего, поздний от айнов, но если их в порядке, как бы, хронологическом поставить, то преемственность, в общем, вполне как бы прослеживается. То есть, видимо, айны, они как бы вот как заселились там, ну, уж не знаю, в верхнем палеолите чуть позже, так они, в общем, там и сидели на этих островах, и поэтому они такие особенные. Вот, по крайней мере, вот по всем хронологическим сериям, а их реально много, как бы, на самом деле, и они хорошо хронологически выверены, там, датировки хорошие. Там последовательность получается. Ну, и плюс еще местная какая-то специфика по островам, по долинам там, горным всяким и так далее. Вот. Но более-менее они, видимо, там вот родные, так на месте они там образовались.
6: Что-то у меня отложилось.
2: Сейчас, подождите, вопрос был.
7: Станислав, в популярных статьях по антропологии часто встречается такая мысль, что в густонаселенных популяциях идет отбор на гасильные черты, потому что они детские, они связаны с детским поведением и позволяют переносить скученность. А наоборот, где-нибудь в Австралии, где плотное поселение мелкое, можно развивать в себе массивные черты, чтобы всех пугать, потому что нет страшного населенности. Вот в этом есть какое-то социальное зерно или это спекуляция?
0: Ну, как бы зерно есть, но у тех же там, не знаю, даманских аборигенов, я бы не сказал, что у них там массивный череп, как бы.
4: Японцы маленькие, а их...
0: Да, а японцы, да.
4: Маленькие, чем японцы.
0: И при этом они жутко скучные. Там, то есть, тут...
4: А это...
0: Это такая идея, которая как бы псевдо такая логичная, и кто-то вот придумал там, да, популярная, но вот если смотреть по реальным группам, как-то вот, я не знаю, там, если корреляция какая-то и будет, то мизерная.
2: Еще часто пишут про тасманийцев, что они чуть ли не более там еще архаичные, чем австралийцы. Насколько я понимаю, да. Это тоже...
0: Нет, это миф, то есть это как-то, ну, черепа австралийцев, они, конечно, тоже специфические достаточно, но какой-то там жуткой архаики...
2: Тасманийцев.
0: Ой, ну, в смысле, да, тасманийцев. Угу. Тасманийцев какой-то там особой архаики, честно говоря, нет.
4: Культура более архаичная.
0: Культура, да, культура у них как бы примитивнее некуда дальше, а вот...
8: Но она пишет, что раньше была менее примитивной.
0: Ну да,
8: археологи
0: да.
8: пишут, что если заглянуть там на сколько-то, не помню, тысяч лет назад, то там такие охотники на Валаби очень продвинутые.
0: Ну, более того, там очень здорово... Там очень красиво это показано по культурам островов в Басовом проливе, вот между Австралией и Тасманией, Басов пролив, и там несколько островков маленьких, там Кинг-Айленд, там еще какие-то. И вот на этих островах, пока они соединялись с Австралией и Тасманией, ну, какие-то там 20 тысяч лет, вот самые первые поселенцы, у них там довольно такая богатая культура, ну, насколько она вообще там, в принципе, может быть богатая. Вот. А когда они стали уже островами, они там сколько-то тысяч лет буквально просуществовали и как бы все, закончились, потому что там островки маленькие, жить там как бы нельзя. Вот. И они просто вымерли. И культура там, она деградировала как бы на глазах. Вот, это такие вот статьи есть по Тасмании, как бы вот, ну вот, сама Тасмания, по крайней мере, большая, а вот по островам это очень четко видно. Как раз вот это упрощение культуры.
3: Даже на побережье Чукотки, да, это древние зверобои, тоже была более сложная культура. Ну, а, кстати, насчет тайнов, я не знаю, почему у меня отложилось что-то, кто-то проводил параллели между айнами и жителями Северной Индии.
8: Веддами.
0: Ну, видимо, опять же, потому что бородатость какая-то.
3: Что-то такое вот, да и по культуре, и по...
0: Ну, это как-то сильно вытянуто.
3: Что-то такое вот. Ну, вот что-то попадалось такое.
0: Коллеги. Просто еще айны с австралийским аборигеном хотя бы как-то по побережью можно предположить, что они там вот какие-то архаичные популяции, зад-вперед по побережью. Это, ну, как бы логично, а уж Индия как-то же совсем далеко, и через Гималайи перебраться там.
3: Там, конечно, и
0: через весь Китай пройти, но сильно
2: все-таки. Коллеги, последний вопрос.
0: То есть на самом деле география, она тоже, в общем, как бы немаловажна.
9: У меня маленький вопрос. Станислав Владимирович, когда вы пробировали гипотезу о примеси денисовцев в австралийцах, вы показали три черепа, один из которых дали. На каком основании эти черепа моделируют черепа денисовцев?
0: Ну, логика примерно такая. Как бы сразу понятно, что логика, она такая слегка ущербная, но тем не менее, примерно такая, что у нас есть, значит, денисовцы на Алтае, то есть как бы это Азия, потому что в Европе у нас есть неандертальцы, есть сапиенсы, которые как бы не денисовцы. Ну, вот, значит, древнейшие черепа в Азии, ну, такие плюс-минус сапиентные, которые как бы могли дать примесь в современных, потому что у современных вроде как вот у австралийцев и меланезийцев примесь таки есть. Ну, вот. Если мы по цифрам будем смотреть, значит, до 40 тысяч лет и там чуть дальше это такие сапиенсы, которых как бы трудно заподозрить, что они денисовцы, уж больно они сапиенсы. А более древние черепа, это вот они и есть, их в принципе не так там много. Вот это либо разбитые какие-то уж совсем осколки, как там у судья, вот, там как бы теменная там или затылочная кость, как бы обломок. Вот. Либо, ну, из таких более-менее целых, вот эти черепа. Вот. То есть они как бы по времени и месту, вот они теоретически могут быть денисовцами, потому что они в Азии, и потому что они до сапиенсов, и они более-менее как бы сапиенсы. Потому что, скажем, предположить, что денисовцы это вот те же самые, допустим, пятикантропы с Явы, да, там, или саваенсисы, это как-то трудно, потому что уж, ну, сильно они отличаются, и их примесь современных чисто морфологически не проходит. Ну, вот. А вот эти как бы вроде они похожи, а вроде и не очень, как бы вроде и особенные.
3: Исключение.
2: Спасибо.
0: Ну, собственно, да, метод исключения.
2: Спасибо.

0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте, в студии Вероника Борисенкова, в эфире программа «Медсовет». Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости.
1: В России распространился вирус гриппа А, H1N1. Он вызывает пневмонию за 24 часа, предупредили в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, 65% осложнений от этого гриппа приходится на пневмонию, которая в тяжелых случаях может быть смертельной. Вирус прогрессирует очень быстро, что делает его особенно опасным. Минтруд предложил начать с 26 года эксперимент по предоставлению самозанятым оплачиваемых больничных. Рассчитан он на 3 года, как и сам налоговый режим, который действует в России до 31 декабря 2028 года. Выплата по больничному будет зависеть от трудового стажа и периода уплаты страховых взносов. Частным клиникам в России будут присуждать звезды в зависимости от качества и безопасности предлагаемых услуг. Методику оценки создадут общественники, Росздравнадзор и Роспотребнадзор. На сегодня в России растет число жалоб людей на частные медорганизации. Благодаря системе оценок частных клиник, о которой идет речь, получится улучшить их работу.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В студии Вероника Борисенкова. Вы слушаете программу «Медсовет». Последние недели появлялось много тревожных новостей о вспышках новых опасных вирусов. Ну, точнее, тут, наверное, сказать не то чтобы новых, скорее мутирующих вариациях уже известных вирусов. Вот на днях сообщалось, что птичий грипп мутирует. И пару недель назад всех пугали некой таинственной болезнью, возникшей в Китае, метапневмовирус. Стоит ли нам бояться этих вирусов? В чем их опасность? Откуда они вообще взялись? Какие еще мутации нас ждут в ближайшее время? Обо всем этом будем говорить с частым гостем нашей программы, экспертом по разработке и исследованиям лекарственных препаратов и общественному здоровью, иммунологом Николаем Крючковым. Давайте

0: Речь идет о птице,
1: той самой вредной.
2: Погребение с Барма Гранди. Барма Гранди 2, 3 и 4. Все здоровенькие. Ну, там у одного есть какие-то там следы, что-то такое с зубами, но это не считается даже. А в принципе, их нормально рассматривали, и патологии нет. Ну, правда, из них двое подростков. Это как раз те, которые как бы вот молодые, здоровые, но при этом таки померли. И всегда еще стоит помнить, что на костях мы видим не все. На костях мы видим то, что видно на костях. А если он помер от какого-нибудь там, не знаю, туберкулеза легочного, то на костях это не отразится никак. Ну и действительно, иногда они таки травмировались, но не обязаны были. В принципе, если человек адекватный и ведет себя хорошо, он не обязан себе ломать руки, ноги, а может всю жизнь прожить спокойно и не ломать. Я вот себе до сих пор ничего не сломал. Ну, я не очень первобытный, но и в первобытности такие тоже были. И то, что они постоянно недоедали, такое бывало, кто бы сомневался. Но иногда им удача улыбалась. И, например, вот вам в Россиевке чудесное захоронение костей бизонов, где от 1500 до 1000 бизонов в одном месте, где они там загоняли их на обрыв, во враг, и прекрасно себя чувствовали, ну, когда у вас под ногами во враге валяется 1000 бизонов, что ж тут не доедать-то, или в Солютре, где до 100 000 лошадей, ну, там не за один раз, понятное дело, то есть это 20 000 лет подряд происходило, но зато каждый год у вас мимо кочуют стада лошадей, и можно просто сидеть на месте этой самой миграции, там бизонов, лошадей, неважно, да, быков каких-нибудь, оленей, и прекрасно себя чувствовать. В Мауране, это еще неандертальские времена, тоже 4000 бизонов в одном месте, ну и таких мест вообще хватает. То есть люди были не идиоты, в среднем, по крайней мере, и если они не хотели голодать, они не голодали. Ну а если уж такие еда кончалась в данном конкретном месте, ничего не мешало встать и откочевать куда-нибудь самим на 1000 километров, где еще есть бизоны. Благо, планета была большая, людей было мало, бизонов хватало, жизнь была прекрасна. Ну, вот, так что не так уж все было иногда и ужасно. Ну, а отсюда вырастает следующая байка, что на самом деле, раз все было не так уж и ужасно, то вообще-то они были здоровее, сильнее, у них были отличные белые зубы, жемчужные, кости крепкие, и жили они долго и счастливо. Ну, в принципе, местами так оно, наверное, и было. Но, правда, тоже не всегда. Они были здоровее и крепче, и если мы приедем в поселение каких-то современных там бушменов-папуасов, то мы увидим все здоровенькие, но это потому, что все, кто был чуть-чуть нездоровенький, он уже помер. И естественный отбор никто не отменял. Ну и даже те, которые, в общем-то, жили и не помирали, тоже не всегда были такими уж прям здоровыми. Ну, например, у алдуайского 16-го гоминида на зубах есть дырдочка, образованная из-за питания очень кислыми фруктиками. Ну вот некоторые любят такие фруктики, чтобы они кисленькие были. Ну и дырка была, и зубы так болели, что аж все челюсти перекосило, и аж даже мозги стали кривыми. Ну ничего, жила тетя нормально. Вполне себе. Ну, вот. Или в Дманисе, допустим, четвертый череп, который с кариесом. Ну, тоже зубки у него болели, но зато морда большая, зато впечатлял. Вот. Но кариес, да. Ну, кариес был редко, надо сказать. То есть, на самом деле, на всех ископаемых людей кариеса не так уж много и известно. В Триниле, например, питекантроп ел что-то такое посыпанное пеплом вулканическим из-за извержений и заработал себе какой-то ужасный флюороз или что-то такое, какую-то фторовую интоксикацию, отчего понаросли разрастания на бедренной кости, отчего он хромал, отчего его съел крокодил. Вот. Но он был до поры до времени, да, здоровый, сильный, крепкий, но кости такая вещь, она реагирует на происходящее. Ну или вот даже чуть пораньше, в Кении, Канамьер 1808, тетя очень любила с большой вероятностью мед, ну или что-то другое такое, содержащее витамина, а может быть врожденная какая-то аномалия была, ну и весь скелет покрылся периоститом, и кости были, может быть, и прочные, но чересчур, там вот с такими вот стенками, с наростами бесконечными, и очень, наверное, болели, ну потому что периостит – это не очень классная болезнь, ну вот, ну кроме таких обменных процессов, иногда что-нибудь и снаружи прилетало. Ну, ломали регулярно что-нибудь. Ну, чаще всего, наверное, это кончалось прямо сразу, и мы находим уже потом скелетик. А иногда заживало, вот в Вьере, например, мужичок сломал себе большую берцовую кость, ну, это тоже надо, кстати, постараться. С жутким смещением все это заросло, но ничего, жил потом еще довольно долго. Вот, и, наверное, на месте срастания кости были, да, крепче. Вот, но то, что дольше ему жизнь это продлила, это не факт, но тем не менее. А в Назлет-Хатере в Египте примерно 35 000 лет назад товарищ имел врожденно укороченные ножки, отчего не мог сильно много бегать, отчего занимался добычей кремнистого сланца.

0: и копал норки, такие микрошахты, отчего износил себе скелет в усмерть совершенно, и лет 25 закончился. То есть дольше он не прожил. Кости у него были совершенно раздолбанные и очень неприятно выглядящие. Ну и как-то вот радости ему, наверное, не доставляло. Но зато и не бегал по Сахаре за газелями. По-своему тоже, наверное, хорошо. Первый шахтер, между прочим. Так что не всегда у них были лучше зубы, иногда и с дырками разных степеней, и кости тоже как-то так себе. И жить приходилось иногда не сильно долго, потому что износ скелета и всего организма вообще в целом был сумасшедший. Ну, собственно, один из таких нюансов обмена веществ, что есть миф, что древние не страдали от избыточного веса. Ну, они были стройняшки, понятное дело, все время же на природе, на свежем воздухе, питание, без ГМО, без искусственных красителей, консервантов. Вообще красота. Ну, и все стройняшки, красавцы. Ну, вот. Но у нас есть автопортреты, так называемые верхнепалеолитические Венеры. И уже многие обращали внимание, что какие-то они не самые, как правило, стройные. На самом деле есть и стройные, допустим, в Мальте и Бурете. Там более-менее такие, да, тоненькие. Но там скорее как бы стиль такая. А большинство Венер славится своими пышными формами. Но остается гадать, это древние люди хотели, чтобы у них такие были, или они, что вижу, то пою, изображали наличное. Ну, в любом случае, какой-то образец у них перед глазами был. Вот. Ну, правда, тут еще есть такой момент, насколько это избыточный вес. Может быть, он такой и должен быть. Может быть, это самое правильное строение, а мы теперь зациклены на какой-то там чрезмерной худобе, там, стиль Барби. Вот. И, может быть, это не так уж и правильно. А тут, да, пикнический вариант, ну, собственно, для женщин. По статистике, самые распространенные варианты либо пикнический, либо мезопластический, ну, иногда там какой-нибудь эурипластический. Ну, и здесь, да, вот он, пикнический вариант и есть, это самый стандартный, потому что женщина должна быть немножко пухленькая, чтобы нормально вынашивать, рожать, кормить детишек. Это ее предназначение, это ее свойство врожденное. Так что, если есть склонность немножко как бы к пополнению, то кого-то может и зашкалить. Ну, если посмотреть на самую древнюю Венеру из Хелиофеус, то да, немножко она припухленькая такая. И, наверное, иногда избыточный вес был. Ну, когда позволяла возможность. Когда у вас есть 1000 бизонов, например, что бы и не откормиться. Вот. А когда вы должны мигрировать до следующей 1000 бизонов через какую-нибудь сухую, голодную, холодную степь, то, может быть, уже вы такими прямо избыточными не будете. То есть склонность к накоплению веса была врожденным и благоприобретенным и очень полезным свойством, а реализация зависела уже от ситуации. Но это уж как получится. Это уж сколько у вас оленей пасется и лошадей. Ну, а зато, может быть, у них не было рака, и это вообще болезнь современности, а древние от этого не страдали вообще. Ну, в принципе, может, конечно, быть, и гадать-то мы можем, но лучше не гадать, а посмотреть на оригинал. А у нас есть такие оригиналы, и даже в самые наидревнейшие времена, и даже не совсем у людей, есть раковые заболевания. Ну, другое дело, что рак – это, ну, понятие такое широкое, честно говоря, да, там, злокачественное образование, и чаще всего кость просто не затрагивается, мы ее никак не увидим, и заканчивается очень быстро, так что, опять же, ничего на организме и на скелете-то особо не отразится. Ну, то есть на организме отразится фатально, а на скелете так, что мы ничего не найдем. Тем более, что и находки у нас, как правило, неполноценные. Но и даже при всех этих при входящих у нас есть примеры рака. И среди парантропов, допустим, СК-7923, и в Малапе какая-то опухоль, ну, скорее всего, правда, доброкачественная, но такая доброкачественная на позвонке. Ну, вот и в Диналеде, у Хомоналеде, и у неандертальцев несколько случаев, в том числе у классического неандертальца-неандертальца, который неандерталь. У него есть какие-то подозрительные дырочки с рваными краями в костях, так что, видимо, таки раковая опухоль у него была. И маленький кусочек черепушечки из Зеланд Риджес в Северном море, тоже с доброкачественной, но с кистой, которая тоже радость, наверное, не доставляла. Есть очень большое подозрение, что и у Лефера Си, первого такого мега-неандертальца, был рак. Ну и сапиенсы этого тоже не избежали. Ну, разных степеней, там, разных вариантов опухолей. Ну, вот у Кроманьона, который кроманьонец, тоже вся рожа была в каких-то жутких наростах. Есть классическая реконструкция реконструкция товарища Герасимова, где он такой благородный дикарь, а есть современная реконструкция французских, по-моему, реконструкторов, где вся правда жизни. Ну, и может, это и не рак, но радости ему от этого, наверное, не доставляло. Ну, и в Лемдубу на острова Хару тоже кости с какими-то дырдочками, и тоже, скорее всего, это была раковая опухоль. Ну, вот, ну, еще до кучи скрапины там опухоль, но она, может быть, и не раковая. Так что рак таки был. И учитывая, что находок более-менее цельных не так уж у нас запредельно и много, и даже учитывая, что часть из этого вполне себе доброкачественная, а не злокачественная, то есть не рак в узком смысле, но тем не менее, если мы это посчитаем в процентах, то очень такой немаленький процент получается. Ну вот, поэтому рак – это не болезнь современности. Это не потому, что у нас жуткие излучения сотовых телефонов, там вышек 5G, пища с ГМО и всякой вот этой бредятины, а потому что это глюк организма. И сейчас, может быть, его действительно больше, рака, ну потому что мы доживаем до этого самого рака. Раньше у людей был шанс помереть от того, что его съел медведь, от того, что его прибил сосед, от того, что он помер от голода, от того, что он замерз там на морозе. А теперь мы всего этого лишены, отчеты мы помирать должны, но остаются сердечно-сосудистые заболевания и раковые заболевания. Ну, собственно, приходится болеть иногда раком. Ну, благо у нас таки есть медицина, и иногда можно взять и отрезать, или какой-нибудь там химиотерапии, радиотерапии, еще чем-нибудь таким вылечить. Они этого не могли. Они были лишены возможности лечиться. Так что радуйтесь, если у вас диагностировали, вылечили, и вы теперь живы. Вот. Ну, к сожалению, да, бывает, что и сейчас с этим делом не справляются. Ну, зато, может быть, с женщинами все было хорошо. Они же были близки к природе и прямо вот легко рожали, прямо так вот чпок, и родили, и дальше пошли. Ну, может быть, иногда так оно и было. Более того, у нас же есть описание из недавнего прошлого родов у всяких там аборигенов, индейцев и прочих папуасов. Ну вот, и местами так оно примерно и описывается, что там отошла в сторонку, родила. Более того, у многих народов даже обычаями предписывается женщине не помогать. Там где-нибудь в сторонке стоится какой-нибудь там родильный шалашик, какой-нибудь там чум, и вот женщина туда отправляется, рожай как-нибудь. Ну, в лучшем случае к ней пошлют какую-нибудь там повивальную бабку, которая тоже там та еще как бы бабка. А дальше уж как получится. Ну, собственно, поэтому потом они, да, все будут здоровенькие, потому что если хоть что-то по минимуму пошло не так, они тут же помирали. Ну, и это отражается на нашем теле, на самом деле, потому что, когда мы слезли с дерева, у нас была как бы такая дилемма. Для того, чтобы хорошо ходить и быстро на двух ногах, нужно иметь узкий таз, чтобы бедренные кости были близко друг к другу. Для того, чтобы рожать умных детишек с большими башками, надо иметь широкий таз, и как бы ерунда получилась. Ну, поэтому у мужчин таз уже в среднем, а у женщин таз шире. Мужики должны бегать за сайгаками по саванне, а тетки должны рожать больших умных детишек. Ну, у некоторых это даже зашкаливало. У неандертальцев, например, был очень широкий таз. И детишки, да, наверное, более-менее нормально рожались. Ну, в принципе, бывало. Но, с другой стороны, и у некоторых пятикантропов, у Сангерана II, например, и у нескольких даже неандертальцев, ну, например, с Гибралтара I, есть такая ерунда, как внутренний лобный гиперостоз. А внутренний лобный гиперостоз – это такое неприятное явление, когда гормональный фон у мужчин скорее как у женщин, а у женщин скорее как у мужчин. И про мужчин нам сейчас неинтересно. А вот если у женщин как у мужчин, то у них много мужских половых гормонов, начинает расти щетинка, у них голос становится вот такой, характер соответствующий, мускулатура, жироотложение по мужскому типу и проблемы с рождением, ну, на самом деле, еще вначале с вынашиванием ребенка, потом с рождением, потом с выкармливанием. И у неандертальцев у нас несколько таких случаев известно. Ну, вот Гибралтар самый такой красивый, но не только он. И, может быть, это доставляло прям проблемы в масштабах вида. То есть не то, что в масштабах конкретного там Гибралтара I, а прям-таки в видовом масштабе. Ну, до поры до времени это, может быть, не было запредельно большой проблемой, поскольку неандертальцы были суперхищниками, и их не должно было быть слишком много. А когда пришли кроманьонцы, у которых не было вот этих гормональных перекосов, и они нормально размножались и давали там кучу приплода, то неандертальцы оказались в проигрыше демографическом. То есть тот тот момент, когда неандертальцам грехом пополам вынашивали, рожали одного ребенка, у кроманьонцев уже было 5, допустим. Ну, там цифры я от балды сейчас придумываю, но примерно так. И, собственно, учитывая еще и метисацию, неандертальцы растворились и исчезли. Так что с родами проблемы иногда были. А иногда были прям такие вот совсем фатальные технические сложности. Ну, примеров этого не сильно много, и самые яркие уже из голоцена. Но учитывая, что это Австралия, а там, в принципе, каменный век застрял там практически до современности, то вполне себе нормальный пример. Рунка 110. Скелет женщины, которая сохранилась в процессе таки родов. И если посмотреть на картиночку на тазовые кости, то можно увидеть, что там есть еще и скелет ребенка на самом-то деле. И она рожала, и таки не смогла родить. И, видимо, это продолжалось, может быть, даже не один день. Поэтому добрые родственнички, которые всегда готовы помочь, взяли и разбили ей голову каменюкой или дубиной, но это мы не узнаем уже никогда, но чем-то большим и тяжелым. То есть они ей помогли. Как бы помочь родить они не могли. Ну, медицины, как бы, этой родоспомогательной было небогато. А как бы прибить, да, из сострадания. Некоторые, наверное, очень легко рожали, а вот те, которые нелегко рожали, просто технически кончались. И их больше нет с нами. Так что миф, он, как обычно бывает с мифами, имеет в основе какую-то реальность, а имеет как бы не очень уже реальность. Ну, а зато, может быть, у этих древних людей не было никаких психических заболеваний и стресса. И вообще было некогда, и вообще они жили отлично. Ну, это можно проверить, как это ни странно. Потому что некоторые стрессовые ситуации оставляют на скелете следы. Какие-нибудь линии Харриса, хотя их критиковали в этом смысле, гипоплазия эмали на зубах и еще что-нибудь такое. Ну, вот гипоплазия эмали изучена лучше всего. Такая вещь, когда ребенок формируется, и у него зубы еще только в челюсти растут, на них образуются слои эмали. Если случается какая-то эрундистика, там голод, холод, война, эпидемия, там родители, алкоголики, наркоманы, тунеядцы, то зубы на какой-то момент перестают расти. А когда снова все налаживается, становится хорошо, зубы продолжают расти, но на этом месте у вас возникает гипопластическая бороздка. Первая такая гипопластическая бороздка по стандарту образуется, когда ребенка отнимают от груди, и он переходит с молочного кормления на взрослое. Для него это ужасный стресс, вот первая полосочка может образоваться. Ну, тоже не обязательно, но может. А следующее, там уже обычная какая-то серьезная ерунда. Ну, такая несмертельная, может быть, но тем не менее. И мы можем посчитать, сколько было такой фигни. И вот мы видим, что, допустим, у человека из Мауэра, из Гельберга, примерно 600 тысяч лет назад, целая куча таких полосочек, причем на всех зубах практически. То есть жилось что-то ему как-то не очень на самом деле. И в Дманисе, Дманисе 201, самая первая нижняя челюсть, тоже с такими гипопластическими бороздками, как минимум 3 штуки. Ну, потому что они только-только вышли из Африки. Кстати, в Африке в этот момент саблезубые тигры, например, вымерли. Они приходят в Грузию, а там опять саблезубые тигры. Здрасте, пожалуйста. Ну и тут вот 3 гипопластические бороздки за раз. Есть другие маркеры, не только гипоплазия, а нет, еще про гипоплазию. Очень показательный пример из Симодлосуэсос, потому что там у нас есть выборка, там у нас 32 индивида, на самом деле, по зубам, и гипоплазия тоже есть, ее можно посчитать. Ее посчитали, и она оказалась таки очень с небольшой частотой. Ну, вот на красивом графике видно, что в Симодлосуэсос гипоплазия в разы меньше, если там не на порядке вообще, нежели у других людей более-менее современности. Причем как охотников, каких-нибудь там австралийских аборигенов, североамериканских индейцев и уже там всяких горожан там, 19 века, 20 века, там, более ранних, у которых гипоплазия встречается гораздо чаще. То есть получается, что люди из Симодлосуэсос, да, иногда стресс испытывали, но гораздо меньше. Ну, только, как, может быть, помните, жили они при этом в среднем 35 лет. Ну, не в среднем, в среднем 14-21, а максимум 35 лет. Ну, вот, зато счастливо. То есть прожил свои там 20 лет и счастливеньким помер. Очень хорошо. Им было некогда, да, за 20 лет там особо не разгонишься. Не только гипоплазия есть. Допустим, есть такая штука, как криброорбиталия. Это когда вот совсем уже плохой стресс, на самом деле, такой при смерти ребенок находится, и у него анемия, организм отвечает образованием дырочек на верхней стенке глазницы. Это такой печальный как бы уже вариант. Ну вот у человека из Репала Вербруна такой вариант есть. То есть, ну у него еще там куча всяких отклонений связанных с близкоскоростным скрещиванием на самом деле, видимо. Ну и вот жизнь у него в детстве была, видимо, не очень. Так что стресс был. И психические заболевания тоже с большой вероятностью были. Ну, например, череп из Бода из Эфиопии 640 тысяч лет назад имеет скальпирование, но это можно еще понять, кто-то захотел поесть мозгов, да, и тут как бы подвернулся товарищ. У него, кстати, еще несколько шрамов со следами зарастания, то есть несколько раз на него покушались и до этого. Но он как бы выживал, а потом все-таки его ухайдукали. Вот, но у него есть следы обрезания вокруг лица. То есть кто-то ему снял лицо. И может быть это, конечно, какой-то хитрый обряд погребения, но 640 тысяч лет назад это маловероятно. А вот мне что-то представляется, что это действие какого-нибудь психопата-маньяка первобытного. Ну потому что нафига снимать лицо? Есть, конечно, такое блюдо, щечки теленка тушеные, но щечки пятикантропа, что-то я не уверен. Тем более они тогда еще не тушили ничего. До огня они еще не дошли в тот момент в этом месте. Так что... скорее всего, это что-то нездоровое. Ну, даже если это какой-то хитрый обряд погребения, то какой-то сильно уже хитрый обряд. Или, допустим, ребенок из Кавзеха, 11-й, которому в возрасте примерно 6 лет прилетело что-то по голове, получилась там дырочка, мозг был поврежден, и он в итоге не мог узнавать родных, вряд ли говорил, у него были проблемы с движениями, с координацией движений и так далее, и так далее. И вот он был совсем неадекватный. Ну, ничего, прожил еще 6 лет примерно, и в возрасте около 12 помер, и был похоронен даже в такой специфической могилке. Ну, а вдоль Невестойницы есть тройное погребение, и вот средний из них, девушка вдоль Невестойницы 15, с таким количеством отклонений, что вот первый вопрос был, да, кто там рекордсмен, вот она кандидат туда же на самом деле, и в числе прочего многого всего, там всяких искажений, там конечностей и остального, у нее, скорее всего, было слабоумие. Ничего, тоже дожирали до 20, после чего ее, видимо, принесли в жертву. Ну, тоже какая-то польза. Так что... И отклонения были, и врожденные, и приобретенные, и стресс иногда был, но в некоторых случаях жили такие хорошо. Ну, а, наконец, может быть, экзото хорошо лечили, и, может быть, травки, заговоры, природа, медицина, ну, как известно, съешь лягушку из пруда, чай – природная среда. Ну, в некоторых случаях, да, у нас есть такие примеры. Допустим, неандертальцы из Эль-Сидрона 50 тысяч лет назад ели ромашку с тысячелистником, тополиную кору тоже помогает, в принципе, это фактически аспирин. Ну, я даже не удивлюсь, если они и подорожник какой-нибудь там куда-нибудь прикладывали, но подорожника там не определили, а вот это да, можно, ну это горькое, невкусное, но, наверное, целебное. В Шанидаре четвертое погребение, просто засыпанное цветами, и там по 100 зерновых этих зерен пыльцевых в кучке от лекарственных растений. А у этого же индивида перелом ребра на спине со следами такого частичного заживления рядом с тем местом, где находится почка. А все вот эти вот цветочки используются для лечения таких почечных заболеваний до сих пор курдами этой же местности. Так что да, народная медицина, там каким-нибудь гадючим луком, если лечиться, можно. Но как бы лучше все-таки не гадючим луком, а чем-то более эффективным. Ну, есть другие варианты и хирургические вмешательства, ну, правда, одно, строго говоря, в Лянгтеба на Калимантане 30 тысяч лет назад, где товарищу ампутировали левую стопу. Ну, там прямо отпилили чем-то таким. Причем интересно, чем они вообще пилили 30 тысяч лет назад. Но умудрились, такое тоже бывает. И человек жил довольно долго после этого, у него там кости переменились довольно основательно. Есть и стоматологические операции в Репаро Веробруно и Репаро Фредиан. Там очень похожие случаи, датировка там почти одна и та же, и все это в Северной Италии, где был кариес на зубах, высверлили кремневым острием и залепили все это дело восковой пломбой, что хроматографическим анализом было установлено. Вот как бы стоматология каменного века вполне себе. Но, правда, это все случаи. Ну и плюс еще из Америки. Пример из Монтеверди, где есть комки каких-то растений, часть из которых принесена с берега моря, водоросли, а часть со склонов Анд, с гор. И оттуда довольно далеко. И все это вместе скомкано и находится в месте, которое интерпретируется как жилище шамана, где действительно какое-то странное сооружение такое подковообразное, кости слонов лежат рядами в виде скамеечки и вот эти растительные штуки. То есть что-то он там такое шаманил, да. Но насколько эффективно, вот большой вопрос, поскольку это практически все случаи достоверной медицины. То есть есть следы там зарастания, заживления и так далее, но но не факт, что там кто-то что-то лечил, судя там, как криво и косо все это происходило. То есть это вся древняя медицина, которая нам на данный момент известна. Поэтому... Скорее, чаще всего, они этим вообще не парились. Ну, как писал, если не ошибаюсь, Адам Алярий, про там 15 уже век, что на Руси все лечатся луком и водкой. Ну, в тот момент лук у них был гадючий, да, водки еще не было, поэтому лечились как могли. А скорее всего, не лечились вообще. Потому что большинство следов вот этих всяких травматологических и прочих не имеют следов заживления или очень слабенькие, такие, которые есть у животных. Ну, в принципе, у нас известен даже аллозавр, какой-нибудь там большой ал, у которого куча там тоже переломов и частично с заживлениями вполне себе. То есть зверюшки тоже могут выздоравливать на самом деле. Ну и примеров таких, в общем, из палеонтологии хватает. Так что все-таки лучше не вот так, не с бубнами, колотушками и какими-то кремневыми там сверлилками, ну вот, а все-таки как-то чуть более продуктивно. Радуйтесь, что вы не пятикантропы, не неандертальцы и все-таки живете в современности.
1: Да, радуйтесь, друзья, радуйтесь, и давайте посмотрим результаты голосования. Результат инфекции, все-таки я считаю. Представляете, какая инфекция, как жил вообще человек с такой инфекцией, мне интересно. Можно жить вообще с такой инфекцией?
0: Ну, когда я первый раз смотрел на этот череп, я тоже обалдел и думал, что, а может быть, через вот эти вот дырочки, ну, тут есть дырочки, как-то там кровоснабжение, что-то такое происходило. Ну, то есть чисто-чисто гипотетически, наверное, так можно. Но это чисто гипотетически, ни одной практической ситуации такой нету. Поэтому нет, это не след инфекции. И более того, это не полная декапитация, которая вот вторая по номеру. Ну, потому что декапитация – это отрубание головы. Если отрубить голову, человек жить не будет. Не рубите никому голову, не надо. Кто там третья? Это синенькая. 40% залепили ручейники. И это таки правильный ответ. На самом-то деле делали рентген в институте антропологии, показывали зоологам, да, ручейники. Ну, как еще альтернативный вариант, бывают земляные осы. Вот, ну, учитывая, что это все в речке было найдено, таки это сделали ручейники.
1: Ах, они вот запутали.
0: Такое как тоже бывает. Это пример, но, между прочим, когда антропологи в первый раз все смотрели, все обалдевали. И никто не мог понять, что бы это значило.
1: Ну что ж, а сейчас, Станислав, как говорится, к барьеру.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Так, а где у нас вредный оппонент? А, это же я. Да. Ну, поскольку... Станислав, знаете, все вообще думают, что мы с вами приятели, мне-то придется вдвойне вредным быть. Вот. Но это несложно, потому что я столько лет вот это все молча выслушивал, но теперь я, наконец, скажу правду, что вот вся эта ваша антропология построена на даже не двойных, там, на тройных, четверных стандартах, постоянная подтасовка. Вот, например, ну, начнем с того, что вы буквально недавно совсем говорили, вообще показывая современного человека череп, что определить точно возраст просто... Ну, это невозможно. Ты там минус 10 лет, плюс 20, а тут у вас бац на слайде, австралопитеку 33 года. Ну, как Иисусу прямо, а? Вот это на кого рассчитано? То есть только совершенно безграмотный, наивный, доверчивый, подпавший под влияние, значит, вашей харизмы человек в это поверит. Но не я, извините. Это веры никакой нет таким цифрам. Старичок у вас там, даже старичок, старушка, на самом деле, вот это из Дманиси, этот пожилой человек, пол его на самом деле неизвестен. Вы говорите, старушка. 80 лет у вас написано. Я посмотрел даже вот, собственно, там Лорд Кипанидзе, вот эта вся команда, которую его исследовали, они просто пишут, что он старый. У вас уже 80 лет, все, посчитали. Как?
0: На самом деле ответ прост, потому что это слайдик в презентации, а не научная статья. Возраст действительно определяется с большим трудом. И даже пятилетний интервал большинство антропологов, ну не большинство, но многие антропологи считают слишком смелым определением. И по-хорошему определяется там инфантилис, ювенис, адультус, матурус, синилис. Это такие очень неслабые интервалы, лет действительно по 20 на самом-то деле. Поэтому, когда мы определяем возраст австралопитека, мы определяем его не 33, конечно, года, А от там 25 до 35 и там где-то может быть побольше. Ну а среднее получается там где-то около 33. То есть это 33 плюс-минус, можно еще так отобразить.
1: То есть вы, раз у вас, значит, не научная статья, а слайд, значит, можно зрителям морочить голову. Ну ладно, хорошо.
0: То же самое с Маниси. Циферка 80 исходит из зарастания чешуйчатого шва. Потому что он зарастает где-то после 80 лет в среднем. Ну, так что, наверное, да. Бабушка-дедушка, вероятность выживания у бабушки
1: больше.
0: Он
1: даже нам не предок, это вообще какая-то тупиковая линия, поэтому как у него вообще процессы старения-то происходили, мы не знаем.
0: Вообще без понятия.
1: Может, ему не 80, может, ему 40.
0: Может быть, запросто, да. Поэтому в статье... В
1: зафиксировано. Это все в прямом эфире, потом вырезать-то не получится.
0: Да, потому что...

0: как всегда.
1: Или, скорее всего.
2: Пока мне...
3: Крабов, которым все-таки эти дупы не нужны, да, это мангровые заросли. Ну и, соответственно, вот те, которые живут в тропических лесах и в дуплах, у них адаптации, как правило, одни, а у тех, которые живут в манграх, да, у них немножечко другие. Они внешне довольно сильно отличаются. И вот те, которые живут, так скажем, крабы-дуплогнездники, да, назовем их так,
2: ну да.
3: Для них тоже для всех характерен очень широкий панцирь с расширенными вот этими жаберными полостями для того, чтобы там поместилось много кровеносных сосудов и чтобы им было проще дышать атмосферным воздухом. Uh-huh. И у них еще у всех очень длинные ноги, а последние, собственно, членники на ногах, то есть коготки, они еще покрыты большим количеством шипов и волосков и очень-очень цепкие для того, чтобы хорошо держаться за стволы, за ветви и не падать.
2: А какого он размера?
3: Да, небольшие они. То есть, ну, карапакс у них обычно там несколько сантиметров шириной.
2: То есть, он с паука птицеяда?
3: Ну, да, да. Ну, конечно, некоторые покрупнее, некоторые поменьше, но в среднем, да, то есть, можно так до 3 до 5 сантиметров примерно вот такой у них карапакс.
2: Так их едят, наверное, все, кому не лень, птицы там в этих дуплах.
3: Их наверняка, безусловно, кто-то ест. Было бы странно, если бы их не ели. Но, видимо, потому что их все-таки не так много. То есть нигде они такой большой численности не достигают. И вряд ли они, конечно, играют вот большую роль в пищевых цепочках и являются каким-то прям важным кормовым объектом. Но вполне возможно, что еще этот момент просто плохо изучен.
2: Как обычно, да. Если все время открывают новых, то наверняка плохо изучен.
3: Да, да. То есть это же нужно изучать еще и хищников, которые живут вокруг, да, изучать их питание, тоже все непросто.
2: Ну да, но мы как-то оставили за бортом мангровых крабов, начали про них говорить и забыли.
3: Да, это так называемые крабы-кронники, которые живут в кронах, их буквально на самом деле, таких чистых кронников, несколько видов всего известно по всему миру. Но тем интереснее. У них, наоборот, панцирь, карапакс, да, совершенно другой формы. Он очень сильно сужен с боков. То есть, казалось бы, как-то это нелогично, да, эти жаберные полости, они у них очень небольшого размера получается. Но, видимо, из-за того, что они относительно мелкие, им этого достаточно. И у них коготки, например, на лапах, лапы абсолютно обычного размера. Они, коготки у них очень короткие, но сильно изогнутые. И это получается, видимо, для лазания по ветвям, вот такая общая конструкция, да, она более удачная, чем вот длинноногие и широкопанцирные. То есть эти длинноногие и широкопанцирные, они в основном все-таки по стволам ходят. А вот эти маленькие, им по ветвям, видимо, проще лазить с другой конструкцией тела и лап.
2: То есть они как муравьи, что ли, да, такие вытянутые, но в панцире.
3: Ну, они не прям чтобы вытянутые, они скорее у них треугольной формы такой карапакс, расширенный, получается, передний край и сильно сужающийся к задней части.
2: Удивительное дело.
3: Да, но самое-то интересное еще другое, то есть вот эти вот две группы, среди них, конечно, самые, наверное, специализированные, это все-таки вот эти крабы-дуплогнездники. И они замечательны тем, особенно известен в этом смысле, хорошо изучен ямайский бромелиевый краб, который живет на острове Ямайка, только там. И вот он как раз живет в тех маленьких водоемах, которые в бромелиях, то есть у родственников ананасов, древесных таких растений. В листьях эти водоемчики у них собираются. И...
2: То есть не в дуплах, а в листьях он живет?
3: Да, да, да. То есть есть те, которые живут в дуплах, да, а вот на Ямайке он живет только в бромелиях. Да. Главное, чтобы там всегда была вода. Маленькие крабики, да, буквально там 2 сантиметра в ширину и карапакс. И замечательны они тем, что у них просто небывалый по крабьим меркам уровень вклада родителей, а именно матери, в заботу о потомстве. Потому что обычно крабы, они икру отметали, и все, их больше ничего не интересует. А здесь сикринок немного. Наверное, к вопросу об РЭК-стратегиях, да?
2: Да, но это надо объяснять, что такое РЭК-стратегия, Давид.
3: Да.
2: Объясни.
3: То есть они пошли по тому пути, что дают мало потомства, но при этом очень сильно об этом потомстве заботятся. То есть вкладывают много усилий.

0: в то, чтобы свое потомство поднять. Вот. А многие другие крабы, они пошли другим путем. Они много дают икринок, но при этом они совершенно не заботятся. Угу. Да. Ну и, в принципе, и та, и другая стратегия работают, вот. Но есть, понятно, те, кто сделал выбор. Угу. И вот эти бромелиевые крабы, они откладывают немного икринок, но самка предварительно очищает вот эти вот водоемчики от мусора. Если там кислотность повышенная, то она приносит туда раковины улиток. Вот, поскольку в раковинах высокое содержание кальция, и это будет нейтрализовать воду, делать ее среду более нейтральной.
1: То есть вы хотите сказать, у них такое сложное родительское поведение, что они специально носят раковины улиток к себе в гнездо?
0: Да, это экспериментально даже проверяли, то есть это не просто какие-то отдельные наблюдения, их очень давно изучали, ага. И выяснилось, да, что они много всего делают. Если нужно подкислить, то они, наоборот, бросают туда черешки листьев. То есть следят за кислотно-щелочным балансом вот этих маленьких водоемов, где будут развиваться их личинки. Вот. Но, тем не менее, только самка это делает. И помимо вот всех этих подготовительных мероприятий, она еще потом занимается защитой, прям физической защитой потомства. Если туда какие-то приходят хищники в виде, например, там жуков, тараканов, она их всех прогоняет или уничтожает, просто съедает. А еще занимается отловом личинок стрекоз, которые, как мы знаем, хищные, и они как раз достаточно крупного размера для того, чтобы маленькую личинку краба съесть. А самка, она всех личинок стрекоз убирает, уничтожает, и потом еще и начинает еду носить. Детенышам. Просто то, что поймает, кусочки приносит и туда бросает, оставляет. То есть просто что-то невероятное для такого, казалось бы, ну, примитивного в целом существа, какого-то ракообразного, ведет себя как вполне себе позвоночное по сложности поведения.
1: Как птица какая-то.
0: Да, то есть чем-то птица напоминает с гнездами. Да, но это вот немного таких. Да, немного таких видов, и вот хорошо изучен в этом смысле вот только, наверное, этот ямайский бромелиевый краб. Другие крабы-дополнежники изучены гораздо-гораздо хуже. Многие из них только недавно были описаны, там, несколько лет назад. Вот, и про них это все еще предстоит выяснить и изучить. Но в целом, да, группа очень интересная.
1: То есть на сегодняшний день изучен вот такой вот один вид, но мне что-то кажется, что это вряд ли. Вообще, если есть один такой вид среди крабов, ну, хотя бы с половинчатой, что ли, похожей историей поведенческой должен быть и другой какой-то вид. Промежуточные формы какие-то там должны быть наверняка. Да, какая-то эволюция такого сложнейшего поведения, ведь это можно, да, некую аналогию среди муравьев, у которых мы можем проследить эволюцию вот, поведения от простых там, каких-то элементарных, что ли, паттернов поведенческих заботы о потомстве до устройства сложнейших колоний. Да? То же самое, наверное, следует ожидать у крабов.
0: Ну вот, возможно, как раз подобные вещи вскроются, когда удастся более детально изучить вот, других крабов из этой же группы, да, из тех же дуплогнёздников. Возможно, кто-то из них гораздо примитивнее в этом отношении, то есть так сильно не заморачивается, грубо говоря, да, по части заботы о потомстве. Ага. Но, насколько я знаю, вот пока что таких именно работ по поведению, да, по размножению, ну, мне, по крайней мере, не попадались. Вполне возможно, что уже где-то есть, надо просто лучше поискать. Вот. Так что много еще всего надо узнать.
1: Будем с нетерпением ждать, Давид.
0: Да.
1: Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседовал с Давидом Хайдаровым, старшим научным сотрудником Дарвиновского музея, который рассказал совершенно поразительные вещи о поведении крабов. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: «О животных» с Иваном Затевахиным.

«Если мое тело умирает, пусть мое тело умирает, но не позволяйте моей стране умирать». Чингисхан. В 2007 году на экраны вышел фильм Сергея Бодрова-старшего «Монгол». Эпический блокбастер совместного производства России, Германии и Казахстана о великом правителе и полководце Тимуджине, более известном как Чингисхан. «Не презирай слабого детеныша, он может оказаться сыном тигра», говорит монгольская пословица. Мальчик Тимуджин стал повелителем мира, пройдя через голод, унижение, рабство. На него охотились, его предавали. Он превозмог все, его силы и ум казались сверхчеловеческими. Его всегда поддерживала любовь первой жены Чингисхана Барте, которую у него никто не смог отнять. Это история человека, ставшая легендой. Картина «Монгол» стала одной из самых крупномасштабных российских лент со времен «Войны и мира» Сергея Бондарчука. Бюджет картины составил 10 миллионов евро. В 2008 году фильм был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший фильм года на иностранном языке».

0: в рабстве, его детство, когда его унижали и так далее. Но, насколько я знаю, должны были снять два фильма. Первый про его детство, второй уже про то, как он завоевывал территории. Но у них не получилось, поэтому мы видим тот фильм, единственный, который есть, «Монгол». Расскажи, как ты думаешь вообще с точки зрения сюжета, как тебе этот фильм нравится?
1: Первое. Это авторский замысел. В смысле выбора объекта для этого авторского замысла штука почти идеальная. Почему? Потому что вся ранняя история Тимучина и Сугея Чебарджигинова, которого больше теперь знают как Чингисхан, это миф. Это настоящий миф, про который мы знаем объективного очень мало. Мы даже не знаем, когда он родился. Три версии даты его рождения, каждая из которых одинаково необоснована, на мой взгляд. То есть он, может быть, родился в 1155-м. 17 лет разлет в дате его рождения. Бог его знает. Основной источник информации для нас – это сокровенное сказание. И это...
0: Которое еще и было написано намного позже.
1: Нет, сокровенное сказание – это источник, который был написан в 1240-е годы. То есть где-то через 20 лет после смерти Чингисхана, буквально по горячим следам.
0: Но все равно не при его жизни прямо.
1: Дело в том, что вопрос не в Чингисхане, а вопрос в самом источнике, потому что сокровенное сказание, оно рассказывает не только про Чингисхана, но и откуда его род происходит. А это чистая мифологема. И поэтому нет гарантии, что и дальше это не миф. Ну и потом у нас второй главный источник. Это Алтын-Топчу. Это золотое сказание, это такая официальная монгольская ханская летопись, которая окончательно сложилась в 17 аж веке. Она, понятно, зародилась задолго до 17 века, но ее дописывали и переписывали. Это такой официоз, по которому условно детей в школе должны были учить. Сокровенное сказание – это сказание специально для ханских детей.
0: Для избранных.
1: Да. Но почему и сокровенное, собственно? Но это тоже миф. Мы не знаем про раннюю историю Чингисхана почти ничего, и поэтому для автора художественного текста, любого, неважно, кинотекста, прозы, стихов, фантазия может развернуться во все стороны. Ну вот, пожалуйста, здесь она развернулась именно так. И, как историк, я не могу сказать ничего против, потому что я ничего не знаю объективно. Да, конечно, мне лично кажется, вот если бы я был Сергеем Бодровым-старшим, а не Климом Жуковым тоже старшим, я бы, наверное, следовал точно сокровенному сказанию и сделал бы точно так, как там сказано, благо оно небольшое, там всего 282 параграфа. Не главы, а именно, ну, вот, параграфа. Можно было сделать так. Но, опять же, кто сказал, что это именно так и было? Вот это авторская версия, она у меня не вызывает каких-то особых исторических нареканий.
0: По поводу детства Чингисхана, правда, огромный полет для фантазии у историков, писателей, потому что даже тот случай, который описывают с убийством Чингисхана, на тот момент Тимуджина, своего брата от другой матери, то, что они не поделили рыбу, когда рыбачили, то, что они не поделили коня. Но больше всего мне понравилась теория, которую я прочитала в последней книге, о том, что он не мог терпеть, что после смерти его отца старший сын сможет завладеть его матерью, поскольку у кочевников было принято после смерти мужчины, чтобы все это передавалось к сыну. Все жены, кроме родной женщины.
1: Первое. Начнем с конца. Вот эта вся история с тем, что Чингисхан не мог потерпеть того, что его матерью Ойлун в конце концов будет владеть его единокровный брат Бектер, это все полная ерунда. Почему? Потому что она не выдерживает принципы историзма. Принцип историзма нам говорит, что Чингисхан был монгол от плоти и от крови. Для него это было нормально. Это нормальные обычаи родоплеменного общества, далеко не только монгольского, такого рода истории, чтобы женщины просто из рода не уходили, их сколько угодно. Поэтому вот этот момент его не мог раздражать никак. А вот что его могло реально раздражать Чингисхана? Я когда в школе преподавал, еще давным-давно, детям я этот мысленный эксперимент ставил. Таким же десятилетним, каким был сам Чингисхан. Вот посмотрите, вас 6 человек, у вас просто нечего есть,

0: И вы ловите рыбу. У вас какой-то старший сильный мальчик забирает почти всю еду. Ваши действия. Мне современные, которые не голодавшие никогда, десятилетние дети сказали, а мы бы его убили. Вот. Поэтому, если речь вообще про конец...
1: Дети вообще просто очень доброе существо, на самом деле.
0: Если, да, дети, они очень близки к природе, просто вот и все. А когда мы говорим про 12 век, когда еще и уголовного кодекса не было, история семьи, которая живет на грани выживания, то есть там натуральный вопрос, они вообще останутся живы или нет. И, как там опять же сокровенное сказание говорит, Бектер, который был просто сильнее физически, он начинает забирать еду, и вот, пожалуйста, Тимуджин и его младший брат договорились, подкрались из лука, его застрелили. А он уговорил отпустить своего брата Бельгутия. Вот, собственно, все. И вот это конкретно мне лично кажется совершенно достоверным и сообразным эпохе. Совершенно страшной по-настоящему эпохе.
1: Смысл фильма, он говорит о том, что вот Тимуджин, он пережил кучу таких сложных ситуаций в жизни, попал в рабство, голодал, сталкивался со множеством разных проблем. Но и благодаря тому, что он пережил и смог себя перебороть, он стал сильным и смог покорить кучу племен, народов и так далее. Но если смотреть объективно и читать образ жизни кочевых племен, они же все так жили. В этом нет ничего дикого, это все сталкивались, кочевые племена. Женщин воруют, мужчин убивают, когда соседние племена на тебя нападают. Вы пытаетесь спастись бегством.
0: Это верное замечание, но тут есть момент, что это был очередной подъем степи. И в первую очередь демографический, из-за очень благоприятного климата в то время. Степь начинала наполняться скотом, которому было где пастись, а раз было много скота, появлялось много детей, делалось больше людей. Казалось бы, это хорошо, но для кочевников излишнее население – это проблема. Потому что его некуда девать, потому что, да, степь дает очень много еды вдруг, но когда у вас количество людей перешагивает из-за большого количества еды предел X, вот X плюс – это люди лишние, их девать некуда. И именно поэтому в степи начинался процесс этих качелей жутких совершенно, когда мало еды – мало людей, много еды – много людей, и раз людей делается больше, чем надо, и они что начинают делать? Конкурировать за пастбище друг с другом. Заканчивалось это всегда одним и тем же. Сначала резней род на род, племя на племя, потом кто-то оказывался сильнее всех и соединял степь, что сразу оказывалось гигантской проблемой вообще для всех окружающих, потому что степняки имеют а. идеально подготовленные для военных действий кадры, и б. огромный мобилизационный потенциал относительно своей, ну, не очень большой численности. То есть монголов в конце 12 века по максимальному исчислению было 1,5 миллиона человек, по самому максимальному исчислению.
1: Но в среднем 800 тысяч, по-моему, насколько я знаю.
0: Это минимальное исчисление. Рядом жил Китай. Если мы возьмем Северный Китай и Южный Китай, то есть Цзинь и Сунь, это 70 миллионов человек. 70 миллионов человек и 1,5 миллиона монголов. Но они вообще угрозы не представляют. Но нет, это именно что кочевники. Их невозможно поймать в этой степи. Они могут оказаться в любом месте, атаковать, сделать набег, угнать рабов, скот и так далее. И степь соединялась вообще-то очень сильно не один раз. Наиболее известный для нас соединитель вот этих степных сил был Атилла, предков которого китайцы же выгнали из северокитайских степей, и они докатились до Европы к 4 веку нашей эры. Потом был тюркский каганат, потом было царство Кидании, царство тангутов. Это все были соединители степи. В этом не было ничего нового. Кто-то должен был соединить. То, что я соединил именно Чингисхан, будущий, то есть Тимуджин, это, конечно, историческая случайность, которая наложилась на то, что, безусловно, сам Чингисхан, будущий, был человеком незаурядным. Если бы он был заурядным, мы бы сейчас про него не говорили и не смотрели бы это кино. Смотрели бы какое-то другое кино и говорили бы о ком-то другом. Конечно, он был личностью великой. И эта великая личность оказалась в нужное время, в нужном месте, вокруг нее объединились люди. Какие? Их прям так и звали. Люди длинной воли. То есть это лишние люди в племенах и родах, которых или просто изгоняли, потому что они представляли проблему. в силу своего буйного нрава, невозможности с ними ужиться даже внутри своего рода, или они оказывались изгоями, как сам Чингисхан, его никто не выгонял, его в плен взяли, и он убежал потом. Куда ему деваться? Он тоже человек длинной воли. И он стал из-за, опять же, если верить сокровенному сказанию, для них настоящей легендой, еще будучи маленьким совсем человеком. Потому что он остался без отца. Кто его отец? Это золотая семья, золотой род барджигинов, из которых все ханы выходили, которые соединяли степь до этого. Освященная небом семья. И вот этот молодой человек оказывается без отца, которого отравили татары, якобы, ну, может быть, в самом деле отравили. Смертельные враги монголов вообще. Они же были не совсем монголы, татары, это тюрки. Они говорили на другом языке. И к 15 годам содержал сам семью, фактически, работая, чего в фильме очень зря не показали. Это по словам сокровенного сказания, вот эти годы, когда он своими руками, свои рабские навыки реализовывал сам на себя, делая стрелы для, древки для стрел, древки для копий, топорища, основы деревянные для сёдел, просто содержа свою семью своим трудом, обменивая все это на овец, овец обменивая на лошадей, называл это самыми счастливыми годами своей жизни. И для людей длинной воли он стал легендой, что вот этот ханского рода человек попал в рабство, бежал, выжил и поднял семью, и, как это говорят монголы, длинное ухо, по-нашему сарафанное радио. Эти вот слухи по степи расползались, и каждый человек длинной воли думал, что «а может и я смогу?». И они просто к нему тянулись. И вокруг него очень быстро начинает собираться вот настоящая такая банда изгоев. Это были настоящие изгои, говоря русским языком. И вот эта банда изгоев стала, по большому счету, костяком вообще будущей непобедимой армии Чингисхана. Потому что первый его нукер, то есть дружинник, это был Борчук, которого, кстати, в кино зря не показали, который помог ему отбить коней первых, которых он сам купил и которых у него украли. Это вот этот Борчу, это был первый военачальник Чингисхана. А он кто? А это сын человека длинной воли, они жили одной юртой. Одной юртой монгол вообще не живет, их живет как минимум род, целое кочевье. И вот эта одна юрта, сын этого человека длинной воли, поверил в Чингисхана. И как там говорится, сокровенное сказание, когда они отбили коней и гнали их домой, проезжая мимо той самой юрты, он оставил Борчу дома и говорит: «Какого коня ты выберешь награду?»
1: А он сказал: «Мне ничего не надо».
0: Борчу потемнел лицом и сказал, что «я помог тебе, потому что любой человек длинной воли поможет другому. Помощь за оплату – это не помощь, а я тебе просто помог. Никогда мне больше такого не предлагай». И вот это вот этот совершенно новый менталитет новых людей, которые, самое главное, вырваны из родовой системы. И Чингисхан был вырван из родовой системы. Он был не человеком рода, и поэтому он смог подняться над родовым сознанием до уровня куда более высокого, до уровня государства, империи, где не важно, какого ты рода, важно, что ты делаешь. И в этом было его непонимание. Тут он назван в кино братом, он не был ему братом, это был его побратим Анда
1: Джамуха. Брат по
0: крови. А?
1: Ну, брат по крови, они же договорились, что они будут братьями.
0: Это Анда, побратим, он не родственник ему.
1: Но они обменялись своей кровью, и после этого они становятся побратимами.
0: Да, да. Это была первая вот такая крепкая детская дружба. Вот та косточка, которую он дает своей будущей жене Борте в кино. На самом деле они этими косточками поменялись с Джамухой. И вот это-то был человек знатный, богатый, и из-за этого инкорпорированный в родовую систему. И он не смог подняться над родовой честью. Он предлагал Чингисхану что? Заживем, как раньше жили. Нравится женщина, захвати. Нравится скот, забери. Потом тебя в 30 лет грохнут, ну так это ж со славой, прекрасно. Вот. А что-то Чингисхан не понял его такого устремления. А просто потому, что его самого брали в плен и грабили. Он не хотел, чтобы такое происходило с людьми вообще. И Чингисхан начал умиротворение степи, в ходе которого, строго защищаясь, он дошел от Китая до Адриатического моря, убив 4 миллиона человек.
1: Ты начал говорить про отравление его отца, и мы в фильме видим то, что они, значит, когда возвращаются с помолвки, встречают племя, выпивают, и он тоже сразу умирает. Насколько я знаю, он умер через 3 дня, и своего сына он оставил в семье Барте, и по правилам кочевых степей мальчик должен был 4-5 лет прожить в семье девочки, для того, чтобы они как-то лучше сблизились, для того, чтобы его так воспитали, чтобы он лучше относился к своей женщине. И все равно было некое влияние матриархата.
0: Это называется матрилокальный брак в современной науке, потому что матриархат – это страшно устаревший термин, который не отражает реальности. Никакого матриархата никогда не было. А вот матрилокальный брак – это в самом деле происходящее еще из глубокой неолитической древности обыкновение.
1: Это, Клим, потому что для тебя женщина не человек, поэтому так.
0: Это с одной стороны так.
1: Каждый раз ты мне говоришь это на передаче.
0: С другой стороны, это такой степной гуманизм, это способ обезопасить самого важного друга человека в жизни человека в обществе. Ну-ка, давайте, похлопайте, за что она. А то вот так замерли скромно, не сдерживайте себя.
1: Может, меня женщина тут поддержит, потому что женщина все-таки не друг человека.
0: Первая жена – это очень важно, потому что только от первой жены дети считаются законными наследниками. Поэтому вот эта история, когда в нормальном обыкновении, опять же, бывало сильно по-разному, но сына оставляют в семье жены там на 4, 5, 6 лет, чтобы дети просто выросли вместе. Вот так как они растут вместе, у них уже полная притирка психики, они не будут ссориться или будут ссориться гораздо меньше. Это будет крепкая семья. Это было очень важно. И тоже, кстати, очень зря это в кино не отражено, потому что ведь Дай Сычен, хан или Найон, наверное, правильнее сказать, племени унгиратов, откуда Тимучин сосватал, в конце концов, свою невесту Бурте, он же его держал при себе, и он бы его защитил. Но старый Мунлик, самого Исугей Баатура, он не был уверен, что, узнав о смерти Исугея, что-нибудь плохое с будущим перспективным зятем не сделает сам Дай Сычен, потому что время было очень неспокойное. И он его обманом выманил, говоря, что просто вот мама соскучилась, матушка Ойлун хочет сына видеть. Нельзя ли повидаться? Ну, на пару неделек. И его увезли, и он вернулся через 10 лет.
1: Я бы не смогла 10 лет ждать.
0: А тут, как сказано в сокровенном сказании, ханское слово «камня тверже». Если сказал ты «да», это значит клятва. То есть просто «да» для кочевника. Не нужно специальных ритуалов проводить, там себе вены резать, зуб давать, тельняшку рвать. Просто «да» – это достаточно. Потому что после того, как его дождалась Борте, что сделал Тимуджин, когда на его маленькое еще кочевье напали меркиты, когда угнали, собственно говоря, у него часть лошадей и отняли у него невесту Борте, ну уже тогда жену Борте. Борте сказала: уходи, у вас нет запасных лошадей для меня, вы со мной не уйдете, а меня не убивать не станут, вас убьют точно. Он сказал: я вернусь.
1: И все-таки этого... она сказала или он сам
0: сбежал? Это мы не знаем. По факту он ее бросил. Это было нормально для кочевников совершенно, опять же.
1: Да, конечно.
0: Но он сказал: я вернусь. Опять же.
1: Так это там... то же самое, как Ойлун. Значит, мне очень жалко было жениха, точнее уже мужа на тот момент, насколько я знаю.
0: Нет, ничего не мужа, жениха, они жениться не успели.
1: Ну хорошо, даже жених. Да. Насколько я знаю, 4-5 лет он отрабатывал у семьи жены.
0: А это неизвестно, отрабатывал ли.
1: Все, что ты рассказываешь, ты знаешь, а все, что я прочитала, значит, это неизвестно.
0: А видишь ли, там непонятно. Почему? Потому что унгираты с киятами, откуда происходил Тимучин, были связаны чем-то вроде брачного договора. То есть кияты традиционно брали жен из унгиратов. И когда в род Ойлун поехал Исугей Баатур, чтобы из рода жены взять невесту своему маленькому сыну, проезжали они через дружественное кочевье Дай Сычена, и он сказал: эй, дорогой, куда едешь? Вы же всегда у нас жен брали, эй, попробуй. И так и получилось. А вот у меркитов был ли такой брачный договор с родом Ойлун, мы не знаем. И очень может быть, что это был обычный обмен Колымом и подарком. То есть это же, я говорю, не обязательно происходило вот это вот пятилетнее пребывание сына в роде невесты. Совершенно не обязательно. И вот он, молодой воин, просто, видимо, Колым заплатил, вез куда-то невесту, но не успел заключить с ней брак, и у нее просто украли.
1: Потрясающе. Мне, знаешь, я когда читала, ставила себя на месте Барте.
0: Да.
1: 10 лет жду я этого обещанного человека. Он куда-то пропал, ты не знаешь куда. Потом он вдруг возвращается. Проходит некоторое время. Он приводит, значит, заводит себе еще 3 жен. 5-6 тысяч наложниц. Потрясающая ситуация. Я бы его точно отравила, мне кажется, на этом месте.
0: Потому что ты современная московская женщина.
1: Так, мне поэтому интересно читать культуру других народов, потому что это абсолютно какая-то странная история для меня.
0: Для монгольской женщины, тем более знатной, кто такая Борте?
1: Это ханша. Это, знаешь, это то же самое. Если тебе в детстве говорить, что правильно ходить на двух руках, ногами вверх, ты в это поверишь, да? И будешь так же...
0: Ну, так они же в это и верили, все правильно. Это просто было такое обыкновение. В наличии наложниц, даже не наложниц, а младших жен у хана, даже просто у воина, не было не то, что чего-то ненормального. Это было нормально ровно по одной простой причине, что если у него не будет много детей, род может угаснуть. А это недопустимо. Детей должно быть много. А для того, чтобы было много детей, нужно много жен. И сама-то Борте, она отлично понимала свою значимость. Потому что, вдумайся, эта девочка 10 лет после смерти потрясателя Вселенной правила империей, самой большой в истории человечества. Ведь она же была Хатун, то есть старшая жена. И все ее сыновья, и Джучи, и Талуй, и Угидей, они ее слушались. Это был их главный авторитет. И вот когда Дэйсы Чен договаривался с юным Чингисханом, ну, Тимуджином, понятно еще, о замужестве, Тимуджин что ему говорил? Что я не могу заплатить Колым. Ты же хан. А ханский Колым это что такое? У меня 9 лошадей. Ханский Колым это вот... Да если Чен встал бы на холм и говорит, эй, вот видишь ту долину по левую руку от меня, заполни ее вороными лошадьми целиком. И вот это нормальный ханский Колым. У него, он говорит, у меня нет столько лошадей, я не могу заплатить Колым. А Дэйсы Чен, помни, что он поклялся его отцу. Он говорит, я поклялся твоему отцу, поэтому когда разбогатеешь, как-то заплатишь. Поэтому сейчас отложенный Колым будет, жена в ипотеку.
1: Кредиты вплатил.
0: Вот.
1: Ну хорошо, у них сделка, согласись, получилось.
0: Но он представить себе не мог, что Колым за этой девочкой будет земля от Китая до Руси. С населением...
1: Удачное было вложение.
0: С населением в половину населения земного шара тогда. Это лучшее вложение в историю человечества.
1: Меня еще очень интересует то, как изображен Тимуджин в кино, потому что, насколько я знаю, на самом деле он был зеленоглазый и рыжебородый, правильно? Но ни одного его изображения при жизни не было сделано. Как ты думаешь, с чем это связано?
0: И не могло быть сделано, почему потому что в это время не было традиции портретной живописи вообще. Поэтому, ну, кто бы с ним фотосессию провел, вот физически, непонятно. Но рыжие и зеленоглазые, там, сероглазые монголы, они просто до сих пор есть.
1: Это нормально. Когда-то айфонов не было такой истории?
0: Ну, их новенькие.
1: Новенькие?
0: Да. То, что он зеленоглазый, нам сказано в сокровенном сказании, и то очень, прямо скажем, странно. Он имел глаз, как у степного кота. Он может быть желтый, может быть зеленый, может быть серый. Непонятно, был ли он зеленоглазый, это мы не знаем. Но ему постоянно, по сокровенному сказанию, каждый новый его побратим говорит, что почему я тебе помог? Потому что у тебя глаз как огонь, и солнце, и лицо как заря. Вот это была главная его суперспособность. То есть просто классный парень. Такому грех не помочь. Да, но на самом деле, конечно, что мне немножко понятно, что это упрощение, связанное с чистым хронометражом, мне не очень понравился набор его побратимов, потому что мы видим Алтына и Тахара, которых он угнал у Джамухи в начале, и все, больше никого. А там же была целая череда людей, которые из самых разных монгольских племен, вплоть до аж таежных монголов, которые в лесу жили, уряк-ханов. Это прям лесные монголы, знатные своим кузнечным делом, потому что они не были кочевые, они жили в лесу и могли ковать железо. Вот отец привел своего сына и говорит: это мой сын Джелме, возьми его к себе в нукер. Он говорит: ну я, конечно, возьму, только он маленький, приходите через годика через два. И вот он пришел через два года. Джелме — человек, который спас Чингисхану жизнь в итоге, когда его ранили в шею стрелой, и он ему губами затыкал артерию всю ночь, пока кровь не запеклась, пока Чингисхан лежал без сознания. А его младший брат Субедей, это вообще было, опять же, лучшее HR-решение всего человечества за наблюдаемый период. Потому что его младший брат Джелме Субедей, это человек, который выиграл 20 военных кампаний, 65 генеральных сражений. Это больше, чем любой военачальник за всю историю человечества. То есть ни Суворов, ни Наполеон, никто не был настолько успешным стратегом, тактиком и так далее. И он завоевал территории, вдумайся, от Цинь, и уже будучи стариком, он доехал, ну как стариком, очень пожилым человеком, он вместе с Джебе, но Йоном, еще одним великим полководцем Чингисхана, он прошел через Хорезм, Иран, Кавказ, Поволжские степи и разбил русские княжества на реке Калке. Потом завернул в булгарские степи, где его истрепанные тумены были в конце концов разбиты. И с остатками тумен в полном порядке отступил назад. Потом он пришел снова на Русь, провел блестящую кампанию восточную, в поход этого к Великому морю, разгромил потом поляков, чехов, немцев и дошел до Адриатики. И вернувшись домой в 1243 году, он 5 лет последних прожил в мире и в 1248 году только умер. А сам он 1175 года рождения. То есть вот как Чингисхан умудрялся таких людей заманивать к себе? Они сами к нему шли. Он не ходил там и говорил там: $100 в день, работаем.
1: Они же, насколько я понимаю, они еще сами ему проценты, дань выплачивали.
0: Так десятина ханская. Обязательно. Тут, кстати, в кино хорошо показано, молодцы, когда в самом начале они разбили меркитов, этих потрясающих пеших монголов с деревянными вилами. В масках скоморохов. Вот когда они их разгромили, половину отдали Джамухе, а от того, что осталось, сам Тимучин оставил себе только десятую часть, остальное отдал в народ. Чем вызвал неимоверное удовольствие у электората. Это да, ханская десятина, это важно.
1: Мне кажется, самая спорная сцена в фильме, это когда Барте его спасает с плена, где он практически 10 лет сидит. Есть два мнения историков. Некоторые доказывают, что он все-таки пробыл в плену 10 лет. Кто-то говорит, что он в плену не был, а кто-то пишет о том, что он все-таки был в плену, но года два, а потом уже служил китайскому хану. Кучу разных есть версий, какой ты больше склоняешься?
0: Я склоняюсь к тому, что мы не знаем, потому что просто из китайских источников, что важно, Чингисхан на какое-то время пропадает. Ну понятно, Тимуджин, извините, я его уж так титулом величаю по привычке. Он просто пропадает на какое-то время, есть лакуна. А сокровенное сказание, оно не датировано вообще. То есть там сказано, перечень событий, там нет даты Рождества Христова. А там 18 марта 1201 года, вот такого там нет. А китайцы, которые имеют абсолютную хронологию, они про него просто ничего не писали. Где он был в это время? Да бог его знает. Он там какого-нибудь очередного Субедея и чарил себе 25-го ребенка делал, и какой-то очередной плен покорял. Ну, бог, может быть так. А вот то, что он был у тангутов в царстве Западная Ся, которое называется по-русски просто Сися. Ся — это название государства гуннов, естественно, хунну. Потом тангуты, которые считали себя потомками хунну, они вот назвали свое государство к западу от Ся, то есть западнее, чем исходное государство гуннов. Вот там это китаизированное государство возникло, и может быть, он там был в плену, может быть, нет, просто мы вообще ничего об этом не знаем. Это область очень вот таких вот запутанных интерпретаций, под которыми просто нет оснований источников. Я как историк Когда мне говорят, а был ли Чингисхан в плену, я со всей академической ответственностью говорю, мы не знаем.
1: Я там был, я там все видел.
0: Мы не знаем, говорю я. Вот. Потому что то, что он служил императору Цин, Алтанхану, это факт. Потому что он вместе со своим еще одним выпущенным, совершенно зря, из фильма дальним родственником, побратимом его отца, ханом Тараилом, ханом Кераитов, христианином, вот они вместе решили, наконец, накрячить татарам, которые убили деда Чингисхана. И они снеслись с цинцами, сказали, что давайте вы с одной стороны их, а мы с другой. А для китайцев это было самое главное, чтобы в степи не прекращалась резня. И они помогали.
1: И они постоянно друг друга натравливали.
0: И они помогали слабейшему всегда. То есть вот сейчас конкретно блок кераитов, киятов и парней Джамухи, он был явно слабее, чем татары.
1: А на следующий год стал сильнее, и он им помогает.
0: Да, так потом в итоге цинцы стали помогать врагам Чингисхана. Он очень обиделся за это, кстати. Он вообще не понял такого маневра. И обещал цин завоевать. И обещание сдержал. Потому что там же сказано, что ханское слово тверже камня.
1: Смотри, я думаю, то, что наши зрители сегодня собрались по большей части, чтобы задать личные вопросы, я предлагаю перейти к обсуждению вопросов зала, к ответам на вопросы.
0: Давайте.
1: Зачем богатый китаец купил какого-то монгола, чтобы посадить в клетку? Даже денег за просмотр не берут с прихожан.
0: Хороший вопрос, Андрей, 13-й ряд. Он причем за него-то вообще от души заплатил, там такая вязанка монет была тангутских. Ух, прям. А я даже не знаю. На ваш вопрос я отвечаю честно, не знаю. Это авторский замысел, потому что нужно было Чингисхану оказаться в тангутском плену, чтобы Барте его спасла, а сам он не может.
1: Имя «Живая женщина», 22-й ряд, 3-е место. Благодарю, сюжет держит, цепляет как художественный фильм, так как он далек от истины и правды. Марко Поло описывает Чингисхана голубоглазым и светловолосым с европейскими чертами лица. Вот это я говорила, рыжеволосый, зеленоглазый. Видишь, у всех разные трактовки.
0: Марко Поло Чингисхана не видел. Не мог он его видеть вообще, если он там был. Вот это серьезнейшие вопросы. В самом деле ли Марко Поло где-то путешествовал? Не пересказывал ли он с чужих слов? Какой был Чингисхан, мы знаем, я уже упоминал, только из сокровенного сказания, и то это сокровенное сказание фоторобота нам не дает. Мы не знаем, были ли у него европейские черты лица. Был ли он в самом деле рыжеволосый, был ли он в самом деле голубоглазый, в смысле зеленоглазый. Ну а то, что в Иване Грозном текла какая-то там доля крови не просто монголов, а самого Чингисхана, потому что Беклербек Мамай не был по прямой линии Чингисханом, чингизидом, но у него были чингизидские крови, это точно. В этом нет ничего странного. Сейчас считается, учитывая 500 жен Чингисхана и там какие-то тысячи детей, сейчас примерно 2% населения Земли имеют часть генов Чингисхана. Иван Грозный тоже.
1: А у тебя есть они? Не проверял?
0: Наполовину минимум, ты что?
1: Но мне кажется, судя по моим скулам, тоже...
0: И ты наполовину.
1: Что-то затесалось. 18 ряд, 13 место, Дмитрий. Не может быть, что заманивающий отряд добровольно пошел на смерть. Существовал ли у монголов какой-то обряд или особая честь попасть в местную Вальгалу таким путем? Или это художественный прием?
0: Это совсем художественный прием, который, к сожалению, с реальной кочевой тактикой никак не бьется, потому что притворное отступление, бегство было известно конным кочевникам как минимум со времен похода Дария в 6 веке до нашей эры. Потому что скифы точно так же заманивали Дария. То есть туда что шла огромная масса легкоконных лучников, которые осыпали противника стрелами, а потом убегали. Противник, однозначно думая, что все, дело решено, бросался в погоню, его заманивали глубоко в степь, где окружали и уничтожали. Поэтому тут бы имело что-то похожее. Ну а человек с луком на хорошей лошади, который умеет управлять, да еще и не один, а в составе тренированного, съезженного подразделения, какой-то смертник. Вы о чем? Да, риск огромный, но это не смертник отнюдь. Ну просто потому, что он близко к плохим людям не подъезжает. А подъезжают, наоборот, к ним далеко, так что плохие люди попали в окружение хороших людей. Специальных ритуалов мы об этом не знаем, просто потому что монгольская армия, которая прогремела на весь мир, уже армия, созданная Чингисханом, это армия, поделенная на отделения, взвода, роты, полки и дивизии, где была субординация, наказание за нарушение он, и причем в виде круговой поруки, жесточайшей дисциплины, там был вопрос только приказа. Вот есть такая стратагема, вам приказано идти вперед, все идут вперед, потому что если кто-то не пойдет вперед, казнят десяток ослушника. Поэтому, товарищи, будьте уверены, всех слабых подгоняли штыком в жопу.
1: Прям туда?
0: Ну, как пойдет.
1: А вопрос от Михаила, 18 ряд, 11 место. В школе, рассказывая про Куликовскую битву, нам говорили, что поединок Челубея и Пересвета был данью древней традиции. Однако подобную историю я слышал только в Троянской войне и больше нигде. Скажите, пожалуйста, была ли распространена такая традиция и как часто такие поединки упоминаются в источниках?
0: Все разы, когда такие поединки упоминаются в русских источниках, это прямые цитаты из античной истории. Потому что наши летописи писались людьми глубоко образованными, которые считали необходимым сослаться на тот или иной древний античный источник. Для того, чтобы придать веса своим словам. Потому что для средневекового человека история не линейна, а кругообразная. Поэтому все, что было в античности, для них это абсолютная реальность, так как они ее понимают. Поэтому тут у нас нету поединков, но мы их придумаем. Точнее, не придумаем, а просто возьмем цитату, например, из того же Троянского цикла. Или из сказания об Александре Македонском. Это было абсолютно нормально. Но то, что мы знаем о Челубее и Пересвете, то, что нам рассказывали в школьной программе, это куски из сказания о Мамаевом побоище. Это литературное произведение, роман, который был создан, начал создаваться, это важно, минимум через 100 лет после окончания самой Куликовской истории и дописывался вплоть до Петра I. Надеюсь, я ответил на вопрос.
1: Вопрос от Кристины со сцены. Можно задать?
0: Конечно.
1: Спасибо. Все-таки мне интересно, как относились к женщине в этих кочевых племенах, особенно у монголов? Вроде как? С одной стороны, вы относитесь к ней как к вещи, ее могут своровать спокойно, заставить женить на себя, она даже пикнуть не может. Или все-таки она имела какие-то свои права?
0: Как в нормальном родоплеменном обществе, потому что начало истории Чингисхана – это разложение родоплеменного общества в степи, которое еще не дошло до какого-то такого предела, что монголы бы догадались, типа, о, а мы же больше не в родоплеменном обществе живем, переходим к феодализму. Поэтому женщина внутри своего рода могла иметь не просто важную, а первостепенную роль, какую играла, например, Борте или мать Чингисхана Ойлун. Это же была просто начальница целого клана, потому что мужики взрослые кончились. Но вот для людей другого рода это вещь, которая красивая, полезная и может быть украдена. Точнее, должна быть украдена, это справедливо. Потому что когда красивая женщина не твоя, это ужасная несправедливость.
2: А вот у нас вопрос из зала.
0: Да.
2: Клим Александрович, а как доспех? Понравился вам он, да?
0: Ну, вот вы парней, которые нас на входе встречали в начале мероприятия, видели?
3: Они очень приятные, да.
0: Вот. Вот это так, как выглядели монголы в 13-м, ну, вплоть до начала 14 века.
2: Там, например,
0: в красном куяке был вот мужчина в клепанном таком доспехе. Это как раз.
3: Вопрос был доспехи в кино.
0: А вот доспехи в кино, они, как мы могли заметить, на эти не очень похожи.
2: Немножко
0: правда?
2: Не так.
0: Поэтому они отношения к реальности вообще никакого не имеют. Это задача художника по костюму как-то выделить те или иные противоборствующие
3: стороны. То есть не согласен, да?
0: Их нету аналогов даже приблизительно. То есть ни одного аналога из вооружения, доспехов, которые имели место в конце 12-го, начале 13 века, в кино нет. Вооружены они все китайскими саблями и мечами, ну так, боксерского восстания времен, то есть 19 века. Конца 19 века причем. А то, что на них надето, оно никак вообще с источниками не бьется.
3: То есть это кожаная...
0: Ничего вообще из того, что там показано, просто не существовало. На нашей планете уж точно.
4: Спасибо. А что вы можете рассказать про алкоголь у монголов? Что они пили?
0: Они пили...
1: Я знаю, что они пили очень много, и у Чингисхана, по-моему, несколько сыновей умерли от пьянства, да?
0: Ну, это вообще довольно распространенные обычаи, и у кочевников такие обильные возлияния. Они пили кумыс, перебродившее конское молоко.
1: Но мне кажется, кумыс это был самый лайтовый алкоголь, который у них.
0: А ракчи еще пили, это водка, которую гнали из кумыса. Дрянь такая, господи.
1: А ты пробовал?
0: Я один раз ее пробовал с моими знакомыми монголами. Я думал, что я не от похмелья умру, а прямо сейчас.
1: В чем был положительный момент у империи Чингисхана и последующих ее образования для прогресса и развития людей? Я думаю, это такой очень общий вопрос.
0: Это вопрос нормальный, потому что, как у любой империи того периода, когда империи свою положительную роль еще не исчерпали, это грандиозная идея, что соседа нельзя убивать просто потому, что он тебе не нравится. Вот у вас...
1: А почему нельзя?
0: Ну, потому что есть Яса, закон справедливости. Чингисхан сам настрадался. И так, как я уже говорил, он сумел подняться над родовыми понятиями, в отличие от своего побратима Джамухи, который остался этим кочевым рыцарем-бандитом. Он хотел, чтобы так, как с ним, ни с кем не было. И поэтому за угон скота – смертная казнь, за кражу женщины – смертная казнь. И так далее, то есть, но при этом, как еще при его внуках описывали европейские путешественники, которые ездили в Каракорум к великому хану на поклон, одинокая женщина без сопровождения могла бы доехать от Киева до Каракорума, вся увешанная золотом, никто бы ее пальцем не тронул, потому что нельзя. Чингисхан принес великий порядок и великое умиротворение в самый бешеный и опасный регион Евразии, это степной пояс.
1: Понятно, что у него были некоторые законы, которые он проводил в жизни, очень гуманные, но ты знаешь, палка о двух концах. Вроде с одной стороны он пытался помочь своему народу, но с другой стороны не подчиненным племенам. Он конкретно там задавал жару, убивал детей, стариков, женщин, их насиловали, разоряли. Можно ли настолько хорошо описывать его и называть его великим по его такому...
0: Мы подходим к личности Чингисхана, человека родом из 12 века, с понятиями людей 21 века, родом из 20 века. Это невозможно, это нарушает принцип историзма. А скажите, а монголов кто-то жалел до того? Вот у Чингисхана хотя бы один намек внутри себя мог быть, что врагов можно жалеть? Нет, конечно. Более того, он к ним относился очень гуманно, гораздо гуманнее, чем раньше. То есть у Чингисхана-то можно было выжить. И не только выжить, а подняться на невероятные высоты, как многие поднялись. И китайцы, и тунгусы, и будущие венки, и персы, и арабы. То есть в его державе нашлось в итоге место всем. Другое дело, что держава эта не была задумана, а создавалась каузально. То есть вот сначала покорили одних, а потом что-то поссорились с другими, покорили этих, потом хорезмийцы убили послов, что монголами вообще не понималось за что-то приличное, и род хорезмшаков был уничтожен в итоге, потому что убийство послов по Яси не прощают вообще, потому что это степное гостеприимство, это залог вообще выживания всей степи. Но так как они всех судили своим аршином, что было, наверное, неправильно, но уж они исламскую культуру не могли изучить, тем более православную, которая тоже расправилась с монгольскими послами перед битвой на Калке. Они пытались всех судить по Ясе, ну а там не знали Ясы, и вот начиналось это столкновение культур, которое приводило к искрометным встречам.
1: А вопрос от Ильи Захарова, 16 ряд, 11 место. Сцена, где лошадь довезла раненого Темуджина до дома, это совсем глупость, или лошадь могла как собака дойти... Да, думаю. Типа в современности камень на педаль газа положил бы по такой логике.
0: Это на самом деле лошадь такое сделать может, если хорошо.
1: А меня, знаешь, еще в продолжение тоже задам дополнительный вопрос. Меня тоже поражало, как они вообще ориентировались в пространстве и могли ускакать там, не знаю, на тысячи километров от дома и потом найти обратно дорогу. И когда они там скакали к каким-то друзьям своим, как они понимали, в какую сторону двигаться?
0: Первое. Лошадь такое сделать может. Как-то раз меня на турнире, на нашем реконструкторском, натурально вырубили, то есть у меня свет погас. А мой очень хороший конь, прямо замечательный эталон, мир его праху, Он почувствовал, что со всадником и с обожаемым что-то не в порядке, и он сманеврировал так, что он не дал мне упасть, отвез на конец турнирного барьера, развернулся и ждал, пока я в себя не приду. И не давал мне упасть при этом. Поэтому раненого человека, лошадь степная, особенно степная, домой отвезти сможет. Без вопросов. А как они ориентировались, так это мы, городские жители, мы там не ориентируемся. Для них это был родной дом. Вот тебе скажут, ты на Октябрьское поле доедешь? Ты такая, господи, конечно, доеду. Ты
1: я сразу даже по Москве сколько езжу за рулем, я по навигатору только ориентируюсь. До дома я знаю дорогу.
0: Так и они до дома.
1: Они но я только с третьего транспортного кольца знаю, как ну к вот. Дорогу
0: съехать. Если человек живет в степи, так для него это совершенно очевидно, куда ехать. Потому что, например, жители Нусантары, ну то есть Индонезии, древний средневековый, мы вот знаем запад, восток, юг, север. Они же этого не знали, у них было два направления. На сушу и в море. Но они живут на островах, куда еще? Вот суша, на сушу, вот море, в море. Однако они умудрялись доплывать до Мадагаскара и обратно.
1: Клим, хорошо.
0: Это несколько больше, чем степь, кстати.
1: Клим, подожди, степь, вокруг трава, там трава, там трава.
0: Холмы, звезды, луна, солнце. Солнце встало там, село там, ты едешь между ними. По-моему, очень точное направление.
1: Я бы по солнцу точно до дома не добралась.
5: А можно задать вопрос?
0: Конечно.
5: Добрый вечер. Я здесь.
0: А, да.
5: Спасибо, во-первых, вам большое, Ким Александрович, и мой вопрос.
0: А как же Кристина, спасибо.
5: Кристине просто огромное спасибо и всей команде, естественно. Давайте поплатим. Мой вопрос таков. Мы, естественно, не отрицаем, что Чингисхан был невероятным полководцем, законотворцем. Но что касательно Чингисхана как дипломата, например, при его намерениях завоевать Мавераннахр, он посылал чуть ли не дважды купцов в качестве шпионов. И, естественно, этих купцов уничтожали. Как вы считаете, это пример недальновидности или все-таки какой-то хитрый план?
0: А мы же не знаем, у нас нет документов, потому что, может быть, это была сознательная провокация. Он знал, что гулямы Хорезмшахов, половцы, с его купцами, которые явно шпионы, расправятся. Ну, а значит, будет казус белли, можно будет пойти их и наказать. Это мы так думаем, что вот такое коварство. А может быть и по-другому совершенно. Может быть, он искренне считал, что можно договориться, потому что для Чингисхана главное было чисто в коммерческом смысле. Не завоевать всех, а чтобы заработал великий шелковый путь, который Хорезмшахи ему просто перекрыли. И он, может быть, искренне пытался договориться, но вот получилось, как получилось. Как дипломат, мы опять же, главный навык Чингисхана, судя по его действиям, это был не великий воин, не великий дипломат, хотя, конечно, очень достойный, это был великий HR, товарищ завкадрами, который знал, на какое место поставить нужного человека и находил такого человека.
6: Мне фильм в целом понравился. И что я хочу сказать? Мне главным образом понравилось то, что здесь показаны не актеры, которых переодели в другую одежду и заставили жить там в 12 веке, а вот абсолютно другие какие-то отношения социальные чисто. И в связи с этим вопрос, насколько вот этот момент отражен в фильме, ну, близко к тексту. Ну и второй вопрос, были ли все-таки у Чингисхана родные дети?
0: Конечно.
6: Ну, при просто из фильма это непонятно.
1: Женщин, вы думаете, не было их?
0: Это, опять же, из сокровенного сказания даже не ясно, потому что личность происхождения его первого сына Джучи – это вопрос. Потому что Джучи переводит с монгольского на русский как «гость». И то, что Джучи реально до смерти попрекали и стебали за глаза то, что он на самом деле не вполне Чингисханович, это тоже факт.
1: А Меркитович?
0: Очень может быть, что он Меркитович, да. Но это вообще не факт, потому что, может быть, ее уже беременную угнали. Запросто. Первое, второе. И это самое главное, которое перекрывает все остальные там «да», «за», «нет» и так далее. Чингисхан признал его своим сыном для рода племенного общества. Это то же самое, как если бы он его прям породил. То есть разницы вообще нет никакой. Если он его официально признал, провозгласил своим первенцем, еще старше жены, все, на этом разговоры заканчиваются. Ну а кто такой Джучи? Джучи — это человек, на территории державы которого мы прямо сейчас с вами встречаемся, потому что Москва входила в улус Джучи. От Казахстана до Киева и так далее.
1: Знаешь, мне кажется, Касаемо имен у монголов, это очень интересная история, потому что Тимуджина назвали в честь убитого татара, хана татарского, правильно?
0: Да.
1: В тот день, как раз когда родился сам Тимуджин.
0: Да.
1: Он вырвал ему сердце, насколько рассказывает
0: Исугей,
1: предание.
0: Исугей, его отец.
1: Да, Исугей вырвал сердце у татарского хана, принес, значит, подарил своему новорожденному ребенку и назвал его в честь убитого татарского хана. И у него татарское имя.
0: Да. Оно имеет корень тем, железо.
1: Но тебе не кажется немножко странным то, что все-таки татары их враги, а он называет своего сына в честь врага?
0: Назвать сына именем самого доблестного врага, это значит передать ему его доблесть. Во-первых. Во-вторых, когда татары в степи встретят монгольского мальчика, названного татарским именем, они сразу узнают, что это сын мужика, который убил их хана, и убьют немедленно этого мальчика. Тут же. Чисто из мести. Поэтому не расслабляйся. Такой подарок от папы.
1: Потрясающе просто.
7: Вопрос из зала.
0: Да.
7: Добрый вечер. А вот в фильме показан момент с буддийским монахом и храмом. Насколько ли реально была эта история еще, получается, в связи вообще ли сидел Чингисхан в плену в Тангутском царстве?
0: Ну, как я уже сказал, непонятно, попал ли он в эту самую сисю. В плен это фантастика.
1: Ну, исходя из этого, это все равно можно сказать, что это выдуманная история, то, что эта сцена показана в фильме, правильно?
0: Да. С монахом. По поводу того, что там монастырь уцелел, да это нормально совершенно, потому что для Чингисхана просто по его ясе, по закону справедливости, все жрецы, шаманы были неприкосновенны. Они никогда не уничтожали, ну, по крайней мере, целенаправленные массово те или иные культовые постройки и служители культа, если они непосредственно не выступали против них с оружием в руках. Поэтому то, что монастырь уцелел, окей, я в это не просто верю, это было бы странно, если бы это было не так.
1: Ну, слушай, ну стоит добавить, что он не только же сооружение сохранял, он и очень хорошо относился ко всем религиям, лишь бы за него молились.
0: Он не хорошо, а параллельно относился к любой религии, потому что он шаманист и тенгрианец. То есть человек все-таки еще из глубоко-глубоко рода племенных отношений в этом плане. И он, к счастью для себя, их не перешагнул в рамки организованной религии. Потому что для шаманиста, любого шаманиста, я даже с некоторыми шаманами лично знаком, ты говоришь, а я вот, например, христианин, вот у меня там Иисус Христос, единый Бог, он говорит, конечно, единый Бог, нормально. Иисус Христос тоже очень хорошо, знаешь, сколько у меня этих Иисусов Христосов? У меня, ну, смотри, там Петр Петрович, Иван Иванович, Иван Денисович, у тебя Иисус Христос, ну нормально. Они просто вообще не понимают, в чем этот богослужебный спор, о чем речь. И поэтому для тангрианина Чингисхана, ну, небо одно, значит, Бог один, как бы нормально, а как ты ему служишь, вообще все равно. То, что у тебя какой-то Иисус Христос, я не знаю, там, Магомед, Будда, ему это было вообще параллельно, если они не мешали ему работать.
1: Ну, согласись, все равно для 13 века это выглядит довольно гуманно, когда было столько религиозных войн, и каждая религиозная ветвь пыталась доказать то, что ныне единственное право, и истина заключается только в их Боге.
0: Я же говорю, это столкновение организованных религий. Чингисхану очень повезло, что он не бесил вообще никаких представителей именно по религиозному признаку. Потому что он всем разрешал верить во что ты хочешь, вообще ему было все равно.
1: А я правильно понимаю то, что он первый за историю вообще, можно сказать, человечества отменил налог для всех служителей религиозных и...
0: Это не совсем так. Если ты хочешь там кому-то молиться, то молись вообще всем все равно. Монголы на это не обращали внимания.
1: Но он же освобождал
0: от налога. Если у тебя есть организованный культ, и вы публично молитесь за здоровье хана, вот тогда с вас в обмен на это снимается налог. Вот если вы не молитесь за здоровье хана, налог вы будете платить, как все. То есть вы платите налог молитвой.
8: У меня к вам вопрос такой незнакомый. Расскажите, пожалуйста, как существовали обстоятельства, как были обстоятельства с явлением прибавочного продукта у монголов уже в период империи? Как были дела с классовым расслоением и как вообще формационная теория работает с явлением Монгольской империи?
9: Идеально работает, потому что прибавочный продукт в первую очередь вырабатывался, если мы говорим про само монгольское общество, а не про всю империю. вся империя, понятно, там основная масса населения была просто оседла, это была феодальная обязанность населения оседла, которая занималась сельским хозяйством. Монголы скотоводы, у них это несколько сложнее, хотя, конечно, у них сельское хозяйство ограничено тоже есть, безусловно. Но главное у них скот, то есть бараны, кони, ну как-то там коровы разные, валы и прочее. Позже верблюды появились. Поэтому как вырабатывается прибавочный продукт? Пастухами, которые пасут скот, дают скоту плодиться и не дают волкам сожрать все лишнее. Если это, конечно, хорошие пастухи и плохие волки. Поэтому все нормально. Вот у тебя есть труд пастуха, который вырабатывает этот самый прибавочный продукт. Пастбище находится в родовой собственности, если мы говорим о ранней части этой истории. Как только мы перешли уже именно в империю Чингисхана, точно так же эти пастбища выдавались, ну, если мы сейчас скажем по-французски, в лен тем или иным степным наемным богатурам, которые эксплуатировали данные пастбища при помощи подобного населения. Вот, вот и все. Поэтому это был кочевой тип феодального общества здесь. Конкретно вот тут-то формационный подход работает на 102%. Вот с китайцами, яванцами, индонезийцами шире, вот там все не так. Однозначно, там специально еще Маркс говорил о восточном способе производства. Там тоже на самом деле Маркс не сильно разбирался в силу того, что писал очень давно, именно в подробностях организации китайского общества. Там тоже была своя форма феодализма, вполне нормальная. Но да, она была очень не похожа на то, что было в Европе. А тут замени пашу на пастбище, и ты получишь ровно тех же феодалов. Только у них вот замка нет, а юрта вместо этого. И народу в подчинении побольше. Вот и все.
10: Спасибо. Вот в самом начале фильма показано, как некий человек по имени Таргутай после смерти Ясугея пленит малолетнего Темуджина. Там не совсем понятно, кто этот человек. И вот если этот человек был из самого племени, то насколько это было легитимно, такой поступок с точки зрения монгольских обычаев. А если он был из другого племени, то где тогда, ну почему никто не защитил Чингисхана?
9: Он был из племени тайджутов или тайчиутов. Сам Чингисхан происходил из племени киятов, рода Барджигин. Они были родственники, дальние, правда, то есть это не прямые родственники. По-моему, Таргутай приходился Чингисхану двоюродным, что ли, дядей. Это вообще вопрос крайне запутанный, потому что генеалогия во многом легендарная. Но, тем не менее, скорее всего, родственники. И, что важно, тоже из золотой семьи, которая имела право на ханский престол. И вот, Ясугей погиб, умер, ну, был отравлен, можно сказать, погиб, да? А значит, по представлению вот этого дикого степного рода племенного общества, он очень сильно выпухнулся. То есть, а значит, его правильно татары отравили. Ну а что ты пьешь все, что тебе протягивают? Ну это же мерзость. Зачем? Сам дурак. Значит, ты лишен, сам лишил себя благосклонности синего неба. А значит, хороводиться с его родственниками себе дороже. Потому что на них лежит неудача. Надо от них валить и забрать все хорошее от дороги. Ведь Таргутай-то он только в кино взял его в плен. По-настоящему он не брал его в плен, они просто забрали все имущество и ушли, оставив семью и судьи умирать с голода. А они взяли и не умерли. Стали выживать, жить и, что очень важно, мы в эту степь не представляем себе, там ни телефона, ни интернета, ничего, но она наполнена сплетнями и слухами, там все про всех знают. Потому что они очень мобильны и слухи разносят далеко.
10: Социальная степь.
9: Социальная степь – это прекрасно. Социальная степь – качи. Вы как, кстати, тоже? Таргутай узнал, что Темучин подрос настолько, что он смог завалить своего брата. И он понял, что если он завалил своего единокровного брата, дядю он точно завалит, когда вырастет. И решил дело прекратить. И он вот только после этого, по-моему, через 2 года он явился вместе с 300 воинов и взял 11-летнего подростка в плен, приведя 300 мужиков для этого. Он довольно серьезно к нему относился.
11: Вы сказали о том, что основная боевая боеспособность Ван Гога заключалась в их умении стрелять из лука. В фильме была такая сцена, где перед генеральным сражением, перед концом фильма, получается, выстрелил один из воинов Чингисхана, выстрелил стрелой и попал в ковер рядом с его братом. А могло ли такое произойти на самом деле и вообще какое расстояние между ними?

0: он выстрелил на 890 метров. Монгольский лук боевой, а там стреляет явно из боевого лука. Это куда менее совершенное, хотя все равно невероятно эффективное оружие, которое могло максимум выстрелить метров на 300-350, просто максимум. А там показали между войсками явно больше, чем 350 метров. Поэтому очень вряд ли так далеко можно пальнуть.
1: Я прежде всего хотел бы отметить, как насколько шикарно выглядит Кристина сегодня, как и всегда. Кирилл Александрович, тоже мое почтение. А вопрос следующий. Уже частично вы ответили на комментарии про этот конский спецназ в конце. Правильно я понимаю, что монголы, они воевали, набегали, отстреливая из луков, потом отступали, отступая тоже отстреливали. То есть они практически не воевали с копьями на лошадях, с саблями, примерно, как там показано. И в пешем строю, естественно, тоже не воевали. Ну, единственное, может быть, та сцена в начале, где их заставили спешиться. Но, опять же, мне хотелось, чтобы их из лука расстреляли. Они просто там ждали у телег.
2: Вот! И мне бы хотелось.
1: А они просто стояли, ждали у телег. Ну, прям просилось. Ну, давайте, ну, что вы на высоте стоите? Как вы можете это прокомментировать?
0: Да, ну, опять же, это, к сожалению, нет ни одного фильма в мире, который бы верно отразил такого рода историю. Просто нет, и все. Это не только монголы, любые степные конные кочевники не только так и воюют. Они сначала очень много стреляют из луков, до сих пор пока не решат, что противник потерял строй. И вот тогда вступает в дело ханская гвардия, которая именно из тяжело вооруженных людей, в железных доспехах, у них и копья, и мечи, и топоры, и все, что положено, и вот они наносят уже удар для рукопашного боя. И вот тогда вся легкая конница встает сабли и едет помогать. Но этого, к сожалению, вот там не показали ни здесь, ни в любом другом кино. Такого просто не существует. Пора снимать цену.
1: Спасибо.
0: И последний вопрос.
3: Откуда у них столько железа было вообще?
0: По поводу железа, это очень правильный вопрос. Монголы покупали или железо, или изделия из железа у лесных жителей. И стоит там были выходы железа вполне себе. Во-первых, во-вторых, Китай. Китайцы с удовольствием поставляли им оружие, самое разнообразное, для того, чтобы монголы как можно дольше и эффективнее резали друг друга.
4: Клим Александрович, здравствуйте, Кристина вам тоже. Хотел бы вас спросить, чем все-таки воевали монголы, какими отрядами воевали монголы? То есть, например, на реконструкции я видел, что была конница, пехота, даже арбалетчики, для меня это было удивление. А другие говорят одно, а в фильме была только пехота и конница, и вот такой вот вопрос появился.
0: Рода войск, представленные в монгольском войске, в первую очередь, в начале империи, были представлены конницы и точка. Больше не было никого. Все монголы, как любые кочевые кочевники, как и степные кочевники, это конница и все. У них не было ни пехоты, то есть они могли спешно превратившись таким образом, ну, что-то наподобие драгуна, извините. Заговаривались в конце дня. Потом, после включения куда больше территорий в свой ареал, они получили еще и мощнейший инженерный корпус из Китая, которые возили с собой метательную артиллерию и умели его применять, и умели эти средства применять. Но основой монгольского войска всегда оставалась именно конница. История с включением условно регулярной пехоты в это дело. Это история уже второй половины 14 века, история Амира Тимура, который в самом деле на постоянной основе получил и пехоту в монгольские порядки тоже. Но это после Чингисхана через 200 лет.
5: Хорошо, спасибо за ответ.
0: Все!
6: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, как вам понравилось мероприятие, потому что мы его делаем первый раз, и нам интересно мнение наших зрителей.
7: Оценка на 5 баллов, очень интересно. Вы ответили на самые интересующие публику вопросы в полном объеме. Я дополнил свои знания.
8: Ну, было очень душевно, очень харизматичный ведущий с Климом.
9: Все очень круто. С самого начала реконструкции смотрю в интернете, вот, пришел вживую посмотреть, и был очень доволен.
10: да, круто, понравилось, интересно.

0: ответ на вопросы. То есть все вопросы, которые у меня были в голове, все спросили.
1: Мероприятие великолепно. С момента, как вышли ведущие, зал был их целиком и полностью. Захватили экран, захватили время, камеру. Клим Александрович лучший, подписал аж две книжки. Большое спасибо.
2: Да, спасибо вам большое.
3: Если честно, для меня это было прямо, я даже не знаю, как выразиться, воодушевляюще. Я бы так сказал, наверное. Потому что я очень долго ждал, соответственно, этого мероприятия. И очень хотелось послушать вживую, соответственно, вас и Клима Жукова. Да, смотрю и деконструкцию, и Клима тоже смотрю.
4: Ну, Клим Саныч, как всегда, зажег. И с точки зрения исторической, научной, и в том числе и развлекательной, художественной.
5: На первый раз достаточно очень успешно. Я не первый раз вижу такие первые выступления, и для офлайна это очень классно вышло. Практически не отличается от онлайна, ну, то, что только в 3D.
6: Так, большое спасибо, на самом деле все очень замечательно, очень приятно. Одно дело смотреть через экран, другое дело вживую вот так общаться, очень здорово.
7: Ну, спасибо большое за мероприятие, оно великолепное получилось. Клим Александрович вот чувствует свои стихии, но он часто бывает, потому что я, например, бывал на форумах «И цифровая история», и «Ученые против мифов», и вот у вас тоже замечательный формат фильма с разбором, это надо развивать, это надо продолжать.
8: Как узнал, что он только бывает, сразу же купил билеты и все, и даже не обсуждалось, то есть все планы поломались, ну, только вот было вот главное это.
9: В принципе, очень даже получилось неплохо, я считаю, побольше бы таких мероприятий.
10: Спасибо вам большое. Онлайн я смотрю все выпуски «Деконструкции», вот, и специально приехал с города Ростов-на-Дону за 1200 километров, чтобы попасть, но это мероприятие вживую с вами познакомиться. Спасибо вам большое.
2: Спасибо огромное, очень приятно, правда.

0: завершаем сезон цикла лекций «Трибуны ученого». И у нас в гостях сегодня Анатолий Михайлович Черепащук, академик, доктор наук, директор Государственного астрономического института имени Штернберга, заместитель председателя ученого совета Московского планетария и наш большой друг, человек, который всегда поддерживает планетарий, помогает ему. И без него, ну, я не знаю, может быть, сегодня бы было совсем не то, что есть на самом деле, то, что вы видите, то, что вы знаете, и то, что, надеюсь, вы уже полюбили. Анатолий Михайлович, спасибо вам огромное за вашу поддержку, помощь, за отзывчивость и за все, что нас с вами связывает. Передаю вам слово. Лекция называется «История истории Вселенной». Поприветствую.
1: Наташа, я вам буду читать лекцию с таким интригующим названием, а смысл ее в том, что это история становления наших представлений о природе Вселенной. Почему это я решил с этой лекцией выступить? Ну, лекция весьма актуальна, если иметь в виду, что 33% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Это опрос 2011 года, опрос ВЦИОМ, Всероссийского центра изучения общественного мнения. Это официальная организация. А в 2008 году 29% россиян так считали. А вот спустя уже 4 года стали считать, значит, 33%. Каждые несколько лет такой черпок делается. Я думаю, что в ближайшее время уже процент будет еще выше. Так что вот нам нужно с вами все-таки знать, как устроена наша Вселенная и как мы пришли к нынешнему представлению о строении Вселенной. Я вам буду, когда рассказывать, я буду проводить удивительные параллели. Вот те события, которые происходили тысячелетия тому назад, как они похожи на те события, которые происходят сейчас, в смысле мировоззрения, в смысле уровня, так сказать, образования населения и так далее. Так что я думаю, что вам лекция должна как-то вас немножко заинтриговать. Итак, давайте начнем. Ну, прежде всего, астрономия – это древнейшая наука. Я не говорю про древнейшую специальность, про древнейшую профессию, но как наука астрономия древнейшая. Вот. И еще, значит, вот 20 тысяч лет тому назад, до нашей эры, 20-е тысячелетие до нашей эры, имеется свидетельство астрономической деятельности человека. Вот был найден по дачинскому жезлу из кости мамонта с некоторыми астрономическими рисунками. А вот 7-8 тысячелетий до нашей эры появляются следы астрономической деятельности в виде наблюдательных площадок, астрономических рисунков, лунных календарей, изображения на древних пещерах, на стенах пещер. Эти следы относятся к так называемой доисторической астрономии, когда еще не было письменности. А вот 3-2 тысячелетия до нашей эры, я подчеркиваю, появляется историческая астрономия, когда уже астрономическая деятельность отражена в письменных источниках. Вот с этого времени мы уже можем ознакомиться с состоянием астрономического мировоззрения. То есть со 2-3 тысячелетия до нашей эры. Ну, естественно, научное осознание Вселенной начало формироваться с 1-го тысячелетия до нашей эры. Со 2-3 тысячелетия были отдельно отрывочные сведения о представлении там людей о том, что такое Луна, что такое Солнце. Но вот общее, так сказать, представление о том, в каком мире мы живем, и первые попытки осознания Вселенной как упорядоченного устройства, вот, и попытки познать ее состав, законы развития и даже гипотезы об их происхождении Вселенной, они были вот высказаны вот уже в 1-м тысячелетии до нашей эры. Астрономия – очень интригующая наука. Всех интересует тот мир, в котором мы живем, откуда он произошел и так далее. Поэтому это очень такая мировоззренческая наука. Но вот наиболее ранние идеи так сказать, мира в целом, который нас окружает, они были вот в религиозных представлениях, в так называемых космических гимнах ведов, древних индийцев, в хрониках придворных астрономов-чиновников из Китая. А в Китае астрономия была, между прочим, государственной службой ответственной. Но особенно ярко и многообразно эти представления о мире проявились в поэмах о природе. вот, значит, о сущности вещей. У первых натурфилософов и астрономов Древней Греции. Дело в том, что в Древней Греции был не совсем тоталитарное устройство. Это был, там большая демократия была. И потом была достаточно большая свобода мышления. И именно в Греции зародились первые такие смелые гипотезы о строении нашей Вселенной. Ну вот, здесь первое тысячелетие, здесь же, ну, конец X века до нашей эры. Вот такая есть книга гимнов индийская, Ригведа. Вот там уже сказано, что Земля – это обширное плоское пространство, покрытое сверху небом, голубым сводом, усеянным звездами. Вот уже, так сказать, первое представление о Вселенной, как о плоской Земле, укрытой, так сказать, сводом неба. Ну вот надо сказать, что помимо прикладного использования ранней астрономии для ориентации в пространстве и времени, ну также вот для, так сказать, для определения моментов начала сельскохозяйственных работ и так далее, вот в астрономии в ранней отразились также культовый характер астрономии, а именно поклонение светилам. Это первоначальные формы религии. А также вот движение небесных тел использовались как сигналы с неба. Это уже зарождение астрологии, которая сейчас проникла во все сферы нашей деятельности. И мне вот два дня тому назад мой коллега из филиала МЧС в МГУ звонит и говорит: «Вы директор астрологического института?» Я говорю: «Кто вам сказал? Я директор астрономического института». Он говорит: «Как? Мне пришла бумага из ректората МГУ. Вот директор астрологического института. Я хочу с вами посоветоваться относительно мер безопасности там в университете и так далее, и так далее». Вот даже в МГУ в ректорате печатают бумаги и называют меня директором астрологического института. Вот как, какое время, как мы живем с вами. Ну вот, особенно интересно, что умение на основе наблюдений предсказывать некоторые периодические явления делало астрономию в руках ее руководителей и жрецов религиозных в тоталитарных государствах, типа Древнего Египта, Вавилонии в Месопотамии. Вот там была твердая вертикаль власти. Так вот, астрономия была большой политической силой. И поэтому культовая жреческая астрономическая деятельность была строго засекречена. Ну, был известный мексиканский фильм о том, как, значит, вот в момент какого-то там военного столкновения войск вдруг оказалось, произошло полное солнечное затмение, и все разбежались и так далее. Вот, так сказать, все эти явления вот древние жрецы, они использовали для укрепления своего могущества, потому что они говорили, что вот они общаются с Богом, и Бога просят, чтобы тот отключил солнце на какое-то время. Вот. Вот, значит, ну и также параллельно с описанием Вселенной разрабатывались и, так сказать, развивались некоторые, так сказать, представления о формах материи во Вселенной. Ну, люди старались свести все многообразие наблюдаемого мира к немногим первичным элементам. Вот. Это значит, вот обычно в качестве первооснов мыслились некоторые общие понятия, такие как, ну, Земля, во-первых, это на которой мы живем, дальше вода, как вечно движущаяся среда. Родоначальник греческой науки Фалес Милетский уже в VII веке до нашей эры считал, что именно на воде и держится, плавает тяжелая плоская цилиндрическая Земля. Воздух – это другая уже среда, другая субстанция, как вездесущий, проявляющийся в ветре и в вихрях. Значит, вот Анаксимен в VI веке, до нашей эры тоже, он полагал, что именно на вихре воздуха, как на подушке, держится Земля. Ну, огонь тоже, как наиболее легкий, проявляющийся в светилах. Так было у Анаксимандра, VII век до нашей эры. Это ученик Фалеса и учителя Анаксимена. Вот этого. А также у пифагорейцев и огнепоклонника зороастрийца Гераклита Эфесского в V веке до нашей эры. Здесь опечатка. До нашей эры нужно писать. Вот. Ну вот первая космологическая модель. Это значит модель Анаксимандра, VII век до нашей эры. Это наша Вселенная. Значит, она образовалась в результате разрыва центрального зародыша, который превратился в несколько сфер колец, космосов, вот эти сферы. Они заполнены огненной материей, промежутки между этими космосами. И небесное светило – это щели в этих кольцах, в которых просвечивает огонь. И, значит, вся эта сфера, она окружена вот той самой огненной средой, из которой вот это самое, так сказать, разрыв центрального тела и произошел. Вот. Но, а Солнце и Луна, они расположены выше звезд в этой модели. А в центре, конечно, плоская Земля формы цилиндра и Ойкумена. По-гречески это обитаемая Земля с Грецией. Греция считалась центром вот центрической системы мира. Кстати, у китайцев в центре была именно вот китайская, так сказать, плоская Земля с, так сказать, с китайской столицей в центре. Вот была даже еще в V веке до нашей эры была не геоцентрическая модель мира с движущейся Землей. Вот. А в центре священный очаг Гестия. Вот около этого очага все вращаются, в том числе и Земля. Вот. И она была в V веке вот пифагорейцем Филолаем. Такая модель описана. Ну, конечно, сугубо такая, так, на качественном уровне. Ну, что касается материи, то вот был добавлен к четырем первоосновам – Земля, вода, огонь и, так сказать, воздух – была еще добавлена пятая первооснова Платоном в 4 веке до нашей эры. Значит, 4 век – это уже позднее, чем 5 век до нашей эры. Тут обратный отсчет, так сказать, до нуля. А потом уже от нуля пойдет подсчет по возрастанию соответствующих дат. Вот. Значит, вот Платон, древнегреческий философ, математик и астроном, вот он добавил к четырем вот этим земным сущностям пятый небесный первый элемент, пятую сущность – квинтэссенция. Он дал этой сущности имя эфир или квинтэссенция. Кстати, вот сейчас квинтэссенция применяется для описания одного из видов темной энергии. Я об этом кратко упомяну потом. Вот. Дается дань уважения вот мудрым, так сказать, ученым еще вот до исторических времен. Ну вот древнеиндийские натурфилософы, это 4 век до нашей эры, выдвинули вообще любопытную идею. Они предполагали, что некоторые невидимые мировая среда, которую они назвали прана, обладает свойствами самодвижения, вроде дыхания, и находится в состоянии натяжения, как, так сказать, вот наша среда вакуумоподобной темной энергии. Вот. И не напоминает ли образ пустой вселенной Деситера вот с этой со средой, которая находится в состоянии самонатяжения. Даже вот некоторые аналогии могут проводиться. Также вот атомистика появилась в те времена. Это вот, значит, уже 5-4 век уже нашей эры. Вот, вот первую материю начали представлять состоящие из микрочастиц атомов. Вот Демокрит, Левкип. Они, значит, различались, эти атомы, по размерам и сложности формы. Вот Платон, значит, он создатель Афинской академии. Он, кстати, на входе академии написано было «Не знающий геометрии, да не войдет сюда». Вот. И вот он в своей академии он разрабатывал как раз геометризацию первооснов материи. Частицам каждого первоэлемента, значит, воде, огню, там, земле и так далее, он придал форму одного из пяти правильных выпуклых многогранников, так называемые платоновые тела. Это значит куб, это частицы земли, атомы. Атомы Земли, тетраэдр – элементы воздуха, октаэдр – это элементы огня, икосаэдр – это 20-гранник, элемент воды, и додекаэдр – 12-гранник – это частица эфира, вот эта квинтэссенция, пятой сущности. Ну, теперь уже переходим конкретно к астрономии. Аристотель, который жил вот в этих годах, уже в 4 веке нашей эры, до нашей эры, впервые обобщил накопленные в Греции все знания по астрономии, значит, не только в Греции, и за ее пределами, о явлениях как на Земле, так и в космосе, и оформил эти знания в первую в истории естествознания стройную и убедительно физически обоснованную для его времени универсальную геоцентрическую картину мира. Это геоцентрическая картина мира, картина Аристотеля, она была превращена католической церковью в религиозную догму в свое время. Хотя вначале католическая церковь эту картину мира отвергала. Но потом нашлись умные религиозные деятели, которые поняли, что эта картина мира очень удобна для описания Вселенной и для покорения мыслей граждан, так сказать, жителей. Чтобы вот они поклонялись Земле как центру Вселенной и так далее. И с этой точки зрения потом, спустя какое-то время, вот эта геоцентрическая картина мира была признана религией, не только признана, но и была превращена в католическую, в религиозную догму. Итак, физическое обоснование геоцентризма дал Аристотель. Вот это 4 век до нашей эры. Вот Аристотель. Но математическое обоснование этой геоцентрической картины мира дал, конечно, Птолемей. Это уже 2 век нашей эры. Точной даты неизвестно. Вот. Но около примерно 2 век нашей эры. Он дал математическую теорию, так сказать, вот этой схемы Аристотеля, которая называется теорией Птолемея. Он предполагал, что Земля в центре мира, а сложное движение планет, а планеты, вы все знаете, двигаются как в прямом направлении, так и в попятном. И это, собственно, послужило основой для зарождения астрологии. Потому что планета может идти вперед, потом останавливается и идет назад. Потом снова останавливается и идет снова вперед. Если мы сидим в центре Вселенной на Земле, а планеты вокруг нас вращаются, то очень трудно понять, как так планета ходит. То остановилась, то пошла назад. С точки зрения движущейся Земли, забегая вперед, скажу, это легко понять. Это просто сложение скоростей, как сложение скоростей двух поездов. Но тогда-то люди были уверены, что они сидят на неподвижной Земле, поэтому считалось, что планеты, им присущи мистические особенности. Они влияют на судьбы людей, потому что они двигаются очень необычно. Вот. И вот эти сложные движения планет Птолемей описал своей математической теории, в которой Земля в центре мира, а сложное движение планет, Солнце тоже неравномерно двигается по небу, Луна очень сложно двигается по небу. Вот это все сложное движение планет, Солнца, Луны, он описал с помощью системы эпициклов и дифферентов. Предполагается, что имеется орбита, и на орбите двигается не планета, а некоторый центр. Вокруг этого центра движется, наблюдается еще одна окружность. На этой окружности находится еще один центр. Он по своей окружности движется. И вот уже на этой третьей окружности по ней движется планета. Тогда сложение всех вот этих сложных движений дает нам видимое сложное движение планет. И эта теория, значит, Птолемея, она просуществовала несколько тысячелетий, видите, за 2 века нашей эры, до Коперника, это 1540 год. Вот. Она существовала. И называлась эта, так сказать, монография большая с описанием этой теории «Альмагестр». Она была освящена католической церковью, превращена в догму. Вот. И она служила очень хорошо, потому что для глаза нужно было точность порядка одной угловой минуты. И с такой точностью теория Птолемея прекрасно описывала все движения планет, Солнца и Луны, и не было никаких проблем. Вот. И поэтому, значит, вот эта теория очень долго просуществовала и принесла практическую пользу. Вот случай в истории науки, когда абсолютно неправильная теория прослужила человечеству с большой пользой, потому что она хорошо описывала вот движение планет. А эти движения планет нужны были путешественникам. Там начались как раз путешествия Магеллана, Васко да Гама и так далее. Им нужно было ориентироваться в море по звездам, по планетам, по Солнцу, по Луне. Для этого им нужно знать было теоретически предсказанное положение этих планет, чтобы иметь возможность определять направление движения корабля. Вот. И это все вот как раз все эти, так сказать, первые географические открытия, они были сделаны с применением теории Птолемея, с предсказанием Птолемея. Но по мере повышения точности наблюдений, значит, уже, конечно, теория Птолемея не стала удовлетворять с нужной точностью наблюдения. Приходилось ее обобщать. Ну что, как обобщать? А новые эпициклы прикручивать. Значит, есть 3 эпицикла. Приделаем 4-й эпицикл. И тем самым введем поправку. И вот уже, значит, ко времени появления Коперника, уже к 15 веку, количество этих эпициклов достигло 60 в теории Птолемея. И всем стало ясно, что-то тут не то. Что-то не очень, так сказать, в порядке в этой теории. И вот, значит, Коперник, он захотел построить теорию Птолемея на более высоком уровне. Именно предполагал, что Земля в центре Вселенной тоже. Но просто он хотел построить математический аппарат, более совершенный, который позволил бы более точно, чем теория Птолемея, описывать движение планет. Но когда он стал все это делать, он понял, что это сделать невозможно в рамках гипотезы о том, что Солнце в центре нашей Солнечной системы. Более того, он ознакомился с некоторыми трудами. Вот еще в 3 веке до нашей эры идея движения Земли вокруг Солнца обсуждал Аристарх Самосский на чисто философском уровне. качественном уровне. Ну и эта идея уже в XI веке, то есть еще за 300 лет до Коперника, в более конкретизированном виде возникла на Востоке в трудах Беруни. Вот. И поэтому он еще вот эти, когда прочитал еще вот эти книжки, ему пришла в голову идея, зачем связываться с неподвижной Землей. Давайте возьмем Солнце в качестве неподвижного центрального тела и попробуем описать движение планет, так сказать, в рамках этой модели. И вот он, вопреки своим первоначальным намерениям, стал развивать гелиоцентрическую модель мира. И оказалось, что все прекрасно описывается. Все прекрасно описывается. Но для того, чтобы очень точнее описать движение планет, он все-таки вынужден был оставить некоторое количество эпициклов. Дело в том, что тогда считалось, что движения планет должны быть, обязаны быть круговыми. Потому что тогда считалось в религии, на религиозном уровне, что самое совершенное движение в мире – это круговые движения. И кому, как не планетам, созданным Богом, двигаться по кругам. От любые отклонения от кругов считались грехом. Поэтому, значит, вот он вынужден был принять круговые движения планет, а на самом-то деле планеты двигаются по эллипсам, и поэтому в модели гелиоцентрической системы мира, если он принял круговые движения планет, он получил расхождение с наблюдениями. Чтобы их скомпенсировать, он ввел несколько эпициклов. Но, тем не менее, сама идея о том, что в центре нашей Солнечной системы имеется Солнце, и все планеты вокруг нее вращаются. Вот. Значит, эта идея, она оказалась революционной, очень жизнеспособной. И дальше все пошло легко. Но, тем не менее, уже церковь... Да, кстати, он опубликовал первые идеи гелиоцентрической системы мира вот еще в 1515 году в так называемом «Малом комментарии», в котором на качественном уровне было все описано. А вот математическую теорию о вращении небесных тел, там уже сложная математика и так далее, он изложил вот в этой книге, это несколько томов. И эта книга, эти несколько томов ему были подарены буквально за несколько дней до его смерти. В 1543 году он скончался, и именно в этом году он получил уже отпечатанные тома своей теории гелиоцентрической системы мира. Но в начале церковь не придавала значения гелиоцентрической системе мира, потому что некоторый, так сказать, священник предписал вот этому малому комментарию некоторое введение, в котором он сказал, что вот эта теория, которая, так сказать, конечно, она неправильная, потому что на самом деле Земля в центре, но это хороший метод более точного описания планет, движения планет. И церковь это вполне удовлетворяла, что ну давайте вот новый метод математический, на самом деле Земля в центре. Но такой моделью можно точнее описать. И, короче, тем более там были сохранены некоторое количество эпициклов, поэтому как бы схожесть есть с теорией Птолемея. И поэтому долгое время священники не понимали революционной сущности вот этой, так сказать, модели. Но когда они это поняли, то в 1616 году, уже после его смерти, Коперник счастливый человек, он спокойно прожил свою жизнь без всяких гонений со стороны церкви. Более того, он был очень уважаемым человеком, потому что он помогал строить новый календарь, переход от юлианского календаря к григорианскому. Как раз тогда возникла потребность в этом календаре, потому что начались большие расхождения в предсказаниях Пасхи и так далее. Для религиозных деятельностей это была проблема. Вот. Поэтому он с религией дружил, со всеми, так сказать, там, аббатами всякими и так далее, и прожил свою жизнь счастливо и так далее. Получил в конце своей жизни даже законченный труд и так далее. Но вот уже в 1616 году, спустя несколько лет после его смерти, был наложен запрет на учение Коперника, и снят он был только через 200 лет, в 1828 году. Вот такая вещь. Вот. Ну, теперь, значит, конечно, главным популяризатором идей Коперника был Джордано Бруно. Джордано Бруно был монахом в неаполитанском монастыре. Он там прожил какое-то время и увидел это роскошь жизни монахов, их развратный образ жизни. Он возненавидел это всеми фибрами души, вот, и сбежал из этого монастыря. Вот, и стал заниматься философией, наукой и так далее. И он понял, что действительно теория Коперника – это настоящий прорыв, настоящая революция. И он расширил даже смысл этой теории. Он следовал Кузанскому. Был такой еще философ вот 15 века, который уже утверждал множественных солнечных систем во Вселенной, причем обитаемых. Он считал, вот Кузанский считал, что есть в мире много солнц, вокруг которых есть обитаемые планеты. Это было в 15 веке сказано. Но вот Джордано Бруно воспринял эту идею и стал активно пропагандировать идеи Коперника в обобщенном смысле. Потому что Коперник считал, что Солнце в центре всей Вселенной. Потому что тогда наша планетная система считалась как бы вот она есть вся Вселенная. А он считал, что Вселенная гораздо больше, таких Солнц, как наша Вселенная, очень много, и вокруг каждого Солнца может вращаться своя Солнечная система, на которой может быть жизнь на некоторых планетах. Он выдвинул идею множественности обитаемых миров. Он был формально за это сожжен на костре Инквизиции в 1600 году на площади Цветов в Риме. Сейчас ему поставлен памятник на этой площади и так далее. Но главная причина, по которой он был сожжен, конечно, не это. Это только, как бы, так сказать, повод для церкви, что он проповедовал ересь. На самом деле он, как опытный, так сказать, монах бывший, он видел этот разврат, эту коррупцию среди монахов, и он обращался в правительство Неаполитанской, так сказать, республики с требованием лишить вот тех земель, тех наделов, эти монастыри. А самое главное, он возражал против идеи непорочного зачатия. Он утверждал, что, так сказать, Дева Мария была нормальная женщина, которая родила от нормального мужика и так далее. Вот даже в то время критиковалась эта идея. И, конечно, за это церковь его сожгла на костре. Ну, а поводом было вот, значит, множественность солнечных систем во Вселенной. Вот такая вот забавная штука. Ну, и уже настоящее наступление на геоцентрическую систему мира началось с открытий знаменитого Галилея. Галилей, прежде всего, блестящий физик, который выдвинул принцип Галилея. Он показал, что ускорение тел не зависит от их массы. Отсюда следует принцип эквивалентности, который лежит в основе общей теории относительности Эйнштейна. Но часть своих занятий он посвятил, значит, астрономии и добился здесь выдающихся результатов. Дело в том, что уже в конце 13 века были изобретены очки с выпуклыми стеклами. Но если взять две линзы выпуклые, то получается перевернутое изображение. Телескоп с двумя выпуклыми линзами дает перевернутое изображение, что неудобно для обывателя. А вот очки с вогнутыми стеклами были изобретены позднее. Вот, и с тех пор уже начали появляться подзорные трубы в Голландии. Очки были в Италии изобретены. А подзорные трубы стали появляться в Голландии. Вот Якоб Метиус в том числе. Вот, объектив – выпуклая линза, а окуляр – вогнутая линза. Такой прибор дает неперевернутое изображение и позволяет увеличивать изображение. И вот такие уже подзорные трубы стали распространяться. Когда Галилей об этом узнал, он приобрел одну подзорную трубу, но она увеличилась всего в 3 раза. Он решил увеличение увеличить. Он сам научился шлифовать линзы, полировать линзы и довел увеличение своего телескопа до 32 раз. И с этим телескопом он навелся на Луну, на Солнце, на звезды, на планеты. Вот. Ну, обнаружил, значит, кратеры на Луне, пятна на Солнце. Но показал, что многие участки Млечного Пути – это не какие-то туманные участки, это скопление большого количества звезд. Но самое важное открытие, я считаю, он сделал это движение спутников Юпитера, вокруг самого Юпитера. Он обнаружил, что вокруг Юпитера вращаются 4 спутника. Кстати, сейчас Юпитер прекрасно виден с вечера. Я вам советую, если у кого есть телескопы, посмотреть или прийти в московский планетарий и полюбоваться этим зрелищем. Здесь есть такие прекрасные возможности. Вот. Оказалось, Юпитер окружен 4 спутниками, которые вращаются. Буквально изо дня в день мы видим, как положение этих объектов перемещаются. Вот. И это было полным, так сказать, опровержением геоцентрической системы мира, потому что религия считала, что Земля в центре Вселенной. Ничего другого не может быть центром Вселенной, а только Земля. А тут оказывается какой-то вшивый Юпитер, а вокруг него тоже чего-то вращается. Конечно, это религиозные деятели не могли простить Галилею. И он, значит, был, значит, подвергнут гонению. Вот, и он написал книгу, такой диалог о двух главнейших системах мира, которая была написана в очень простом, популярном стиле разговора 3 человек, так сказать, между собой, включая некоторые анекдоты даже. И тогда она читалась легко, как, так сказать, брошюрка такая легкая. Вот. И вот это ему одно из главных обвинений, что он, написал так, как это понятно обычным людям. Наука должна быть непонятна обычным людям с точки зрения, значит, вот, религиозных деятелей. А он пишет понятно. Вот. Короче говоря, бедняга попал под инквизицию. Его вынудили отречься от своих взглядов. Он отрекся, но потом, так сказать, все-таки продолжил свои занятия во Флоренции. Вот. Ну и, так сказать, остался как великий ученый, который впервые привел наблюдательное свидетельство против геоцентрической системы мира. За ним пошел Иоганн Кеплер. Значит, поскольку Коперник и Галилей, они, так сказать, как бы разложили движение планет на видимое движение и истинное движение, ну, Коперник особенно, то нужно было объяснить вот эти движения, истинные движения планет, то есть посмотреть конкретные траектории, по которым планеты двигаются. Поскольку мы наблюдаем на планеты с движущейся Земли, то видимое движение планет очень сложное. Я говорил, они петлеобразные и так далее. Вот надо было привести все к центру Солнца. И это удалось сделать Кеплеру. Вот. И, значит, он на основании того, что он уже знал, каковы истинные траектории планет, в частности Марса, он вывел законы планетных движений. Три закона. Первый, второй и третий законы Кеплера. Вот. Ну, надо сказать, что в основе этих законов лежали наблюдения датского астронома Тихо Браги, который очень долго наблюдал Марс. Были очень длинные ряды наблюдений. Поэтому Кеплер первым делом эти видимые положения Марса себе пересчитал в истинное положение, посмотрел, какая орбита. Оказалось, что орбита – эллипс. И в фокусе этой орбиты сидит Солнце. Это первый закон Кеплера, что все орбиты планет – это эллипсы. В фокусе каждой планеты сидит в фокусе орбиты каждой планеты сидит Солнце. Второй закон Кеплера, он обнаружил, что чем ближе к перигелию планет, тем быстрее она движется. И он количественно описал это различие скоростей по орбите планеты вокруг Солнца. Второй закон Кеплера. И третий закон Кеплера, он связывал периоды обращений планет с размерами больших полосей их орбит. Очень красивый закон. Вот. Ну, после этого, конечно, уже Коперниковская революция, гелиоцентрическая система мира пошла победным шествием. Вот. И на основании движения планет, поскольку теперь Кеплер дал нам утверждение, что планеты двигаются по эллипсам, Ньютон стал подбирать тот закон, ту силу, которая обеспечивает движение планет по эллипсам. Он решил сложнейшую и тончайшую, вообще-то некорректную задачу, обратную задачу, так называемую, по движению планет. Он предсказал тот закон, который движение этих планет вызывает. Вот зная закон, легко посчитать движение планет. Это прямая задача. А вот по движению планет посчитать сам закон – это очень сложная задача, которая была под силу только такому гению, как Ньютон. Вот. И он показал, что на планеты действует сила, обратно пропорциональная квадрату расстояния между ними. Хотя надо сказать, что длительное время пытались некоторые ученые в этот закон Ньютона вводить поправки. Например, в середине 18 века, уже, видите, почти 100 лет спустя, Клод Клеро, француз, ввел закон Ньютона дополнительно слагаемый эпсилон делить на r куб. Сам закон единиц на r квадрат, закон Ньютона. А он ввел эпсилон делить на r куб, где эпсилон – малый параметр. Для чего это было сделано? В то время ученых очень интересовало движение Луны. Именно по Луне удобнее всего определять положение корабля на море. По положению Луны и по фазам Луны. Но Луна очень сложно двигается. Дело в том, что сила притяжения Земли, она примерно такая же, как сила притяжения Солнца на Луну. Хотя Солнце гораздо дальше, но у него в миллион раз больше масса. Поэтому Солнце двигается в задаче трех тел. На него действует... Луна двигается в задаче трех тел. На нее действуют две почти одинаковые силы. И движение в такой модели очень сложное. Задача трех тел была решена буквально 10 лет тому назад. Буквально до последнего времени эта задача была не решена в точном виде. Только там ограниченные задачи решаются и так далее. А точная задача решена была только вот где-то буквально десятилетия тому назад. И поэтому вот чтобы объяснить эти сложные движения, вот Клеро ввел вот эту добавку. Но потом, после того, когда Лаплас аккуратно все посчитал в рамках теории Ньютона, Клеро сам отказался от введения этой добавки. И теория Ньютона восторжествовала. Ну вот, после появления теории тяготения Ньютона, Кстати, Ньютон создал свою уже модель Вселенной на основании теории Ньютона. Она бесконечная, стационарная. Вот. Вот было предполагалось, что в природе существует дальнодействие, так называемое, когда что сила распространяется мгновенно, сила притяжения, и, так сказать, нет никакого передаточного звена между притягивающим телом и притягиваемым телом. Вот. Это мнение уже других людей. А сам Ньютон считал, что должна быть какая-то носитель какой-то вот этого взаимодействия. Правда, он ему придавал некоторую нематериальную мистическую природу. Ну, наш соотечественник вот, Михаил Васильевич Ломоносов был большим энтузиастом вот, теории Коперника. В России в то время вот, популяризация теории Коперника была важна, потому что Россия сильно отстала в науке. Вот, и хотя уже на Западе она, теория Коперника была принята, еще в России люди считали, что мы вращаемся, что Солнце вращается вокруг нас, как сейчас. Вот. Так что вот Ломоносов вынужден был эту теорию пропагандировать. И он очень много сделал в этом направлении. В том числе он писал стихи, посвящая их царице, императрице. А поскольку императрице стихи посвящены, то все должны были их прочитать. И вот все видели, что вот тут открылась бездна, звезд полна, звездам нет, числа нет, бездне дна. И что есть множество, так сказать, светов, и несчетно солнца там горят и так далее. Вот таким методом, так сказать, он популяризировал значит, вот нашу гелиоцентрическую систему мира. Ну, теперь уже переходим почти к современной астрономии. Значит, по гипотезе Джордано Бруно, Солнце – одна из звезд Вселенной. И вот 18 и 19 века они были посвящены изучению галактики. Считалось, что вот именно галактика – это и есть вся наша Вселенная. И было мощное изучение параметров нашей галактики. Значит, особенно здесь, конечно, преуспел Гершель, Вильям Гершель, который был любителем, музыкантом, был любителем астрономии. Он сам шлифовал зеркала. Тогда не было способов алюминирования, серебрения, поэтому зеркала делались из бронзы, а не из стекла. И самый крупный телескоп имел диаметр 1,20 м. Это приличный инструмент для современности. У нас в Крыму, вот на нашей крымской станции, которую мы сейчас получили неожиданно, после того, когда Крым воссоединился с Россией, вот, там телескоп 1,25 м, и мы на нем активно работаем и так далее. А вот Гершель еще вот, где-то там в 18 веке, он, так сказать, на таком телескопе уже себе позволял наблюдать. Вот. И он делал подсчеты звезд с целью определения размеров и формы Млечного Пути. Он открыл визуально двойные звезды и показал, что по ним звезды двигаются по эллипсам в соответствии с первым законом Кеплера. Это было подтверждением теории Ньютона. Вот. Он построил модель галактики. Он открыл Уран, кстати. Планету Уран по наблюдениям в один из своих крупных телескопов. Но самое главное, конечно, что он построил модель галактики. Он показал, что галактика, состоящая из сотен миллиардов звезд, это некоторые чечевицы, как двояко выпуклые линзы, такая плоская структура. Но он поместил Солнце в центр галактики. Вот. Уж очень хотелось ему, чтобы Солнце как бы было выбрано. Выбранное положение. Но позднее Шепли изучил систему шаровых скоплений нашей галактики и по, так сказать, шаровым скоплениям показал, что центр галактики расположен не в самом, то есть Солнце расположено не в самом центре галактики, а удалено от центра на 8 килопарсек в сторону. Тем самым был опять подтвержден принцип Коперника. Принцип Коперника гласит следующее, что наша Солнечная система ничем во Вселенной не выделена. Ну, кроме того, что на Земле у нас есть жизнь. Во всех остальных отношениях мы рядовая планета Вселенной. И вот сначала считалось, что наша планета выделена, она в центре Вселенной, значит, это было отвергнуто. Потом Коперник считал, что Солнце в центре Вселенной. Это Джордано Бруно отверг, что Солнце – это рядовая звезда Вселенной. И вот оказалось, что даже, так сказать, и наше Солнце это тоже не в центре галактики, а расположено на периферии, оно тоже ничем не выделено. Ну и вот забавно, ты вы уже, наверное, прочитали этот текст. Несколько лет тому назад академик Арнольд на приеме у Папы Римского в Ватикане спросил: «Галилей недавно оправдан церковью. Не пора ли оправдать и Джордано Бруно?» Ну, понтифик, он умный человек, он ухмыльнулся, сказал, почему бы и нет? Но докажите сначала существование жизни на других планетах. Потому что Джордано Бруно говорил о множественности обитаемых миров. Ну вот сейчас открыто уже более 2000 планетных систем около других звезд, и ищутся следы кислорода и метана в атмосферах этих планет около других звезд. Это очень трудная задача, но ставятся соответствующие эксперименты, готовятся, большие деньги вкладываются в это дело, и может оказаться, что найдут кислород в атмосферах планет, а кислород – это верный признак органической жизни на планете. Будем надеяться, что это в ближайшем времени произойдет. Ну и вот. Но вот считали до Хаббла, что галактика – это и есть наша Вселенная. Но в 1924 году Хаббл наблюдал в 2,5-метровый телескоп туманность Андромеды. И он сделал с ним, тогда уже появилась фотография, и он делал фотоснимки туманности Андромеды в очень хорошие ночи, с хорошим качеством. И обнаружил, что на этих снимках нет никакой туманности. На этом снимке огромное количество звезд. То есть он разложил туманность Андромеды на звезды. Среди звезд он нашел особые звезды периодически, так называемые цефеиды. И по зависимости периода светимости для цефеид, он, значит, определил расстояние до этой туманности Андромеды. Оно оказалось 900... Ну, здесь у меня не написано. 900 килопарсек. А сейчас данные, значит, примерно 2,4 миллиона световых лет, получается, да? Вот. Но он тогда немножко проврался в расстоянии до туманности Андромеда, но на качественном уровне все хорошо совпадает. Так что в итоге он доказал, что туманность Андромеда – это не туманность, а это большая галактика, такая же, как наша, которая от нас расположена далеко. И он впервые показал, что Вселенная – это не только мир звезд, это мир галактик. Вот. Это был, конечно, колоссальный скачок в нашем понимании структуры нашей Вселенной. Ну вот так выглядит типичная галактика. Спиральная структура, звезды, газ, пыль. А в центре каждой галактики, как сейчас показано, расположена сверхмассивная черная дыра с массой от миллиона до миллиардов солнечных масс. И вот таких объектов во Вселенной сотни миллиардов. Так же, как сотни миллиардов звезд в нашей галактике. Наша галактика примерно вот так выглядит со стороны. Ну, дальше пошла уже космология. Первая космологическая работа Эйнштейна была опубликована в 1917 году. А в 1916 году он опубликовал свою общую теорию относительности, которая трактует гравитацию как искривление пространства-времени. И общая теория относительности уже работает в случаях, когда у нас гравитация очень сильная и когда скорости сравнимы со скоростью света. Вот в общем случае нас, так сказать, и кроме того, в общей теории относительности гравитация распространяется не мгновенно, как в законе Ньютона, а распространяется тоже со скоростью света. Вот с учетом всего этого он создал свою теорию относительности, общую теорию относительности, и построил модель Вселенной. Но оказалось, что в его общей теории относительности стационарного решения не получается. Либо Вселенная сжимается, либо расширяется, а вот так, чтобы она стационарно существовала, быть не может. Почему? Ну, потому что нету отрицательных гравитационных зарядов. Есть только положительные гравитационные заряды, которые притягивают. А отрицательных нет. То есть, если у нас есть, так сказать, какая-то система, то она либо сколлапсирует, либо разлетается под действием какого-то толчка. Вот. В итоге он вынужден был ввести в свои уравнения лямбда-член, так называемый. Это некоторая добавка в уравнение, которая позволяла, она давала антигравитацию, то есть вот эти отрицательные заряды, которая позволяла удерживать Вселенную в стационарном состоянии. Он свою теорию в 1917 году сделал, а Хаббл доказал, что у нас Вселенная расширяется значительно позднее. В 1924 году он показал, что Вселенная состоит из галактик, а только в 1929 году Хаббл показал, что есть расширение Вселенной. Поэтому Эйнштейн об этом расширении не знал, и он пытался построить модель стационарной Вселенной. Потом, когда появились работы Фридмана по теории нестационарной Вселенной, Фридман взял уравнение Эйнштейна с лямбда-членом, их решил и показал, что эти решения не только стационарные решения допускают, но и решения пульсирующие, решения сжимающиеся, расширяющиеся. И построен модель нестационарной Вселенной уже. И это было сделано за 5 лет до открытия Хабблом расширения галактик, до открытия красного смещения. Вот. Поэтому вот Фридман и считается создателем релятивистской космологии. Вот здесь как раз портреты Эйнштейна и Фридмана. И вот с 17 по 22 года, в 17 году было доказано, что наша Вселенная – мир галактик, вот, а в 22 году появилась теория Фридмана, которая говорила, что Вселенная должна расширяться. Вот. Значит, началась вторая научная революция в астрономии. В результате была сформирована релятивистская картина нестационарной Вселенной Эйнштейна, Фридмана, Леметра. Вот, значит, Леметр тоже, так сказать, это, значит, ученик английского Эддингтона, ученик Эддингтона. Вот, он тоже развивал теорию нестационарной Вселенной. Но Фридман его опередил. Вот. А Хаббл уже с помощью 5-метрового телескопа в 1929 году показал, что Вселенная расширяется. Он обнаружил, что чем слабее галактика, тем сильнее линии в этой галактике сдвинуты в красную часть спектра. Это говорит о том, если взять эффект Доплера, который приводит к изменению частоты при движении тела, то чем дальше галактика, чем она слабее, тем она дальше, тем больше скорость удаления от нас. И вот этот эмпирический закон Хаббла, он линейный по расстоянию, он вывел. И этот закон называется законом Хаббла. И вот это было прямым доказательством того, что у нас, так сказать, наша Вселенная расширяется в соответствии с предсказанием Александра Фридмана. А физику уже в нашу модель Вселенной внес Джордж Гамов. Он предположил, что вначале был большой взрыв. То есть Вселенная вначале, если она сейчас расширяется, то, возвращаясь назад, мы вынуждены будем считать, что Вселенная была в очень плотном и горячем состоянии. И вот он как раз посчитал, что если у нас было такое плотное горячее состояние, то дальше за счет расширения у нас вот эта горячая плазма и излучение должны охлаждаться, и вся наша Вселенная должна быть заполнена излучением с температурой 3 градуса Кельвина. Это так называемое реликтовое излучение, которое было открыто, значит, совершенно неожиданно двумя радиоинженерами, Пендженс и Уилсон, они были удостоены Нобелевской премии за это открытие, в 1965 году. Наш ученый Шкловский назвал это излучение, остаточное излучение от Большого взрыва, реликтовым излучением. Вот. Но за 7 лет до открытия Пендженса и Уилсона вот это реликтовое излучение наблюдалось в Пулковской обсерватории с помощью рупорной антенны, построенной Хайкеном, Кайдановским и Шмаоновым. Но никто тогда, увы, не придал этому значения. Причем могу привести такую деталь, что Шмаонов, ну, он, это был аспирант. Ему нужно было защищать кандидатскую диссертацию. Он построил рупорную антенну и ее исследовал. И выяснилось, что идет шум постоянный. Он постарался этот шум убрать. Но шум не убирался. И тогда он заявил в своей диссертации, что вот есть какой-то шум, изотропный и так далее, независимо от времени суток, который вот непрерывно идет, и его температура равна 3 плюс-минус там 0,5 примерно градусов Кельвина. Но его научный руководитель ему сказал, если хочешь защищаться, напиши 3 плюс-минус 3, чтобы к тебе не придирались. Может быть, ты неправильно шум убрал, чтобы к тебе на защите никто не придирался. Сделай ошибку 3 сигма. Не сигма там, а 3 сигма или 4 сигма. И он написал 3 плюс-минус 3, значит, градуса Кельвина. В пределах ошибок это 0. Значит, он построил правильную, хорошую антенну без шумов и так далее. И защитился. А потом выяснилось, что вот проморгали вот это самое открытие, реликтовое излучение, за которое была получена Нобелевская премия. Ну и вот дальше уже пошла настоящая астрономия современная. Началась эра всеволновой астрономии. 4 октября 1957 года в СССР, да и в России, был запущен первый искусственный спутник Земли. С помощью этого спутника удалось выводить приборы, астрономические телескопы, за пределы непрозрачной земной атмосферы. Земная атмосфера прозрачна в узком оптическом окне, где длина волны меняется примерно в 2 раза, от синих до красных лучей. Ну, есть еще окно радиоастрономическое, инфракрасное, это окна прозрачности, они очень узенькие. Но в основном для рентгеновского, ультрафиолетового, гамма-излучения, инфракрасного и даже большинства радиоизлучения наша атмосфера непрозрачна. А вот вынос их за пределы атмосферы он позволил посмотреть во всех этих, в этих лучах на нашу Вселенную. И здесь уже длина волны меняется не в 2 раза, а в 10-16 степени раз, потому что гамма-излучение – это длина волны 10 в минус 8 сантиметров, А длинноволновое радиоизлучение, которое идет, например, от солнечной короны нашей, это 10 плюс 8 сантиметра. Это 1000-километровое радиоизлучение. 16 порядков величины. Это привело к тому, что надежность результатов астрономических наблюдений сравнялась с надежностью результатов лабораторных физических экспериментов. И это несмотря на то, что изучаемые объекты удалены от нас на расстоянии в миллиарды световых лет. За счет огромного диапазона длин волн удается получать очень надежные сведения об этих объектах.

предмету уговора заскучивается в жизни человека и для образования человека в этой вселенной. И существует в этой связи два принципа антропных – сильный принцип и слабый. Сильный принцип звучит сурово. Он говорит, что вот доказательство бытия Божьего. Значит, Божьего. Бог создал вселенную специально такой, с такими атомными константами, с такими физическими законами, что там существует, там образовался человек. Он же человека творил. Его главная задача была сформировать человека. Ранняя религия считала, что там Адам и Ева, там яблоко съели, там и так далее. А вот это уже как бы современная версия религии, когда вот целая вселенная была создана Богом для человека персонально. Не Земля, как раньше считали религии. Целая вселенная. Вот это сильно антропный принцип. А есть слабый антропный принцип, который звучит: если во Вселенной имеется много-много-много других причин, не связанных с нами вселенными, вселенных, то мы живем в той Вселенной, в которой случайным образом сформировался такой набор физических констант и такие физические законы, которые благоприятны для образования, для формирования человека и для его жизни. Не исключено, что есть много других вселенных, которые, в которых случайным образом сформировались другие наборы констант, другие законы, и там человека быть не может. Поэтому то, что так наша вселенная хорошо подогнана под человека, это следствие того, что мы в этой вселенной живем. Поэтому принцип называется антропным. Вот об этом, так сказать, о том, что могут быть вселенные, где процессы проходят без свидетелей, говорил еще в 70-х годах прошлого века наш знаменитый профессор из ГАИШ Абрам Леонидович Зельманов. Он тогда еще говорил, что могут быть вселенные, где константы другие, и там нет человека. И там все процессы происходят без свидетелей. Вот этот антропный принцип, он как раз находится в хорошем согласии с современной теорией мультимира. Основоположником этой теории является Андрей Линде. У нас в стране этим занимаются, значит, Лукаш, Новиков, теоретики из группы Кардашова, короче. Ранними стадиями формирования вселенной. У нас в ГАИШе, вот Миша Сажин там и так далее, занимаются на очень высоком уровне этими проблемами. И это новое совершенно представление о нашей вселенной сейчас. Мы, значит, теперь живем, оказывается, в мультимире. И последний вопрос. Но неужели все-таки нельзя из одной вселенной перейти в другую? Они же причины не связаны. Со скоростью света двигаться невозможно больше. Это запрещено законами физики. Оказывается, теоретики даже здесь находят позитивный ответ. Если мы построим кротовую нору, так называемую, между двумя этими вселенными, то через горловину кротовой норы может протекать информация от одной вселенной к другой. И человек может в будущем, в далеком, путешествовать из одной вселенной в другую. Потому что кротовая нора отличается от черной дыры тем, что у нее нет сингулярности в центре, где могут приливные силы человека разорвать. А это туннель в пространстве времени, в котором, так сказать, можно и путешествовать и в пространстве, и во времени. И с точки зрения внешнего наблюдателя это движение со скоростью много больше скорости света. Но внутри самой кротовой норы никаких противоречий с законами физики нет. Потому что там очень мощная гравитация. И она позволяет двигаться, так сказать, вот если вы имеете две галактики, они удалены друг от друга на расстоянии 5 миллионов световых лет, например. Для того, чтобы двигаться в нашем пространстве времени, нужно 5 миллионов со скоростью света, 5 миллионов лет двигаться. А если вы сделаете кротовую нору между ними, а такая возможность уже сейчас все больше и больше становится реальностью. Потому что черные дыры практически открыты. А черная дыра – это прообраз кротовой норы, только с некоторыми особенностями. Так вот, если вы такую сделаете кротовую нору между двумя галактиками, то вам не надо 5 миллионов лет двигаться. Вы за 5 минут можете из одной галактики перейти в другую. Вот, поэтому, если во Вселенной, когда образовывались вот эти первичные флюктуации, формировались и мини-кротовые дыры, мини-кротовые норы, то потом за счет экспоненциального расширения они могли становиться макроскопическими и могут соединять как мосты вот эти причины, не связанные Вселенной. И не исключено, что в очень далеком будущем, когда возраст человечества будет миллионы лет, вот мы сможем путешествовать из одной Вселенной в другую. Правда, возникает вопрос. Возможно, в этой Вселенной другие законы физики. И если мы туда полетим с нашими законами физики, то что же будет с нами? Не исключено, что мы и погибнем за счет этого. То есть нужна очень большая смелость для того, чтобы лететь с помощью кротовой норы из одной галактики, из одной вселенной в другую. Потому что мы не знаем, какая та вселенная, мы не знаем ее свойства, какие там законы и так далее. Вот на этом разрешите мне закончить.

0: Нейтринная станция на Баксане, она была создана прежде всего для изучения нейтрино от вспышек сверхновых звезд. Потому что когда сверхновая звезда вспыхивает, то протоны сливаются с электронами, образуется нейтронная звезда. Вот это то, о чем я говорил. Но они сливаются при обычных температурах, они не могут слиться. Это запрещено законом сохранения энергии. Но когда у вас очень большая плотность, то у вас так называемая энергия Ферми, движение электронов, очень велика. И уже с этой энергией может идти реакция слияния протона с нейтроном. И при этом слиянии выделяется огромное количество нейтрино. Вся энергия сверхновой звезды, она, ее 99,9% выделяется в форме нейтрино. А то, что мы видим в оптике, это малая крохотная доля. И вот эти нейтрино все, они к нам идут. И в 1987 году была вспышка сверхновой звезды в ближайшей к нам галактике, Большом Магеллановом облаке. И установки как раз на Баксане, в том числе, ну и в Италии, они зарегистрировали некоторые, так сказать, вспышки, так сказать, нейтрино от этой сверхновой звезды. Правда, все это там на пределе чувствительности, но многие физики убеждены, что это была реальная регистрация потоков нейтрино от ближайшей сверхновой к нам. Если взорвет сверхновая в нашей галактике, а кстати, в нашей галактике уже несколько столетий не было сверхновых, а средняя частота вспышек сверхновых несколько десятков лет всего. Так что что-то непонятное. Вот. Если взорвется сверхновая в нашей галактике, то можно будет детальнейшим образом изучить вот спектр нейтрино по энергиям распределения и так далее. И это очень важная информация вот о физике сверхплотного состояния вещества, когда образуется нейтронное вещество и так далее. И, кстати, там на этой нейтринной станции Баксанской мы сейчас завершаем создание гравитационно-волновой обсерватории, которая твердотельная антенна. У нее чувствительность не такая большая, как вот LIGO, которая открыла гравитационные волны, вы, наверное, знаете, да, от слияния двух черных дыр. У нас чувствительность на два порядка меньше, и она рассчитана для сверхновых, которые вспыхивают в нашей галактике. И если вспыхнет в нашей галактике или в галактике Большое Магеллановое облако вспыхнет сверхновые, то мы зарегистрируем одновременно нейтрино и гравитационные волны. И можно будет точно сказать, распространяются ли гравитационные волны со скоростью света. Вот измерение задержки в приходе гравитационных волн и нейтрино даст нам фундаментальный вывод, достойный Нобелевской премии. Поэтому нет, такие твердотельные антенны есть в Италии, в Японии, в Германии, во Франции. Их много. Они раньше были начаты изготавливаться. Сначала гравитационная волновая астрономия была астрономия твердотельных антенн. Болванка, идет гравитационная волна, она ее трясет, и пьезодатчики измеряют деформацию. Но там, конечно, гораздо все сложнее, потому что нужна громадная чувствительность. Но принцип такой. А вот потом стали применять лазерные гравитационные антенны, когда два зеркала, гравитационная волна идет, они перемещаются, и пишется изменение интерференционной картины. Интерферометр Майкельсона. Оказывается, что такая антенна, она более чувствительна, и вот на такой антенне открыты гравитационные волны. Но кроме того, на Баксане есть еще установка для измерения потоков нейтрино от Солнца. Так называемый галлий-германиевый детектор. Там, значит, жидкий галлий, 60 тонн, расположен в такой в емкости, под землей. Значит, эффективная как бы масса порядка полутора километров. Вот масса, это глубоко под землей. Вот. И ловится нейтрино от Солнца. На Солнце идут термоядерные реакции. Протон-протонный цикл, в частности. При этом опять выделяется нейтрино. А нейтрино есть два. Есть боровские нейтрино, это посторонняя ветвь. Вот в свое время эти нейтрино были зарегистрированы Дэвисом в Италии. А, так сказать, есть прямые нейтрино от протон-протонного цикла. То есть основные нейтрино, которые дают энергию, вот ту 90% энергии, которая выделяется. Они имеют меньшую энергию, поэтому их надо мерить с помощью галлия. И вот галлиевый детектор был создан, и на этом галлиевом детекторе были измерены потоки нейтрино. Была загадка. Оказалось, что экспериментально измеренный поток нейтрино от Солнца, значит, в три раза меньше, чем теоретический, который следует из модели внутреннего строения звезд, внутреннего строения Солнца. И были даже, так сказать, попытки изменить модель внутреннего строения Солнца и так далее. Но вот буквально недавно, там несколько лет назад, были открыты так называемые осцилляции нейтрино. То есть нейтрино на пути от Солнца к нам, оно преобразуется из электронных в мюонные нейтрино. То есть разные типы нейтрино. А детектор чувствительный к электронным нейтрино. Поэтому получается недобор нейтрино. Если эту осцилляцию учесть, то получается 100% согласие с теорией внутреннего строения Солнца. то, что по теории, то, что и наблюдение. Так что за это была получена государственная премия. Вот, значит, академик Матвеев, директор Института ядерных исследований, он получил госпремию за это дело. Ну, со своими коллегами. Вот, за подтверждение термоядерной природы энергии Солнца. Так что это знаменитая станция Баксанская. Так что.
1: Большое спасибо за очень интересную лекцию. У меня вопрос по истории Вселенной. Да. К началу. Значит, если вот я сошлюсь на вашу картинку, там брёновое вещество составляет 4%,
0: да.
1: А 96% состоит темной материи, темной энергии. Да. Можно ли в таком случае утверждать, что все-таки до Большого взрыва темная материя существовала?
0: До времени 10 минус 43 секунды никакой материи, кроме квантовых флуктуаций.
1: А как же тогда это может быть?
0: Вакуума не существовало. А все родилось из этих квантовых флуктуаций.
1: И тогда второй короткий вопрос по поводу все-таки конца истории.
0: Да, интересный вопрос.
1: Если Вселенная расширяется...
0: С ускорением.
1: И теперь мы выяснили точно с ваших слов, да. Что она расширяется с очень большим ускорением, а Вселенная конечна?
0: Спасибо. Вопрос непростой, и ответ на него непростой. Дело в том, что если мы вернемся назад, к началу формирования нашей Вселенной, то я говорил, что первый толчок Вселенной получила за счет отрицательного давления и за счет антигравитации первичного скалярного поля. Оно было аналогом современной темной энергии, только на 120 порядков большую плотность имело. Современная темная энергия имеет плотность 10 минус 29 грамм в кубическом сантиметре, а там плотность 10 плюс 93 грамм в кубическом сантиметре. Но свойства те же самые. Это вакуумоподобная материя с антигравитацией. Вот эта антигравитация, она и дала первичный толчок. Но потом, помните, я рассказывал, что по мере расширения это вот скалярное поле, оно неустойчиво. Оно начинает распадаться и рождать частицы. И потом уже, так сказать, родились частицы и перешло расширение на фридманскую стадию, степенное расширение и так далее, неэкспоненциальное. То же самое сейчас. Вот, видимо, осталось от этого первичного большого, так сказать, вот этого взрыва, какая-то доля этого скалярного поля, что и есть темная энергия. Но плотность ее на 120 порядков меньше, чем та, которая была раньше. Но качественно она ничем не отличается от той темной энергии первичной с плотностью 10-93 грамма, которая тогда была. И поскольку та темная энергия при расширении начала распадаться и рождать частицы, то не исключено, что эта вот наша темная энергия по мере ускоренного расширения Вселенной на каком-то этапе тоже будет испытывать некоторую неустойчивость, тоже рождать какие-то непонятные частицы. И тогда уже ускоренное расширение может смениться замедленным расширением. Но что произойдет, мы не знаем. Вот если это скалярное поле с плотностью на 120 порядков меньше, чем то, которое было раньше, если оно никогда не будет распадаться, тогда очень грустная история. Вселенная бесконечна, она будет расширяться до бесконечности, доля барионов будет все меньше и меньше. Сейчас это 4%, потом это будет 0,4%. И будет абсолютно мертвый, так сказать, мир, в котором будет только излучение и вещество, излучение и нейтрино. Больше ничего не будет. Все остальное преобразуется там, за счет черных дыр и термоядерных реакций и так далее. Вот. Но если вот этот процесс распада этого темной энергии, он все-таки когда-то произойдет, тогда может оказаться все гораздо веселее. Может оказаться, что потом Вселенная даже остановится под действием... Уже антитяготения не будет. Будет одно тяготение. И через какое-то время Вселенная остановится, может быть, начнет назад падать. Потом, может, опять плотность темной энергии увеличится. Если она распадется, вот как показывает опыт наш предыдущий, темная энергия распалась тогда, да, когда возраст был 10 минус 36 секунды. Но, как показывают современные данные, она распалась не до конца. Осталась малюсенькая долька, на 120 порядков меньшей плотности, но она осталась. И вот она-то и дает, определяет погоду современной Вселенной. Не исключено, что и в будущем тоже какая-то доля останется, и ситуация будет повторяться в новых вариантах и так далее. Вот, к сожалению, вот такой витиеватый ответ сейчас я могу дать. Раньше, до открытия темной энергии, мы были абсолютно четко убеждены. Если Вселенная открытая, значит, она будет расширяться бесконечно. А это открытость Вселенной определяется средней плотностью. Если у нее средняя плотность, значит, меньше, чем критическая плотность, вот это 10 минус 29 грамм в кубическом сантиметре, то Вселенная будет расширяться бесконечно. Если больше, то расширение остановится, и она начнет сжиматься в точку опять. Вот без темной энергии все очень просто. Но когда мы включаем темную энергию, то все, понимаете, получается очень хитро и интересно, понимаете?
2: Анатолий Михайлович, спасибо большое за очень интересную лекцию, доклад такой. Вот два коротких вопроса таких любительских. Один, вот Гамов имеет отношение как имя, фамилия ученого, который гамма-диапазон?
0: Нет. Гамма-диапазон — это другое.
2: Контринтуитивный ответ, да, значит, какой-то.
0: Нет, Гамов нет.
2: Нет, понял, надо загуглить тогда. Спасибо. И второй вопрос. Вот у Горбунова, физика такого молодого, в смысле, я имею в виду, звучало, что плоская Вселенная в трехмерном пространстве плоская, расширение было плоским. Вот, и у вас сегодня это прозвучало, что плоское расширение в трехмерном пространстве, не имея в виду четвертое измерение, там, время. Вот могли бы еще как-то чуть прокомментировать вот эту плоскость? Я четко...
0: А плоскость очень просто. Во-первых, надо отметить, что Вселенная плоская в нашу эпоху. Трехмерное пространство наше, оно плоское в нашу эпоху. Что такое плоское? Вы берете треугольник и считаете сумму углов. 180 градусов в плоском пространстве. Если у вас пространство кривое, у вас сумма углов в треугольнике будет не равна 180 градусов. Если на шаре, у вас будет больше 180. Если на гиперсфере, на такой навогнутой поверхности, будет меньше 180 градусов. И как это не удивительно, но именно вот все эти сложные так называемые тензоры кривизны в уравнениях тяготения Эйнштейна, они все апеллируют вот к этому треугольнику. Там определение понятия кривизны именно через характеристики такого треугольника. Больше мы ничего не можем придумать. Как вот трехмерное пространство кривым представить? Ну, только вот с помощью таких образов.
3: Я вас тоже хотел поблагодарить за выступление.
0: Спасибо.
3: Я вообще просто обыватель, на самом деле. Не очень много знаю о космосе, как бы мне очень интересно сегодня было. Я хотел спросить у вас, а вот недавно мы, слава богу, запустили ракету с нашей территории, с Российской Федерации. И вот там я слышал, что несколько спутников.
0: Три.
3: Вот изучение, хотелось бы узнать поподробнее, вот, что изучают вот именно эти спутники и... Спасибо.
0: Ну, я могу, конечно, рассказать про тот спутник, который вот наш, Московского университета, это спутник Ломоносов. Он тяжелый, 450 килограммов, это большой спутник, и он рассчитан на решение следующей задачи. Он смотрит вниз, прежде всего, это главная задача, он не вверх смотрит, он смотрит на Землю. И, кроме того, смотрит вверх, это уже второстепенная задача. Главная задача состоит в следующем. Есть космические частицы, так называемые космические лучи, очень высоких энергий. До 10 в 19 эргов. Вот. И надо узнать, так сказать, как их много и вообще существуют ли они. Потому что есть основания полагать, что частицы таких высоких энергий не могут, по крайней мере, пробиться к нам. Потому что они взаимодействуют с реликтами, квантовыми реликтовыми излучения, и при рассеянии на квантах они теряют энергию. То есть для них как бы вся Вселенная непрозрачна. Это важнейшая, вообще говоря, космологическая задача. Чтобы померить такие частицы. Кстати, энергия такой частицы, ну, она уже составляет примерно, вот если вы возьмете пятак и вот так вот сильно кинете. Вот это энергия одной космической частицы. Теперь, значит, их очень мало. Они очень редкие. Чтобы зарегистрировать такие частицы, строятся на Земле многокилометровые площади детекторов. А регистрируются они по так называемому черенковскому излучению. Когда такая частица очень быстро движется в атмосфере, то из-за взаимодействия она излучает и дает оптическую вспышку, очень короткую, одна микросекунда. Поэтому нужно с высоким разрешением. Вот. И чтобы зарегистрировать, нужно вот мерить в оптическом диапазоне вот эти черенковские вспышки, вспышки черенковского излучения. Так вот, на этом спутнике Ломоносов есть специальный телескоп с зеркалом порядка там 1,5 метра и приемники. И они меряют со всей Земли вот эти вспышки. В обычных условиях мы можем там, ну, 2, ну, 3 километра заставить этими детекторами. А здесь вся полусфера Земли. Ночная полусфера. Надо, конечно, ночную смотреть. Поэтому вероятность обнаружить их во много тысяч раз больше, чем на Земле. И мы надеемся получить... Это у нас Институт ядерной физики, НИЯФ этим занимается, директор, профессор Панасюк. Вот Михаил Игоревич, он руководитель этой тематики. И мы надеемся, что будут получены фундаментальные данные по частицам сверхвысоких энергий. Вот это главная задача. Вторая задача – это телескопы, смотрящие вверх. это гамма-детекторы, которые будут мерить гамма-всплески космические. Что это такое? Вот когда звезда коллапсирует, я говорил, образуется, так сказать, нейтронная звезда при коллапсе или черная дыра там, при сжатии вещества. В этот момент, за счет того, что звезда все-таки вращается, образуется очень быстро вращающийся такой диск, предшествующий формированию черной дыры. И у этого быстро вращающего диска формируются выбросы. И эти выбросы выносят жесткое излучение, которое формируется при термоядерных реакциях в центре. Оно выносит его наружу. И это гамма-излучение становится доступным. У обычных звезд, вот у Солнца, оно тоже гамма-излучение есть. Там температура 15 миллионов градусов в центре Солнца. Но толща Солнца, она не позволяет этому излучению пробиться наружу. Оно много раз переизлучается и выходит на поверхность температуры 6 тысяч градусов. А в центре оно рождается с температурой 15 миллионов градусов. А вот когда формируется вот эта быстро вращающаяся предчерная дыра, это объект, который предшественник черной дыры, то образуются джеты, вот эти выбросы, коллимированные вещества. И они вот эту горячую плазму выбрасывают. И мы видим гамма-всплеск, всплеск в гамма-диапазоне. Но этому гамма-всплеску должен сопутствовать еще оптический всплеск, потому что когда этот джет проходит, он взаимодействует с веществом, и дает оптический, в ударных волнах дает оптическое излучение. Вот поэтому на этом нашем спутнике есть гамма-детекторы, которые меряют гамма-всплеск, и оптические детекторы с очень широким полем. Для чего нужно? Потому что мы не знаем, в каком месте гамма-всплеск зарегистрируется. Поэтому чем шире поле, тем больше вероятность, что мы одновременно зарегистрируем и гамма, и оптический. А это будут фундаментальные данные. Вспышка длится секунды. Поэтому одновременно их зарегистрировать очень трудно. А из космоса это гораздо легче. И мы надеемся получить новые, так сказать, выводы о природе гамма-всплеска. То есть об объектах, которые являются предшественниками черной дыры. То есть мы тем самым, наблюдая гамма-всплеск, мы смотрим процесс, который формирует черную дыру саму. Как вращается этот диск, там, как он постепенно сжимается. Все это можно изучить с помощью вот этих наблюдений в гамма-диапазоне. Ну, еще одна задача – это так называемые геофизические явления в земной атмосфере. Оказалось, что грозы на Земле тоже дают гамма-излучение и рождают жесткие космические лучи. Ну, не очень больших энергий, миллионы электронных вольт, не миллиарды. Вот. Но для чего это важно? Вот были случаи, когда самолет пролетает, и вдруг неожиданно с ним авария и так далее. Если он пролетает через грозовой фронт, то он может попасть вот как раз под излучение этих жестких частиц, которые рождаются во время грозы. Энергия этих вещей тоже достаточно велика. Она вполне может погубить самолет, экипаж и так далее. Поэтому известно уже, как источники этих гамма-излучения при грозах, как они распределены по Земле. Они в основном концентрируются как в экваториальной области и так далее. Но нужно знать их природу, надо знать их характер, энергетику. И вот это, поскольку телескоп смотрит на Землю, он будет регистрировать в том числе и грозы. Просто наблюдать грозы из космоса. Пожалуйста. Да. Да. И метана. Главное – метана. Да. Ну вот, для того, чтобы различить эндогенную и биологическую, и биогенную природу, надо очень точно померить параметры этого метана. То есть нужно концентрацию его точно измерить, распределение по высоте в атмосфере и так далее. Вот биологическая модель и эндогенная модель дают разные параметры. Поэтому просто так интегрально, вот когда мы смотрим с Земли на это, мы там меряем, там что-то находим, или просто, если не специальная миссия, вот полетел спутник к Марсу, и он зарегистрировал какие-то там признаки метана в спектре. Этого недостаточно, потому что это интегральное получу зрения характеристика. А вот тот аппарат Mars Express, который запущен, и где основные приемники, это приемники российские, Институт космических исследований, вот, они как раз будут мерить распределение метана по высоте. Концентрацию, температуру метана. Самое главное – распределение плотности по высоте. Вот это даст информацию о том, это биогенный характер или эндогенный. А так вообще есть вот 2000 экзопланет вокруг других звезд. И задача стоит, чтобы померить у них в спектрах атмосфер атомы кислорода, линии кислорода, метана и воды, и углекислого газа. Это сделать формально легко, потому что многие из этих экзопланет, они затмевают звезду. они проходят по диску звезды. И если мы будем снимать спектр экзопланеты, то мы, значит, излучение от звезды проходит через атмосферу. И поэтому линии поглощения, которые формируются в спектре атмосферы, они будут накладываться на линии звезды, как малые добавки. И мы их можем выделить и сказать точно, есть там кислород или метан или нет. Но чтобы их выделить, ведь планета, она в десятки раз меньше по размерам, чем звезда, поэтому доля, которую планета затмевает, это меньше процента. Поэтому, чтобы нам выделить вот эти малые добавочки на фоне мощных линий самой звезды, нужно получить миллиарды фотонов за секунду, чтобы получить статистическую ошибку достаточно маленькую. А это можно сделать только с помощью телескопов класса 40 метров. Вот сейчас такие телескопы делаются. Одна из главных задач именно изучение спектров экзопланет при прохождении экзопланеты по диску звезды. С такими телескопами можно будет реально измерить концентрацию кислорода, метана, воды и углерода в атмосферах от планет на просвечивание, через просвечивание.
4: Ну что, есть еще вопросы? Пожалуйста.
0: Да и так слышно. А, пожалуйста.
5: У меня вопрос про гравитацию, про черные дыры. Если свет не может выйти из черной дыры, то каким образом гравитационные волны оттуда выходят?
0: Вопрос очень хороший. И сразу могу сказать, что гравитационные волны изнутри черной дыры не выходят. А они выходят, так сказать, они внутри. Более того, когда у вас черная дыра, вот две, когда две черные дыры сливаются, образуется общий горизонт событий, так называемый. И у вас часть гравитационных волн, а гравитационные волны рождаются, когда горизонт событий дрожит. То есть, когда есть вот переменные составляющие. При слиянии двух черных дыр у вас остаточные колебания пространства-времени. И вот эти остаточные колебания пространства-времени, они и рождают гравитационные волны. Или вот при слиянии черной дыры, двух черных дыр, даже на больших расстояниях, у вас есть вращение. Это вращение рождает, оно дает тоже колебания пространства-времени и дает гравитационные волны. То когда две черные дыры сливаются, вот эти остаточные колебания при слиянии двух черных дыр, потом эти колебания затухают за счет излучения гравитационных волн. Но они, часть, идут внутрь черной дыры и вызывают там нетривиальные вещи. Об этом можно отдельную лекцию прочитать. А часть, начиная с некоторого расстояния, вот, там примерно два гравитационных радиуса, начинает уходить на бесконечность. Но те, которые попали в гравитационную черную, они уже не, в черную дыру, они уже выйти не могут. Потому что они двигаются со скоростью света, а больше, чем со скоростью света, они двигаться не могут. Так считают теоретики. Но вот я говорю, наши установки на Баксане вполне, если сверхновая взорвется, можно будет измерить разницу скоростей света и гравитационных волн. Если мы зарегистрируем одновременно вспышку сверхновой в нейтрино и в гравитационных волнах. Вот такая вещь. Так что все в порядке здесь. Вопрос очень хороший.
4: Вопросов больше нет. Я хочу поблагодарить Анатолия Михайловича за блестящую лекцию. На самом деле здесь можно много еще лекций прочитать, но я думаю, что сегодня мы получили такое очень объемное представление, да, в той тематике, которая была заявлена. И я хочу порадовать всех присутствующих, что вот только что перед нашей встречей, нашей лекцией у нас завершилось заседание ученого совета, на котором Анатолий Михайлович любезно согласился открыть сезон будущей своей лекции «Гравитационные волны и черные дыры».
0: Ну, это вот связано с открытием гравитационных волн.
4: Да. Я знаю, что многие наши постоянные посетители задают мне вопросы, когда мы услышим что-то про это. Вот я хочу вас порадовать, что в начале октября, ну, предварительно 5 октября, это будет среда, это будет неделя космоса, Анатолий Михайлович нам эту лекцию прочтет. Я надеюсь, что мы с вами в полном составе придем ее послушать. Но мы с вами... Завершается наш сезон трибуны ученого вот сейчас, сегодня. Но мы не прощаемся, потому что мы открываем наблюдение Юпитера, мы открываем наблюдение Сатурна, приближается противостояние Марса. В связи с этим у нас будет такое масштабное мероприятие, которое называется «Ночь с Марсом». Примерно 28 мая. Следите за информацией.
0: Но сейчас
4: на
0: противостояние
4: сайте.
0: Марса. Марс близко, да. И он большой.
4: Конечно. Видна южная шапка.
0: Его можно увидеть.
4: Наблюдение
0: хорошо.
4: Небольшая, но видна. Это будет масштабное мероприятие. То есть не только наблюдение. Мы с вами, возможно, проведем какое-то время на станции Марс, которая тут пришвартовалась у нас. планетарию. Затем мы поднимемся на площадку, проведем наблюдения на разных телескопах, на большом телескопе, на любительских телескопах, посмотрим на Марс. Мы послушаем лекцию. Предварительно это будет Виталий Егоров, который открыл Марс 3 на Марс.

ну, скажем так, продукт распада холестерина. Короче говоря, раньше здесь был холестерин. Я надеюсь, что слово холестерин вы когда-то слышали. Вот, если что, холестерин — это то самое, с чем активно борются старички, потому что, ну, как бы не очень хорошо, когда он в крови в большом количестве накапливается, может сосуды закупоривать. То есть, короче говоря, он у животных, в том числе у людей, накапливается. И если животный холестерин был у этих странных лепешечек, значит, они животные, а никакие не растения, не грибы. Вот так вот, обнаружив какие-то странные древние молекулы, можно установить, например, что это за живое существо. Но какие-нибудь там холестерины или еще чего-то, это, конечно, все прикольно. Но знаете, какая самая прикольная древняя молекула? Это, конечно же, ДНК. Вы наверняка слышали про эту молекулу. Я вот прям глубоко убежден, даже если вы там совсем юны. Но про ДНК сейчас все кричат со всех сторон. Так вот, ДНК – это молекула, которая несет информацию о живом существе полностью, всю. То есть это как такая огромная энциклопедия, которая подробнейшим образом написана, где должны находиться, там, не знаю, ухо, где глаз, какого цвета должен быть глаз, какого цвета должно быть ухо, что ухо должно слышать, там глаз видеть и так далее и тому подобное. И все подробнейшим образом. ДНК есть практически у всех живых существ, ну, за исключением вирусов. Но мы не будем сейчас про них. Если мы обнаружим ДНК, мы получим как бы полную информацию об этом древнем живом существе. И больше того, есть шанс, что мы сможем его возродить, воскресить из мертвых, о чем многие мечтают. Поэтому поиски ДНК – это очень интересное занятие, и многие как бы, ученые всеми силами стараются его обнаружить. Но у ДНК есть одна такая неприятная проблемка. ДНК – молекула очень хрупкая и нежная. И покуда она спрятана внутри клеточки нашей, с ней все хорошо. Больше того, она даже на всякий случай еще и внутри клетки еще за одной оболочкой спряталась, в ядре клетки, чтобы уж точно ничего с ней не приключилось. Но, когда организм гибнет, клетка начинает разрушаться, ДНК оказывается, например, у поверхности, и он, на него начинает солнышко светить, оно начинает разлагаться. Даже если там повезло, оно там быстро оказалось под землей, все равно медленно, но верно ДНК будет разрушаться. Рассыпаться вначале на маленькие кусочки, а потом и вовсе превращаться в отдельные какие-то молекулы, отдельные шарики, отдельные атомы. И уже ни черта узнать по такой молекуле будет невозможно. В идеале хорошо бы, если ДНК там, не знаю, лежит в холодильнике. Вот там она долго может полежать. И есть, как известно, в природе такой естественный холодильник, называется вечная мерзлота. Там, например, мамонты сохраняются, и вот там вот все упорно ищут ДНК, и, кстати говоря, даже находят. Но мамонты, это, конечно, прикольно, но ведь есть же животные, которые всем, наверное, нравятся гораздо больше. Это динозавры. И я уверен, что многие мечтали бы обнаружить ДНК динозавра и потом его еще лучше воскресить. Вы, наверное, смотрели фильм «Парк юрского периода». Ведь там именно так и поступили. Внутри комара обнаружили ДНК динозавра, и потом по этому ДНК удалось его воскресить. Но на самом деле все не так просто. Внутри комара никаких ДНК не сохраняются. Это уже проверено. Но вроде как иногда ДНК могут прилипать к костям или даже сохраняться внутри хрящей. Правда, вот о ДНК динозавров ученые кричат неоднократно. Вроде как в 1994 году кто-то сказал, что ДНК нашел, потом оказалось, что это ерунда, это просто лаборант чихнул, свою же собственную ДНК нашел. Вот глупый лаборант. А потом, по-моему, в 2000 году что-то такое вроде динозавровое нашли, но тоже ерунда оказалось. Оказалось, что там грибы просто проросли у них на костях динозавров, и они ДНК грибов изучили. Но в этом году опять, вот как раз исследовательница, которую вы сейчас видите на картинке, Мария Швейцер, изучив кости утконосого динозавра, в хрящах обнаружила вроде бы кусочек молекулы ДНК. И пока что никто не доказал, что это не ДНК динозавра. Но, правда, и подтверждение того, что это действительно ДНК динозавра, тоже пока маловато. Так как это исследование вышло, ну, вот буквально только что, оно прям такое свеженькое, горяченькое, как пирожок. Я не берусь говорить, действительно ли это ДНК динозавра или нет, но надежда есть. Если это и вправду ДНК динозавра, это круто. Правда, вот вырастить мы его сразу не сможем. Если там осталось ДНК, то оно маленькое, это кусочек какой-то, обрывочек. Но это дает нам надежду на то, что мы когда-нибудь про динозавров хотя бы узнаем побольше. Ну, ладно, узнавать-то это, конечно, прикольно, но хочется же воскресить древнее животное. Хочется сделать парк, в котором будут гулять мамонты, динозавры и так далее. Давайте попробуем, решили ученые. И занялись.

попыткой клонировать древнее животное. Но выбрали они, конечно же, не динозавра, а животное, у которого ДНК добыть попроще – мамонт. Значит, как вообще представляете себе клонирование мамонта? Вот на этой схемочке это все, в принципе, написано. Единственное, здесь по-английски, но я сейчас поясню. Значит, у замороженного мамонта внутри клетки обнаруживают ту самую замечательную молекулу ДНК. Вон она, видите, синенькая, красивенькая, нарисована. Она, скорее всего, будет какая-нибудь разрушенная, но не беда. Ученые сейчас умеют склеивать молекулы ДНК, они там быстренько из кусочков ее соберут, получится целенькая, красивенькая. Отлично. Теперь нужно ее куда-то поместить, ведь сама по себе молекула ДНК ничего делать не умеет. Она умеет делать что-то только внутри клетки. Причем лучше всего внутри клетки мамонта. Ну, мамонт — это клетки дохлые, что же делать? Надо найти близкого родственника. Азиатского слона. Вон он красивенький, снизу нарисован. Надо взять одну яйцеклетку у азиатского слона, ту самую, из которой, по идее, должен был бы родиться слоненок, но слоненок из нее рождаться не будет, потому что ядро, в которое ДНК слона, будет уничтожено. Видите, клеточка осталась без ядра. А вместо ядра слона туда поместят ядро мамонта, поместят ДНК мамонта. И получится клетка слона с ДНК мамонта. Дальше эта клеточка окажется в инкубаторе, в специальном растворе, там она начнет потихонечку расти, расти, и, наконец-то, у нас будет вырастать мамонтик, когда мы увидим, что клеточка начинает расти, и все отлично, можно поместить эту клетку внутрь слонихи, и дальше слониха вырастет нам мамонтеночка. Вроде бы красивая теория. Но на самом деле все, конечно же, гораздо сложнее. Во-первых, вначале очень было сложно добыть ДНК мамонта. И вообще, честно говоря, до сих пор даже в самом идеально сохранившемся мамонте, вот с таким вот красным мясом, что вот буквально сейчас на сковородку клади, ДНК целого не сохранилось. Но есть фрагменты, и ученые научились эти фрагменты, по крайней мере, на компьютере склеивать. И, о чудо, уже 10 лет назад они склеили целое ДНК мамонта. Но почему-то мамонты у нас до сих пор не гуляют. Почему? Да дело в том, что одно дело склеить на компьютере, а другое дело на самом деле создать целое ДНК мамонта. Этого пока мы делать на самом деле еще не умеем. Больше того, мы на самом деле до сих пор не клонировали ни одного слона, даже вот живого слона, просто не сделали копию какого-то живого существующего слона. А клонировать каждое животное, ну, на самом деле, надо по-особому. И вот то, что мы, например, умеем клонировать овечек или собачек, не говорит о том, что мы сможем клонировать, например, слонов. Поэтому надо сначала попробовать клонировать слона, потом попробовать сделать ДНК мамонта, потом вот это вот все вот собрать в такой конструктор, вот тогда, может быть, мамонты у нас гулять будут. Но другие ученые сказали, ну вас в баню, пока вы там будете мучиться, мы сейчас сделаем по-другому. Мы создадим мамофанта. Это что еще за чудище, спросите вы? Это на самом деле помесь мамонта и слона, созданного с помощью генной инженерии. Дело в том, что хотя мы не умеем сейчас собирать по нашей там задумке какую-то целую ДНК, но мы умеем брать какую-то готовую ДНК животного и отдельные кусочки заменять. Например, взять, ну скажем, ДНК помидора и посадить туда кусочек рыбы. И в результате появится помидор с чешуей, и он будет уметь плавать. Шутка. На самом деле, действительно, эксперимент такой проводили, но у помидора ни чешуя не выросла, и плавать он не научился, а просто стал он более неприхотливым, стал расти чуть получше, но при этом стал какой-то противный, невкусный и вообще с запахом рыбы. Но, по крайней мере, вот что-то мы умеем делать, как-то переставлять. И вот решили, давайте-ка мы возьмем ДНК слона, туда парочку кусочков мамонта вставим, добавим там шерсти побольше, добавим там жиру побольше, бивни подлиннее, и получится у нас такой полуслон, полумамонт. Но, опять же, идея-то есть, а пока вот уже 5 лет обещают такого сделать и не делают. Точно таким же примерно образом один из замечательных американских палеонтологов Джек Хорнер предложил создать курозавра. Ведь он вспомнил о том, что птицы, согласно представлению ученых, это динозавры, которые дожили до наших дней. Но это, безусловно, динозавры, которые стали маленькими. У них пропал хвост, исчезли зубы. Значит, что нужно сделать? Надо взять ДНК птичек, убрать все лишнее и оставить ДНК древнее. Вот то самое, динозавровое. И в результате, если такой эксперимент провести, должна родиться птица с зубами и с длинным хвостом. И вот получится вот такой вот курозавр. Кому он нужен, не совсем понятно. Наверное, дома будут бегать, вот, щипать травку, кусать хозяев. Но опять же, идея прикольная, но пока что еще ни один курозавр у нас не вывелся.
Однако, ну это вот пока все, как говорится, фантазии ученых происходит, а вот в реальности уже вовсю действуют палеогенетики, которые изучают древнее ДНК, причем не всегда вот в вечной мерзлоте, иногда действительно достают его просто из костей или из древних волос, и потом просто-напросто сравнивают разных древних животных, узнают, кто кому родственник и так далее. Вот сейчас, например, очень хорошо изучена ДНК мамонтов, причем разных мамонтов, и там американских, и наших. Очень хорошо известны ДНК их родственников мастодонтов, слонов, конечно же, современных. Очень неплохо знают ДНК медведей. ДНК древних людей активно изучается. И в результате узнаются очень интересные вещи. Оказывается, например, пещерные медведи – это родственники наших бурых медведей. Белые медведи – это вот практически бурые медведи. И причем больше того, у всех белых медведей была когда-то прапрапрапрабабушка бурая медведица, которая жила 100 тысяч лет назад. А у людей, оказывается, всех, которые живут, по крайней мере, здесь, вот на территории России, есть небольшое количество генов древнего агрессивного человека неандертальца, того самого, которого вы видите на картиночке. То есть когда-то среди наших бабушек и дедушек были вот такие неандертальцы. Самое, пожалуй, что удивительная история вот как раз со слонами. Вот здесь как раз показано, как высверливают кусочек кости и потом растворяют его, размеривают в порошок, чтобы потом изучить ДНК. И вот как раз вот такой вот порошок из кости, сейчас вы там в чашечке видите. Ну а дальше ДНК изучают и пытаются понять, кто чей родственник. И, например, со слонами выяснили, что там вообще страшное дело. Ну, во-первых, что современные слоны, которые живут в Азии, родственники мамонтов, а вот слоны африканские, они их дальние родственники. Ну, всякие мастодонты, они вообще совсем дальняя родня всем на свете. Но при этом они еще все как-то встречались. Вот иногда там мамонты встречались с мастодонтами, иногда мамонты со слонами. В общем, у них такие сложные были отношения. Оказывается, мохнатым мамонтам нравились лысые слонихи. Ужас, ужас. Нет, я даже такого рассказывать вам не буду, это вообще не для детей. Ой, ужас. В общем, ученые на самом деле такое узнают про древних животных, чего раньше они даже не представляли, что можно узнать. Ну а еще вот такие вот исследования ДНК и молекул позволяют построить некие молекулярные часы. Дело в том, что наши вот эти самые замечательные ДНК, про которые я так много говорил, они постоянно меняются. И постепенно, как они меняются, так и сами существа меняются. И эволюционируют, превращаются в кого-то еще. Эти перемены происходят постоянно, с постоянной скоростью. Вот каждый кусочек ДНК заменяется на другой кусочек ДНК с постоянной скоростью. Если мы посмотрим на обезьяну, на человека, на двух дальних родственников, посмотрим, какие у них отличаются кусочки ДНК и сколько их, посчитаем, сколько нужно было времени, чтобы вот такие перемены возникли, мы можем посчитать, когда жил наш общий предок, и построить таким образом вот такие молекулярные часы, и потом сравнить с реальными окаменелостями. И чаще всего они совпадают. Вот, например, считается, что предок шимпанзе и человека жил где-то 10 миллионов лет назад. И палеонтологи тоже с этим согласны. Вот. И благодаря таким молекулярным часам, например, удалось установить, когда жили чьи общие предки, и оказалось, что общий предок всех живых существ на Земле жил 4 миллиарда лет назад. Значит, именно тогда, скорее всего, появилась жизнь. Вот такая вот интересная штука. Дальше. Исследование разных молекул, в том числе таких молекул, как углерод, позволяет иногда делать самые странные вещи. Например, мерить температуру древним животным. Нам, конечно, было бы очень интересно, например, динозавры были раньше теплокровные или хладнокровные. Надо было им с утра разогреваться на солнышке, чтобы у них кровь закипела, и они стали радостно бегать. Или же они всегда были такие же тепленькие, им как там градусник не поставишь, все время будет 36,6. Ну как вот померить температуру у динозавра? Вот термометром сейчас уже не получится. Но, оказывается, некие изотопы углерода, сейчас не буду подробно рассказывать, что это такое, в общем, соединения, которые есть внутри каждого из нас, они разные и отличаются довольно сильно в зависимости от того, какая температура у живых существ. И если их посчитать с помощью сложных каких-то формул, можно по кости, по вот этим вот отдельным молекулам, которые сохранились в костях углерода, узнать, какая температура была у животного. И таким образом удалось померить температуру у самых разных динозавров, и оказалось, что у динозавров была температура 38 градусов, 37 градусов. Даже у каких-нибудь диплодоков они были очень горяченькие, у них была температура около 36 градусов. Оказалось, что плавающие всякие ихтиозавры, плезиозавры тоже были горячие и теплые. То есть, оказывается, у них у всех была теплая кровь. Это было тоже совершенно неожиданностью.
Вот такие дела. Еще одно новейшее исследование, которое палеонтологи стали проводить вот буквально только-только. Это исследование, которое позволяет установить цвет древних животных. Вот еще, когда я был маленький, в книжке было написано, что вот мы там можем знать примерно, как выглядели животные, ну вот какой они там были формы, толстенькие, худые и так далее. Мы можем представить себе, какие у них были покровы, если остались отпечатки. Но вот какого древние животные были цвета, мы не узнаем никогда. А вот теперь оказывается, что можем мы это узнать. Дело в том, что вот здесь вот нарисована такая замечательная зеленая клеточка, видите? И внутри этой зеленой клеточки красные шарики. Вот эта клеточка, которая находится в коже и придает ей определенный цвет. А вот эти маленькие красные шарики, которые называются меланосомы, это те самые шарики, которые содержат внутри себя вот краску, которая дает цвет клетке. И вдруг, и неожиданно оказалось, что вот эти шарики с красящим веществом могут сохраниться на протяжении десятков и даже сотен миллионов лет. Правда, цвет они уже теряют. Но, оказывается, каждый вот этот вот шарик, в зависимости от своего цвета, имеет разную форму. Ну, грубо говоря, там кругленькие шарики – это красный цвет. Треугольненькие такие вот формочки – это зеленый цвет. Какие-нибудь там квадратненькие – это черный цвет. И если мы обнаружим внутри окаменелости какие-то там треугольненькие, вот такие вот маленькие шарики меланосомы окаменевшие, мы знаем, что это, оказывается, вот кожа была зеленая или там перышко было зеленое. И вот так, изучая меланосомы, удалось установить цвет некоторых динозавров. В первую очередь, конечно же, пернатых. Например, вот такой вот симпатяшка синозавроптерикс оказался рыженьким с белым. Причем у него еще полуполосатый хвост. Вот буквально пару лет назад изучили вот такого симпатичного динозаврика, который, ну, кажется, был совершенно черным. Видно, что у него были перышки, даже по окаменелости видно. Но какого они были цвета, непонятно совершенно. Но когда сравнили вот эти вот самые меланосомы, которые содержали когда-то цвет у этого ящера и у современных птиц, оказалось, что они идеально похожи на перья птицы колибри. И значит, этот ящер когда-то был вот такой яркий. У него в основном перышки были черные, но вот голова была вот такой прям сине-зеленой, аж переливалась. Получается, динозавр цвета колибри. Но продолжим смотреть, что же еще поназучали палеонтологи за последние годы. Теперь палеонтологи умеют еще и бактерии изучать. Если раньше это казалось тоже чем-то совершенно фантастическим, но одно дело там кость найти, ну, не знаю, ну, ракушку, ну, след от какой-нибудь медузы, это еще куда ни шло. Но бактерии, это что-то такое мелкое. Это у нее ни панциря нет, ни раковины. Ну, как что там изучать-то вообще непонятно. Но нет, оказывается, есть что поизучать. Можно? Некоторые бактерии окаменевают очень быстро, буквально за секунду. Вот здесь, например, слева вы видите древние, современные цианобактерии. Их еще называют сине-зеленые водоросли. Вы их наверняка видели. Если вы когда-нибудь камень поднимали, значит, из лужицы, и вы чувствовали, что на нем такая пленочка склизкая. Вот он на самом деле покрыт тоненькой пленочкой сине-зеленых водорослей, тоненькой пленочкой цианобактерий. И вот если бы вы этот камень бы поскребли, на стеклышко положили, и под особым очень мощным электронным микроскопом посмотрели, увидели бы то, что вы сейчас видите на левой картиночке. А на правой картиночке это древние цианобактерии, которым, прошу прощения, 500 миллионов лет. Но вы же видите, что это одно и то же. То есть они, конечно же, старенькие такие, немножечко уже кристалликами поросли, ну что делать. Но видно, что это одинаковые. То есть теперь еще и бактерии палеонтологи тоже умеют изучать. Хотя это, конечно, очень сложно. Сами представляете, какое нужно фантастическое вот везение или какой-то вот палеонтологический талант, чтобы догадаться, что в этом камне могут быть бактерии, и потом их еще и найти. Это, конечно, удивительное дело. Ну, дальше я обещал, что, так сказать, есть все-таки, ты, скажем так, уже заявил, что есть особые методы исследования костей современные. В первую очередь, это компьютерная томография. Вот здесь вы видите, как проводят компьютерную томографию черепу ихтиозавра. Зачем это вообще нужно? Ну, во-первых, компьютерная томография позволяет сразу же создать модели на компьютере. А сейчас компьютер – это наше все. Дальше на компьютере можно уже там с этой, вращать эту кость и делать все, что угодно, и не портить окаменелость. А во-вторых, в отличие, например, от сканера обычного, который снаружи сканирует, компьютерная томография позволяет заглянуть внутрь кости, не разрушая ее. То есть раньше, например, если мы хотели посмотреть, где там полость от мозга и какого размера был мозг у того или иного ящера, приходилось просто пилить окаменелость. И она, конечно же, из-за этого сильно страдала и могла вообще разрушиться во время распилки.
А теперь можно его так вот просветить насквозь и увидеть все, что находится внутри. Причем, если буквально еще, там, не знаю, 5 лет назад такие исследования проводились только за границей, теперь и мы, отечественные палеонтологи, тоже такими вещами балуемся. И вот как раз то, что вы видите сейчас здесь, это исследование прошлого года, проводимое у нас, на наших аппаратах с нашим ихтиозавром. А это вот наш, значит, это такой, можно сказать, прадедушка динозавров, Горения, которая была найдена на территории, опять же, России, и вот нашим палеонтологом исследован. Соответственно, сверху это черепушка, а снизу это вот модель, которая была получена уже на компьютере с помощью компьютерного томографа. Ну, красота ведь, правда, дальше можно уже там ее вращать, изучать. Ну, а кроме того, конечно же, если отсканировали скелет или даже создали специально, там, нарисовали просто на компьютере модель, можно с помощью компьютеров делать самые разные хитрые вещи. Например, здесь вы видите, как на скелет ученые с помощью компьютера стали как бы натягивать мышцы и смотреть, как эти мышцы будут действовать. И, например, проводя это исследование, ученые выяснили, что тираннозавры были на самом деле капуши и ходили не то чтобы уж очень быстро. Помните, наверное, как в фильмах там тираннозавры за джипом гонятся? Это вряд ли, это забудьте. На самом деле получается, что тираннозавры максимум со скоростью километров 20 могли бегать. Ну, может, 25. Так что спортсмен-человек вполне мог бы от тираннозавра убежать. И вот это удалось сделать с помощью компьютерного моделирования. Ну, дальше. Можно сделать, конечно, модель на компьютере и посмотреть, например, как какое-нибудь древнее животное ходит, сделать ему искусственно мышцы и запустить его шлепать. А можно сделать робота, чтобы посмотреть, как это живое существо будет ходить в реальном мире. И так тоже палеонтологи стали делать. Причем вот буквально вот совсем-совсем недавно. Я, по крайней мере, про роботов вот таких древних животных прочитал вот только в прошлом году. Правда, до этого мне еще попадались работы про там, силу укуса, когда измеряли. Делали огромные челюсти, например, тираннозавры, они там как-то пытались кого-то задавить. Но вот и потом там тоже лизяку в рот положили, то кости, смотрели, как он там будет давить челюсти там, ужасных волков и так далее. Челюсть мегалодона. Но вот так, это были просто отдельные челюсти. А вот так, чтобы целого робота, целого животного сделали, ну, по-моему, вот раньше прошлого года еще не делали. А вот тут, смотрите, сначала на компьютере модель сделали, а потом сделали вот такого робота, который весь стал шлепать. Вот другой робот. Этот робот Caudipterics бегает и летает. Точнее говоря, не летает, но, возможно, что пытается пойти на взлет. У ученых возникла теория, что, наверное, птицы не с деревьев изначально планировали, ну, точнее, еще не птицы, а динозавры, которые превращались в птиц. А наоборот, бежали, и так быстро бежали, что у них их крылышки начинали помахивать. Но потом они стали уже сами махать крыльями и стали все больше и выше прыгать, и в конце концов полетели. Но это теория, надо ее как-то проверить. И вот взяли они динозавра, который точно не летал, но у которого точно были крылья, Caudipterics. Сделали, опять же, компьютерную модельку. А потом сделали робота и запустили этого робота бегать. И как только он начал бежать, у него крылья сами начали махать. То есть получается, что действительно, если быстро бегаешь, крылья сами махают. Ну, правда, они на этом не остановились. И добрые ученые решили проверить еще и с живой птицей, провести эксперимент. Они взяли страуса молодого, повесили на него крылышки и таким образом сделали из него Caudipterics. И заставили туда-сюда бегать. Ну и, как вы видите, у страуса тоже крылышки эти замахали. Ну... Что скажешь? Ученые очень добрые люди. Дальше, конечно же, меняется не только подход к исследованию материала, но и меняются теории. Вот, например, одной из таких важных перемен, которая произошла, ну, пожалуй, что не за 20 лет, а, наверное, где-то лет за 40, за 50, вот так. За последние 50 лет, значит, произошла перемена в представлении об эволюции, то есть о том, кто от кого и как происходил, и как вообще эту эволюцию изучать. Если раньше рисовали вот деревья, которые вы видите справа, и рисовали их, вот просто изучая разные кости и так далее, то сейчас рисуют вот такие деревца, которые вы видите, вот, то есть слева, прошу прощения. Вот. То сейчас рисуют вот такие вот, видите, квадратненькие деревья, по которым можно тоже догадаться, кто чей родственник, но рисуют их совсем по-другому. Не изучая какие-то кости и делая представление, что, наверное, вот это животное родственник этого. А опять же доверяя все компьютеру. То есть берут какое-нибудь животное, там меряют длину, не знаю, носа, ширину ноздрей, там высоту лап, все это записывают. Потом берут другое животное, опять у него все меряют. Потом эти данные все компьютеру отдают, он там думает, и вот строит вот такую схемку. То есть смотрит, раз у них там нос одинаковой длины, значит они родственники. А если нос разной длины, значит не родственники.
Не всегда это хорошо работает, но вот сейчас я предпочитаю делать именно так. Называется это кладистика. Ну ладно, это я вам все рассказывал про исследования. Я надеюсь, что теперь вы убедились, что исследования изменились достаточно сильно. Но а как же работа в полях? Изменилась она или нет? Ну вот, она практически не изменилась. Все как раньше. Палеонтологи уходят с рюкзаком в поле, ставят палатку, стучат киркой, молоточком. Потом, там, не знаю, аккуратненько очищают там иголочкой, если это твердая порода, или там кисточкой, если роется в песке. В общем, работают так же, как и 100 лет назад, и так же, как и 200 лет назад. Ну, хорошо это или плохо, судить вам, по мне так хорошо, сохранилась какая-то романтика. Но даже здесь все-таки некоторые перемены есть. Но не в работе самой по себе, а в местах, в которых стали работать палеонтологи. Дело в том, что, хотя, казалось бы, мы уже так хорошо знаем нашу родную матушку-Землю, но каждый год удается обнаружить что-то новенькое и уникальное. Какое-то необычное место, которое раньше было совершенно неизвестно, с совершенно удивительными древними организмами, которые вот переворачивают все наше представление о том, как выглядел древний мир. И вот о некоторых таких новых местонахождениях я тоже вам хотел бы несколько слов рассказать. Например, если раньше самыми динозавровыми местами считалась Европа, Америка, где вот еще в начале 20 века шла настоящая борьба костей, костяные войны, и там палеонтологи пытались друг другу перещеголять количеством находок. Ну, дальше Монголия оказалась тоже очень перспективной. Там и тарбозавров нашли, велоцирапторов, и огромное количество динозавров. Ну вот, совершенно неожиданно в гонку вступил Китай. И оказалось, что у Китая огромное количество самых разных костей в недрах содержится. И когда китайцы начали устраивать раскопки, они перещеголяли всех. И откопали столько динозавров, что американцы сразу все в обморок попадали. Теперь больше, чем китайских динозавров, неизвестно нигде, ни в одной стране. И самое главное, многие динозавры просто шикарно сохранившиеся, даже с отпечатками кожи или перышков. И вот здесь как раз парочка пернатых динозавров, вы видите, которые чем-то напоминают птиц. Микрорапторы и синорнитозавры. Ну а как выглядел конкретно микрораптор, можете здесь посмотреть. Действительно, он очень похож на птичку, но в отличие от птицы, у него крылья были и на передних лапах, и на задних. Вон, видите, снизу красавец летит. И, кстати, заметили, он изображен черным с таким переливающимся оперением. Это тоже не фантазия художника, это тоже окраска, которую удалось установить ученым при помощи исследований древних меланосом. Так что они вправду были черные. Дальше, относительно недавно, оказалось, что прекрасные места с динозаврами имеются в Южной Америке. В первую очередь, с самыми-самыми древними динозаврами. И сейчас две страны, Аргентина и Бразилия, как раз и борются за звание страны, в которой жил самый-самый первый динозавр. Ну и кроме того, Триасовый период, про который я лекцию на прошлой неделе читал, как вы, наверное, теперь знаете, очень был богат разными животными, и не только динозаврами. Вот, например, здесь вы видите скелет такого страшного зубастика. Это ровизух, это на самом деле такой длинноногий крокодил. И вовсе он не динозавр. Но и вот такие скелеты тоже, конечно же, в Южной Америке находят в большом количестве. Ну, а вот как раз, как выглядела раньше Аргентина. Примерно 230 миллионов лет назад. Спереди у нас гирирозавр гуляет, сзади у нас как раз один из ровизухов высматривает, какого бы динозавра слопать. Сзади у нас огромные дицинодонты гуляют и чагуаласти. В общем, красота, да и только. Ну, опять вернемся в Китай, но на сей раз заберемся в более древний период. Оказывается, помимо динозавров, у китайцев имеются и местонахождения животных, живших миллионы лет, я бы даже сказал, сотни миллионов лет назад. 540 миллионов лет, нет, вру, 515 миллионов лет назад. Во время кембрийского периода. Кембрийский период – это удивительное время, когда эволюция только делала свои первые эксперименты. Я уверен, что вы сможете в этом убедиться на следующей лекции, которая будет в субботу. Я там расскажу про самых удивительных странных животных, которые тогда жили и как они вообще жили. Ну, а вот сейчас вы можете посмотреть, какие окаменелости были обнаружены именно в Китае. И вот, соответственно, как выглядели эти странные древние животные. Вон, полюбуйтесь на плавучую бутылку Витуликолию. Или вот на этих странных, непонятных то ли трилобитов, то ли морел.
ну вот, которые плавают и лапками шевелят. Сзади вообще какая-то странная, то ли многоножка, то ли галлюцидения ползет. В общем, ужас-ужас. Даже не буду вам сейчас их имена называть, вот на следующей лекции с ними разберемся. Кроме того, нашли отличное местонахождение янтаря. Ну, про то, что в янтаре можно что-то хорошее найти, знали уже давным-давно. И, например, янтарь, который у нас в стране находится, на берегу Калининграда, известен очень давно, и известно, что там всяких насекомых можно найти и так далее. Но этот янтарь, наверное, не так интересен палеонтологам, как тот янтарь, который стали изучать последние лет 20. Янтарь из Мьянмы. Дело в том, что, конечно же, и балтийский янтарь содержит в себе разных древних организмов, которые влипли в историю. Но балтийскому янтарю 44 миллиона лет. Он сформировался уже после динозавров. А вот этот янтарь, янтарь из Мьянмы, сформировался еще во времена динозавров, 99 миллионов лет назад. И тогда мир выглядел еще очень своеобразно, сильно отличался от современного. И мы видим, что существа, которые там встречались, тоже были очень странными. Например, какой-то странный паук с хвостом химерарахна. Какой-то непонятный то ли инопланетянин, то ли муравей, Этиокаренус. Вот еще этот паук с хвостом. Также там обнаружили каких-то ящериц, птиц и даже, внимание, динозавров в янтаре, представляете? Например, здесь вы видите хвост динозавра какого-то, а также голову динозавра, которого назвали Oculodentavis. Ну, хотя все так смело кричат «динозавр, динозавр», я бы сказал, что это все-таки не совсем динозавр, это скорее какая-то птица. И то даже не уверен, что это именно птица. Ну, вот так вот его рисуют. По-моему, зубастая птица. Ну, и в конце лекции я обещал, что покажу вам, как будет выглядеть палеонтология будущего. Ну, сами понимаете, что это в любом случае лишь фантазия. Мы не знаем, какова будет роль палеонтологов, какую пользу он сможет принести обществу, и как будет выглядеть вообще сама наука, и что она будет исследовать. Но возможно, что палеонтологи помогут, например, и дальше создавать разных роботов, и возможно, эти роботы начнут приносить какую-нибудь реальную пользу, или же даже представлять реальную угрозу. Возможно, когда-нибудь будут ходить огромные роботы-тираннозавры. Возможно, палеонтологи все-таки научат генетиков, как правильно создавать динозавров, и у каждого дома будет жить вот такой вот курозавр или же соколозавр. Ну, или на худой конец, может быть, палеонтологам вообще надоест заниматься наукой, и они возьмут своих домашних динозавров и будут вместе с ними гонять на каких-нибудь байках. Ну что ж, на этой радужной ноте я заканчиваю свой сегодняшний рассказ. Надеюсь, что что-нибудь новое о палеонтологии будущего и настоящего вы узнали. Спасибо вам за внимание. И я, конечно же, буду рад узнать, остались ли у вас какие-то вопросы. Верим, надеемся, ждем. Так, ну все. Я уже в предвкушении, готов увидеть вопросы. И ура, вижу. Здравствуйте, Ярослав Александрович, спасибо за лекцию. У меня вопрос. Сохранились ли ДНК пещерного медведя или пещерного льва? Амир 10 лет. Да. И да. Значит, что касается пещерного льва, сохранились, но правда, насколько мне известно, целого ДНК еще не нашли, лишь фрагментики пытаются изучить. Вот. Но в принципе, на самом деле, сейчас даже нашли замороженных пещерных львят. Я не знаю, честно говоря, не видел ни одной публикации, изучали ли там ДНК, но мне кажется, что если не изучали, то будут изучать. То есть, в принципе, у пещерных львов еще, скажем так, есть что поизучать, но уверен, что изучат. А вот с пещерными медведями вообще все хорошо. Пещерных медведей ДНК уже изучили, восстановили полностью некоторые геномы древних медведей, и даже вот там установили, кто чей родственник. Я об этом даже уже пару слов сказал. Например, сравнили ДНК древних пещерных медведей с ДНК современных медведей. Оказалось, что они, в принципе, родственники, но не очень близкие. Например, бурые медведи, они поближе к белым медведям. Вот такие дела. И могло ли сохраниться ДНК какого-нибудь звероящера? Ну, вот на этот счет пока что я однозначного ответа дать не могу, потому что мы не знаем, может ли сохраняться ДНК так долго. Вроде, если действительно вот последняя вот эта ДНК динозавра, которую нашли, подтвердится и скажут, да, вот этот вот гиппокрозавр несчастный, утконосый динозавр, умудрился там как-то так удачно окаменеть, что у него вот не только в камень превратились кости, но еще и остались вот кусочки ДНК –
тогда можно представить, что, может быть, от каких-то звероящеров тоже ДНК сохранилось. Потому что, я напоминаю, звероящеры в целом жили пораньше, чем динозавры. Вот. Хотя было пару звероящеров, которые дотянули до мелового периода, но их кости довольно редки. Короче, если подтвердится, что можно найти ДНК динозавра, тогда можно будет надеяться и найти ДНК звероящера. Но пока это все неоднозначно. Возможно, что никакого ДНК динозавра никто и не находил. А могли динозавры произойти от птиц, а не птицы от динозавров? Нет, не могли, потому что динозавры существовали раньше, чем птицы. Это очень хорошо палеонтологи показывают. Нам известно много разных окаменелостей, мы видим, что динозавры были раньше. Вот, так что птицы — это динозавры, а не наоборот. Добрый день, спасибо от дочери за лекцию. Вопрос не совсем по сегодняшней теме, но... А были ли у тираннозавров уши? Если да, то где? Были уши на голове. Но уши у них были как у ящерицы, без ушной раковины. То есть торчащих ушей, как у нас, или там тем более как у кроликов, у них не было. Но слуховые отверстия в черепе были, и их очень даже хорошо можно посмотреть, и находились они за глазами, где и положено находиться ушам. Слышали они, кстати говоря, ну, судя по строению мозга, которое мы себе представляем, а строение мозга мы представляем по мозговой полости внутри черепа, вот. Вот, судя по строению мозга, который мы себе представляем, слух у них был неплохой. Так. А почему не воскресят сначала какого-нибудь тасманийского волка, а потом уже мамонтов и динозавров? Вопрос очень хороший, мне его уже неоднократно задают, но не я занимаюсь клонированием, поэтому 100% я на этот вопрос ответить не могу. Но вот я с коллегами на эту тему дискутировал, и мы пришли к выводу, что, наверное, здесь некая политическая, скорее, какая-то игра, чем научная. Потому что, вот, как, скажем так, как-то интереснее вот, с точки зрения политики как-то там воскресить именно мамонтов. Ну, вот, это как-то выглядит более перспективно, более так интригующе. Поэтому вот, с этими волками тасманийскими неинтересно возиться. Но не знаю, вот. Может быть, опять же, вот просто чтобы выпендриться, что вот мы воскресили какое-то более древнее животное, а с более современным вроде как любой справится. Так-то с точки зрения логики я не понимаю, почему бы не воскресить. Вот. Но не воскрешаю. Как определяют ДНК? Ну, на самом деле, я, конечно, вам всю методику не расскажу, потому что для этого надо быть биохимиком. Вот. Есть определенные... Значит, во-первых, есть определенные маркеры, которые показывают, есть ДНК в принципе или нет. Значит, определенные химические вещества, которые реагируют с ДНК и, например, окрашиваются. И в первую очередь именно так, собственно говоря, и делают, проверяют, присутствует ли ДНК в материале. Там его всячески обрабатывают, выделяют, там в водичке растворяют и потом там капают этим красителем. Если, грубо говоря, синим окрасился, значит ДНК есть, можно работать дальше. Это раз. Собственно, именно так и сделали вот как раз с гиппокразавром, у которого вроде как нашли ДНК. То есть просто там измельчили кости, древний хрящ, и вроде бы нашли там вот, ДНК окрасилась. Дальше нужно ДНК увеличить в количествах. Есть особая методика, которая позволяет ДНК клонировать. Ну вот, и даже если оно фрагментарное, оно много-много-много раз увеличивается, и тогда его становится достаточно много. И дальше это уже запихивают в специальное устройство, которое считывает как бы, отдельные буковки внутри ДНК и восстанавливает их последовательность. Детальнее, к сожалению, рассказать вам не смогу. Спасибо за лекцию. А как становятся палеонтологами? Отправляются в институт и учатся. Ну, в первую очередь, для того, чтобы стать палеонтологом, нужно испытывать очень мощный к этому интерес и сознавать, что у тебя именно особый склад ума, склад ученого. Потому что если палеонтология – это лишь хобби, лишь интерес, тогда лучше дальше и не двигаться, и палеонтологом не становиться. Потому что все-таки профессия – это непростая. Учиться на палеонтолога очень долго. Вот. Хорошим палеонтологом, чтобы стать, надо еще и потом очень долго работать. А вот денежка это приносит, к сожалению, довольно мало. Поэтому, если хотите стать палеонтологом, надо в первую очередь просто гореть этим изнутри. Вот, иначе ничего у вас не получится. Ну а дальше, если будет желание, значит, надо ходить в экспедиции, исследовать литературу самостоятельно
идти в какой-нибудь там геологический или палеонтологический кружок. Слава богу, их сейчас по стране все больше и больше. Ну, а потом поступать в какой-нибудь институт. Если это Москва, то это Московский государственный университет, где есть кафедра палеонтологии. Вот, больше у нас, по-моему, таких нету. В Питере, если не ошибаюсь, вот, собственно, в Ленинградском главном вузе тоже есть кафедра палеонтологии. И еще где-то я там кафедру палеонтологии и исторической геологии встречал, по-моему, в Томском университете. Если вы в каком-нибудь другом городе обитаете, ну, тут уж совсем беда. Надо тогда просто либо на геолога идти учиться, либо на биолога, а потом уже в процессе работы переквалифицироваться. А были ли найдены ДНК саблезубой кошки? Мне таких, по крайней мере, работ не попадалось. Поэтому не рискну сказать, что вот прям не было категорически, потому что, может быть, я просто этого не знаю. Но мне этого неизвестно. Если находили, то изучали, то только-только начали. ДНК мамонта сохранилась? Да, и, по-моему, я об этом уже несколько раз сегодня говорил. Правда, сохраняется оно фрагментарно, кусочками. Но отдельные кусочки можно попытаться склеить. Компьютерные программы это умеют делать. И сейчас это уже сделано, причем не то чтобы сейчас, а вот 10 лет назад. Уже полностью ДНК мамонта восстановили, а сейчас уже несколько полных ДНК восстановлено. Но они пока существуют еще раз только на компьютере. Или там, не знаю, на бумаге, если хотите, можно это все распечатать в виде последовательности буквок. Но реальная ДНК воссоздать мамонта пока мы не умеем. Почему не создают роботов Т-рекса или апатозавров? Да сложно, наверное, и особой необходимости нету. Ну, тем более, если делать их в натуральный размер, то они будут совсем такие громоздкие. Вот. Ну, потому что значит нету? Нету научных моделей. То есть, в принципе, вроде как, чтобы проверить вот, там, научные модели тираннозавров, нужно учитывать их вес, их габариты и так далее. То есть, там в идеале надо строить робота в натуральный размер, еще и желательно вот такого, чтобы он веса был и тому подобное. А это очень сложно, дорого, и никто этого делать не хочет. Проще все это на компьютере прогнать. А если брать не с точки зрения науки, а с точки зрения вот, там, красоты, то почему же не делают? Делают, пожалуйста. Вспомните фильмы, тот же «Парк юрского периода», который я вспоминал. Там ведь тираннозавр, тот, который гуляет, это не компьютерная модель, это реально робот в натуральный размер сделанный, вполне себе, очень даже симпатичный. А уж сколько там ездит всяких этих движущихся динозавров по разным городам. Ну вот, пожалуйста, там и апатозавр будет, и тираннозавр, кто хочет. У нас даже в музее есть несколько движущихся динозавров. Соответственно, у нас там бревицератопс и этот велоцираптор. Почему так? Ну все, вопросы кончились. Ну, дамы и господа, давайте-ка я подожду еще минутки две. Вдруг еще какой-нибудь вопрос созреет. Ну, а если нет, то хорошо. Будем надеяться, что вы получили ту порцию знаний, за которые пришли. Я очень на это надеюсь. Но пока подожду. Вот. Подожду и посмотрю картинки веселых динозавров. О, детский вопрос мне хотят задать. Давайте. Угу. Я не знаю, дамы и господа, слышали вы или нет вопрос. На всякий случай повторю. Если бы была машина времени, в какую бы эпоху я бы отправился? На самом деле, такой вопрос мне несколько раз уже тоже задавали. Я на него уже смело отвечал. Что... Как палеонтолог, я, к сожалению, великому или к счастью, знаю, что каждая эпоха просто поразительна. И в каждой эпохе жили совершенно удивительные животные. Поэтому очень сложно выбрать какой-то отдельный период и этап. И мне бы хотелось бы, конечно, побывать везде. Я жадный и голодный. Вот. Но если все-таки пришлось бы выбирать, то я бы, наверное, бы вскормленный фильмами «Прогулки с динозаврами» и «Парк юрского периода» отправился бы таки посмотреть на динозавров и отправился бы в меловой период. Ну вот, может быть, не знаю, в гости к велоцираптору, может быть, попозже и на тираннозавра бы посмотрел со всякими утконосыми динозаврами. Так что все очень банально. Меловой период. Ну, пока я отвечал на этот вопрос, никаких новых не созрело. Я очень надеюсь, что вопросов не так много, потому что вам все понятно, а не потому, что вам вообще ничего не понятно из того, что я рассказывал. Надеюсь, что новые какие-то знания вы получили. Надеюсь, главное, чтобы вам было интересно и приятно меня сегодня слушать. Но мне, по крайней мере, вам было интересно рассказывать. Итак, напоминаю, что наши динозаврики продолжаются. В субботу у нас будет открытая лекция, бесплатная.
Ну, донаты, разумеется, приветствуются. Да. Вот. И в субботу у нас будет тема Кембрий, а если быть точнее, не просто вот там кембрийский период вообще, а конкретные кембрийские чудища. Вот. Поговорим поподробнее, что за аномалокарис, кого он там ел, вот, что

0: Eva Pascal Marija
1: Правда такова, что к концу правления Петра население России значительно сократилось. При Екатерине оно почти вдвое выросло. Россия стала самой населенной страной в Европе. Ругаю я на ушко, а награждаю громко и при всех. Ее завтрак – это очень крепкий кофе. Примерно 100 грамм на чашку. Страшная пугачевщина – прямой результат такой несправедливой, неправильной и безумной экономической политики. Интересно писал об интеллекте императрицы Ключевский. Екатерина не поражала ни глубиной, ни блеском своего ума. Заказала профинансировать оппозицию британскую партию Вигов, чтобы они устроили питу демарш в парламенте. При этом вязала какие-то нелепости, то есть, например, одежду для своих собачек. Проявляя чудеса дипломатической эквилибристики. Не было такого случая, чтобы Екатерина оказалась в международной изоляции. Нет. Французский посол в 1789 году с недоумением писал в Париж: «В Петербурге празднуют падение Бастилии. Осуществить вековую русскую мечту, тысячелетнюю, и объединить Третий Рим и Второй».

Дорогие друзья, добрый день. Сегодня у нас рассказ из русской истории, посвященный эпохе Екатерины II. Но прежде всего я хотел бы еще раз поблагодарить вас за внимание, за интересные комментарии. Они позволяют нам делать наш курс лучше, интереснее. Нам очень важна обратная связь, важно ваше мнение и ваши оценки. Подведем черту под нашим многосерийным рассказом о Екатерине II. Надо сказать, что в историографии Екатерине не так везло, как кажется. В имперские времена, конечно, она была Екатериной Великой. Однако советская историография слово «великое» отрезала, и она опять стала Екатериной II. При этом она была императрицей вроде бы успешной, но при этом жестокой крепостницей. Дело Салтычихи подавали как странное исключение, скорее как характерную черту ее правления. Она была крепостницей, которая, конечно, беспощадно подавила пугачевское восстание. Даже внешнеполитические военные победы Екатерины, знаете, как либералы говорят о том, что Красная армия победила Гитлера вопреки Жукову, Сталину и советскому режиму. Также у нас говорили о том, что выдающиеся полководцы екатерининской поры, екатерининские орлы Суворов, Ушаков, Румянцев, Кутузов, из последних сил, вопреки безумным приказам из Петербурга, отстаивали национальные интересы нашей страны, добивались побед, несмотря на постоянные интриги и противодействия при дворе. Пушкин назовет ее «Тартюфом в юбке», намекая на то, что была она лицемерной, и либеральные демократические сентенции, которые излагала в переписке с французскими просветителями, все, что она говорила публично, никак не соотносилось с ее практическими делами. Последним гвоздем в репутацию Екатерины стала какая-то странная до забавности песня нашей замечательной группы «Любэ», которая обвинила ее в продаже Аляски. «Екатерина, ты была не права», – пел Николай Расторгуев. И теперь, естественно, подавляющая часть народа нашего уверена, что Аляску зачем-то продала американцам Екатерина. Ну вот давайте разберемся, собственно, что произошло за 34 года правления Екатерины. Начнем с самой цифры. 34 – колоссальный срок. Это больше, чем кто-либо был в новое новейшее время в главе нашей страны. Это гораздо дольше, чем Сталин, как там ни считай. Это в два раза больше, чем Брежнев. Это половина срока всего Советского Союза. При этом Екатерина пришла к власти уже сложившимся человеком в зрелом возрасте 33 лет. При Екатерине Российская империя, продекларированная Петром, наконец-то полностью сложилась как устойчивая держава и как держава великая. Когда мы говорим о империи, тут важно подчеркнуть следующее. Понятие империя и понятие монархии – это красное и круглое. Это вещи совершенно из разных вселенных. Империя может быть по форме правления и республикой, и конституционной монархией, да хоть джамахирией, неважно чем. Империя – это форма совместного проживания народа многонационального и многоконфессионального на огромной территории. Это форма общежития. При этом для существования империи необходимо несколько важных принципов. Первое – множество народов, этносов и множество религий. Второе – большая территория. Третье – сверхидея, привлекательная идеология и привлекательная культурная модель. Это тоже очень важно для любой империи. Вот все эти принципы сложились вместе при Екатерине. И империя при Екатерине стала еще объективно газообразной. То есть она получила импульс к постоянному саморасширению. Поскольку Россия расположена в сложном месте, она не на острове, она не на отдельном континенте. Ее не защищают два океана, как Соединенные Штаты. Ее не защищают моря и проливы, как Англию. Ее не защищают горы, как Испанию. Россия постоянно находится на пути движения воинственных соседей. Объективно, единственный способ удержаться, будучи на перекрестке этого движения, это либо возводить постоянно гигантские стены, засечные черты. Пытались это делать. Иван III, Иван Грозный. Пытались защищаться от крымских татар, от ордынцев. Строили форты в Кронштадте, защищаясь от англичан и от шведов. Это требует колоссальных ресурсов. Поэтому получалось так, что единственная форма самозащиты Российской империи – это ее постоянное газообразное расширение с дружественным включением и поглощением соседей, которым мы предлагали как раз передовую, интересную и выгодную для них форму сосуществования. Элиты интегрировали даже с большими правами, чем имели элиты
коренные и коренное население. Возвращаясь к Екатерине, она декларировала себя стопроцентной преемницей деяния Петра I. Как Сталин декларировал себя преемником Ленина, ну и все последующие вожди. Как Александр I скажет впоследствии: «При мне все будет, как при моей бабушке Екатерине», так Екатерина образцом своим полагала Петра I. Прекрасным свидетельством такого подхода стал воздвигнутый ей в Петербурге невероятный монумент «Медный всадник», памятник Петру с надписью «Посвящением» Петру I, Екатерина II, II I. В лаконичности и даже какой-то стихотворной гармонии этой фразы прямо вшита декларация прямой преемственности. Перечислю теперь главные итоги правления Екатерины. Первое – рост страны. Россия выросла невероятно по площади. Вхождение самых восточных территорий вплоть до Чукотки и полноценная демаркация границы с Китаем. На юге, на Кавказском направлении, добровольное вхождение Грузии и завоевание будущего Азербайджана, отвоевание его у Персии. На западе это, конечно, частичное приобретение шведских территорий в результате нескольких традиционных шведских агрессий против России. Они каждый раз теряли часть своей земли. И поглощение Литвы, Западной Белоруссии, Западной Украины, части небольшой польских земель, ну, окончательное поглощение Курляндии, части Латвии. Ну и, наконец, самое главное, на юго-западе решение многовековой проблемы России. Крым, Кубань, вся современная Новороссия, все Причерноморье, богатейшие, плодороднейшие земли, которые всегда были на протяжении долгих веков источником страшной головной боли для России. Эти земли, по сути, без единого выстрела, кооптируются Екатериной в состав империи. Повоевать пришлось потом с их патронами, с Турцией. Ну, куда уж деться. Здесь турки на нас нападали, не мы на них. Рост населения. Екатерина приняла страну с населением, по разным оценкам, от 20 до 24 миллионов человек. К концу ее правления население превысило 37 миллионов. Рост почти в два раза. Россия стала самой населенной страной в Европе. Да, в определенной степени рост населения был вызван присоединением новых территорий, но не только. И население исконных центрально-русских земель тоже росло. Ну, сравню с Петром. О Петре, я думаю, там посчастливится поговорить в отдельном лекционном курсе. Но, к сожалению, правда такова, что к концу правления Петра население России значительно сократилось в силу многих обстоятельств. При Екатерине оно почти вдвое выросло. Мы говорим о том, что при Екатерине максимума своих прав и привилегий достигло дворянство. Это действительно так. Вольность дворянства, задекларированная и узаконенная ее супругом Петром III, подтвердилась при Екатерине, и дальше привилегии дворян только расширялись. Дворяне изначально люди служивые, которые обязаны служить в армии. Петр I сделал эту службу пожизненной. Позднее ограничили 25 годами. Петр III и Екатерина отменяют обязательность военной службы вообще. То есть дворянин может заниматься чем хочет. Гражданской службой, управлением имением, науками, чем угодно. И только в 1874 году, с введением всеобщей воинской повинности, дворяне опять утратили право не служить в армии. То есть они стали служить в армии наравне со всеми другими категориями, сословиями Российской империи. Укрепление вертикали власти, укрепление всей системы управления империей – безусловная заслуга Екатерины. Хорошая, продуманная и во многом сохранившаяся по сей день реформа административного и территориального устройства. Ну, как у нас сейчас, федеральный округ, область, район, так и при Екатерине было. Генерал-губернаторство, губерния, уезд, в городе, соответственно, районы и кварталы. Мало что изменилось, неплохо было задумано. Все это, естественно, приводит к росту геополитической мощи и авторитета страны, превращая ее в одну из великих держав той эпохи. Передовая культурная политика – еще одна очень важная черта подлинной империи. Открытие Эрмитажа, первой публичной библиотеки, покровительство искусством, развитие Академии наук и Академии художеств, создание сети учебных заведений, успешная политика в сфере массового здравоохранения. Еще раз напомню, Россия первая в мире провела эффективную кампанию по вакцинации против ОСП. Ну, конечно, не будем идеализировать, было и много проблем. В первую очередь, проблемы в части экономики. Екатерина не была великим экономистом, но, скажем откровенно, в России тогда вообще не было никаких экономистов, ни хороших, ни плохих.
И в этой части, к сожалению, большому, Россия отставала. Сохранение крепостного права не давало возможности развиваться промышленности. Екатерина не мешала предпринимательству, но не особо помогала. Как-то она не очень верила в бизнес. Более того, она не поощряла, когда предпринимательством занимается дворянство. Считала, что дело дворян – служить государству. Екатерина не понимала принципов индустриализации и механизации. Она вообще не очень верила в машины. Считала, что вот заводы с большими сложными механизмами, как в Англии, неестественно. Они отнимают у людей работу. Конечно, это была устаревшая точка зрения, которая не говорит о Екатерине как о стороннице высоких технологий. Еще одной проблемой стала полная разбалансировка финансовой системы. Екатерина вслед за Петром сначала отменила, потом снова ввела бумажные деньги ассигнации. Это была мера разумная, прогрессивная. Она оживляла торговлю, упрощала расчеты, но, к сожалению, мало. И плохо, что понимала Екатерина о таком понятии, как инфляция. Инфляция вообще вещь такая. Стали понимать, что такое только после 91 года. У Стругацких в обитаемом острове, заброшен на остров земли, наблюдатель-управленец рассказывает прибывшему из коммунистического далекого космонавту, который пытается бороться за народную справедливость. А ты вообще понимаешь, что такое инфляция? Такое ощущение, что Стругацкие сами не очень понимали, что это, это было что-то такое буржуазное и страшное. Ну так вот, Екатерина тоже не понимала, что такое инфляция, поэтому печатных денег производилось очень много, цены росли, рост ВВП и товаропроизводства не успевал за появлением новых ассигнаций, и масса была проблем. Отменив запрет на экспорт зерна, введенный при Елизавете, и включив печатный станок, Екатерина пришла к тому, что за годы ее правления цена хлеба увеличилась почти в 10 раз. В 10 раз. Хлеб было выгодно продавать за рубеж, невыгодно продавать внутри, соответственно, цены на него на внутреннем рынке росли без остановки, а это главный базовый продукт тогдашнего потребления, зерно, из него делалось все. Реформы. И война, и флот, все это требовало расходов, поэтому государственный долг при Екатерине рос постоянно, и к концу ее царствования достиг огромной суммы, более 200 миллионов рублей. К счастью, долг этот был в основном внутренним. У Екатерины хватало понимания, что деньги надо занимать внутри государства, через внутренние заемы, в том числе у дворянства, не занимать их за рубежом. Ну и, наконец, фавориты, родственники, ближайшие приближенные. Старушка милая была, как писал Пушкин, и добрая. Денег на близких людей не жалела. На чины, награды, поместья, крепостных. Особенно, к сожалению, на фаворитов. Все это ложилось тяжким временем на экономику и на финансы страны. Эти перекосы, носившие, как мы видим, не только объективный, но и субъективный характер, имели очень жесткие побочные эффекты. Деньги надо откуда-то брать, гайки закручивались. Дворяне Екатерину боготворили. Крестьяне, рабочие, прикрепленные крестьяне к фабрикам, ненавидели. Не понимали, боялись. И страшная пугачевщина – прямой результат такой несправедливой, неправильной и безумной экономической политики. Екатерина сделала из нее правильные выводы, но только в части административной реформы и в части увеличения прав местного самоуправления. Экономических выводов сделано не было. Впрочем, большое видится на расстоянии. Плюсов в правлении было гораздо больше, чем минусов. Подтверждением чему является свидетельство историков совершенно разных убеждений. Я приведу несколько характерных мнений историков, публицистов XIX века, которые ни в чем не сходились, пожалуй, кроме оценки деятельности Екатерины. Откровенный либерал, один из наиболее яростных критиков самодержавия и ультразападник Чаадаев. Царствование Екатерины носило столь национальный характер, что никогда ни один народ не отождествлялся до такой степени со своим правительством, как русский народ в эти годы побед и благоденствия. Вот так. Славянофил Хомяков, сравнивая царствование Екатерины и ее внука Александра. При Екатерине Россия существовала только для России, а вот при Александре она делается какой-то служебной силой для Европы. Хомяков подчеркивал весьма разумно. Политика Екатерины была совершенно прагматичной. Хорошо то, что хорошо для России. Александр пытался создать всеобщее благоденствие, систему сдержек и противовесов в целом в Европе. Это делалось вопреки национальным интересам. Декабрист Бестужев. Я приведу редкую, большую цитату. Прислушайтесь. Екатерина II словом и делом ободряла просвещение. Размножила училище. Основала Академию Российскую и тем же пером, коим решала судьбы государств, писала русские стихи,
собственным примером вливая жар соревнования в подданных. Заслуги Екатерины для просвещения неисчислимы. Все лучшие наши писатели возникли или образовались под ее владычеством». Ну, в каком-то смысле Екатерина действительно задала тон русской литературе. И из ее записок, сказок, пьес, может быть, не самых талантливых, она иронично к этому относилась и писала: «Мое очередное неудачное подражание Шекспиру». Без этого бы не было пушкинского Бориса Годунова. Екатерина не была от рождения каким-то признанным гением. Она не обладала теми фантастическими личными качествами, которые мы приписываем Бонапарту, Александру Македонскому, Юлию Цезарю. Она была человеком, который воспитал себя сам, таким типичным self-made queen. Интересно писал об интеллекте императрицы Ключевски. «Екатерина не поражала ни глубиной, ни блеском своего ума. Ум у нее был не особенно тонкий и глубокий, зато гибкий и осторожный, сообразительный, такой умный ум, который знал свое место и время и не колол глаза другим. Екатерина умела быть умна кстати и в меру». Интересное наблюдение. Вот она была умная, но кстати и в меру. Я думаю, что мы вряд ли встретим в истории женщину, которая умела бы так тонко и умно управлять огромным государством. Я обещал в прошлый раз рассказать вам немного о личных качествах Екатерины, об ее образе жизни, который сформировал такие способности управлять государством. Она прекрасно понимала, самые эффективные приказы и распоряжения – это те, которые твои подданные и подчиненные искренне хотят исполнить. Исполнить их со всем рвением. Поэтому прежде чем что-то решить, прежде чем что-то приказать и кому-то что-то поручить, она внимательно вентилировала, как ее указания будут восприняты исполнителями, создавала систему мотивации для исполнения, иногда даже провоцировала исполнителя, как будто бы он сам проявлял соответствующую инициативу. Вот Потемкин, он сам захотел присоединить Крым и Новороссию. Сам. Потом она ему это поручала. И таким образом она добивалась самого искреннего рвения подчиненных в исполнении своих пожеланий и указаний. Лично она была, конечно, трудоголик. Екатерина на протяжении всей своей жизни вставала в 6 утра летом и в теплое время года, и в 7, самое позднее, 8 утра зимой, либо уже в пожилом возрасте. Она никогда не завтракала. Ее завтрак – это очень крепкий кофе, примерно 100 грамм на чашку. Кофе был дорогой, редкий напиток, поэтому слуги не выбрасывали это кофе, а оставляли, сушили и забирали домой, потому что на нем еще можно было заваривать по много раз. Ну, стандартная порция эспрессо крепкого – это вот столько кофе на чашку, а 100 грамм посчитайте. Она все время сидела на диете, беспокоилась о своем wellness-образе жизни. Ей на завтрак еще подавали всегда традиционно такие хлебцы с сахаром, либо с джемом, с вареньем. Но она их никогда не ела. Скармливала своим собачкам, либо просто отдавала слугам, пусть лакомится. Только кофе. Обедала она обычно в традиционное наше обеденное время, там в 1-2. До этого все время работы. То есть вот с 6 утра и до 2 это у нее полноценный рабочий день. Доклады, совещания, как бы сейчас сказали, работа с документами, письма, указания. Только кофе. Обед очень короткий, это нетрадиционная русская трапеза на 2 часа, и потом еще 2 часа поспать, как в допетровские времена. Нет, обед максимум 1 час, всегда очень простой. Единственное лакомство, которое себе позволяла Екатерина, это фруктовое желе, а так обычно вареная говядина, огурцы, овощи. Очень простое и очень полезное. Работала 6 часов, с перерывом на фитнес, об этом я еще расскажу отдельно. Ну и вечером ужин легкий. Для нее вообще без еды. Потом партия в карты, побеседовать. В преклонных годах она очень увлекалась вязанием. Ей вслух что-то читали, какие-то донесения, что-то по работе, либо какую-то умную литературу. Она была небольшой сторонник беллетристики. Читала классику, либо что-то по истории, по географии. При этом вязала какие-то нелепости, то есть, например, одежду для своих собачек. Или какие-то вещи для своих внуков, уже став бабушкой. Все время над собой подтрунивала. Говорит, ну, знаете, у меня была французская воспитательница, она меня научила в Германии вязать. Ну, никто же не думал, что я стану царицей. Домохозяйка. Спать в 10 часов вечера всегда. Ну, если вдруг любимый Гришенька, Орлов или Потемкин может чуть-чуть задержаться. Потому что утром опять же рано вставать, и опять с 6 утра рабочий день. Всегда. Очень терпима к критике. Она любила, когда с ней спорили, если спорили по делу.
Причем ее подчиненные этим увлекались. У нее какое-то время работал статс-секретарем, ну, как бы сейчас сказали, референтом, сотрудником секретариата. Будущий министр юстиции и наш великий поэт Гаврил Державин. И Державин как-то так один раз громко с ней спорил на повышенных тонах. Она говорила тихо, а он кричал, доказывая свою точку зрения, что в конце концов Екатерина не выдержала, позвонила в колокольчик, и вошел кто-то из камергеров и слух, и сказала: «Милый, посиди рядом, а то я боюсь, мой статс-секретарь сейчас так раздухарится, что еще накинется на меня с кулаками, сдержишь его». Относилась к этому с терпимой иронией. Ее отдых – это езда верхом, пока она молодая. Она любила проходить в день по 10-15 километров, своего рода спорт. Ну вот, пожалуй, и все. Вообще удивительно, как размеренная, спокойная жизнь, такой график, напряженный, но тем не менее с 6 до 10. И при всем при этом Новороссия, Польша, войны со Швецией, войны с Персией, Восток, Крымское ханство, масса интриг больших в европейской политике и везде успех. Поразительно. Какие личные качества Екатерины важны для нас с точки зрения еще и государственной? Ну, конечно, особое чувство патриотизма. Это было чувство нелюбви к родным березкам. У нее не было родных березок, она вообще-то из Германии. Это было искреннее ощущение того, что ей довелось управлять огромной, необычной, очень самобытной страной, и долг ее как правительницы сделать все, чтобы эта страна жила более счастливо. Плюс к этому ее слава, это слава ее страны, она это понимала как никто. Именно поэтому Екатерина становится самой русской по практике правительницей на престоле. Она говорит везде и всегда, где можно, по-русски. Она возвращает моду на русское платье при дворе. Это Екатерина I, кто одела? Кокошник, кстати сказать. Петр I искоренял все русское при дворе, и этот тренд оставался. Екатерина возвращает русское платье. Старается сделать его модным. Даже воинские мундирные платья, которые она сама придумала для придворных дам, шьются исключительно из русских материалов. Екатерина, конечно, не была верующим человеком и, скорее всего, была таким агностиком, но при этом она понимает, где она живет, она понимает ауру, понимает, как важна вера православная для ее подданных, и поэтому методично, тщательно соблюдает все обряды Русской Православной Церкви. Русский язык, еще раз подчеркну, она знает лучше всех ее подданных, причем как устно, так и письменно. В 15-летнем возрасте от усердия, изучая русский язык там, буквально круглые сутки, там, у раскрытого окна зимой, тяжело заболела, чуть не умерла. Она легко общается на русском с людьми всех сословий. Она очень много пишет. Не только пьесы, журнальные статьи, но она, например, и первый у нас детский писатель в истории. Поскольку Екатерина писала поучительные сказки, какие-то зарисовки и даже некие главы учебников, как бы сейчас сказали, такие уроки для своих внуков. Детская литература у нас тоже родилась с Екатерины. Следующая черта очень важная для любого правителя, и она здесь подает нам, конечно, пример. Невероятное умение разбираться в людях. Ну, наверное, для этого нужны какие-то врожденные качества, но эти качества надо всегда развивать. А вот работать над собой, развиваться Екатерина умела как никто. Вот ее собственные слова на сей счет. «Изучайте людей, старайтесь пользоваться ими, не вверяясь им без разбора. Отыскивайте истинное достоинство. Хотя бы оно было одно на краю света. По большей части это достоинство скромно прячется где-нибудь в отдалении. Доблесть не лезет из толпы, не жадничает, не суетится и позволяет забывать о себе». Вообще Екатерина была, конечно, беспрецедентным кадровым гением. Она легко мирилась с недостатками людей, потому что умела разглядеть не главное. Ее окружали совершенно разные люди, разные по качествам, но вот важные дела она умела доверить действительно людям правильным, профессионалам, как сейчас говорят, своего дела. Екатерина вообще поменяла вот этот тренд отношения к государю. Если раньше государь – это в первую очередь страх, то есть главным образом отрицательная мотивация, не дай бог ты что-то сделаешь, то, что государю не понравится, ну и тогда тебе конец. Екатерина все время стремилась быть таким солнцем, чтобы люди стремились к ней приблизиться. Ведь раньше как говорили, надо держаться от государя подальше, непременно обожжет. Екатерина не стремилась обжигать, она стремилась приласкать. Люди хотели быть рядом с ней, мечтали получить какое-то поручение, мечтали как-то себя проявить. Она всегда стремилась хвалить публично, ругать с глазу на глаз.
как она писала, «ругаю я на ушко, а награждаю громко и при всех». Кстати сказать, широко использовала материальную форму стимулирования. Вот мы все говорим, фавориты разбогатели. Но все, кто при Екатерине обеспечивали большой успех, Румянцев, Суворов, Ушаков, гражданское управление Безбородко, ну и так далее, они все получали очень высокое вознаграждение за свои успехи. И Румянцев, и Суворов, и Ушаков – это бедные дворяне все, ну, небогатые, скажем так. К концу своей жизни это не только увешанные орденами адмиралы и фельдмаршалы, это люди очень богатые и обеспеченные, потому что Екатерина ценила людей талантливых. Кстати сказать, Сталин, которого часто выставляют великим специалистом по подбору кадров, несмотря на лозунг «кадры решают все» и несмотря на массу правильных деклараций на этот счет, сам-то постоянно делал кадровые ошибки. И так называемое звериное чутье на кадры его все время подводило. Тут бы ему, как говорится, у Екатерины учиться, учиться, учиться. Одно дело говорить, а другое дело делать. К умению разбираться в людях, делать правильные ставки на правильных людей, у Екатерины прилагалось и умение общаться с людьми. Она умела слушать внимательно, но делать самостоятельные выводы. Быть или казаться благосклонной и беззаботной. Тут отмечу еще и одно ее поразительное качество. Она всегда была в абсолютно ровно позитивных отношениях со своими подданными. Им казалось, что она всегда в хорошем настроении, что ее ничто не может разозлить и вывести из себя. Ничто и никто. Она всегда в любых обстоятельствах и в любые кризисы общалась со своими подданными с полуулыбкой. Им казалось, что она всегда весела. Мне сложно сказать, чего это ей стоило и насколько это было для нее естественно, но это очень редкое и поразительное качество. Дидро, кстати сказать, у которого Екатерина купила его знаменитую библиотеку, назначив его пожизненным хранителем с выплатой зарплаты за много лет вперед, провел несколько месяцев в Петербурге, часто с ней общался, и потом давал ей настолько лестные характеристики, говорил, у нее непревзойденная твердость в мыслях, легкость в выражениях, невероятное знание дела, невероятное знание быта. Нет ни одного предмета, который был бы ей чужд. Все это не мудрено, поскольку Дидро ничем и никем в своей жизни, кроме своей жены, не руководил. Он, конечно, уровнем компетентности Екатерины был просто ошеломлен. Ее внешний демократизм, ее встреча с Дидро, ее широко известная переписка с Вольтером, другими французскими, европейскими просветителями. Это говорит еще о замечательном таланте вести информационную кампанию. Но я здесь приведу и другой пример информкампании, как она это делала. Где-то на рубеже конца 80-х, начала 90-х, в разгар очередной войны с Турцией, еще при жизни Потемкина, возникла угроза, что в эту войну ввяжется Британская империя всей своей колоссальной мощью, ввяжется на стороне Турции. Опасность была очень велика. Британия давила, Британия требовала Россию остановиться. В Петербурге боялись. Даже сам Потемкин высказывал опасения, может быть, в чем-то поискать компромисса. Но только Екатерина понимала одну слабость британской системы управления. И эта слабость – это демократизм ее системы управления. Премьер-министром Британии был Уильям Питт. Екатерина через нашего посла в Британии Воронцова заказала профинансировать оппозицию британскую партию Вигов, чтобы они устроили Питту демарш в парламенте и далее везде. Не хотим войны с Россией. И, во-вторых, были отпущены огромные средства на организацию масштабной пиар-кампании в британской прессе. Общество британское было до такой степени наэлектризовано, что вывешивали плакаты, там чуть ли не демонстрации и пикеты были с лозунгами «Не дадим воевать с Россией». Во всех газетах писали, что война с Россией разрушит английскую экономику. Насколько с Россией выгодно торговать? Зачем нам ввязываться за этих турок ради клочка земли, то ли Крым, то ли Бессарабия, никто не знает, где это. Британские интересы лежат в сфере выгодной торговли с Россией. Питт преследует свои личные интересы, ввязываясь в войну. Информационная кампания была отработана по полной программе. Британское правительство отказалось от планов военного давления на Россию. Ну, и думаю, что Екатерина в очередной раз, усмехнувшись, поняла, насколько в тех условиях абсолютная монархия работает эффективнее, чем вот такая власть, зависящая от капитала. Важнейшее качество Екатерины – умение отделять желаемое от возможного, иначе говоря, прагматизм. Умение маневрировать, оставаясь последовательной, и не увлекаться идеями в ущерб реальности. Мы постоянно упрекаем ее в том, что она не освободила крестьян. Послушайте,
Пройдет 100 лет, и ее прапраправнук Александр II, подписывая манифест об освобождении крестьян, который не то чтобы вызрел, а там уже 1000 раз перезрел, утроит охрану Зимнего дворца. Будет ночевать не в своей спальне, боясь покушения, в день перед обнародованием манифеста. В Зимнем дворце будут дежурить сменные экипажи с охраной, которые смогут эвакуировать императора и императорскую семью в случае беспорядков. До такой степени император всероссийский абсолютный монарх боялся собственного окружения и боялся дворянского заговора, освобождая крестьян. Неужели Екатерина этого не понимала? Да понимала лучше, чем кто бы то ни был. В первую очередь на судьбе несчастной своего супруга, который полагал, что абсолютная монархия – это все, что он может делать все, что хочет. А вот это, кстати сказать, не понимал ее сын Павел I, тоже впоследствии за это поплатился. При всем при этом я еще раз отмечу, в личном отношении она была очень доступной, очень демократичной, никакой избыточной личной охраны у нее не было. Она постоянно любила гулять с компаньонками. Вот эта история, которую описывает Пушкин в «Капитанской дочке», когда Маша, гуляя где-то там по парку рядом с императорской резиденцией, случайно на лавочке встречает Екатерину. Да таких историй были десятки, и наверняка Пушкину о них рассказывали. Это была абсолютно возможная и заурядная вещь. Она всячески пыталась подчеркивать чувство собственного достоинства своих подданных. Вот вплоть до таких мелочей, когда, прощаясь после ужина, либо после небольшого приема, она первой уходила спать, ну, все засиживались вечером, а она соблюдала режим, как вы помните, она запретила людям вставать. Императрица встает и уходит, дама, мужчины продолжают играть в карты, сидите, сидите, пожалуйста, не вставайте. Адмирал принц Нассау, заслуженный морской офицер на русской службе, после какого-то своего неудачного морского сражения, где он потерял несколько кораблей, для него, как профессионала военного, это было страшным позором, не только подал в отставку, но и отправил Екатерине все свои ордена, начиная с ордена Андрея Первозванного, святого Георгия. Он слагает себе адмиральское звание и все свои награды, и покрыл свою голову позором. Екатерина вернет ему все ордена обратно и напишет: «Да, вы потерпели неудачу, мой дорогой адмирал, но я хорошо помню те 7 случаев, когда вы одержали сокрушительные победы. Они это искупают. Слава к вам еще вернется». Она умела понимать ошибки и неудачи своих подданных. Внешняя политика. Ведя активнейшую и, как говорят наши оппоненты, агрессивную, а мы называем ее справедливой и эффективной внешнюю политику, в том числе по присоединению новых территорий к империи, Екатерина никогда, ни разу не оказалась в международной изоляции. Она невероятным образом, невероятным чутьем, ну и, конечно, знанием и компетенцией умела комбинировать международные союзы, всегда, в любом конфликте, проявляя чудеса дипломатической эквилибристики, находить нужных союзников и никогда не быть в одиночестве. Не было такого случая с разделом Речи Посполитой, с войной с Персией, с тяжелейшей историей с присоединением Крыма, войной с Швецией, чтобы Екатерина оказалась в международной изоляции. Нет. Как раз большинство общественного мнения всегда было на ее стороне. Что касается так называемого екатерининского консерватизма и реакционности на исходе ее правления. Недавно читал нашего яркого писателя Бориса Акунина. Вот это очень стандартизованное мнение, что в юности Екатерина была либералкой, а в старости она стала страшной реакционеркой, защитницей самодержавия, вся пудра либерализм с нее смахнулась, и вот после Французской революции якобы Екатерина стала душить все свободы новиков, радищев, душить несистемную оппозицию. Это все не совсем так. Начну с того, что после взятия Бастилии никакого подъема реакции в России не было. Французский посол в 1789 году с недоумением писал в Париж: «В Петербурге празднуют падение Бастилии. Не только русские, но и все проживающие в Петербурге иностранцы, немцы, шведы, поляки, пьют шампанское, поздравляют и обнимают друг друга. Во Франции теперь свобода». Во-первых, все новости печатались в петербургских газетах. В газетах даже была опубликована и принята революционным конвентом декларация прав гражданина. Я где-то читал, что в одном из военных учебных заведений была организована специальная выставка, привезенная из Франции революционной литературы, в том числе и кабинской. Понимаете, что французский язык знали тогда все, кто учился в этом военном учебном заведении. И потом была свободная дискуссия по поводу содержимого этих книг. Марсельезу исполняли, ну, правда, без слов, но музыку исполняли в присутствии самой императрицы Екатерины. Ну, какая же здесь была реакция?
журналы, газеты, публиковавшие новости из революционной Франции, не подвергались никакому преследованию. Да, тут надо отдать должное, что Франция была для России главным геополитическим противником. Все эти неприятности во Франции были Екатерине на руку. И Екатерина откровенно совершенно писала в корреспонденции одному своему многолетнему другу. Я зацитирую. «Я постоянно думаю о том, как бы столкнуть между собой Францию, Австрию, Пруссию и Англию, чтобы они были чем-нибудь заняты». Вот она так подсуживала их к борьбе с революционной Францией. «Они должны быть чем-то заняты и не обращать на меня внимания, потому что у меня есть пара неоконченных дел». Неоконченные дела, в понимании Екатерины, это было разобраться до конца с Польшей, с польской проблемой. Самое главное – осуществить греческий проект, который осуществить было бы невозможно, если бы этому противилась Франция. И вот именно тогда, во время революции во Франции, возникло то поразительное окно возможности, которое и позволило бы, по мысли Екатерины, осуществить вековую русскую мечту, тысячелетнюю, занять Константинополь и объединить Третий Рим и Второй. Я напомню, что внук Константин назван с прицелом на то, что он будет греческим императором в унии с Россией, и он даже в детстве учил греческий язык. К сожалению, большому это окно возможности не реализовалось по двум причинам. Ранняя смерть Потемкина и скоропостижная смерть самой Екатерины. А то все было бы возможно. Вполне. Я совершенно не вижу в этом ничего невозможного. Европа была занята борьбой с революционной Францией, и точно было не до Турции и не до Константинополя. Екатерина это блестяще понимала. После казни короля и королевы во Франции Екатерина понимает опасность радикальных революционных идей, гайки понемногу закручиваются, но даже и в этом отношении она понимает главное, что надо бороться не с последствиями, а надо бороться с причинами. А причины – это идеи. И вся ее реакция на вот эту вот изданную небольшим тиражом за собственный счет книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» – это именно ее реакция на опасность самой идеи, которая может, на ее взгляд, расшатать самодержавие. Есть история, как ее сын Павел, менее дипломатичный, мягко говоря, человек, чем мама. А вот они обсуждали события в революционном Париже. Павел говорит: «Мама, я не понимаю, почему там цацкаются с бунтовщиками, со всеми этими вольтерианцами. Все это надо раздавить пушками». Екатерина вздохнула. «Сын мой, неужели ты не понимаешь, что пушки не могут победить идеи? Если ты этого не понимаешь, судьба твоя будет печальной». В разгар революционных событий во Франции, уже после падения Робеспьера и Якобинской диктатуры, она напишет барону Гриму в письме: «Я чувствую, что Франция снова может вернуться в разряд великих держав. И похоже, она станет еще более сильной державой, чем прежде. Это может произойти в ближайшее время, но только при одном условии». Она словно предчувствовала, что это окно возможности с греческим проектом сжимается. «Если во Франции появится человек смелый, дерзкий, яркий и мощный, который придет, наведет порядок и возглавит эту страну». Когда она писала это, молодому Наполеону было, наверное, лет 25, но он уже был бригадным генералом, и спустя несколько лет возглавит поход в Италию, а потом в Египет, станет консулом, и пророческие слова Екатерины исполнятся. Подводя итоги, политика Екатерины была прагматичной, последовательной, твердой и всегда с отличным информационным сопровождением. Она смогла понять глубинную природу власти. Самодержавная императорская власть, особенно в России, это невозможность реализовывать свои благие пожелания, божественное право королей, бесконтрольно диктовать свою волю. Это очень тонкий механизм балансировки, учета сдержек и противовесов. Самодержавие в России – это диспетчерский пульт. Это умение состыковать разные интересы разных групп элит и на этих интересах балансировать. Павел I не понял это. Пытался действовать так, как его отец. Правил он недолго. Хотя человек был по-своему яркий, об этом поговорим отдельно. Правил лишь 4 года. Особенность всех характер и поведение Екатерины можно говорить бесконечно, но я бы еще сказал несколько слов о том, какой она была в преклонные годы бабушкой. Мне кажется, что это тоже очень важно, потому что мы все время говорим о том, что вот на старости Екатерина реакционерка, Платон Зубов, 20 с небольшим лет, то он ей во внуки годится. А на самом деле она была очень мудрой и умной бабушкой. У нее не очень сложились отношения с сыном, но своих внуков она искренне любила. И она не только писала им сказки и делала для них расписание уроков.
Она истинно, пунктуально и дидактично растила из них образованных и просвещенных правителей России. Она занималась их образованием и воспитанием каждый день. Вообще, если почитать наставления Екатерины тем педагогам, которые занимались с Александром, с Константином, это очень умное наставление, это вообще образцовая педагогика. Она распоряжалась, что воспитывать внуков должны в спартанских условиях. В помещениях, где они живут, должно быть всегда холодно. В идеале 15-16 градусов, они должны быть закаленными. Спать они должны в холодном, хорошо проветренном помещении. На жестких матрасах, никаких перин, никаких мягких подушек и одеял. Постоянное купание в холодной воде. Здоровая еда, без всяких сладостей, без хлеба. И еды должно быть этой мало. Вот хотя она не очень разбиралась, может быть, в промышленности, таком, в большом масштабе, очень хорошо понимала, насколько важно детей развивать интерес к механике, к механизмам, к разного рода техническим новшествам. Первая в России печатная машинка, которая появилась вообще в принципе, это была печатная машинка, которую за границей заказала Екатерина для своего внука Александра, любимого, чтобы он освоил, как работает печатная машинка, и не только писал, но и печатал на ней. Екатерина изобрела детский комбинезон, вы знаете, тот, в котором ходят все наши дети и внуки с лямочками. И очень этим гордилась. Она пошила эти детские комбинезоны для своих внуков, а когда узнала, что у шведского короля в семье прибавление, отправила ему выкройки с письмом, очень полезно и тепло для северного климата. Дети не простынут в холодную погоду. Она прекрасно понимала, что есть понятие образованности, а есть воспитание качеств, силы воли. Она учила внуков мыслить свободно. Главным воспитателем Александра стал швейцарец Лагарб. Яркое этому подтверждение. Это был образованнейший человек и ярый республиканец. Ярый до такой степени, что, будучи дворянином, он официально отказался от приставки «де». Он вообще «де Лагарб». Вот «де» — это несправедливо. Все люди рождаются равными. И такой человек воспитывал Александра. Она делала особый упор на воспитание мужественности в своих детях, храбрости. И мне кажется, что после занятия Москвы Наполеоном в сентябре 1812 года, когда все окружение будет требовать от Александра пойти на компромисс, ну, Наполеон же не будет завоевывать Россию, но отдать ему что-нибудь, там, пол Польши, какие-нибудь земли, там, выплатить небольшую контрибуцию. Да бог с ней, с континентальной блокадой, надо соглашаться. Лишь бы Бонапарти увел свои войска из Москвы. Александр ответит тогда, он останется единственным, наверное, в Петербурге, кто скажет, мы будем сражаться до последнего. Я лучше буду царем Камчатки. То есть я буду отступать аж туда, до Камчатки, чем позволю иноземцу диктовать мне условия мира. И эта неожиданная проявившаяся в молодом императоре решительность и жесткость, наверное, это следствие правильного воспитания Екатерины в том числе. Все триумфы XIX века, великая русская литература, театр, искусство, все военные, внешнеполитические триумфы, наше освобождение Европы, наши войска в Париже, Венский конгресс, Россия жандарм Европы. Ничего бы этого не было никогда, если бы фундамент этих побед не был заложен при Екатерине. Да, Петр дал вектор развития империи. Этот фрегат, который на полных парусах нес Россию от победы к победе. Но Екатерина это судно оснастила, обучила команду. И посмотрите, все блестящие полководцы героя 1812 года, от Кутузова и Багратиона вниз, они все были офицерами, воспитанными екатерининскими орлами. В заключение хочу сказать, наверное, самое главное. Главное достоинство Екатерины было в том, что она не отрывала себя от страны. И она прекрасно понимала, что со всеми своими сверхтуманными правами на престол у нее есть только одна возможность – постоянно доказывать русскому обществу свою эффективность. Только так она сможет избежать судьбы Лжедмитрия, только так она может действительно остаться в веках эффективной и любимой императрицей. Она поняла, что ее величие – это величие ее страны, ее новой родины. Я закончу наш долгий рассказ о Екатерине II словами ее самой, словами из ее так называемой особой тетрадки. «Я желаю и хочу лишь блага той стране, в которую привел меня Господь. Он мне в том свидетель, ибо слава страны создает мою славу». Хорошо сказано. До новых встреч.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

0: Всем добрый день, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архэ. А мы продолжаем наши эфиры «Экология беспозвоночных», или по-другому они называются «Неурочные беспозвоночные». Сегодня продолжение темы «Гости званые и незваные». Как всегда, наш эфир проведет Вадим Валерьевич Маринский. Вадим Валерьевич, прошу вас.
1: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня мы продолжим и, кстати, скорее всего, не закончим. Видимо, у нас третья часть еще будет разговора про инвазивные виды. Виды, которые вселились куда-то с помощью человека, по вине человека, с намерением человека. И каким-то образом прижились в тех местах, куда попали. А дальше, как мы уже увидели в прошлый раз, бывает по-разному. Бывает так, что инвазивные виды беспозвоночных не причиняют никакого особого вреда. Ну, так как вот с замечательной медузой из класса гидроидной Craspedocusta sowerbi, которая, видимо, расселилась по всем континентам, кроме Антарктиды, вместе с тропическими водными растениями, которыми обменивались ботанические сады, но никакого вреда местным экосистемам не принесла. А есть виды, которые принесли вред не только местным экосистемам, но которые даже вызвали настоящие не только экологические, но и экономические кризисы. Помните, мы говорили в прошлый раз про такого замечательного вообще, но не замечательно, что он устроил в Черном море, конечно, грибневика Мнемиопсис, который вызвал настоящее обрушение пищевых цепей в Черном море и привел, ну, мало того, что к значительному сокращению

Если ты слизывая с поверхности что-то, вырывать оттуда куски, выгрызать. Причем эта структура позволяет как соскребать, например, со стенки аквариума. Ну, я думаю, если есть среди слушателей и зрителей аквариумисты, они и содержали когда-нибудь брюхоногих моллюсков в аквариуме, они прекрасно себе представляют, как работает радула. Это очень так эффектно выглядит. Так вот, с помощью радулы можно не только соскребать, например, какое-нибудь водорослевое обрастание со стенки аквариума или с твердых объектов. Можно активно грызть растения, а можно быть хищником и питаться различными животными, в том числе другими моллюсками, просверливая радулой в их раковинах дырку. Это очень интересно, что, ну, вообще моллюски в процессе эволюции в основном сделали ставку, ну, особенно если мы говорим про брюхоногих и двустворчатых, на так называемую пассивную защиту. Когда твое тело, в случае брюхоногих и двустворчатых моллюсков, заключено в толстую раковину, через которую сложно прорваться. А ведь понятно, что для того, чтобы пассивная защита работала, не обязательно, чтобы она была абсолютно идеальной, непробиваемый. Достаточно, чтобы хищник при взгляде на тебя примерно оценил, что вообще-то на выковыривание тебя из этой защиты он потратит, ну, как минимум, не намного меньше энергии, чем получит при переваривании тебя, а то и меньше он получит энергии при переваривании твоего тела, чем затратит на выковыривание тебя из этой раковины. А здесь понятно, что, в общем, какой смысл в такой пище. Понятно, что если бы там лиса тратила на погоню за зайцем больше энергии, чем получала бы при его переваривании, ну, в общем, гнаться за зайцем ей было бы совершенно неразумно. Плюс твердая раковина, зубы можно обломать, в общем, неудобно. Но именно моллюски при этом научились чрезвычайно эффективно справляться с этой защитой. Именно среди брюхоногих моллюсков очень много хищников, которые избирательно питаются моллюсками, просверливая радулой дырку в раковине, а дальше что там, мягкое тело, его очень легко съесть. Для морских брюхоногих моллюсков исходно характерна также планктонная личинка, велигер. Но по общему плану строения велигер брюхоногих похож на велигер двустворчатых, но у него есть уже такая зачаточная раковина. У наземных моллюсков по понятным причинам никакого велигера нет, он утрачен в процессе эволюции. Ну зачем на суше планктонная личинка? У пресноводных моллюсков, ну, у большинства велигер утрачен. Либо потому, что предки некоторых пресноводных брюхоногих моллюсков вообще выходили на сушу, соответственно, они являются вторично водными, и велигер у них был утрачен. Ну, либо потому, что, опять же, не очень удобно, если это первично водный, то есть не выходивший никогда на сушу, не очень удобно иметь планктонную личинку в континентальных водоемах. Ну и также напомню, что брюхоногие моллюски могут иметь устье, отверстие, через которое моллюск высовывается, закрываемое крышечкой. Это обычно характерно для жаберно дышащих моллюсков. Крышечка нужна на случай, если ты оказался за пределами воды, если там в море во время отлива, остался на песке, на камнях, выкинул тебя волной, или если в пруду, пруд пересыхает, чтобы можно было закопаться поглубже, с остатками воды закрыться крышечкой и, в общем, подождать лучших времен. И легочно дышащие, ну, большинство наземных это легочно дышащие, хотя среди наземных тоже некоторые сохранили жаберное дыхание. В качестве легкого у них выступает просто их тоже мешок мантийной полости, оплетенный сосудами. И значительная часть пресноводных являются легочно дышащими. Ну, вот как, например, этот большой прудовик из семейства лимнеиды прудовики, вот у него то, что по центру отверстие, это отверстие его легкого, дыхательное отверстие. Дело в том, что предки многих пресноводных брюхоногих моллюсков выходили на сушу, утрачивали жабры, обзаводились легким, и затем вторично уходили в воду, ну и, соответственно, так и

осталось у них легочное дыхание. То есть, соответственно, бывают среди брюхоногих моллюсков без крышечки, в основном в основном это легочно дышащие, и с крышечки, в основном это жаберно дышащие. Ну, давайте разбираться теперь. Как я так как-то сказал, что много здесь будет опасных инвазивных видов. О, да. Один из наиболее опасных, неприятных инвазивных видов – это гигантская охотина, лисохотина фулика. Исходно этот крупный, очень обаятельный моллюск обитал в Восточной Африке. Затем она расселилась по тропическим регионам Индийского и Тихого океана. Это наземный моллюск, легочно дышащий моллюск. Почему охотина расселилась по тропическим регионам Индийского и Тихого океана? Ну, во-первых, ее можно есть. Соответственно, люди ее просто с собой возили. Во-вторых, видимо, она опять же расселялась с растениями, которые люди перевозили, причем как с растениями для посадки, так и просто уж с уже какой-то готовой продукцией. Ну, казалось бы, ну расселилась. Обаятельное же животное. Животные обаятельные. Можно их прекрасно держать дома, наслаждаться тем, как они ползают у вас по рукам. Очень так смешно щекочет кожу, когда радулой пробуют вас на вкус. Такой пилинг делают. Но, к сожалению, они абсолютно всеядные. Вообще, совсем. Могут питаться растениями, могут питаться трупами, могут питаться различными мелкими животными. Те острова, на которые они попали в Индийском и Тихом океане, на многих из них обитало довольно большое разнообразие почвенных беспозвоночных, в том числе почвенных улиток и так далее. И, к сожалению, охотины многие такие виды съели или вытеснили. Сейчас гигантская охотина является одним из самых строго наблюдаемых инвазивных видов. Видов, ареал которого действительно стараются уже дальше не расширять. Потому что, к сожалению, вот это существо может на одном отдельно взятом острове легко вызвать настоящую экологическую катастрофу. Интересно, кстати, что когда осознали, какую проблему несут охотины, было предпринято несколько попыток завести хищников на эти же острова, которые помогли бы бороться с охотинами. Ну, помните, мы в прошлый раз когда говорили, обсуждали, что вот замечательно получилось на самом деле, что попали, видимо, во второй половине 80-х годов в Черное море попал грибневик мнемиопсис. Это незамечательно получилось. Да? Он там все выел, что мог, что не мог, тоже постарался выесть. Но потом, в 90-е годы, в Черное море попал грибневик Бероя, который избирательно питается грибневиками и снизил численность мнемиопсиса и стал ее контролировать. Мы обсуждали, что то, каким образом попал грибневик Бероя в Черное море, неизвестно. То ли также с балластными водами, как мнемиопсис, видимо. То ли кто-то все-таки решился на очень такой острый эксперимент и специально его туда вселил. Это неизвестно. Но получилось хорошо. Но, к сожалению, здесь можно сказать, что в этом случае просто повезло. Вообще-то, честно говоря, значительная часть примеров вселения хищников, которые должны были бы как-то сдерживать инвазивные виды, ни к чему хорошему не привело. Вы помните, мы в прошлый раз говорили про такого наземного плоского червя Platydemus monoquari. Это очень серьезный инвазивный вид, тоже активно расселяющийся по тропическим и субтропическим регионам планеты, хищный плоский червь наземный, избирательно питающийся моллюсками. Ну, у него, конечно, наземными моллюсками. У него, конечно, радуги никакой нет. Зато у него есть очень длинная мускулистая глотка, которую он может в устье моллюска, раковиды моллюска, прекрасно засунуть.
А, как вы понимаете, если это наземный легочный моллюск, и крышечки у него нет, то, в общем, противопоставить этому высасывающему все, к чему прикоснется мускулистому хоботу, этой глотке, платидемусу, нечего. Так вот, на некоторые острова Тихого океана платидемусы завезли, чтобы бороться с охотинами. Как вы думаете, снизилась ли там численность охотин? Нет. Платидемусы сконцентрировались на питании мелкими местными

Опять же, на численность Ахатин вселение Эугландины особенно не повлияло. Она выбрала тех, кто поменьше. Ну, например, вот такой вот моллюск наземный, Ахатинелла апексфульва, жил на острове Оаху, больше не живет. Вообще, на островах Тихого океана жил 41 вид рода Ахатинелла. Это те, кого успели описать. Из них сохранилось только 13. Всех остальных съели. И значительный вклад в их съедение внесла как раз Эугландина розея, Эугландина розовая. Какой здесь можно сделать вывод? Что есть более опасные в плане своего такого потенциала нарушить экосистемы инвазивные виды и менее опасные. И очень важно понимать, какие беспозвоночные более опасны в плане инвазивных видов, а какие менее. И за теми, которые более опасны, во-первых, нужно бдительно следить, а во-вторых, важно понимать, что такое очевидное, казалось бы, приходящее в голову решение вселить хищника совершенно не обязательно поможет. Может помочь. И мы в следующий раз про такие случаи будем говорить, когда будем про инвазивные виды членистоногих говорить, типа членистоногие. Но вот здесь, в случае с вселением Платидемуса и Эугландины, это случаи, когда получилось не просто хуже, а значительно хуже, намного хуже. Ну, после таких ужасов давайте к чему-нибудь приятному. Есть замечательный моллюск Геликс помати. Существо, которое называют виноградная улитка. Исходно обитал в Европе, причем скорее в Центральной и Западной Европе, был завезен в Северную Америку, видимо, завезен был сознательно, потому что, ну, как известно, их прекрасно употребляют в пищу. Но нас интересует не это, то, что завезли в Северную Америку, и он там прижился. Ну, да, да. У некоторых местных видов из-за этого проблемы возникли, да. Но здесь ничего нового, да. Тут, в общем, на самом деле, я думаю, вы догадываетесь, что мы сейчас пробегаемся по каким-то таким основным инвазивным видам, а на самом беспозвоночных, включая улиток, а на самом деле, брюхоногих моллюсков, на самом деле их значительно больше. Но в случае с Геликсом интересно другое. Я думаю, что многие заметили, что за последние пару-тройку десятилетий, ну, например, в Центральной России виноградных улиток становится больше. И они появляются в тех районах, где раньше они не встречались. Причем появляются иногда вот в таких сразу массовые скопления образуют. А дело в том, что это вид, который, ну, мало того, что попав в Северную Америку, там прижился, его ареал в Европе расширяется. Почему это интересно? Потому что здесь, казалось бы, ну, между континентами понятно, какие преграды для наземных брюхоногих моллюсков. Между речными бассейнами для пресноводных понятно, какие преграды. Да? На самом деле даже понятно, какие преграды между обитающими в разных океанах беспозвоночными. Ну, казалось бы, океан, он же един. Да, но, во-первых, если мы говорим про виды, которые обитают в прибрежной зоне, от прибрежной зоны, например, в Северной Америке, до прибрежной зоны, например, в Азии, со сходными условиями, с температурными условиями, да, между ними лежит там прибрежные зоны с совершенно другими условиями, через которые пройти этим видом может просто не получиться. Вот и все. Поэтому океан при всей его, ну, кажущейся однородности, он же тоже неоднородный совсем.

Возвращаясь к Геликсу, виноградная улитка Геликс помация, ее ареал именно в Европе активно расширяется. Но здесь, казалось бы, преград-то никаких не было. С чего это он вдруг стал расширяться? Честно говоря, мы не знаем. С некоторой вероятностью это связано с изменением климата. Ну, видимо, с его некоторым смягчением. Мы понимаем сейчас, что климат меняется. Климат в Европе в целом смягчается. Ну, другой вопрос, насколько в этом участвует человек, но это отдельный вопрос. Мы, безусловно, не про него сейчас здесь встретились поговорить. Но да, судя по всему, изменение ареала Геликс помация, виноградной улитки, как раз является следствием изменения климата. Поэтому сказать, насколько человек участвует вот именно в Европе в изменении ее ареала, сложно. Скорее, просто мы видим вот такой динамично меняющийся ареал. Несколько сходная ситуация с еще одной улиткой, Цепея неморалис. Опять же, ну, я думаю, дачники или просто те, кто любит ходить где-нибудь в парках, гулять в лесу, заметили, что в центральной части Европейской России последние пару десятилетий стали появляться вот такие необычные. У них, правда, очень широкий диапазон того, как может быть раскрашена их раковина. Вот такие вот улиточки. Исходный ареал обитания цепей неморалис – это Западная и Центральная Европа. Во второй половине XIX века, видимо, с культурными растениями была завезена в Северную Америку. Но, опять же, классическая ситуация, уже не раз мы с ней сталкивались. Но в конце XX и начале XXI века цепей активно расселяется на восток. Почему? Ну, скорее всего, по тем же причинам, по которым активно расширяет свой ареал Геликс помация, виноградная улитка. Видимо, условия становятся, ну, на большей территории для нее пригодны. Так что, вообще-то, помимо таких вот инвазий, вызванных непосредственно участием человека, ареалы обитания могут и сами собой меняться. Это тоже вполне себе нормально. Ну а теперь давайте вспомним, что среди брюхоногих моллюсков есть не только, среди наземных брюхоногих моллюсков, есть не только те, кого мы называем улитками, да, но и те, кто в процессе эволюции почти полностью, как такой, или полностью утратили свою раковину, ну, собственно, их мы называем слизнями. Есть очень впечатляющее существо, Орион вульгарис, крупный, до там 10, даже иногда чуть больше в длину сантиметров, от, ну, коричнево-рыжеватой до прям довольно ярко рыжевато-коричневой окраски, слизень, который в последние пару десятилетий, опять же, в центральной части Европейской России, стал появляться в больших количествах. С ним связана очень интересная история. Если вы попробуете разобраться, как называется этот слизень, то вы можете встретить название лузитанский слизень, испанский слизень. Дело в том, что Орион вульгарис, а именно так называется это существо, ну, если переводить на русский, получится Орион обыкновенный. Исходно обитал, опять же, видимо, где-то, ну, скорее всего, в районе Франции. А во второй половине 20-го, начале 21 века почему-то начал активно расширять свой ареал. Ну, учитывая, что это не первый наземный брюхоногий моллюск в Европе, который начал во второй половине 20 века расширять свой ареал, видимо, причины схожие. Попал, опять же, в Северную Америку. И здесь ситуация достаточно интересная. Дело в том, что когда заметили, что он активно расширяется, что ареал обитания этого слизня расширяется, его при определении поначалу спутали с другим
слизнем, собственно, Ареум лузитаникус, лузитанский слизень, ареал обитания которого как раз находится в Испании. Именно поэтому этого слизня называли по всей Европе испанский слизень. Они действительно похожи. Плюс еще есть пара видов слизней рода Арион, например, Арион руфус, который тоже похожи на Арион вульгарис. Их как бы не специалист не отличит, да и специалист, честно говоря, только по строению половой системы отличит надежно. Ну да ладно. Слизень активно расселяется, и вот эта проблема. Почему? Ну, то, что он попал в Северную Америку, опять же, да, понятно, проблема для североамериканских видов, североамериканских экосистем, но это проблема и для европейских экосистем в тех регионах, где раньше его либо не было вообще, либо не было в больших количествах. Дело в том, что он, во-первых, всеяден, вообще всеяден совсем. Вот как Ахати, например. Да, может наносить серьезный урон сельскому хозяйству. Бороться с ним, честно говоря, сложно. Ну, самый надежный вариант – это фактически ручной сбор просто. Что на приусадебном участке, что в масштабах крупного какого-то поля сельскохозяйственного. Но помимо этого, для этого вида слизней показано совсем жутковатое поведение. Они иногда заползают в гнезда птиц, ползают по птенцам, ну и уже своими выделениями просто вот слизи мочат формирующиеся оперения, смачивают формирующиеся оперения птенцов, и птенцы просто замерзают. Но еще они своей радулой сгрызают у птенцов клювы. Там содержатся вещества, которые им нужны. Поэтому, как ни странно, такие, казалось бы, медленно подвижные организмы, как слизни, могут даже влиять на численность птиц. Ну, вот такое вот замечательное. Ну, все равно они же симпатичные очень. Единственное, сразу хочу сказать, они могут быть промежуточными хозяевами для некоторых плоских червей, для некоторых плоских червей из класса сосальщики, трематоды. Поэтому общая рекомендация, в руки их брать можно, но не забывайте после них обязательно руки мыть, пожалуйста. И после сбора на огороде вот этих слизней мойте руки. Ну и в рот их класть не надо, но это, я думаю, никому в голову и не придет. А еще один слизень, с которым связано чрезвычайно интересная история. Сильнохламис избрида – это тоже хищный слизень. Его описали в 2008 году в Великобритании. Причем внешний вид у него явно намекает, что он предпочитает вообще-то жить где-то либо в верхнем слое почвы, либо между камнями, либо даже в пещерах где-то. Его еще часто называют слизень-привидение. Правда, похоже на что-то такое вот загадочное, потустороннее. Интересно, кстати, что первый экземпляр в 2004 году был собран в Великобритании на кладбище, на могилах. Потом в разных частях Великобритании, в основном в Уэльсе, он был найден в садах. А дальше интересно. Ну, во-первых, странно, что это существо, учитывая, что при всей скрытности, то есть он все-таки предпочитает выползать на открытые участки почвы, когда влажно, когда не жарит солнце, в сумерках, где-нибудь в темноте. Но заметное существо же. Самое загадочное не это. Дело в том, что он относится к семейству Оксихилида. Все прочие представители этого семейства обитают на Кавказе и в Турции. И вдруг один в Великобритании. Похоже на то, что это инвазия. Как она произошла, непонятно. Причем, более того, возможно, два экземпляра этого же вида в конце 80-х годов 20 века были найдены в горах в Крыму. Один под камнем, другой в пещере, во входной части пещеры. Но они, к сожалению, были неполовозрелые. И сейчас нет возможности сделать генетический анализ этих экземпляров. Но похоже, что Крым – это, видимо,
часть его исходного ареала обитания. Ну, таким образом, это интересный пример того, что организм был, видимо, описан из места, где он исходно не обитал, а куда интродуцировался, попал. Ну, оставим в стороне уже, много мы поговорили про наземных брюхоногих моллюсков. Давайте поговорим про водных брюхоногих моллюсков. Ну, я думаю, аквариумисты, возможно, знают вот такого моллюска, Помация каналикулята. Эффектная, ну, большая, правда, достаточно, то есть ее все-таки в крупных аквариумах хочется скорее содержать, пресноводный жаберно-дышащий моллюск. Исходный ареал обитания – это тропики и субтропики Южной Америки. Но здесь, видимо, усилиями аквариумистов, знаете как, моллюск, который легко очень размножается в неволе, вот расплодились у тебя в аквариуме улитки, ну как-то выкидывать их просто жалко, можно спустить в унитаз или в пруд куда-нибудь выкинуть, пусть живут, ну жалко же, жалко. Но вот только в тропических и субтропических регионах Северной Америки, Китая, Юго-Восточной Азии, на островах Тихого океана и вот уже в этом десятилетии в Африке они были обнаружены, этот вид прекрасно расселился. И, к сожалению, в пресноводных экосистемах он ведет себя достаточно агрессивно. И, ну, пока каких-то сопоставимых с там, такими проблемами, как охотины вызвали, не вызвал, но может и вызвать. Это к вопросу о том, что к расселению организмов нужно подходить ответственно. И если у вас есть аквариум, то, честно говоря, лучше из аквариума в естественную среду ничего не выпускать. Понятно, что хочется. Ну, можно завести второй аквариум. А можно другим аквариумистам отдать. К сожалению, иногда это приводит к очень неприятным последствиям. Но, увы, понятно, что за всеми здесь не уследишь. Поэтому я не к тому, что аквариумисты – это какое-то зло. Нет, просто аквариумисты – это еще один способ для расселения инвазивных беспозвоночных. Ну и в завершении сегодняшнего рассказа хочется поговорить, то мы как-то все сегодня, ну, говоря про брюхоногих моллюсков, про наземных в основном, чуть-чуть про пресноводных, а морские брюхоногие моллюски, среди них есть инвазивные виды? Есть. В первую очередь это рапана венозная, венозная рапана. Я думаю, любой человек, который был на побережье Черного моря, видел в массе такие ракушки. Любим мы их собирать. Но если бы вы оказались в начале 20 века на побережье,

0: это хищное.
1: Листьями и плодами дерева, которое называется Акакантера шимпери. Дерево это ядовитое. У него кора, сок, листья содержат ядовитый сок, который действительно опасен для млекопитающих и размером с собаку убивает млекопитающее такое, просто может погибнуть. Плоды при этом съедобные, но я бы их есть не стал. Потому что они съедобные только когда уж совсем созрели, вроде бы такие сладкие, но кто его знает, когда оно созрело, когда не созрело. Ну так вот эти гривистые хомяки питаются и плодами, и листьями, и тоже смотрели, у них устойчивость к яду, а яд там называется уабаин. Это такой сердечный гликозид, который используется для стимуляции работы сердца в небольших дозах, а в больших приводит к параличу сердечной мышцы. Поэтому такой смертельно опасный яд. И исследовали еще и на тот предмет, как там, может, слюна у них нейтрализует этот яд. Оказалось, что у них желудок пятикамерный. Ни у каких других хомяков такого нет. А ближе всего это вот у крупного рогатого скота, у коровы. Он сложно устроенный желудок. Может быть, связано с тем, как раз, что там происходит нейтрализация ядов. И, вероятно, там живут симбионты, которые помогают разлагать клетчатку. Удивительное животное. Вот даже некоторые исследователи говорят, что это маленькая корова, похожая на хомяка, а вовсе там не грызун. То есть со всех сторон странное животное. Еще у него оказался очень усиленный скелет и череп. У него позвоночник имеет дополнительные позвонки и очень мощные отростки, которые прям, ну, слон не слон, но кто-нибудь тяжелый там, ну, если на него упадет или придавит его, то шансов повредить его немного. И череп весь, на нем такие остеобласты на черепе, он весь такой как бы в костяных шипиках, такой у черепах встречается у некоторых, но черепах вся бронированная и череп тоже не бронированный, а это такой вроде грызун. В общем, со всех сторон загадочный. Ну и оказалось, что он вот это вот растение, акантатеру шимпери, он ее кору пережевывает, превращает в такую кашицу, и вот эту ядовитую пасту, ядовитый гель в смеси со своей слюной наносит на вот эти участки короткой шерсти на боках. Очень интересное поведение. И у него оказалось, что когда эту шерсть посмотрели под электронным микроскопом, что шерсть устроена вообще удивительно. Она так устроена, что как раз впитывает в себя очень много такой пасты. То есть, если под электронным микроскопом посмотреть, внешний слой волоса, он такой весь в дырочках, а внутренний слой из таких тяжей, который как раз через дырочки попадает внутрь, в эти тяжи замечательно впитывается вот такая вот этот яд. Долго очень сохраняется. И при этом, когда вот такой хомяк, собака, например, или шакал на него нападает, он вот так становится боком, вздыбливает шерсть, обнажая полоску этой короткой шерстки, и как раз туда и хочется укусить. Если собака его туда кусает, то у нее полный рот этой шерсти переполнен ядовитым секретом растения. И собака не все умирает, потому что если все умирают, эффект, наверное, был бы хуже. Потому что те, кто укусил, померли, а вот те, кто укусил и выжил, уже в следующий раз и сам не укусит, и другим не даст. Потому что это незабываемое, видимо, ощущение очень тяжелой болезни. Такие сходные поведения было обнаружено только один раз у европейского обыкновенного нашего ежа. Исследователи заметили, что он может пережевывать вот эти околоушные железы жабы. Жабы же у нее страшно ядовитые, всякие выделения кожные бывают. И вот эту получившуюся кашу наносит на иголки. Это вообще яд жабы, он довольно серьезный. Если собака жабу схватит, она может просто погибнуть тоже. Вот. Ежи такое делали. Но чтобы это даже адаптация, вот это строение шерсти такое удивительное было, вот описано первый раз, и это животное, конечно, надо исследовать. Возникает масса вопросов. А как возникло такое сложное поведение? Это надо же вот сообразить, что надо вот эту кору жевать, а не какую-то другую. Правда, оказывается, они еще молочай какой-то ядовитый тоже жуют, но эти исследования только начались, поэтому надо посмотреть, какой спектр растений он жует, все ли они так делают, это врожденное поведение или приобретенное. И все это надо изучать. И вообще интересно это получается, потому что сама по себе устойчивость к такому яду, она заслуживает отдельного изучения. Потом желудок многокамерный, но там что-то происходит. А вот этот яд, он не просто яд, это растительный такой ингредиент, который, да, в медицине используется, и, возможно, вот эти вот свойства слюны хомяка тоже могут как-то использоваться. Так что животное интересно. А почему я про него вспомнил? Потому что вот только что, буквально пару месяцев назад, вышла статья, исследователи, те же самые, которые открыли ядовитость этого хомяка, такую вот взятую у деревьев, они продолжают свое изучение. Они наловили сейчас этих хомяков побольше.

Все это происходит в Кении, и сотрудники Кенийского музея естественной истории там тоже принимают участие. И как раз вдруг обнаружили, раньше считал, что он такой весь нелюдимый, некомпанейский, а тут начали в одном и том же месте ловить. Сначала самца поймали, потом самку посадили в соседние клетки, они, оказывается, очень активно общаются, прям тянутся, даже какие-то звуки мурлыкающие издают. Их решили посадить вместе, думали, может, поладят. Они не просто поладили, они 90% времени вместе проводят. А потом наблюдения показали, что еще и детеныши уже взрослые тоже вместе с ними ходят, то есть они, оказывается, очень социальное поведение у них развитое, что очень удивило. Вроде такой неуклюжий, угрюмый, ядовитый хомяк, а вот такой вот семейный он оказался. Эти исследования, конечно, будут продолжать, и я думаю, что очень много будет еще исследовано, а я, в общем, рад вам рассказать о таком необычном животном, о котором вы, скорее всего, не знали, а если знали, то вот такие подробности, они прям совсем свежие из научного журнала. Вышла это в первой статье про его ядовитость в трудах Королевского общества, а второй журнал в журнале «Маммология». Как я уже говорил, маммология больше применяется термин для науки о млекопитающих в Америке, а в Европе и в России больше применяется термин «теориология». Одно и то же это означает, одно млекопитающее, а другое звери. Вот такая сегодня новость. Надеюсь, что вам понравилось. Еще раз колокольчик. Если понравился, палец вверх. А как вам звуки, которые вас сегодня разбудили? Это тоже хомячок, но совсем маленький. Ну как маленький, 13 сантиметров еще и хвост. Обитатель Северной Америки, в Калифорнии их, например, много. Это кузнечиковый хомячок. Он известен тем, что, во-первых, у него такая вокализация очень интересная. Большей частью она в ультразвуковой области лежит. Но там, когда постарше они становятся, а самцы даже и раньше, они... уже такой более слышимый звук, как раз который вас разбудил, сдают. А еще они известны тем, их еще называют скорпионовые хомячки, что они охотятся на скорпионов, скалопендр, на ядовитых вот таких членистоногих, и у них высокая сопротивляемость к яду, и плюс великолепная реакция. Трудно скорпиона ужалить. И вот эти бои, вот такой самоотверженный его храбрый такой образ жизни и прекрасная песня делает его довольно известным животным. Кузнечиковый хомячок вас сегодня разбудил. Ну, а в следующий раз я расскажу вам не про музейные новости, но важные для всех. Я вам расскажу, каким образом, используя научный метод и способы управления поведением животных, снизить склонность к хищничеству наших домашних кошек.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.
1: При температуре 460 градусов выше нуля на Венере что-то там двигалось в песочке. Из-под грунта Венеры высовываются какие-то живые существа. Значит, скорее всего, там пещерные города, условно скажем. А это прекрасное место для развития жизни. Осталось только найти жителей Марса. Время от времени, кажется, они дают о себе знать.
2: Здравствуйте, это «Неземной подкаст», и здесь астроном Владимир Сурдин рассказывает обо всем интересном, что находится не на Земле. И сегодня мы будем искать жизнь во Вселенной вне Земли. И если вам интересна эта тема, и если вам интересно, когда же мы найдем или не найдем следы разумных существ, или, возможно, биологические маркеры того, что жизнь есть где-то рядом с нами, то нажмите колокольчик и кнопку «Подписаться». Здравствуйте, Владимир Георгиевич. Скажите, а какими методами сейчас ученые ищут жизнь во Вселенной? И на что надежды возлагают в ближайшем будущем?
1: А давайте сразу разделим. Жизнь разумная и жизнь просто так, да? Если она разумная, все намного проще. Она сама о себе заявляет. А если неразумная, приходится придумывать какие-то химические, биологические маркеры, да, биомаркеры, их так и называют. Но давайте подумаем, какие биомаркеры говорят о жизни на Земле, если бы мы подлетали к Земле издалека, посмотрели бы на нее, маленькая вдали голубая точка, да, навели бы телескоп, сделали бы спектральный анализ, то есть увидели бы, из каких газов состоит наша атмосфера. Что бы нас удивило? Кислород. Просто так кислород в атмосфере быть не может. Он ведь очень активный, он все окисляет, в нем все горит. И вот посмотрите на Марс, например, да? На Марсе кислорода нет в атмосфере. Почему? А потому что Марс красная, то есть ржавая планета. Кислород соединился с металлами, с железом, окислил их, и эта ржавчина покрывает планету. Смотрим в атмосферу, есть кислород. Значит, во-первых, он кому-то нужен, во-вторых, его кто-то нарабатывает, все время воспроизводит, да? Ну, у нас на Земле это зеленые растения, водоросли, то, что вот выделяет кислород. Вот вам биомаркер. И мы смотрим на другие планеты, у других звезд в поисках кислорода в атмосфере. А химики нам говорят, а, знаете, это не главное. Кислород может быть и по причине там, солнечного излучения, расщепляет молекулу воды, если вода на поверхности планеты есть, H2O. H отдельно, O отдельно, вот вам и кислород в атмосфере. Так, задумываемся мы, кислород это хорошо, но не окончательно. Давайте еще какой-нибудь биомаркер поищем. Какой? Жизнь не только вдыхает, но она и выдыхает что-то, да? Углекислый газ, если его не слишком много в атмосфере, значит, он может быть продуктом дыхания. Но его и так иногда много, а никакой жизни нет. В атмосфере Венеры углекислый газ, в атмосфере Марса углекислый газ, а жизни нет. Значит, надо что-то еще найти. И вот мы придумали. Например, CH4, метан. Ну и что, скажете мы? У нас метан на кухне горит в конфорках. А дело в том, что метан довольно быстро разлагается солнечным, звездным светом на С и H, то есть расщепляется молекула. И если метан в атмосфере есть, значит, его кто-то выделяет. А кто у нас выделяет метан? Да это болотный газ, его любой микроб, который там производит гниение. Ну и не только в болотах, например, в желудке у крупного рогатого скота, да и у человека тоже. Метан – это продукт жизнедеятельности. Так мы набираем биомаркеры. Кислород, вода, пары воды, вода очень нужная вещь, углекислый газ, метан. И все это вкупе может нам сказать, что на поверхности планеты есть жизнь. Какая жизнь? Да такая же, как у нас, другой-то мы не знаем. То есть мы ищем, как говорят под фонарем, такую жизнь, как мы знаем ее на Земле. Вариантов нет. Другой жизни мы даже в лаборатории пока не можем сделать. Ну, а если речь идет о цивилизации, о той жизни, которая доросла до техники, до электроники, до технологий, тут все проще. Они нам о себе сообщат, и мы узнаем, как они нам могут сообщить, да у нас какие средства связи. Радио в основном. Значит, мы ждем радиосигналов.
2: Ну, о радиосигналах давайте чуть попозже поговорим, а все-таки долгое время велись споры, есть ли жизнь на Луне или нет жизни на Луне, и, по-моему, они ведутся еще до сих пор. А есть какие-то аргументы за то, что, несмотря на то, что там нет кислорода, как мы знаем, там все-таки может быть какая-то биологическая жизнь?
1: Ой, Луна так близко, что мы ей как-то пренебрегаем. Да что там Луна? Да на нее роботы летали, да на ней люди были. Жизнь с 69 по 72 год прошлого века была. Космонавты ее топтали ногами, потом оттуда ушла, да? На днях я читал просто обычную учебную лекцию про Луну и сказал, что мы Луну, вообще говоря, не знаем. Мы ее бурили не глубже 2 метров. Ну что такое 2 метра? Взял лопату, прокопал. А глубже жизнь на Луне может быть. Да, на поверхности Луны очень плохо. Радиация космическая, сухо, в общем, плохо. А подумайте сами, под грунтом. Ну, вот у нас в метро. Летом заходишь – прохладно, хорошо. Зимой заходишь – прохладно, хорошо, комфортно. И летом, и зимой комфортно, хотя на поверхности Земли плохо. То же самое на Луне. Днем жара, ночью холод, а под грунтом на глубине 3-4 метра выкопайте себе землянку, и там будет совершенно ровная температура. Так, температура есть. А какая? Ну, например, на экваторе Луны примерно где-то минус 35, минус 40. Холодно? Да, холодно. Вечная мерзлота? Да. А у нас в вечной мерзлоте есть жизнь? Есть! Есть! Копните в любой вечной мерзлоте где-нибудь в Якутии, и вы найдете там микроорганизмы. Они научились жить при отрицательных температурах. Даже у нас, где комфортно, вообще говоря, можно и так устроиться. Но вот научились. Так на Луне такие же условия. Вода есть? Есть. Мы ее там нашли. На полюсах и даже в районе экватора, под грунтом. На Луне есть вода. Температура более или менее нормальная, вода есть, почему-нибудь там жизни. И мы не знаем, есть она там или нет. Надо искать.
2: Ну, то же самое можно сказать, наверное, и о Марсе, потому что сейчас его исследуют люди, и в какой-то момент, наверное, они тоже захотят заглянуть не только над, но и под поверхность.
1: Ой, мечтают об этом. Вот я просто сплю и вижу, чтобы какой-нибудь маленький вертолет опустился в марсианскую пещеру. Мы ведь знаем, на Марсе уже летают вертолет. Ну, один, по крайней мере, летает. Он доказал, что можно летать не только вверх, но вообще говоря и вниз, если есть какая-то пещера с вертикальным входом. И вот я мечтаю о том, чтобы на Марсе оказался исследовательский биологический вертолет. Он тогда опустится в пещеры, а мы там их уже нашли. И пещеры – это наилучшее, а, на мой взгляд, вообще единственное место, где можно искать жизнь на Марсе. Дело в том, что марсианская атмосфера такая разреженная, что, можно сказать, почти лунная. И там тоже радиация на поверхности. Мы искали жизнь на Марсе, ее там на поверхности нет, это точно. Но на глубине нескольких метров радиации нет. Вода есть. Воды на Марсе сколько хочешь. Полярные шапки лежат. Под грунтом, скованные вечной мерзлотой. Там наши российские приборы нашли там прямо из космоса. Мы видим там присутствие воды. Осталось только найти жителей Марса. Время от времени, кажется, они дают о себе знать. Тем же самым метаном. В атмосфере Марса метан долго не живет. Атмосфера прозрачная. Если он там появляется, ультрафиолетовые солнечные лучи его разрушают. Но он там время от времени появляется. Откуда? Скорее всего, из-под земли. Какие-то подземные жители марсианские выбрасывают из пещер метан. Значит, надо нырять в пещеры, значит, надо искать.
2: Ну, или в пещеры, или, наоборот, подниматься над поверхностью планеты, как, например, на Венере, там вроде бы тоже жизнь нашли, но потом оказалось, что это пока не точно.
1: Ну да, на Венере не стоит под поверхность нырять, там и на поверхности адская жара. А на высоте примерно 50, от 50 до 60 километров, вот тот слой атмосферы, где нам было бы не очень плохо. Я бы сказал, и не очень хорошо, потому что там облака состоят из капелек концентрированной серной кислоты. Но облака разреженные. В общем, это не кислота в таком виде, как в пробирках у нас бывает. Мелкие капельки далеко друг от друга летают. Биологи говорят, что ничего страшного. Даже мы там не слишком получили бы ожоги, а микроорганизмы вообще приспособились бы. Атмосфера углекислая, СО2. Ну и что? Ну, наши микробы любят дышать углекислым газом, водоросли тоже его любят. Температура комнатная, давление комнатное. Что плохо? Да, пожалуй, ничего. Нормально, можно. И вот в августе 2020-го радиоастрономы впервые наткнулись на линии, ну, спектр получили излучение этой атмосферы. Там, кажется, оказались линии фосфина. Кажется, потому что одна группа радиоастрономов говорит, что есть, а другая говорит, что нет. А фосфин – это тоже газ, который микробы, микроорганизмы из себя выбрасывают, ну, как продукт жизнедеятельности. Он тоже в болотах. Кстати, вот такие огоньки, которые ночью над болотами иногда светятся, это фосфин оттуда уходит и окисляется в атмосфере Земли. Так вот, нам надо ждать примерно октября или начало ноября будущего, то бишь, какого будущего? Нынешнего уже, 2021 года. Венера займет на небе как раз такое положение выгодное, что радиоастрономы опять могут навести на нее свои радиоантенны. И уж тогда, я думаю, точно выяснится, есть фосфин или нет фосфина. Но даже если нет, пока шли споры о фосфине, нашли молекулу аминокислоты – глицин. Ну, вообще говоря, глицин – это довольно распространенная молекула. Я бы сказал, что она просто самая популярная из биологических молекул в космосе. Но все-таки интересно, что мы-то с вами состоим из белков, а один из кирпичиков этих наших белков, да не только наших, любого живого существа на Земле, это как раз аминокислота глицин. Вот вам еще одна ступенька к венерианской жизни.
3: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на «Неземной подкаст» и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.
2: А какие еще объекты, кроме Венеры, могут нести жизнь в Солнечной системе? А кроме Венеры, Марса, Луны, могут ли это быть какие-то другие небесные тела?
1: Когда вы говорите «кроме», у меня сразу всплывает в голове, а почему кроме Венеры? А ведь и на поверхности, да, там очень жарко, Венера – адская планета. Но мой коллега Леонид Васильевич Ксенофомалити, профессор, он много лет изучал Венеру, он собрал все фотографии, которые когда-либо передавали наши отечественные аппараты, опустившиеся на поверхность Венеры, передавали фотографии поверхности венерианской. Недалеко, просто рядом с аппаратом. И вот изучив их, он увидел намеки на то, что из-под поверхности, из-под грунта Венеры высовываются какие-то живые существа. Это пока гипотеза, ну, почти фантастическая. Кроме самого Леонида Васильевича, в нее мало кто верил. Но ведь бывает так, что один человек оказывается провидцем, а все остальные ошибаются. Так что надо держать в уме вот эту вот возможность. При температуре 460 градусов выше нуля на Венере что-то там двигалось в песочке. Надо помнить об этом и искать. А вдруг найдем какую-то венерианскую теплолюбивую или жароустойчивую жизнь. Ну, а если говорить серьезно, мы, конечно, только жизнь земного типа можем так ощутить, да, где бы мы могли, собственно говоря, выжить. Вот я, например, люблю плавать под водой. Я сразу думаю, жизнь, она ведь под водой-то ей лучше, чем на поверхности. А где у нас подводные объемы? А точнее говоря, подледный океан. Есть такие места. В Солнечной системе, по крайней мере, два, а вообще-то говоря, и больше, но два мы точно разведали, небесных тел, где есть огромные океаны. Это спутники планет-гигантов. У Юпитера есть много спутников, больше 70, и один из них – Европа. Покрыт льдом, а под толстым слоем льда, примерно километров 25 толщиной, не меньше – гигантский океан соленой воды. Температура комнатная, давление, правда, высокое. Ну и что? Ну, у нас в океанах при любом давлении жизнь процветает, и в Марианской впадине есть какие-то живые организмы. Там примерно такое же давление, кстати, как в Марианской впадине, чуть пониже. И вот на Европе жизнь вполне может быть. Океан огромный. Если взять его объем, сколько там воды соленой, кстати, соленой, как и у нас в океанах, ее больше, чем в нашем мировом океане. То есть живи не хочу. Чего там нет? Там нет солнечного света. Но давайте вспомним. У нас на глубине более 100 метров в океане, а, собственно, это весь океан на этой глубине находится, тоже нет солнечного света. А ведь живут и прекрасно себя чувствуют. Итак, Европа – это самое перспективное место для поиска жизни земного типа, океанской жизни, вот такой подводной. А второе – по-моему, не менее перспективная. Это спутник Сатурна Энцелад. Он маленький. Если Европа с нашу Луну размером, то Энцелад совсем крохотный, 500 километров. И тем не менее, он покрыт льдом, и подо льдом есть океан. Ну, может быть, не глобальный океан, а такое, знаете, море большое. Но мы увидели, как оттуда, из-подо льда, хлещет вода. Такие гейзеры мощные вырываются, вылетают в космос. Надо только зачерпнуть этой водички и попробовать найти там микроорганизмы. Если найдем, значит, в этом океане есть жизнь.
2: А далеко ли до Европы, если говорить о спутнике, а не о географии Земли?
1: Да, сегодня и до Европы географической нашей далеко. Ковид мешает. А до Европы, которая рядом с Сатурном, то есть не так уж и далеко. Лететь до нее, в зависимости от того, как мы летим, в какой сезон, ну, где-то от 1,5 до 3 лет. Ну, в общем, это вполне осязаемое время. Летали иногда и подольше, летали и побыстрее. Ну, несколько лет сегодня для космического аппарата не проблема.
2: Но добирались и до Сатурна?
1: И до Сатурна добирались, и до Плутона добирались. Но это уже, конечно, проблема десятилетий. Ну, 9 лет летел до Плутона аппарат. Но все это в пределах нормального научного планирования. Мы никогда не замахиваемся, сегодня придумали, а завтра полетели, да? Любой космический аппарат делается лет 10. Ну, а потом еще несколько лет летит к своей цели. Так что и Европа, и Энцелад со своим океаном, они легко достижимы. Кстати, сейчас уже финансируется и, так сказать, в процессе изготовления аппарат, который должен стать спутником Европы. То есть он не просто прилетит в систему Юпитера и будет один за другим изучать и саму планету, и его естественные спутники, а станет прямо конкретным спутником Европы. И будет, он не сядет на поверхность, но он будет все время баражировать, летать на низкой орбите и смотреть на лед. Дело в том, что из-под льда вода выходит, замерзает, и вот эту свеженькую замерзшую воду, в которой еще могут быть следы жизни, он и будет исследовать.
3: Это «Неземной подкаст». Здесь регулярно новые рассказы о космосе астронома Владимира Сурдина. Даже инопланетяне уже подписались. А вы...
2: Что сейчас говорят о той теории, что на кометах может быть жизнь, и они едва ли не переносчики и разносчики жизни по Солнечной Вселенной, а может быть даже и между звездными системами?
1: Ой, комета такая интересная вещь. Мы их так между собой, астрономы, называем грязными айсбергами. Ну, правда, это здоровенная ледяная глыба. И в этот лед, в этот снег замешаны мелкие минеральные частицы. Знаете, на что похожа комета? Вот в Москве в конце зимы, в марте, где-нибудь сугробы покрываются такой черной коркой, да, все это высыхает сугроб, становится внутри он все еще ледяной, а снаружи покрыт темной грязной коркой. Вот примерно так выглядит комета. Она ведь тоже древняя, ей миллиарды лет, но внутри это лед. Лед – это вода. Это в основном водяной лед, хотя есть и другие вещества, но в основном вода. А мы знаем, где вода. Где температура более или менее приличная, там и жизнь. Комета очень неприятно движется в Солнечной системе. Она то близко к Солнцу, то далеко. Значит, на поверхности то жара, и она начинает испаряться, и хвост газовый выкидывает, то страшный холод на многие десятилетия. Но в недрах кометы температура постоянная, как и в недрах любого космического тела. Нырните поглубже, окопайтесь как следует, и не будет вот там колебаний температуры. И вот что самое интересное. Несколько лет назад мы детально исследовали ядро одной кометы. Ядро – это твердое тело. А это комета Чурюмова-Герасименко. В 69-м году наши советские астрономы ее открыли, а несколько лет назад к ней подлетел европейский спутник «Розетта». Он долго летал вокруг этой ледяной и каменной глыбы, сфотографировал ее в деталях. И, рассмотрев поверхность, мы нашли там колодцы большого диаметра, где-то от 100 до 200 метров диаметром, и они уходят вглубь кометы, то есть можно надеяться, что там есть тоже пещерные пространства. Об этом говорит даже средняя плотность кометы. Ну, давайте вспомним, лед. Лед 1 грамм на кубический сантиметр примерно имеет плотность. А средняя плотность кометного ядра менее полуграмма на кубический сантиметр. О чем это говорит? Половина объема – пустота. Что за пустота? Если это мелкие какие-то пузырьки, это не очень интересно. Но мы же видим провалы, прям такие пещеры, уходящие вглубь. Значит, скорее всего, там пещерные города, условно скажем. А это прекрасное место для развития жизни. А ведь посетить комету ничего не стоит, она почти не притягивает к себе. Подлетел, причалил и опускайся легко, даже если упадешь, не разобьешься в эти самые провалы.

0: телескоп Хаббл направлен на нее. Ну, такая редкость, да, может, еще 100 лет не прилетит другая. Так что бывают и залетные. Но оказалось, что они от наших не очень сильно отличаются. Мы бы, если бы не траектория полета, которая точно говорит, что это чужая, мы бы даже и не поняли, что это такие же точно.
1: Ну, это же и,
0: но почему бы и
1: в
0: нет?
1: Каком-то смысле хорошо. Да, для этой теории, что, возможно, ну, да, какая-то комета что с очень древних планет
0: прилетела к нам жизнь, да, принесла. Да?
1: Принесла молекулу ДНК, и она появилась, конечно, уже в готовом
0: молекулу
1: виде.
0: ДНК это вряд ли, но какие-то исходные кирпичики жизни вполне могла принести. Это такая теория панспермии, то есть переноса жизни с планеты на планету, с одной Солнечной системы на другую звездную систему. Теория это вполне себе работоспособная. И мы теперь видим, да, залетные кометы есть, а в составе их вещества уже есть и органические молекулы. Кстати, тот самый глицин тоже есть на кометах. Вообще органика там есть. То есть те кирпичики, из которых наша биохимия сложена, нашего организма, они уже могли прилететь из космоса когда-то.
1: Ну, в ближайшие десятилетия, как вы думаете, определимся мы, есть ли все-таки вот эта микрожизнь где-то у нас в Солнечной системе, кроме как на Земле?
0: Десятилетия. Вот я говорил, что каждый новый космический эксперимент, он занимает 10-15 лет. От момента идеи до момента реализации, а то и 20 лет. Это вообще долгое дело, потому что деньги большие, и приходится как-то их тратить очень разумно и долго ждать результата. Но я думаю, что с Марсом мы определимся в ближайшие 10 лет. Потому что уже на Марсе работает аппарат, вот Perseverance, который американцы туда в начале нынешнего года послали. Его задача – собрать в пробирочке специальные такие контейнеры маленькие, разные образцы марсианского грунта. И он сел именно там, где можно ожидать жизнь. Не нынешнюю, а когда-то там бывшую. Это дельта реки. Мы прям видим, что там река текла, а река всегда несет с собой какие-то признаки жизни, мелкие живые существа. И он там накопает пробы грунта, запечатает их в контейнеры и положит. Просто положит и укажет места, где эти контейнеры лежат. Следующий робот прилетит и соберет их, упакует в единый контейнер, такой же более плотный, и поместит на маленькую ракету. Ракета стартует с Марса, но не долетит до Земли, она слабенькая. Она выйдет на орбиту вокруг Марса, а ее подхватит другая ракета. Они перегрузят этот марсианский грунт с одной на другую, и та уже отправится к Земле. Вот такая вот многоходовочка такая. А, конечно, может что-то сорваться. Но вообще говоря, на днях такой эксперимент уже был проведен с Луной. Китайские инженеры посадили на Луну аппарат. Он взял пробы грунта, даже просверлил Луну на 2 метра, взял Луны или Земли, в общем, из-под грунта образец. Стартовала маленькая ракета на орбиту вокруг Луны, перегрузила этот грунт на другую, ожидавшую там ракету, и та уже прилетела на Землю. Ну, конечно, Луна не Марс, это все-таки 3 дня полета от Луны до Земли. Но это не важно. Главное, технология уже отработана. Так что с Марса мы получим образцы, и уже на Земле с помощью самых чувствительных приборов, которые каждый атом могут пересчитать, посмотрим, есть ли там следы. Только лишь следы жизни. Конечно, живую вряд ли найдем на поверхности, но если есть следы, то есть шанс, что под грунтом марсианским осталась и живая жизнь.
2: А вы как думаете, найдем ли мы жизнь на других планетах? И если да, то где? И как считаете, стоит ли сделать выпуск о поисках инопланетного разума? Пишите в комментариях. Спасибо Владимиру Сурдину за рассказ о жизни во Вселенной. А сейчас подведем итоги розыгрыша книги, объявленного в внеземном подкасте об истории марсоходов. В одном из ближайших выпусков Владимир Георгиевич разыграет еще одну свою книгу. На этот раз обещаем не затягивать с подведением итогов.
0: Друзья, недавно я рассказывал о Марсе, и к этой передаче оказалось довольно много комментариев, и мы решили разыграть книгу, которую я и мои коллеги написали недавно о Марсе. Она называется «Марс. Великое противостояние». И Михаил Тарасов оказался случайным образом выбран среди тех, кто написал интересные комментарии. Ему я сейчас подписываю эту книгу, ему она и будет отправлена по почте.
2: Поздравления победителю! В ответе на ваш комментарий инструкция, как связаться с нами, чтобы получить свой приз. Новые рассказы астронома Владимира Сурдина о космосе в следующих выпусках неземного подкаста. Чтобы не пропустить, нажмите подписаться и колокольчик, если вдруг еще это не сделали. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Совсем недавно я комментировал тут фразу Сократа в том виде, как сообщает о ней Платон. Фраза уж больно хороша и заслуживает даже, чтобы еще раз на ней остановиться. Сократ там опоздал на пир, и когда выбирал себе место, куда бы сесть, получил приглашение от одного из сидевших сесть рядом с ним, дабы тот мог приобщиться к Сократовой мудрости. «Хорошо было бы, Агафон, — сказал ему Сократ, — если бы мудрость имела свойство перетекать из того, кто полон ею, к тому, кто пуст, как перетекает вода по шерстяной нитке из полного сосуда в пустой. Но знание — не вещь. Оно приобретается особым способом. Создание знания требует труда, работы. В начале 19 века господствовала идея, что тепло – это как раз такая штука, которая перетекает из тел, в котором его много, и которые по этой причине горячие, в те, где его мало, которые из-за этого перетекания, собственно, и нагреваются. Называли эту штуку теплород, а научную несостоятельность концепции доказал в 1824-м молодой человек Сади Карно в основополагающем труде, который был его первой и, к сожалению, последней публикацией. Карно установил истинное положение дел. Производимая работа, то есть затрачиваемая энергия, способна произвести тепло, если угодно, создать. Вот эту идею работы я и вижу метафорой того, как создается знание, и как это за 2000 лет до открытия термодинамики прекрасно понимал Сократ. Знание не перетекает готовое, оно требует труда, работы. Добро пожаловать. Сегодня у меня в гостях кандидат философских наук, доцент философского факультета Московского государственного университета Татьяна Павловна Покровская. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И доктор исторических наук, заведующий отделом теории и методики Института археологии Российской академии наук Дмитрий Сергеевич Коробов. Здравствуйте. Большое спасибо, что нашли время прийти в студию. История штука интересная. Вроде бы, что произошло, то произошло. Что есть, то есть. Ничего подобного. Время от времени, внимательное рассмотрение того, что было, преподносят сюрпризы. Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
2: Был ли человек средневековой Руси похож на нас? Не надо смущаться существенной разницей в ответах на простой, вроде бы, но очень уж заковыристый вопрос. Конечно, да. Так скажут многие, вооруженные знанием, что вид Homo sapiens сформировался примерно 200 тысяч лет тому назад и с тех пор существенно не изменился. Разве что люди стали немного выше ростом. По скелетам это легко определить. Но можно ответить и отрицательно. Заболевшие просились на лечение не в больницу, а в монастырь. Жили в курной избе, там не продохнуть от дыма. Современного человека спасают антибиотики. Знает он о шарообразности Земли. Понимает роль науки в постижении истины. Средневековый его предок жил в плоском прямоугольном мире, населенном помимо людей ангелами, лешими, колдунами, русалками, домовыми. Могут ли люди двух эпох быть совершенно одинаковыми? Конечно, нет. Между ними пропасть бытовых отличий. А что стоит за этим простым словом? Быт – часть физической и социальной жизни человека. Включает в себя удовлетворение материальных и духовных потребностей. В первом случае – это когда в достатке пища, одежда, приличное жилье, поддержка здоровья, сохранение и продолжение рода. Когда поближе к философии сумел пристроиться быт, он стал претендовать на формирование смысла повседневной жизни. Но особенных высот не завоевал, ибо часто происходит противопоставление быта как низкой стороны жизни человека и его престижных высоких сторон. Здесь и наука, и культура, и любовь. С последним понятием отношения сложные. Владимир Маяковский прямо-таки исповедовался. Как говорят, инцидент исчерпан, любовная лодка разбилась о быт, с тобой мы в расчете. И не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Следующий шаг. Пример, как из малого вырастает великое. Ибо мы вплотную подошли к центральному философскому понятию, к существованию в самом огромном мире. И зовется оно «бытие».
0: Начнем с простого, а потом потихонечку, по принципу философского или какого-нибудь другого обобщения, доберемся до сложного. Быт – это что? Вот археология чего-то изучает, какой-то слой, и находит вроде бы вещи совсем бытовые. Я не знаю, лучше всего, как говорят археологи, самое ценное – найти помойку. Потому что узнаешь, чем люди пользовались, какие вещи им становились ненужными, чем они, что они выбрасывали. И из всего вот этого вот каких-то вещей, в некотором смысле низких, мы, оглядываясь на историю, делаем выводы высокие, глобальные, концептуальные и так далее. Быт – это вся жизнь или это какой-то ее маленький кусочек? Можно ли сказать, что быт, собственно говоря, определяет вообще меня, мою жизнь? Я даже не понимаю этого, я весь поглощен бытом на самом деле, чем бы там я другим ни занимался. Как оно устроено, по-вашему? Сейчас и раньше?
1: Ну, вы знаете, судя по всему, все-таки быт, во-первых, он меняется. И исторически быт был более широким феноменом, чем сейчас. Потому что первоначально человечество не делилось на производственную и непроизводственную сферы. То есть процесс производства, он был прям, проходил прямо в семейных отношениях, в родовых отношениях. Поэтому производство как таковое, как вот источник материальный, да, источник каких-то, ну, процесс создания каких-то материальных ценностей, он отделился значительно позже. И первоначально процесс производства был в роду, в семье.
0: Вы фактически учите меня вот чему, что быт – это все, что не работа, да?
1: Ну, в принципе, да.
0: Вот так.
1: Да,
0: а когда-то эти вещи не очень различались, потому что я работал, выходил из своего жилища, уж как бы оно ни называлось в то время, и тут, собственно, моя жизнь проходила. Я не садился в метро и не ехал на работу.
3: Ну, с точки зрения археологии мы, в принципе, занимаемся такими понятиями, как бытовые памятники. Это поселение, да? Есть такой термин «бытовые памятники археологии», то есть материальные остатки жизнедеятельности, которые мы можем проследить, как люди жили. И существует такой укоренившийся стереотип, что это все достаточно просто. Раскопать какое-то поселение, мы сразу поймем быт людей, которые там обитали.
0: Ну, казалось бы.
3: Казалось бы, да.
0: Да.
3: Если говорить о специфике археологического исследования вот этого быта людей, то вот, например, такой петербургский теоретик археологии Лев Самойлович Клейн, он насчитывает 14 шлюзов информационных, которые искажают информацию, поступающую к нам из земли,
0: от конкретных вещей,
3: от этого быта, который был когда-то в живой культуре у людей, до уже публикации в научном журнале, который мы
0: пользуемся. Давайте три главные перечислим.
3: Но самое главное – это то, что далеко не все предметы выпадают в землю. Мы не можем судить полностью об этом быте, хотя бы потому, что, например, металл в древности был очень ценен. И если горшок разбивался и его выбрасывали, то сломанную металлическую вещь перерабатывали, переплавляли. И мы не имеем представления обо всех вещах металлических, которые были в бытовой культуре
0: вот
3: у древнего населения.
0: Прямо буквально так, потому что они проходили, выражаясь современным языком, ресайклинг, как
3: да,
0: это сказать, переработку.
3: Да, да, переработку.
0: Как здорово.
3: Во-вторых, большинство предметов, которые сделаны из органических материалов, до нас просто физически не доходят. И дальше уже накладываются другие факторы. То есть то, что вот этот вот, скажем так, фрагмент материальной культуры, который выпадает и до нас доходит, он тоже изучается фрагментарно. Мы не можем полностью все раскопать. И дальше эта фрагментарность только увеличивается. И вот в итоге мы получаем маленький-маленький кусочек вот этого материального мира, по которому мы пытаемся судить о живой культуре предшествующих эпох.
0: Ну и до меня дошло, благодаря вам, наконец, что раскапываются поселения, где люди и жили, и работали, а не то, что вот здесь у них были дома, вот здесь был спальный район, а вот здесь стояли фабрики, на которых они, собственно, работали. Там 500 лет назад и 1000 лет назад все было совершенно не так. И историки, археологи привязаны к местам поселений в первую очередь, и на основе этого воспроизводится и быт, и производство, и чем люди были заняты. Существенные и радикальные различия в быту, они настолько определяют психологию, что человек 500-летней давности показался бы мне совсем чуждым. Предположим, он сидит здесь, разговаривает современным разговорным русским языком, пусть даже не знает части слов. Это совсем другой психологический тип. Должны ли мы вообще мерить людей прошлого на критерии настоящего?
1: Вообще, мы много занимаемся этой проблемой, и большинство ученых приходит к такому мнению, что психология-то у человека одна и та же. Только проблема в том, что окружающий мир меняется, а что происходит, чем человек занимается? Он изучает окружающий мир, он пытается объяснить, потому что, понятно, любому человеку, если что-то попадается непонятное, это страшит его, некомфортно он начинает себя ощущать, и в конце концов его задача познать это. И он познает сквозь призму и на основании той информации, которую уже владеет. Поэтому вот первоначально в это время, в этот период, было так называемое антропоморфическое мышление или антропоморфное мышление. То есть человек оценивает и объясняет мир через себя. То есть что мир обладает душой, что природные явления, природные факторы, природные предметы, они обижаются, они такие же чувствительные. По-другому нельзя объяснить. И дальше уже и тотемизм. Вот тотемные животные, тотемные растения. Они же, тотемизм возникает, чтобы объяснить, чтобы немножечко сделать более комфортную жизнь.
0: Не слишком сильно меняется. Это значит, что во мне, в наших современниках, можно увидеть аналоги того же самого. Мы конечно вроде бы знаем больше, конечно, мы знаем, как устроены различные куски Вселенной, но если психологический тип тот же, то где-то есть аналоги леших, антропоморфных или как-то одухотворенных явлений природы и так далее в нашей психике, несмотря на наши знания. То есть вы в каком-то смысле знаете, говорите мне, что 21 века нет, что вот есть технологии, а в голове, там, не знаю, 10 век. Я утрирую ваши слова.
1: Нет, вы не утрируете, но есть такое положение, что каждый человек в своем индивидуальном развитии проходит все стадии человечества. И можно посмотреть, на какой стадии вот маленький ребенок находится, что ему легче познать мир через вот это наделение душой. Конечно, сказки этому способствуют, да, которые он читает, но в то же время сказки-то тоже придуманы не просто
0: сказки
1: так.
0: Не на пустом месте взялись.
1: Вот, потому что ребенка так легче понять. И дальше он проходит, да, он развивается в ускоренном темпе, человечество развивается, как вот развивался древний. Очень известный профессор Карен Хачикович Манджин, который занимается этим, он даже говорит, что если мы, вдруг нам повезет, вдруг мы найдем где-то замороженного детеныша кроманьонца.
0: Вот-вот.
1: Да. Вот-вот. И его перенесем, сумеем разморозить, если методики такие будут, перенесем в наш мир и его воспитаем, то он ничем не будет отличаться чисто психологически, интеллектуально от нас всех. Он, может быть, будет отличаться некоторыми пропорциями там, черепа, пропорциями рук-ног, но не более того.
0: Согласны?
3: Я думаю, что нет, потому что, в принципе, мне трудно судить о психологической составляющей вот этого явления, поскольку здесь я просто не специалист. Но мне кажется, что очень важная область, которую мы сейчас не рассматривали, это сознание. И сознание человека в древности и человека современного, оно принципиально разное. На мой взгляд, это было показано еще в философских работах начала 20 века, что сознание того же средневекового человека, оно было не расчлененным на множество вот этих разных граней восприятия этого мира, который у нас есть сейчас. И человек воспринимал мир гораздо более универсально, объемно, так сказать, и цельно, целостно, чем современный человек. Поэтому здесь я не знаю, насколько это влияет на психологию, но мне представляется, что сознание этого человека, оно затрудняло бы наше общение с ним, то есть мы бы друг друга могли бы, в общем, либо совсем не понять, либо понимали с трудом. Но здесь мне трудно судить, поскольку я занимаюсь материальными остатками, да, этого быта, а по ним очень сложно восстановить духовные аспекты какие-то. И если говорить вот о быте именно, чем он отличается от современного, мне кажется, что тут прежде всего, наверное, следует иметь в виду то, что современный наш быт – это быт городской. Даже не принимая во внимание индустриальность современного общества, постиндустриальность, а в принципе современный быт западной цивилизации – это быт городов. А быт подавляющего большинства населения на громадном протяжении исторического времени – это быт сельский.
0: В Риме, тем не менее, жило больше миллиона человек, но вы говорите, что да, это
3: безусловно,
0: исключение.
3: Да? Безусловно, но это скорее исключение, да. Ну, и не только в Риме, да, мы знаем города месопотамских цивилизаций, гораздо более древние, но, тем не менее, все равно большинство людей, они жили в сельской местности, они были привязаны к явлениям природы, они были привязаны к календарю, и вся эта, собственно, система жизни, она базировалась на смене времен года, на сельскохозяйственном цикле, который необходимо было соблюдать, иначе человек останется просто без еды.
4: Да, супермаркет еще не изобрели.
3: Вот эти вот бытовые моменты, они были, конечно, гораздо более, скажем так, тяжелые, чем сейчас. Вот. И гораздо более обусловленные самим вот, ну, хозяйственным типом, так скажем. Потому что быт охотника, карманьольца, собирателя или рыболова, независимо от того, живет он в эпоху неолита или обитает уже в 19 веке где-нибудь на Чукотке китобоя, да, он сильно отличается от быта русского крестьянина в деревне, просто потому, что у них разные хозяйственные операции, разные циклы, и они привязаны просто к различным таким вот природным явлениям.
4: Мы прямо сейчас обсудим как раз хозяйственный цикл на примере из следующего сюжета.
2: Любопытно отметить, что краткий термин с полным соответствием понятию «быт» отсутствует во многих языках, например, в английском. В русском он весьма популярен, употребляется не только в узкоутилитарном значении. Он как бы среди обязательных кирпичиков в фундаменте цивилизации. И это дает право рассказать о Старой Ладоге, первой столице Руси. Вот где из элементов простых бытовых понятий мужало и крепло бытие, становилось основой великого государства. Но недруги продолжали пренебрежительно называть зарождавшуюся державу лапотной. К чему бы? Лаптей здесь не носили, ходили в кожаных сапогах. Зависть? Не исключено. И продолжали ерничать. По широкой, практически морской дороге, Ладога, если пошире посмотреть, внутреннее море, перевозили многочисленные товары. А чем торговала Лапотная Русь? Употребим этот эпитет в последний раз, но теперь уже нарочито взятый в кавычки. Воск, мед, пенька. Звучит несерьезно, но только на первый взгляд. Ну, вдумайтесь. Пенька – волокна стеблей конопли, в течение 3 лет вымоченные в проточной воде. Она приобретала особую прочность. Из нее шили мешки, вели канаты, и они практически не изнашивались. Доспехи защитные ладили вплоть до обороны Севастополя в ходе Крымской войны. Но самое главное – прочность соединялась со стойкостью к морской воде. Ни один корабль не выходил в море без оснастки, а это пенька. Мед. Теперь о нем говорят скромное, полезный, лечебными свойствами обладает. А в старину мужик с медом и лапоть съест. И не мудрено. Сахар был диковинкой в Европе. Более или менее широкое распространение получил веку так к 17-му. А сладенького хотелось. Особенно детей побаловать. Да и взрослые не прочь были отведать. Воск. Сейчас трудно представить общеевропейскую темень, наступившую после захода солнца. Лучина – это, конечно, несерьезно. Горящие смоляные факелы тоже не шли ни в какое сравнение со свечами. И вполне их можно было назвать осветительными приборами тех лет. Вывод произносим с чеканной гордостью. Стратегическими товарами торговала Русь. В значительной степени определяла и формулировала бытие Европы.
4: Первая столица Руси.
3: Вы знаете, мне кажется, что в этом есть некоторая все-таки натяжка. Здесь следует говорить скорее о том, что это на сегодняшний день самый древний город, который известен в археологическом отношении. Там есть слои 8 века нашей эры.
4: 8 века.
3: 8, да. Связанные с деятельностью варяжских дружин. То есть это викинги, варяги, норманы, которые осуществляли определенные торговые операции на Ладожском озере, и это поселение, Старая Ладога, превратившееся в город, оно оставило нам вот эти следы.
4: Варяги пришли, а население финно-угорское или непонятно какое?
3: Смешанное? Население, видимо, смешанное, поскольку там скорее можно говорить о славянских племенах, которые начали заселение этой территории вот к моменту появления там варяжских дружин, и, безусловно, местного населения балтского или финского облика. Это достаточно сложный вопрос. Вообще, в принципе, этнические вопросы весьма сложны в археологии, так скажем. Но если говорить про, собственно, Киевскую Русь, когда мы говорим, откуда пошла Киевская Русь. Киевская Русь пошла с объединения Новгорода и Киева. То есть здесь даже трудно сказать, какая из них первая столица. Да? Новгород Великий или Киев. Но вот с момента объединения этих двух столиц в одно государство и начинается Киевская Русь. И Старая Ладога в этом смысле это такой, скажем, форпост, который предшествует вот, действительно образованию Киевской Руси.
4: Просто где-то вроде бы упомянуто, что Рюрик просидел 2 года на Ладоге, и это может означать, по-видимому, разное.
3: Конечно.
4: И на озере, а может быть, рядом с озером где-то, а может быть, в этом месте буквально. Из чего, я понимаю,
3: безусловно,
4: такой вывод и делается.
3: Здесь, конечно, есть такой момент, когда хочется сделать какое-то место древним, самым интересным, самым важным. Ну, почему бы нет? Старая Ладога очень достойный памятник для того, чтобы сделать его таким древнейшим памятником древнерусского государства.
4: И жизнь там, в те времена, в Старой Ладоге, которая не сразу называлась Старой, насколько я понимаю, а была переименована в Старую потом, когда возникла какая-то более новая Ладога, чуть ли не при Петре или как-то так. Жизнь там была устроена как? Это было купеческое, вот это вот богатство, которое, следы которого остаются, или какое-то благополучие, или какие-то вот такие бытовые вещи. Это купеческая деятельность. Да, с другой стороны, вроде бы в те времена большого купеческого богатства, поправьте меня, на Руси как бы не было. Это не... как жизнь происходила?
3: Вы знаете, здесь существует такая проблема вот в археологии этого времени. Это проблема так называемого протогорода. То есть это большое поселение, на котором мы находим следы как сельскохозяйственной деятельности, так и торговой, ремесленной. Какие-то следы пребывания власти, определенный центр власти.
4: Да.
3: Там целый ряд есть признаков, которые могут об этом говорить. И возникает вопрос, это уже город или еще не город? Вот Старая Ладога, один из прекрасных примеров целого ряда таких протогородов, так называемых, эпохи викингов. Это сразу просто то, что приходит на ум. В Швеции это одновременный просто ряд памятников, это Бирка. В Северной Германии сейчас на границе с Данией это городище Хедебю. Это все такие города, эмпории, то, что называется.
4: Что
3: города
4: значит?
3: Торговые, которые живут на торговле, на посреднической торговле.
4: Все-таки торговля, да?
3: Да. И торговля в этой ситуации – это один из важнейших компонентов существования подобных центров. И торговля, она, естественно, она ориентирована на какой-то внешний рынок. Там обменивают свои товары и, соответственно, увозят их куда-то. С внутренней территории.
4: То,
3: да,
4: то есть задача обирать страны. Местное население или покупать, или отбирать? Это, видимо,
3: скорее обладать некой данью,
4: да.
3: То, что, в общем-то, называется отбирать.
4: Да. Ну, это вещи не очень различались, я так понимаю. Не всегда
3: и здесь
4: сильно различались.
3: В этом сюжете надо сказать, что самое важное, мне кажется, не прозвучало.
4: Да.
3: То, что, в общем-то, являлось, наверное, для того времени, для времени Старой Ладоги, гораздо более важным предметом обмена, чем воск, мед и пенька.
4: Да.
3: Это, конечно, это шкурки животных замечательных наших, которые в изобилии водились тогда в наших лесах. Это мех. Мех, который обменивался на серебро.
4: На серебро?
3: На серебро. Причем на серебро не только викингское, даже на арабское серебро. То есть вот эти вот следы торговли викингов, которые есть на территории, вот в том числе нашей страны, они все отмечены кладами арабских дирхемов. Это была настолько межконтинентальная, можно сказать, серьезная торговля. Ну, то, что называется путь из варяг в греки, который как раз существовал в это время, да? То есть через Балтийское море, через систему озер на верховье Волги, Днепра и, соответственно, через Днепр уже в Черное море и дальше с выходом в Константинополь и к Ближнему Востоку.
4: То есть современные, как иногда слышишь, доллары в подушке у людей, это аналог этого, это были арабские дирхамы.
3: На тот момент, да.
4: Распространившиеся
3: для 8 века, довольно большой
4: территории.
3: Для 8 века, для 9 века это самая главная монета, которая есть вот на территории, на широкой территории в виде кладов обычно.
4: Я просто не могу не спросить, вы упомянули, мне страшно любопытно стало. Когда вы говорите, что вот протогород, и вы видите в нем признаки власти археологически, что это?
3: Как правило, это какие-то элитные предметы, которые встречаются. Это либо захоронения, которые мы можем назвать такого княжеского статуса. Это какие-то комплексы предметов, опять же, выпавшие в виде кладов. Но иногда бывают удивительные совершенно открытия, которые
4: пока
3: могут говорить...
4: Пока вы богатство отождествляете с властью.
3: Ну, не совсем так. Это скорее это престижные вещи. Это не просто богатство. Это некие предметы, скажем так, статусные, да, гривны, диадемы, да, вот какие-то вот те, которые могут говорить о присутствии какого-то вот социального высокого ранга. Но не так давно на обычном сельском поселении во Владимирской области, в нашем институте, наша экспедиция во главе с директором Николаем Андреевичем Макаровым, академиком Российской академии наук, обнаружили они топор, на котором стоял знак Рюриковичей. То есть вот этот самый трезубец, который является тамгой, в общем-то, таким клеймом рода Рюриковичей.
4: Его кто ставит?
3: Только члены рода. То есть один из представителей княжеской вот этой вот фамилии Рюриковичей обитал, или его представитель, обитал на этом сельском поселении в Владимиро-Суздальской Руси вот где-то
4: в 11
3: веке. Потому
4: что подделка этого знака, видимо, каралась по закону.
3: Я думаю, да,
4: примерно
3: что
4: как
3: не поздоровилось бы человеку, который попробовал бы подделать такой...
1: Я думаю, что даже прецедентов не было еще в то время.
4: Возвращаясь к нашей исходной теме, оглядываясь назад, мы часто вынуждены сказать, что люди были то ли более жестоки, то ли менее чувствительны, жизнь была грубее, была окружена большим количеством, ну, банально, смертей, бедствий, войн, стычек, бесправия и так далее. Психологически мы другие из-за того, что это... среди нас не совсем так. Или это нам только кажется, и мы живем с вами сейчас в коротком, относительно благополучном историческом периоде, а вот так посмотришь немножко назад, и, не дай бог, посмотришь немножко вперед, и снова увидишь ту же самую бурлящую и, в общем, довольно грубую человеческую историю. Это вопрос, на который нету готового ответа, но ваше мнение мне было бы ценно узнать.
1: Все-таки я настаиваю на том, что психологически, в принципе, мы едины. Да. Человек, когда каждый индивидуально развивается, то при развитии он воспринимает тот уровень сознания, который был. Он отображает ту ситуацию, которая есть, которая существует вокруг него. И сама жизнь, она формирует определенный тип человека. Это не психологический тип, это ролевые функции.
4: Вот различие, которого мне не хватало. Я путал, я эти две вещи путал. Вы говорите про психологический тип и про ролевые функции.
1: Да.
4: Да?
1: Да.
4: Например,
1: да.
4: Городской житель – это ролевая функция или психологический тип, скорее?
1: В принципе, ролевая функция, да. И человек вынужден жить, как требует ситуация. И если это военные действия, если не хватает земли, если не хватает каких-то бытовых вещей, которые необходимы человеку, то он будет за них бороться, чтобы выжить. Потому что вы сами понимаете, как общество развивалось, то главная цель, что ли, или главная основа развития общества – это удовлетворение человеческих потребностей, и не более того. Понимаете?
4: Всех или отдельно выделенных? Всех.
1: Всех. Все люди должны удовлетворять свои потребности. Да. Как физиологически. Помните, наверное, пирамиду Маслоу, может быть, слышали такое, что есть потребности первичного характера, то есть физиологические. Логические потребности. То есть, если человек не удовлетворит, то просто он умрет. Угу. Да? А есть потребности уже социетальные, социальные потребности. То есть, это потребности комфортной жизни. И вот первоначально, естественно, первичные потребности, они превалировали. Вот сейчас у нас очень интересная ситуация сейчас в нашей жизни, что для нас иногда более ценными потребностями становятся именно социологические. Это потребность, чтобы нас любили, чтобы нас уважали, потребность в карьерном росте, потребность в любви и так далее. Если вы посмотрите причины суицида современного человека, то это не от того, что он голодный, а от того, что его не любят, его не уважают и так далее. Понимаете?
4: Это потому, что вокруг нас в обществе, где мы это обсуждаем, не так много уже голодных. Да, это знаете, как сначала люди не знали, пока когда все умирали в 40, средняя продолжительность жизни была там 30 или 40 лет, никто не знал про Альцгеймер. Потом выяснилось, что как только жизнь продлили, оказывается, в старости наступает Альцгеймер. Не то же ли самое здесь?
1: Есть моральные нормы, есть еще система воспитания человека. И вы знаете, в истории много случаев, когда человек был голодным, было плохо ему, но он последний кусок хлеба отдавал другому человеку. Понимаете, здесь еще система моральных норм.
4: Есть моральные нормы в ней исторические?
3: Ну, разумеется, мне кажется, разумеется. Да. Здесь просто я хотел бы на другом немножко заострить внимание, а вот куда вставить религиозную потребность, так скажем? Потому что когда мы говорим об обществе уже после эпохи Просвещения, да, скорее, вот это вот наше общество, то, что, опять же, европейское прежде всего, да? То есть мы с вами относимся уже к такому типу, так сказать, людей, которые не обладают особым религиозным сознанием. Большинство. Есть люди, которые обладают, но, в общем-то, они не составляют большинства в современном, в этом постиндустриальном мире, таком европейском, американском и так далее. Но человек, который жил в прошлом, у него было глубоко религиозное сознание. И вот эти вот потребности, которые у него были, физиологические, социальные и прочие, они еще были очень жестко вставлены в какие-то определенные религиозные рамки, устои, где, безусловно, существовала и определенная мораль. Мы говорим в основном о христианстве, но религии разные, и морали у религии разные. Да? Если мы рассмотрим с вами знаменитую готентотскую мораль, которая гласит, что если у меня увели скот, жену и, так сказать, меня ограбили, это плохо, но если я увел скот, жену и кого-то ограбил, то это хорошо.
4: Всем даже неплохо.
3: Вот. Ну, вот такая вот моральная установка, да? Вот, в принципе, я думаю, что подобная моральная установка, она была характерна для, ну, очень длительного периода жизни человека на широком, так сказать,
4: Татьяна Павловна скажет, что это социальная функция.
1: Действительно, любые моральные принципы и религиозные принципы, они, естественно, возникают в угоду тому социальному развитию, тому культурному развитию, которое и существует. И не случайно же протестантизм в свое время возник, когда стали развиваться капиталистические отношения. Вынужден был человек-производитель, индивидуалист, и надо было оторвать его от религии, вот от этих массовых обрядов религиозных, чтобы человек, ну как, не то, что чтобы он ушел от веры, ни в коем случае, потому что вера, она, ну, в общем-то, она нужна и наверху, и человеку нужна. В каком плане? Всегда человеку неудобна неопределенность, неудобно незнание, ему некомфортно, он ищет объяснение. Человек всегда задумывается на том, а что же после его смерти будет, ему страшно.
4: Он ищет себе комфорт не только в быту, как вы меня учите, но и в неком психологическом плане, в позиционировании себя относительно, ну, на самом деле, относительно истории. Относительно жизни, протекающей в более широком плане. Давайте продолжим после сюжета.
2: Есть сущее, есть существование этого сущего. Заметили и сформулировали не столь уж сложную закономерность древние греки и назвали бытием. А вот небытия нет, поскольку в противном случае пришлось бы допустить существование чего-то еще кроме бытия. Оптимистами были философы античности. Удивительно, тем не менее, как это соседствовало у них с царством мертвых, владением Аида. Но мы отвлеклись. Тем более гораздо логичнее и убедительнее казался гамлетовский вопрос «быть или не быть?» и следующие за ним рассуждения о благородстве духа. Вот почему вернемся в Старую Ладогу. Нельзя не отметить, что здесь проходили испытания своеобразного плавильного котла. Народы и народности, объединенные общим бытом, которое вело их к осмыслению бытия, складывались в единую нацию. Обратите внимание, это то, чем до сих пор гордятся Соединенные Штаты Америки. Не без основания, кстати, гордятся. Но приоритет-то у нас. И проживая там скрупулезные блюстители законности, хотя бы такие, за которых себя выдают, немало средств поступило бы на счет государства, обладающего ноу-хау. Но, как говорится, одно дело слыть, а другое – быть. Тем более, что не единственная заслуга Старой Ладоги в становлении цивилизованного процесса. О перерастании быта в бытие уже упоминали, а вкладе в экономику тоже. Остается поведать о нравственности. Один из самых почитаемых святых на Руси – Георгий Победоносец. На всех иконах побеждает он змея копьем. Ибо великим воином был, защитником, способным силой завершить правое дело. Бытие, сложившееся в Старой Ладоге, подсказало святому воину иной выход. И в главном храме города до сих пор существует единственная в своем роде икона. Не оружием усмиряется змей, копье опущено вниз, но Божьим словом. В парадигме воцарившегося здесь бытия слово оказывается сильнее. Исходным понятием, на базе которого строится философская картина мира, является категория бытия. Изучает его онтология. Онтос – сущее, логос – слово, учение. Онтология – учение о сущном, о фундаментальных принципах существования природы, общества, человека. Да и вообще, становление философии начиналось именно с проблем бытия. В Древней Индии, в Китае, в античности. Нельзя не отметить ни без гордости, какой вклад внесла в развитие этой проблемы Старая Ладога, первая столица Руси.
4: Что такое бытие, я не понял.
1: Бытие – это вообще окружающий мир. Это все, что вокруг нас. То, что существует, реально существует, и что подлежит, вот, что представлено перед нами, то, что мы имеем право и должны, и хотим изучать, познавать и так далее. Это весь окружающий мир, как природный, так и социальный, и сам человек тоже относится к бытию. Вот есть я,
4: как единица. Как я отношусь, да, к бытию?
1: Вот как? Есть вы, да? Да? А вокруг вас реальный мир – это ваше бытие.
4: То есть я встраиваю себя в бытие через что? Через не быть, не через работу, не через самосознание, или через религию, если она у меня есть, или через нацию, которой я принадлежу, через что?
1: Все. И... Все.
4: Все.
1: Все, да. Это что помогает вам понять себя и самоидентифицироваться? Прочувствовать себя, свое место в этом мире, оценить свои качества, потому что вы, оценивая свои черты, подготавливая свои какие-то поведенческие конструкты, да, вы соотносите себя с другими людьми. По-другому так невозможно. Вы, естественно, живете в обществе, потому что мы все социальные существа вне общества. Мы уже теряем свою социальность, понятно, что и можем деградировать, и часто это и происходит. Поэтому, если мы эрудированные, хотя бы немного информированные люди, то мы пытаемся жить в комфорте, жизнь в согласии с другими людьми и совершать поступки, которые соответствуют другим людям. То есть мы все время как бы себя соотносим с этим бытием. Это окружающий мир. Там разные, конечно, я не хочу в дебри науки лезть, потому что разные точки зрения. С одной стороны, Маркс в свое время к бытию относил только материальные моменты, но все-таки я склонна к широкой трактовке бытия. Сюда входят и духовные, и культурные, и всякие другие элементы жизни.
4: Администратич скажет, что археолог не видит бытия, он, да, что он его не видит, что его нет, что это вымышленный конструкт.
3: Ну, я не скажу так, да? Не скажу, нет. Конечно, что-то археолог видит. Другое дело то, что, скажем так, очки, сквозь которые видит археолог, это бытие, они у нас не самые резкие. И, в общем-то, искажают несколько ту картину, которая была на самом деле. Изучая материальные остатки, достаточно тяжело представить себе идеологические представления и вот эти аспекты, которые связаны с духовной жизнью древнего общества. Бывают, конечно, яркие и красивые исключения. В принципе, человек современного вида, он обладал уже определенными художественными представлениями и достаточно глубоким развитым сознанием, потому что остались великолепные совершенно пещерные росписи, статуэтки там, и так далее. Иногда нам бывает посчастливиться найти какие-то предметы, которые связаны с духовной культурой людей. И ну, если эти предметы, они не так далеко от нас отстоят во времени, то их можно даже связать с какими-то этнографическими интересными моментами. Вот, например, существует такая категория памятников на Северном Кавказе – это скальные могильники, где сохраняются органические как раз материалы очень хорошо. И там, например, были найдены такие маленькие деревянные шкатулочки, в которых были помещены бусинки. Эти шкатулочки можно посмотреть в Государственном Эрмитаже, они есть в экспозиции. Люди, которые жили в 8-9 веке, использовали подобные шкатулочки, которые можно найти в этнографических музеях у осетин. Я видел такие шкатулочки в Дагестане, в этнографических музеях. А у осетин по их представлениям, относительно современные, 19 века, 18-го, они использовали точно такие же шкатулки и клали в них так называемую бусину счастья. То есть это бусина, который загадывается желание, кладется в шкатулочку, шкатулочка прячется куда-то там вот далеко. То есть это как раз такой редкий пример, когда археология может поймать какие-то духовные практики, так скажем. Но все-таки это скорее исключение, потому что мы имеем дело вот с таким материальным бытом в большей степени. Но здесь я хотел вернуться вот к этому, скажем, религиозному сознанию, которое определяет быт. Не бытие, а именно быт. Именно быт. Вот если вы вспомните замечательное произведение Шмелева, которое называется «Лето Господне», где в течение просто вот большого-большого романа описывается целый год из жизни купеческой семьи в Москве, в городе, которая живет фактически абсолютно таким вот сельским, религиозным бытом, характерным для Руси 17 века, до Петровской. Практически точно так же жили на Руси до петровских реформ, так как живет эта старообрядческая в своей основе, но на тот момент, когда писался этот роман, они уже не были старообрядцами, но тем не менее у них были старообрядческие корни. Они живут в традиционном быту, и весь их быт, он, в общем-то, следует вот, определенным религиозным обрядам, которые совершаются в течение вот этого года. И Шмелев их очень подробно описывает. И вот здесь вот эти бытовые моменты, которые были характерны для вот Старой Ладоги, как в этом сюжете, нам трудно говорить о том, что было в Старой Ладоге, но мы можем говорить вполне обоснованно о быте, например, боярском, который был в Москве в 16-17 веке. Есть масса свидетельств и бытовых предметов, которые сохранились в музеях или были оставлены их записи и описания в письменных источниках. И надо сказать, что этот быт, он мало менялся вот на протяжении долгого времени, вплоть до серьезных радикальных реформ Петра. И, в общем-то, вот то, что принес Петр, он очень сильно изменил быт. Но не всего населения нашей страны, а только маленькой, узкой верхней его прослойки. Потому что остальное население, оно как жило в этом быту, связанном со Старой Ладогой через 17 век, вплоть... коллективизация.
5: Добавляет, наверное, к тому, что я узнал сегодня про быт. Значит, петровские реформы изменили в первую очередь быт. Удивительно, конечно, потому что... Нет, это звучит несколько удивительно с той точки зрения, что обычно с именем Петра ассоциируются реформы государственного управления, создание там армии, флота, там, ну, управление в первую очередь и вообще всего государственного переустройства. Вы же видите в первую очередь
3: огромные бытовые изменения. Но надо сказать, что эти изменения, они были не на пустом месте, потому что вот это постепенное появление инноваций, так скажем, из Европы проникает в боярский быт московский уже на протяжении всего 17 века.
5: А, они были
3: приготовлены каким-то
5: образом,
3: начиная со смутного времени, конечно. И самое интересное другое даже здесь, то, что уже в Петровскую эпоху, казалось бы, полностью порвавшую с этим старым бытом Московской Руси 17 века, в музеях Петербурга можно увидеть предметы, которыми пользовались в 17 веке, и они еще не выходили из бытового вот, употребления на протяжении всей первой половины 18 века. То есть пользовались такими же сундуками, такими же рукомоями, какими-то бытовыми вещами.
5: То есть трудно сказать, происходило ли изменение в первую очередь в головах или в первую очередь в тех предметах, с которыми я взаимодействую ежедневно. Это же мой быт. А с другой стороны, хочется спросить, что чуть ли не общий быт формирует нечто вроде нации. Это перебор?
3: Трудно
5: общий
3: сказать.
5: Общий быт людей делает их похожими, понятными друг другу. И у нации общий быт.
3: Вы знаете, трудно сказать. Вот я не ответил так однозначно на этот вопрос.
1: Во-первых, термин «нация» сейчас очень трудно определить, поэтому я не рискнула бы употреблять его. А вот есть концепция локальных цивилизаций, наверное, слышали.
3: Нет.
1: Это в 19 веке и в начале 20-го ученые стали говорить о том, что существует очень много на Земле культур, которые самостоятельно развиваются. И в частности, вот первый ученый, это наш Николай Яковлевич Данилевский, он стал говорить, он стал использовать термин «культурно-исторические типы». И он говорит, что одновременно вот, на Земле существует несколько, по-моему, я не помню, по-моему, 8 у него культурно-исторических типов, которые относительно самостоятельно живут. Это не то, что они нет торговли, они не общаются с другими культурно-историческими типами, но они сохраняют свою самобытность. И эта самобытность как раз носит духовный характер. Это искусство, это элементы духовной культуры, это свои формы бытовой жизни, то есть даже и пища, и какие-то ритуалы семейные, которые где-то вот в этом культурно-историческом типе развились.
5: То есть просто, чтобы понимать вас лучше, психология-то одна, как вы меня учите, но вот эти функции все разные.
1: Конечно,
5: разные.
1: Конечно.
5: То есть на одну и ту же психологию могут быть наложены разные вообще моды, разные способы, разные модусы устройства жизни.
1: Психология как таковая, она единая, да, у человека, но есть разные психотипы, как говорят, менталитет человека, это психотип человека, понимаете? На что ориентировано вот это общество? Общество, конечно, под воздействием культуры, под воздействием даже природной среды формирует свой психологический тип, свой менталитет. Вы это отлично знаете, но даже вот наша российского нашего человека отличить можно даже хотя бы тем, что, ну, как говорят, умом Россию не понять, потому что действительно наш человек очень отличается от других, и в основе русские мыслители второй половины XIX века положили такой феномен, как соборность, то есть российский человек, он стремится очень многие проблемы решать совместно. Люди могут ругаться, могут спорить, могут воевать. Но если возникает какая-то внутри сообщества, если возникает какая-то беда, то люди собираются и решают эту проблему. И другие черты нашего российского человека, это, к сожалению, о котором говорил еще Ключевский, у нас до сих пор вотчинный характер жизни, то есть мы ждем все решения сверху и сами не очень-то стремимся что-то делать. Вот, пожалуйста.
3: Есть замечательный исторический анекдот, но это на самом деле факт, который очень хорошо характеризует отличность русского менталитета от европейского. Если вы помните, одно из обвинений, которое было предъявлено Лжедмитрию Первому, когда его уже свергли, так сказать, и вытащили из московского Кремля, что он не может являться русским царем, он не русский человек, потому что он не спит после обеда. Все после обеда должны спать. Нормальные православные люди. А он не православный и не русский. Он не спит после обеда, поэтому это Лже-Дмитрий.
5: Потому что это как раз ассоциируется с существенно более теплыми странами, как мы знаем, сиеста. Тем не менее, вот казалось нет, бы. Вот казалось нет, бы, нет, даже
3: это,
5: в нашем
3: это
5: климате,
3: черт, как раз быта,
5: в нашем климате,
3: одна из черт быта,
5: вот
3: которая,
5: такая.
3: Которая была характерна для всей страны, отмечали все иностранные путешественники как удивительный казус. Что в то время, когда надо трудиться, русские люди после обеда все идут спать на пару часов.
5: Пожалуй, я сделал бы вывод, что быт таки собирает нацию вместе, способствует. Единый быт способствует формированию чего-то большего, чем этот быт, и удивительным образом становящегося трансцендентным. Значит, здесь я наблюдаю некую удивительную вещь, когда из ежедневного пользования совершенно такими житейскими и обычными вещами вырастает нечто в виде того, что воспринимается как единение людей. Вот так мы устроены, да?
3: Но если с этой точки зрения говорить, то тогда вот после петровских как раз реформ у нас уже было две нации, что в принципе как бы и разделяется многими исследователями, что это была вот эта большая одна русская нация, ну не только русская, но тем не менее, да, в основном вот это вот большое население страны, которое жило в одном быту, и вот эта маленькая тонкая прослойка, которая жила абсолютно по-другому. И, в общем-то, как вы знаете, в первую очередь учила французский язык, а потом уже, ну, уже в 19 веке, да?
5: Поэтому, глядя вперед, какого быта мы хотим сейчас для нас, для всех людей, которые окружают нас сегодня? Что мы хотим от быта и бытия в будущем?
1: Ой, трудно сказать, что мы
6: хотим. Конечно, хочется комфорт.
5: Как его понимать?
1: Хочется. Но что такое комфорт? Ну,
5: да,
1: это где-то так удовлетворенность относительная. Хотя абсолютная удовлетворенность. Человек вечно недоволен, никогда не будет.
5: Ну, слава Богу, мы движемся вперед из-за этого.
1: И ситуация заключается в том, что удовлетворив какую-то потребность, что-то такое приобретя, нам тут же мы чувствуем эйфорию, счастье, вообще радость жизни нам больше ничего не надо. Буквально на следующий день у нас возникают другие, ну, не потребности, другие интересы, удовлетворение потребностей. Да. Действительно, сейчас какая проблема? Хотим мы, не хотим, а техническая оснащенность, технические средства, информатизация, компьютеризация ведут к тому, что мир объединяется. Хотим мы, не хотим, мы переносим какие-то ценности, культурные наработки, переносим друг на друга. И у нас идет процесс объединения вначале в городах, но я не знаю, пока сельская местность во многих местах, и то только в глубинке где-то еще сидит, не очень развивается. Поэтому хотим мы, не хотим, конечно, мы теряем свою самобытность, мы теряем свои эти исторические культурные наработки. Хорошо это или плохо, но это реалии жизни.
5: Приобретаем ли или не приобретаем, весь мир покажет будущее, Дмитрий Сергеевич.
3: Да, ну я хотел бы сказать, что, не знаю, если говорить вот про мое личное ощущение, я бы хотел быта, наверное, более человечного в плане обращенного к человеку. Вот глядя на современный быт, вот этот постиндустриальный, действительно, да, очень сильно технологизированный, компьютеризированный и так далее, хочется, чтобы это было как-то все-таки более обращено к человеку, как к индивидуальности, наверное.
5: Невозможно не присоединиться к этому пожеланию. И давайте пожелаем всем нашим зрителям этого. Большое спасибо. До свидания.

0: дрессировкой, почитать, как дрессировали собак, скажем, до того, как Скиннер занялся этой темой, там, теорией оперантного научения, это же ужас тихий, и тем не менее была дрессировка, да, наряду с дедушкой Дуровым были разные там циркачи и прочие там последователи немецкой дрессировки, которые, скажем, довольно жестко общались с собаками, и вообще, на наш взгляд, ну, совершенно не так, как надо, хотя есть люди, которые в настоящее время их просто буквально повторяют, но это от незнания. Вот, это с одной стороны, а с другой стороны, кошка, вот, она в значительно меньшей степени вот таким вот образом завязана на человека, и как правило, это свойство, когда кошка проявляет большую долю самостоятельности, о чем мы говорили в начале, да, она нравится кошатникам, да, вот отсюда идет выражение «кошка гуляет сама по себе», хотя оно не до конца верное, о чем мы говорили, это миф, да, она кошка нуждается в человеке, но вот уровень взаимной манипуляции в разы меньше, чем у человека и собаки. Поэтому кошку дрессировать можно, но значительно более тяжело этот процесс пойдет. И такая сложная дрессировка, как воспитание собаки-поводыря, для кошки практически недостижима. Хотя я люблю говорить, что в природе не бывает никаких правил таких вот, чтобы 100% и всегда, да. Возможно, у кого-то что-то подобное получится, но вот чтобы до конца, я сниму шляпу, да. Я всегда вот привожу пример дрессировки кошек, ну вот как Тирел Варламович Габидзашвили, великий, к сожалению, ушедший от нас дрессировщик, который готовил животных, в том числе и для съемок в кино, как в фильме «Автомобиль, скрипка и собака клякса», посмотрите, пожалуйста, замечательный фильм Ролана Быкова. У кого есть так, ну, возможно, есть, наверняка он есть в Ютубе, там еще где-то. У него из кадра одновременно в одну сторону бежит 200 кошек. Да? Ну, то есть, как бы при понимании поведения этих животных и при создании адекватных каких-то вот дрессировочных механизмов можно достигать с кошками тоже выдающихся дрессировочных результатов. Но вот что касается именно поводыризма, тут, я думаю, очень сложно будет, очень сложно.
1: Спасибо большое. Иван, если не сложно, чуть-чуть подвинуть камеру, вы совсем в углу камеры.
0: А так?
1: Вот так хорошо.
0: Да, хорошо. Да.
1: Вот, вот
0: так.
1: Продолжаем.
0: Так, модное было изображение такое. Сюда можно было писать что-нибудь.
1: Светлана задает вопрос и поддерживает стрим. Светлана, огромное спасибо. Здравствуйте. На канале «Все как у зверей». Женя Тимоне, привет. Услышала, что наши любимые котики обречены на вымирание или даже уже вымирают. Скажите, пожалуйста, так ли это? И находятся ли наши пушистики в эволюционном тупике? Можно ли их оттуда вытащить? О как?
0: Ну, я думаю, ну это из-за разряда, так сказать, таких вот разговоров, которые ведут продвинутые зоологи между собой, да, ну, возможно, были какие-то, я не знаю, что Женя имеет в виду, возможно, что кто-то посчитал там, скажем, разнообразие какое-нибудь генетическое, и что вот оно сейчас в упадке, они начнут естественным образом, их популяция котиков придет в упадок. Но дело все в том, что есть много естественных резервуаров этих, как бы из которых это генетическое разнообразие. Если это речь об этом идет, я начинаю фантазировать, потому что вопрос был задан настолько неконкретно, что конкретно отвечать на него сложно. Вот, я прошу прощения у задававшего вопрос. Если говорить о чисто, так сказать, общебиологических каких-то вот механизмах, да, то, как правило, животное, у которого есть, если мы говорим о кошках как о группе кошачьей, то животные, у которых есть много видов разнообразных в малом размерном классе, вот они, наоборот, находятся в хорошем таком положении, потому что это стартовая позиция для дальнейшей эволюции, животные, находящиеся в малом размерном классе. Вот. Ну, мы знаем много примеров. Ну, это и степная кошка, из которой наши кошки вышли, и там какая-нибудь ржавая, и черноногая, а в Южной Америке их вообще очень много, там и оцелоты, и вот эта группа южноамериканских кошек, моргаи разные там, и так далее, и тому подобное. То есть чисто эволюционно есть откуда стартовать и куда двигаться, да, потому что все вот и львы, и вымершие там саблезубые, все стартовали с позиции

0: большого такого хищного существа. Вот. И я думаю, что кошки, как группа хищников, да, они вымрут, ну, не раньше, чем вымрут все остальные млекопитающие, мне кажется. Вот, вот тут за них беспокоиться не нужно, потому что в процессе эволюции каждый раз, когда вымирала какая-то группа кошек, из стартовых, так сказать, со стартовой позиции, вот из этого мелкого размерного класса выходила новая группа. Там это были и барбурофелисы те же самые, о которых мы говорили, и разные, там, и саблезубые. Зубы ответвлялись, и потом вот современная группа, и пантерины, и все они вышли вот из народа, как говорится, из мелкого размерного класса. Пока есть мелкий размерный класс, мне кажется, беспокоиться не о чем. Вот, тут это не киты, да. Вот единственная группа животных, которая опровергает этот тезис, и если человек не помешает, продолжит опровергать, это слоны хоботные, которые всегда были крупными, ну, последние 50 миллионов лет. Вот. И, ну, за счет, я думаю, что суперсоциальности и вот правильной, отлаженной такой вот системой репродуктивной, как они размножаются, как у них это все построено, они вот всегда появляются новые слоны, из больших в большие, вот, в процессе эволюции. Вот куда нас занесли котики-то, интересно. Я не знаю, ответил я или нет. Это Женя, да, я так сообразил.
1: Нет, ходу, это, да? Светлана, которая говорила о том, что она видела на канале Жени как раз-таки вот этот момент.
0: А, ну, это надо поточнее. Знаете, это ссылка на ссылку, это как-то не очень, да, корректно.
1: Светлана, напишите, пожалуйста, что, может быть, более конкретный вопрос.
0: Да, более конкретно, да. В принципе, я вам в целом ответил. Да. Если брать домашних кошек, да, то, конечно, уязвимы те породы, которые сильно, очень сильно зависят от... Человек сильно инбридированный, с ними очень сильная такая вот селекция. Шоу-селекция произошла, ну, так же, как собаки, вот разные коротконогие, всевозможные кошки, ну, конечно, у них живучесть просто похуже, да, с выживаемостью, вот. Ну, а так они закончатся, наверняка, извините за термин, без обид, помоечных условных кошек можно будет создать новую породу, как их в свое время донские сфинксы появились, о чем в программе «Диалоги о животных» просто в эфире говорил заводчица этих кошек, открывательница этой породы лет, наверное, 25 назад. Вот. И то же самое с сибирскими было. Так что, естественно, резервуар у домашних кошек тоже есть. Я надеюсь, что я ответил на этот вопрос. Да, отлично. Виталик?
1: Мне кажется, что да.
0: Ну, отлично.
1: Прям хорошо. К слову об оцелотах. Евгений поддерживает, говорит, спасибо за стрим, спасибо, Евгений, что смотрите. Насчет больших кошек, если завести дома оцелота, как ему будет житься в стандартной квартире? Как его выгуливать, если на улице полно собак? Не съест ли он маленькую собачку и не подерется ли с большой?
0: Ну, я могу коротко ответить, никак. Я противник того, чтобы не домашние животные жили в квартирах. Вот этого может быть достаточно, наверное, потому что, ну, дальше всем понятно, что сложности с неодомашненным животным, потому что многие, очень многие, Виталик, вот я позволю себе, наверное, пошире ответить сейчас на этот вопрос, очень многие люди путают приручение и одомашнивание. Одомашнивание – это процесс, в который вовлечена генетика. Он происходит на протяжении многих поколений, когда животные приспосабливаются жить с человеком и у человека. А приручение – это когда вы берете отдельно взятую особь и как-то ее адаптируете к жизни с человеком. Но потомки ее будут ровно такими же дикими, ну, может быть, чуть менее дикими, потому что они родятся в человеческих, как бы, условиях, и, наверное, импринтинговый период, период запечатления проведут рядом с человеком, и будут, конечно, не такие, как бы, удивленные обществом человека, как совсем дикие животные, которых забирают, там, скажем, в детстве из логова и так далее. Вот. Но, тем не менее, это... не домашние животные, со всеми вытекающими последствиями. Потому что селекция убирает такие неприятные для человека вещи, с которыми сталкиваются люди, которые заводят диких животных. Вот и все. Поведение модифицируется, прежде всего, у домашних животных. Ответил,
1: да. Да? Отлично, да. Я бы еще порекомендовал зайти на канал к Рыбалтовским. Евгений отлично рассказывает про заведение, разведение и прочее. И он очень много говорит о том, кого стоит заводить, кого не стоит заводить. Если у вас есть вопрос, кого бы мне завести, подскажите, пожалуйста, вам никого не нужно заводить, потому что вы не представляете себе степень ответственности перед животным и в целом перед теми людьми, которые будут находиться рядом. Вот, котиков. Заводите котиков максимум. Так, продолжаем. Следующий вопрос от веселого синапсида. Такое дело. Токсоплазмоз насколько существенен? Не хочется верить, что я люблю своего кота только из-за мозговых паразитов.
0: Да нет, конечно. Не, ну, бывает, бывает, но не каждый раз. И даже не один раз на 100. Да? Ну, бывает такое заболевание, но нет. Мы кошек любим. У нас это совместная эволюция уже последние там, с кошками 9-10 тысяч лет. Да. У человека это трансформация родительского инстинкта, так что все нормально. Нет тут токсоплазмоза никакого.
1: Вообще не переживайте.
0: Спите спокойно. Да.
1: Отлично. Дальше. Поддержка от Рори 3000. И пишет. Кот орет по ночам. Каждую ночь. Годами. Нервы на пределе. Попробовал кот Баю. Мочил хвост. Не помогает. Может, что посоветуете?
0: Ничего не посоветую, потому что я не шарлатан, да, это называется у нас у дрессировщиков собачьих, каковым я являюсь многие десятилетия, да, дрессировка собак по фотографии. Для того, чтобы дать вам совет, нужно увидеть кота, видеть вас и провести с вами минимум полтора часа, там, два-три, для того, чтобы разобраться, в чем проблема. Так, ну почему он орёт? Я не знаю, почему он орёт. Спросите себя, почему он орёт. Проанализируйте его поведение. Много-много-много разных факторов. Поэтому не могу ответить на этот вопрос.
1: Спасибо. И Обломов Блюз задает вопрос. Коты, не квартирные, могут демонстрировать отцовскую заботу о котятах, если кошка живет с ними. Такое поведение – результат одомашнивания и отбора на милоту. Или в природе такое встречается?
0: Ну, в природе у кого, понимаете? Дело в том, что вот дикая степная кошка, ну, она недостаточно, вы будете смеяться, да? Она так называется, но это подвид лесной кошки. Не так сильно изучена, как вот, чтобы прям вот про их личную жизнь рассказывать, насколько кот заботится. Да? Я подозреваю, что по-разному, там бывают разные варианты, но то, что мы видим, это уже поведение одомашненной кошки. И это не отбор на милоту, а отбор скорее на сосуществование. Потому что, вот смотрите, в свое время что привлекло кошку к человеку? Это прежде всего ресурс. Да? Когда человек стал жить оседло и стал хранить на Ближнем Востоке, прежде всего, свои припасы там где-то. Ну, что такое припасы? Там вершки, корешки, разные семена, вот, которыми питаются различные грызуны. То есть, у кошек, у хищников появился ресурс, который нужно добывать не в полях, вот, а в конкретном месте, весьма сконцентрированно, что очень удобно. Вот, и когда добычи много, то появляются желающие, приходится делиться с другими желающими. Да, на эту территорию еще приходят другие кошки. У них, конечно же, адаптировалось, трансформировалось вот так вот социальное поведение. Они стали менее, что ли, территориальны, менее агрессивны по отношению друг к другу, домашние кошки. Поэтому и более, так сказать, у них коты стали в большей степени контактировать с самками, да, и на протяжении там жизни мы видим эти альянсы много, так сказать, уровневые у кошек, да, особенно в местах каких-то вот те же самые помойки, да, где много там еды, или места отдыха. И я вообще наблюдал забавную историю, я вам могу сказать. Может быть, забегая вперед, вот мы когда работали в сафари-парке Геленджика, там просто сделали для кошек, которые ходили по вольеру, по этому сафари-парку, сделали отдельный вольер куда их собрали, всех, кого нужно было собрать. А нужно было каких кошек? Наиболее безбашенных, которые залезали к тиграм, что опасно, к медведям, что опасно, вот, и к другим хищникам. Пытались залезть в клетки, и кошка, как известно, пролезть может практически везде. И вот чтобы они там остались целыми, для них выделили отдельные вольеры. Они там спокойно совершенно... Причем очень плотно населен этот вольер, их там прекрасно кормят, они прекрасно там себя чувствуют. Как-то распределили это пространство спокойно, друг с другом сосуществуют. Да? То есть это такой вот забавный и курьезный, но вот пример того, как кошки могут спокойненько сосуществовать друг с другом. Я бы сказал, даже экстремальный пример. Поэтому это не поведение диких, совсем уж диких лесных кошек, это поведение кошек, которые были одомашнены. Вот так вот. Я бы ответил. Понятно, да, Виталий?
1: Или да, мне кажется, подробнее? Доступно. Отлично. Едем дальше.
0: Я просто вываливаюсь из кадра, я понял.
1: Бывает такое, да. Удобное кресло у вас, наверное.
0: Да.
1: Это не вопрос, это просто поддержка и теплые слова. Корияки.
0: Спасибо.
1: Просто хочу сказать спасибо огромное Ивану Затевахину за его деятельность, особенно за передачу «Диалоги о животных». Сейчас на ТВ подобное невозможно.
0: Как, мы стараемся. Это ранее, да, невозможно, к сожалению, как раньше. Но мы стараемся адаптировать под желание сегодняшних, так сказать...
1: Зрителей, да.
0: Ну, не совсем, да.
1: Окей. Вопрос задает там. Мурлыкают только домашние кошки или маленькие дикие, вроде камышовых, тоже так умеют? Когда вообще кошки научились мурлыкать, чтобы показать свое удовольствие? Есть какие-то эволюционные данные?
0: Нет, подождите. Мурлыкает домашняя наша кошка, она мурлыкает. И это когда она мурлычет, да, тогда, когда ей комфортно. Вот. А насчет того, что дикий камышовый кот, лежа в камышах, там... продуваемый ветрами, мурлычет он или нет, я лично не знаю. Это надо отдельное исследование проводить. То есть экспедицию снаряжать, чтобы люди писали на биоакустическую аппаратуру с микрофонами, вот в таких же наушниках, как я, сидели в засаде, ждали, пока этот кот придет в комфортное, так сказать, состояние, будет он там мурлыкать или нет. Вот. Это вопрос для меня. Да, наверное, в зоопарке, там, если у вас есть сведения, там, или дома, когда ему хорошо, он мурлычет. Но делает ли он это в диких условиях, я не знаю. А способность такая у всех мелких кошек имеет место быть. Практически у всех, да.
1: Так, Павел Гришаев просто написал лайк. Спасибо, Павел. Так, и дальше вопрос. Вакса 72. Собака в семье, подросток человеческий по поведению и уму, а кошка? Кот. Группа из трех шерстистых паразитов.
0: По-моему, кошка еще не достигла вот такого вот состояния, настолько плотного внедрения в человеческую семью, чтобы строить вот такие аналогии, которые я строил в свое время. Да, это же аналогии, это не математическая формула, понимаете? Вот. С кошками мы часто их наделяем такими свойствами, относимся к ним как к детям, подросткам, но они значительно более самостоятельные. Вот это скорее такой вот, я даже не знаю, как сравнить, но сильно взрослый человек, пришел, ушел, такой вот, такие отношения своеобразные, договорные как бы. И не брак, а так. Угу. Договорились, хорошо вместе, ладно. Надоели друг другу, разошлись по своим там делам каким-то.
1: Дальше, спасибо. Илья Владимирович, тоже, если не ошибаюсь, наш постоянный зритель и подписчик, слышал, что даже у нерожавших кошек может появиться молоко, если подсунуть котенка. Так ли это?
0: Так, и это, в общем... для кошек это нормально, и тут тоже я отсылаю к своему ролику про окситоцин, это понятно. возникает вот это вот окситоциновое, включается родительский инстинкт, начинается вырабатывать соответствующие гормоны, окситоцин и прочий компот, как я уже говорил, там какой-то пролактин и прочие-прочие гормоны, которые включаются, и кошка начинает давать молоко. Но я так думаю, что все-таки не так обильно, как та кошка, у которой есть котята. Вот-вот, ну так это нормально, и всегда бывает, и было, это известно.
1: Отлично. Еще один наш постоянный зритель – Кукурузка. Привет, Кукурузка. У меня жила кошка и овчарка. На людях враги, драка, шипение. Наедине спят вместе, вылизывают друг друга. Стоит засечь их, делают вид, что ничего не было. Почему?
0: Со слов потерпевшего давать, да, очень сложно какие-либо комментарии. Надо видеть, потому что, может, вам кажется так, может, вы не так описываете, может, вы говорите о том, чтобы вы хотели видеть, а не то, что было на самом деле. В общем, не видя ситуации, это, опять-таки, та же самая дрессировка собак по фотографии. Да, это несерьезно. Невозможно, простите, да, это невозможно. Шарлатаны разные, которые назовут себя зоопсихологами, они вам расскажут. Но вот и, а я не берусь, извините.
1: Отлично. Доктор Галоперидолом с нами. Снова привет. То есть правильно ли я поняла, что саблезубы – это не один класс, это совершенно разные группы животных, не только кошек, у которых параллельно развились длинные зубы?
0: Ну, я бы сказал, что это... Ну, если говорить о классе, то класс млекопитающий, да, саблезубые тигры, они относятся к млекопитающим. Я вот сейчас попытался вспомнить, если... Ну, были, наверное, какие-нибудь про почти саблезубые. Это надо у упоротого палеонтолога спрашивать, который очень глубоко копает. Были ли динозавры какие-то там вот с... Но были, скажем... предки млекопитающих, которые из как бы зверской, так назовем, чтобы не множить сущности, зверообразные, так называемые рептилии или зверозубы, которые, у которых тоже были клыки-сабли. Это просто приспособление к умерщвлению добычи. Но у кабарги клыки-сабли, у моржа клыки-сабли. И во всех случаях это для... тех или иных целей используются, да, как кто-то умерщвляет добычу, а у кабарги это такие клыки, сабли, это для у самцов, да, для того, чтобы впечатлять самку. Практически сабли у многих павианов, там у них огромнейшие клыки, да, когда они зевают, это у многих гаремных животных появляются такие клыки для демонстрации, запугивания. У моржа известно одобенус, то есть ходящий на зубах. С латыни, по-моему, латынь смесь с греческим переводится, вот его название, да, моржа, потому что он использует свои клыки для самых неожиданных задач, в том числе вот выбирается на льдины с их помощью, там что-то переворачивает и взмучивает иногда для еду свою как-то там, да, хотя он в основном это делает усами и там булькает. Но про моржа опять-таки я сошлюсь на свой YouTube-канал, поэтому не буду долго говорить, там у нас есть про это, про моржей, механизм питания, да. Вот. А что касается кошачьих, то у всех практически кошачьих рано или поздно вот эта тенденция к увеличению клыков, как у великих охотников, да, кошки – это великие охотники, проявляется. И так было на протяжении кошачьей истории несколько раз, о чем мы говорили. А из современных кошек, вот если вы посмотрите, вот главный претендент на саблезубость – это самый первый из больших пантер, то есть он раньше всех откололся от этой ветки, от больших кошек или пантер, пантерин – это дымчатый леопард. У него, по-моему, соотношение вот этих вот клыков, то есть не по-моему, а совершенно точно, оно абсолютно самое большое к размерам тела, да, соотношение клыков к размерам тела самое большое из всех пантер. То есть у него практически зубы сабли. Ну, разве что нету вот таких вот специальных приспособлений, да, для их хранения. Вот, зубы сабли возникают, и, кстати говоря, саблезубы, это вот мы думаем, что они все такие были здоровенные, там, под 400-500 килограммов, а много было саблезубых сравнительно небольших животных. саблезубых кошек небольшого размера, но все они вот пользовались этими своими зубами, кинжалами или саблями для точечного умерщвления добычи. Тут вопрос в способе. Вот у кошек было так. А так были и раньше какие-нибудь там, я не знаю, горгонопсиды, у которых тоже были огромные вот эти сабли. Вот. Тут даже у сумчатых, по-моему, древних южноамериканских были, ну, у, скажем, сумчатый тигр, да, который, сумчатый саблезубый тигр, который жил в Южной Америке, пожалуйста, он тоже был, не обладал такими, и даже у него ножны были на нижней челюсти, вот для зубов тоже умерщвлял добычу, так же, как современные саблезубы. Вот, но это он не тот сумчатый, не который мы в Австралии, да, это была отдельная ветка. И вот еще более древние были такие сумчатые, у которых тоже были зубы сабли. То есть это довольно распространенная штука, это адаптация, понимаете? Когда нужда возникает, там не только зубы изменятся, а вообще весь внешний вид животного, да? И вот как киты поменялись. Кстати, есть киты, которые условно тоже можно назвать саблезубами. Ну, был, во-первых, типа нарвал адабеноцетопс, такой вот родственник, у которого торчал зуб. Ну, я единственное, что я не помню, простите, это был резец или это был как бы, ну, у них всех зубы изменены. Да, они совсем вот эту вот функцию разделения клыки, резцы там и хищнические зубы, они уже давно потеряли из-за того, что питались рыбой, да, но вот у них тоже вот просто трансформация зубов. А у современных, скажем, у ремнезубов каких-нибудь, у бутылконосов, то есть у глубоководных зубатых китов, у них часто у самцов и у самок нету зубов практически, потому что они засасывают кальмаров, но есть вот эти клыки у самцов, да, они ими дерутся друг с другом. Ну, как бы клыки условно, но потому что, опять-таки, это я повторюсь, что выросло все из... Они много зубов и потеряли, и выросло все уже из недифференцированных зубов у них. Вот, так что вот, я не знаю, я надеюсь, ответил достаточно полно, если только, может быть, не очень структурировано.
1: Но... Очень полно, да.
0: Да, как мог.
1: Отлично, продолжаем. На самом деле у нас зрителей, хотелось бы сказать, количество. Спасибо, что смотрите. 770 человек и всего 322 лайка. В общем, если вам нравится, нажмите на лайк, давайте поддержим трансляцию, поднимем ее в выдаче самых интересных материалов в ленте YouTube, и нас будет больше. Будет классно, мне так кажется. Итак, пишет нам Лев Евграфов. Насколько абсурдна идея кормить кошку вегетарианской диетой?
0: Абсолютно абсурдная. Кошка-хищник, она, ей трава нужна, потому что абсолютных мясоедов не бывает, наверное. Вот так вот даже сейчас вот и не вспомню. Да, ну, плотоядные животные, да, из отряда хищных. Я вот даже не знаю, да, но ей травка нужна, это известно. Вот, но вообще она должна питаться мясом, там, кто-то рыбой. Вот, ну, белковой пищей однозначно совершенно.
1: Спасибо. Так, Владимир Колесник просит, посоветуйте хорошую литературу про одомашнивание кошек.
0: Вы знаете, ее вот прям вот так систематизировано нет, но в интернете там-сям встречаются разные версии. Вот на Elementach.ru, это такой замечательный научный сайт, там несколько таких хороших разборов статей, и время от времени появляются там в разных других местах, вот в англоязычной литературе. В общем, придется поработать, да, я такой вот прям, чтобы взять книгу, такую, где все обо всем, вот, такого нет. Кстати, если ответ вам нравится, вот сразу же раз и лайк ставьте, а то вот...
1: Во,
0: да, Виталик переживает, вот я вижу.
1: Очень переживаю, да.
0: Давайте не будем, да, не будем его заставлять переживать.
1: Расстраивать ведущего, да.
0: Да, так. Да и меня тоже.
1: Да, ну, вообще.
0: Правда.
1: Спрашивает одна сова. Зачем все-таки кошки приносят человеку результат своей охоты? Моя то дохлую мышь в тапок сложит, то тараканы принесет, то птичку еще живую притащит.
0: Ну, я говорил об этом. Я, наверное, в ролике об этом говорил. Вот, да, на моем YouTube-канале там про кошек есть ролик. Это трансформация родительского поведения. Вот поэтому. Ну, так вот, осколки поведения, да, потому что тут многое включается, да. Опять компот вот этот гормональный, который... Главная его, так сказать, составляющая – это привязанность кошки и вас, вас и кошки друг к другу. Да? Она работает в обе стороны, эта привязанность. Любая форма поведения, любой элемент поведения, любой тип поведения, да, он обязательно имеет под собой нейробиологическую основу, то есть какие-то гормоны, медиаторы и так далее. Вот в основе этого всего вот этого вот поведения вот это лежит такой вот компот. Привязанность вызывает соответствующую, то есть эта привязанность, она чем обуславливается? Окситоциновой зависимостью. Опять-таки, я это уже про окситоцин, наверное, раз много уже повторил и уже надоел с этим, но тем не менее это факт, да. А дальше он вызывает целую цепочку сопутствующих разных с ним, вот вызывает это бурление гормональное. Как, поскольку это все в системе работает, нет изолированного, что там один гормон раз, вам адреналин и все. Нет, там адреналин работает, скажем, с вазопрессином, с норадреналином и так далее. Да, и это и абстрактно я просто говорю, что не бывает так, чтобы работал какой-то один гормон. Вот. Поэтому, когда у вас включилось вот такое вот поведение, да, как привязанность, привязанность рождает родительскую заботу. Вот если коротко сказать, обусловлено все работой гормонов. Вот. Надеюсь, отлично. Я в конце концов сформулировал все.
1: Да, понятно. Полно и точно. Лайк. Даже ёмко, так что
0: да, лайк. Ёмко. Да, с вас лайк.
1: Так, дальше. Ваксу 72. Следующий вопрос. А правда, что шимпанзе тоже котиков любят?
0: Шимпанзе? Боюсь, я скажу неприятную вещь, но в освежеванном виде, да, они их любят. Вот. Котиков любят, с ними играют очень охотно гориллы. Это очень... В зоопарках бывает, на удивление, часто. Вот не только какой. Я вот, например, знаю, в ростовском зоопарке много было вот гориллы. Они же долго живут. Вот у гориллы было несколько кошек, которая там жила. Мы про это сняли. Даже вот диалоги о животных в ростовском зоопарке сейчас идут по телеканалу «Культура». Так что, вот, по-моему, в следующий или еще через воскресенье как раз будет об этом. О том, вот как горилла любила котиков. С гориллами бывает. А с орангутанами уже более напряженно. Вот, а с шимпанзе нет. Шимпанзе – это охотники, как и люди, да. Вот мы думаем, раньше нас учили в школе, там, и везде, что это такие вот животные, которые скачут по веткам, едят бананы в основном, и сопутствующие фрукты всевозможные. Нифига подобного. А шимпанзе – это охотники. При первой возможности они охотятся на все живое, все, что шевелится, все, что могут добыть, и мелких обезьян, и мелких грызунов, и кого угодно, там какие-нибудь белки летят, и птицы, все, что могут поймать, они ловят. В зоопарковские зачастую начинают заниматься, увы, это факт, изучением анатомии пойманных зверьков, вот, ну, а дикие едят, вот, поэтому шимпанзе и кошки – это не друзья, увы.
1: Спасибо. Прям печально.
0: Нет, это факт, да. Вот тут, чтобы выразить отношение, можно было бы поставить дизлайк, но я думаю, все равно надо ставить лайк.
1: Да, можно и дизлайк. И дизлайк. Любая какая-то живность. Живая реакция, да, это положительно сказывается на канале в любом случае. По крайней мере, на выдаче результата. Савва пишет, и, наверное, это кот лапками набивает. Как объяснить хозяину, чтобы он мне завел отдельный аккаунт?
0: Я не знаю, ну, как это. Да. Виталий, это к вам. Это по вашей части.
1: Мурлычьте громче. Пытайтесь сделать это на русском языке. Я не знаю, что еще можно посоветовать. Да. Так. Максим Песцов. Просто лайк и спасибо. Соскучился по стримам. А мы-то как соскучились по стримам. Не было у нас 2,5 недели, что ли, их. Так что я очень рад с вами сейчас находиться. Надеюсь, вам нравится то, что происходит.
0: Да, да.
1: Сразу лайк, да?
0: Да, лайк давайте. Мне тоже очень нравится. Хороший разговор.
1: Спасибо. Так, серьезный диапсид пришел к нам и пишет. Валерьяна и кошачья мята. Это совпадение, что они так действуют именно на кошачьих, или в этом был какой-то эволюционный смысл, насколько это вредно для животных?
0: Это не вредно, это какой-то... Нет, механизм есть, и много раз мы пытались, так сказать, разобраться, но дело в том, что до конца еще никто не понимает, но там есть какая-то связь с феромонами, вот, кошачьими, просто тот же самый запах. Да, у кошек вообще много странных форм поведения. Например, там кошка и ящики, да. Но, казалось бы, лев, он тут так же любит коробки, как ваш домашний котик. И там ягуар, лучший подарок, лучшее обогащение в зоопарке для кошек. Обогащение информационной среды. Есть такая целая, так сказать. Но это опять к своей телепередаче. Вас отсылаю, посмотрите, там практически весь цикл об этом. То есть, для того, чтобы не скучали животные, им информационную среду как-то вот обогащают. Да? И лучшее обогащение информационной среды для кошки, кроме мячиков всевозможных, это коробка, которую чуть-чуть мятой натерли. И это вот прямо, вот они туда залезают, трутся. Ну, есть версии, что и им вот это вот коробки, там много почему они любят коробки, ну и в том числе им нужно ощущать, так сказать, свое тело в пространстве, времени. Вот именно коробки дают это, когда они трутся под разными углами, вот, дают это вот ощущение такое вот, да, их собственного тела. Для рецепторов это очень важно, для кошачьих, да, и они поэтому приходят в хорошее расположение духа. Ну, это как, скажем, ну, я не знаю, для нас там массаж какой-нибудь, вот, и это одна из составляющих, потому что есть много разных других, они и детские воспоминания зачастую у кошек с коробками связаны, и шуршание там, и так далее, и тому подобное, и убежище, поиск убежища, вот, но во многом еще потому, что они там вот тело свое ощущает. А вот запах – это как раз связано с тем, что, видимо, какой-то гормональный. И тоже вот он как-то заостряет точно так же их рецепторы. Да, вот как-то приводит в какое-то вот такое вот возбуждение, вот эти вот запахи. То, что кошкам необходимо. Это такая вот кошачья странность. Объяснить ее с точки зрения эволюционных преимуществ – вот я сейчас не берусь, и, возможно, это просто побочное следствие какой-то адаптации, да, но касательно, скажем, положения тела в пространстве, ну, совершенно понятно для древесного животного, очень хорошо понимать, или которое крадется, крадущийся тигр с затаившимся драконом, да, они должны все время ощущать, где они находятся, как там, где крадутся и так далее, да, вот, а возбуждение вот этих вот нейронов обонятельных, да, и все прочее, ну, наверное, тоже имел какой-то смысл, возможно, что это следствие какого-то вот полового поведения прежде всего.
1: Вот. Спасибо. Так, Корияки пишет, а нужно ли кастрировать котиков? И котики такие сейчас, Чё?
0: Вы знаете, это по показаниям, я считаю, надо делать. Вот. Кошка не собака. Если, когда я говорю про собак, я совершенно однозначно считаю кастрацию просто бизнесом ветеринарным, который родился не у нас, а на Западе. Поведение не меняется у собак. Если была собака агрессивная, она и остается агрессивной. Как правило, были исследования, куча исследований. Здоровье это не добавляет и так далее и тому подобное. Но бывает, что с некастрированным котом просто невозможно жить в доме. Да, ну, тут что я могу сказать? Ну, жалко котиков. Давайте я не буду на этот вопрос отвечать.
1: Вот. Да. Тем более, что уже этот вопрос отвечен. Засчитываем как отвеченный. Да, объявляем отвеченным. И продолжаем. Так, Дима Новоселецкий спрашивает. Иван Игоревич, у меня вопрос, который всегда интересовал. Как так получается, что мордочки у кошек, как и лица у людей, часто сильно между собой разнятся? То есть я свою котейку точно узнаю из тысячи других.
0: Ну, это нормально, это индивидуальная изменчивость, это у всех животных. Просто мы с кошками, опять-таки, 10 тысяч лет совместной эволюции. Это, может, и маленький срок, но, видимо, удаленький. Да? Мы научились их различать. очень хорошо. Да? Вот нам, скажем, морских котиков или львов морских сложнее различать, потому что мы просто вместе с ними не эволюционировали, а с кошками вместе, поэтому мы их хорошо различаем. А так, я уверяю вас, что все животные до единого имеют индивидуальные отличия. Вот. Их просто надо уметь читать. Для них это несомненно. Это либо полосы, либо пятна. У всех вот социальных животных, да и не социальных тоже. То есть не социальных совсем животных, вернее, нет, но не те, которые живут в стаях или в стадах. Практически у всех есть индивидуальные различия в выражении лиц у всех животных, независимо от того, каков их социальный статус, их как бы вида. Вот. Это называется индивидуальная изменчивость.
1: Отлично.
0: Я думаю, что даже бактерии и те разные на вид.
1: На лицо, да.
0: На лицо, да.
1: Отлично. Мы уже час работаем в эфире. Сделаем маленькую паузу на несколько объявлений. Во-первых, спасибо, что смотрите. Спасибо огромное, что задаете вопросы. Напомню о том, что все вопросы, которые в эфире звучат, мы отдаем нашим спикерам. В этом случае Ивану Игоревичу мы отправим все, что вы сегодня зададите. Он выберет два самых интересных, на его взгляд. И мы подарим этим счастливчикам две замечательные футболки от проекта антропогенез.ру, лаборатории ночных видео. Скорее всего, это будет футболка с формой «Ученый против мифов». Так что имейте это в виду. А на прошлом стриме, давайте посмотрим, мы разговаривали... Так, сейчас я найду. Итак, по скриптум был с Иваном Семьяном, и вопросы, которые... Люди, которые победили в конкурсе вопросов, так сказать, и получат футболки. Ксения Деметри Селест, которая задала вопрос, а синташтинская культура исчезла или трансформировалась со временем в другую. И Андрей Горностаев, почему детям не говорят, что да, существовали такие народности, культуры на территории современной России, в том числе и культуры малых народностей нашей великой и могучей страны. А на постскриптуме с Назаренко, который проходил, по-моему, уже 2,5 недели назад. Победители следующие. Тони Арти. Про летописи и их списки. Это средневековый блокчейн какой-то. И Илья Владимирович, который задал вопрос следующий. Как вы считаете, сохранится ли профессия археолога в будущем? Или все скорее выкопают и все закончится? Вот такой вопрос. Если вы сейчас в чате... Я знаю, что некоторые из вас в чате. Напишите, пожалуйста, Георгию Соколову, и вы узнаете, как получить ваши футболки. Напомню также о том, что можно поддержать своими вопросами наш стрим. Для этого можно использовать либо суперчат, либо ссылку, которая имеется и в описании, и она сейчас появится в чате непосредственно данной трансляции. И какое бы еще важное сказать вам объявление следующее. Если вам нравится этот стрим, можно поддержать еще его, подписавшись на канал Лаборатории научных видео. Это очень хорошо помогает в развитии проекта. Имейте это в виду. И на этой замечательной ноте мы продолжим. Иван, продолжаем?
0: Да, конечно.
1: Так, и вопрос от Кукурузки. Еще раз привет от Кукурузки. Почему они не отличают своих чужих котят? Запах же.
0: Почему отличают? Просто у них включается тот самый вот родительский инстинкт, родительское поведение. Они их принимают как своих. Все.
1: Отлично. И следующий вопрос от No Name. А правда ли, что гепарды сейчас проходят через бутылочное горлышко? Почему так получилось и какие у них и у нас шансы сохранить вид?
0: По-моему, они прошли все-таки это бутылочное горлышко когда-то. Их просто сейчас мало. Да? Шансы есть, если будем их охранять. У них действительно низкое генетическое разнообразие, но они как-то с этим борются. Вообще гепарды же, они же пришли к нам. Кошки – это азиатский вид, да, но вот предки гепардов – пум и ягуарунди, они пришли в Северную Америку, там появилось несколько видов таких вот пумообразных, включая такого гепарда североамериканского мироциноникса, и они там были нормально с ними, все было. Потом они пошли обратно в виде гепардов через Берингов мост, И поэтому есть и азиатские были когда-то гепарды, много, и были гигантские гепарды, которые жили во время ледникового периода, они были примерно метр в холке, ну, со льва такого размера, только длинноногие. А современные гепарды были в Африке, южнее. И что там случилось, почему вдруг их стало меньше, почему вымерли вот эти гиганты, понятно. Потому что, ну, как вместе с этой мегафауной тундростепи, они вымерли, да, вымерла их добыча, климат поменялся, вместо тундростепи появилась тайга, вот, жить этим огромным животным травоядным стало негде, они повымирали, остались там только сайгаки, скажем, овцы-быки, вот, остальные, там еще я кого-то забыл, остальные вымерли, волки из хищников остались, потому что немножко приспособились к другой жизни. Вот, а гигантские гепарды вымерли. И, видимо, вот это вот изменение климата повлекло за собой вымирание просто гепардов отчасти, да, но

0: теснят.
1: Спрашивает. Самая маленькая кошка – это черноногая?
0: Ну, черноногая с ржавой спорят за титул «самой маленькой».
1: Угу. Так, далее. Вопрос задает Алтай 2010. Ваше отношение к книге Конрада Лоренца «Человек находит друга»?
0: Ну, хорошая книга, в свое время революционная. Сейчас многие постулаты, которые постулировал Конрад Лоренц, они подвергаются, так сказать, ревизии, да, но просто наука не стоит на месте, она постепенно развивается, и где-то скачками, где-то постепенно. Ну, скажем, вот его точка зрения, что собака, она происходит от одновременно шакала и волка, она неправильная. Оказалось, что нет, это неправильно совсем. Волк, ну, не тот, который сейчас. Понятно, что тот волк, который сейчас, это не тот волк, от которого произошла собака. Но это очевидно, да, так же, как люди. Те, которые карманьонцы там жили там 150 тысяч лет назад, не такие, как мы с вами, да. Все меняется, и вид изменяется. Поэтому, но это, тем не менее, волк, да, предок у собаки один, это волк. Вот, ну, его, так сказать, вот объяснение механизмов некоторых тоже немножко устарело, но в целом вот и механизмы импринтинга, то, что он описывает, запечатление, да, и стереотипизация и прочее-прочее, они актуальны до сих пор. Вот немножко устарел, как бы, подход его, да, но в целом это, конечно, фундамент, тот фундамент, на котором покоится вся современная этология и синтетическая наука.
1: Спасибо огромное. Так, Владимир Колесник спрашивает. Есть ли мифологические сюжеты, где есть намеки на домашнивание кошек?
0: Я не знаю, наверняка есть, но... Но я их не знаю. Я просто не в эту... это уже, понимаете, это такая пограничная область. Тут, наверное, историки лучше расскажут вам, чем биологи.
1: Угу, спасибо. Ну и, наверное, главный вопрос сегодняшнего вечера задает его кукурузка. Расскажите, зачем они жрут новогодний дождик?
0: Ну, вот у них страсть такая к разным блестящим таким вот предметам. Такое вот странное кошачье поведение. Но они едят траву для того, чтобы чиститься, да, вот стебли травы. Возможно, это с этим связано. Но никто не знает, понимаете, спросить кошку, зачем она это делает. То есть гипотез много выдвигается, да, вот, скажем, вот ту, которую я вам сказал, да, вот. Да их даже две, что и привлекает, и шуршит, и вот они привыкли таким образом чистить свой желудок, а получается наоборот. Да? Но это все версии, да. Вот, потому что точный механизм это нужно исследовать точно. Да?
1: Да.
0: Разбирать.
1: А, человек, который подписался ВН. Спасибо за просвещение. Вопрос. Домашних кошек лучше кастрировать или терпеть ее загулы, если не предполагается разведение?
0: Ну, я уже говорил, я вот на вопрос о кастрации я не отвечаю. Тут каждый для себя решает. В плане кошек.
1: Илья Владимирович. Ага, спасибо. Илья Владимирович пишет. А кошка реагирует, сразу прибегает, если я просто беру в руки ее любимую игрушку, даже если не видит меня, находится в соседней комнате. Как можно объяснить такое поведение? Она на слух определяет.
0: Ну, в том числе, да. Не, ну, она слышит, они фантастические кошки. Вот, во много раз лучше, чем мы. Поэтому вполне возможно, она слышит это. То есть, практически наверняка.
1: Итак, Гал, 20040. Почему некоторые кошки и собаки живут как кошка-собака, а некоторые спокойные и даже дружные?
0: Ну, это все зависит от того, все-таки тут человек должен регулировать и должен в правильное время как бы их адаптировать друг к другу. Еще зависит очень много от характера. И у кошек, у собак очень индивидуально разные характеры. Нет двух похожих по характеру собак и двух похожих кошек. Тут много разных факторов зависит. Вот.
1: Угу, спасибо. Так, и следующий вопрос. Анжелика Петрова задает.

0: А домашняя кошка вряд ли выживет в Сибири зимой.
1: Ну, смотря в какой Сибири, смотря какой зимой, если это будет там, скажем, жилище человека, задворки, прекрасно выживет. Где много мышей, много еды и есть убежище. Вот. Если это дикая тайга, то вряд ли, мне кажется. Просто еды себе не найдет там. Ну, лесные коты живут в лесах. Дикий лесной кот, предок домашней кошки.
0: Спасибо. Также Алтай 2010 спрашивает, а на сколько дней можно оставить кошку одну в квартире при наличии большого количества воды и корма?
1: Но я бы не оставлял, потому что кошки, во-первых, они быстро дичают, а во-вторых, им нужно общество, как
0: Социально.
1: общение нужно обязательно.
0: Желательно не насколько, в общем, ответ.
1: Да.
0: Виктор Ч. Почему не выпускают еду для кошек с вашим именем, а выпускают только для собак? А как же кошечки?
1: Это не ко мне вопрос.
0: Я, насколько понимаю, имеют в виду вот эти вот упаковки с вкусняшками для собак с
1: Ну,
0: вашим
1: видимо,
0: именем.
1: да.
0: Да. Окей, дальше. Так, Димон или Даймон. И еще какой-то человек прислал нам смайлик. Друзья, если вы поддерживаете нас при помощи ссылки, которую вы видите в описании, то, пожалуйста, не используйте эти картинки. Они, во-первых, раздражают меня, а во-вторых, они просто некрасиво выглядят. Спасибо. А теперь к вопросу. Страдают ли кошки нервными и психическими заболеваниями?
1: Ну, они, кошки, страдают расстройствами разными, безусловно, это от стресса, все может быть. Не, как бы, а вот вообще термин психика я бы использовал по отношению к человеку, а к животным я бы его не использовал. А то, что расстройства бывают на фоне постстрессового, да, дистресса, то да, бывает.
0: Спасибо. И еще вопрос от Миронова. Спасибо за ответ на предыдущий вопрос. И еще странный вопрос. Можно ли примерно представить, какие изменения произойдут в характере кошек, если выпустить в дикую природу популяцию 100 особей через 20-100 лет? Я домашний повторно.
1: Ну, это такая фантазия. А что будет, если бросить яйцо в вентилятор? Вот примерно такое вот. Ну, кто его знает, что там будет? Понимаете, выживут кошки, не выживут. Насколько они одичают. Это же непонятно, насколько сохранится вот это вот. Через 100 лет исчезнет этот. Вообще они одичают быстро. Возможно, что они одичают до такой степени, что их придется заново одомашнить. А может быть и нет. Вот как хотите, так. Это только экспериментально можно вычислить. Никак по-другому.
0: Спасибо. Так, Андрей Щукин. Откуда стереотип, что котики любят молоко, если у взрослых особей фермент его перерабатывающий?
1: По-моему, у взрослых как раз нету такого фермента. Вот. А у маленьких кошек, конечно, у котят. Ну, они же материнским питаются молоком. Я так подозреваю, что все-таки коровье не лучший заменитель материнского молока, но вот за неимением лучшего, да. А для взрослых так совсем это не такая еда неправильная.
0: Спасибо. Роуч Сандерсон спрашивает, а есть ли какие-то гипотетические предположения, как бы сейчас были устроены кошачьи, если бы динозавры в самом начале были доминирующей группой животных?
1: А динозавры и были, я так подозреваю, доминирующей группой животных. Вот, и были. Потому что мне кажется, что просто находок таких нету. Но вот я бы вообще все линии животных, вот, ну, на мой взгляд, они так. Мы же находим уже как бы уже сложившихся животных, да, уже вот то, что мы там предков кошек, там сколько-то там 50-55 миллионов лет назад, да, но, может быть, они, возможно, и раньше были, жили на Земле, да, мы просто еще под динозаврами. Вот, этого просто пока не нашли палеонтологических останков, остатков, что ли, да. Но Я не знаю, да. А что касается доминирования, ну вот в небе доминируют динозавры. И что? Их кошки прекрасно едят. Потому что птицы — это летающие оперенные динозавры. Вот.
0: Спасибо. Так, Михаил Иванов. Добрый вечер. Кошка дает предпочтение промышленным кормам, игнорирует свежее мясо. Как попробовать приучить есть мясо? А зачем?
1: Да, во-первых, зачем, а во-вторых, постепенно добавляет.
0: Отлично. Дальше. Тихон Истомин. Если на виду у собаки сделать вид, что поднимаешь камень, то собака, как правильно, пугается и убегает. Это у собак врожденный навык, или она все-таки быстро соображает, что человек с камнем может быть опасен?
1: Ну, многие, так сказать, нюансы поведения человека для собаки, безусловно, она их читает уже на врожденном уровне, и, безусловно, она считывает агрессию. Вот. Ну и научение, конечно же, играет колоссальную роль в этом деле. Вот в процентном отношении, что превалирует, я сказать не берусь, но однозначно, что и то, и другое. То есть собаки, как биологический вид, умеют понимать агрессивные намерения человека, но это умение понимать, оно совершенствуется с годами.
0: Спасибо большое.
1: Кстати, реакция на агрессию у собак может быть самая разная, от поджать хвост до молниеносной атаки и отрывания руки, в которой камень. Так что подумайте 20 раз.
0: Забудьте про камень.
1: Не, ну, есть, или там, когда несколько собак, стайное животное, залетает сзади, кусает вас.
0: Спасибо. И Миронов извинился за смайлик, который на весь экран у нас вылез. Спасибо, что поддерживаете. Борис Газ. Пытались ли одомашнить белых медведей? Сколько полярников при этом был съеден?
1: Так, понятно. Шутка не зашла, потому что как бы полярников жалко, медведей тоже.
0: Продолжаем. И продолжаем вопросы от Роуч Сандерсона. В вопросе была ошибка, простите. Правильно так. Есть ли какие-то гипотетические предположения, как бы сейчас были устроены кошачьи, если бы динозавры в самом начале были не доминирующей группой животных?
1: Нет. Этим никто не занимается. Я боюсь, что это считанному количеству людей в голову такой вопрос приходит, а ученых занимаются всем другие вещи. Мне кажется.
0: Вы можете начать, я думаю. Да,
1: да, да, пожалуйста, да.
0: Было бы интересно почитать потом отчет.
1: Да.
0: Мрачный кекс спрашивает. Правда ли, что кошка привыкает к месту? И значит ли, что на конкретного человека ей как-то пофиг? И да, очень приятно, что может задать вопрос человеку, чью телепередачу записывал на видеокассеты в детстве. Спасибо за то, что вы делаете.
1: Спасибо вам. Ну, тут вопрос... Давайте почетче сформулируем его, Виталик.
0: Угу. Да, повторим. Правда ли, что кошка привыкает почетче к месту?
1: Да. Да, вот смотрите, да, вот правда ли, что кошка привыкает к месту? Безусловно. Потому что изначально кошки территориальные животные. Безусловно.
0: Угу. То есть на конкретного человека ей как-то пофиг?
1: Нет. Не пофиг, но как бы контактировать с ним она будет в разных местах по-разному.
0: Угу.
1: Конкретный вопрос. Очень конкретный легко ответ. Конкретно отвечать.
0: Да. Супер. Продолжаем. Мэри Огр. Или Огри. О, это я удачно зашел, пишет. А правда ли, что кошки эволюционировали рядом с нами, поэтому у них увеличилась длина кишечника, и они теперь страдают от запоров?
1: Ну, то, что они рядом с нами эволюционировали, это совершенно точно. Насчет вот кишечника и вследствие этого запоров, ну, возможно, кто-то такую версию высказал. Вот, но надо же ее как-то подтверждать, видимо. Вот. Возможно, да, но я вот про это не слышал. Хотелось бы, да, вот мнение пары-тройки специалистов на эту тему слышать.
0: Далее Алим задает вопрос. А посоветуйте, с чего начать дрессировку взрослой собаки? Если есть помесь бродер-колли с кем-то? Сидеть ко мне и лапу? Ну, видимо, лапу ну, дай, тут лапу да.
1: Ну, я понял. Ну, это вообще это такой вопрос. Ну, просто он как бы... А с чего надо начинать учиться в школе? Да, вот с чего? Конечно, нужно... Это целый процесс. Дрессировка – это система, понимаете? Это не просто вы говорите команду «сидеть» или «лежать» или «дай лапу». Вы в системе должны. Вы должны установить с собакой контакт, найти с ней общий язык и потом начинать изучать простые команды. Одновременно вы в процессе вот, изучения команд еще больше начинаете друг друга понимать. Вот. Методы вы должны правильно для начала... познакомиться с методами дрессировки правильными, адекватными, да, научиться понимать поведение своей собаки. В общем, тут для вас много открытий, вам предстоит, вернее, много увлекательных открытий на этом пути. Вот. Угу. Ну, лучше, конечно, если есть рядом сенсей такой правильный, да, не зоопсихолог, не там... шарлатан какой-нибудь, который там берется за 10 занятий, значит, решить все ваши проблемы. Хороший, вдумчивый специалист, вот, который вас научит общаться с собакой, ее понимать. Вот, ну, так вот лучше всего будет с этого начать, с поиска правильного человека. Это непросто. Еще более непросто, чем дрессировка.
0: Спасибо. Человек с именем и фамилией спрашивает. Он говорит, здравствуйте. Могут ли быть у домашних кошек глисты и другие паразиты? И нужно ли периодически давать глистогонные средства котикам и их хозяевам?
1: Конечно, могут. И надо это делать регулярно.
0: Да, да. Илья Владимирович пишет. А почему кошки так неадекватно реагируют на лазерную указку? Киса бросает все дела, стоит нажать на кнопку «Другие игрушки» и игнорируются.
1: Ну, это некоторые собаки точно так же реагируют. Ну, так вот они играют, как со солнечными зайчиками, так же они вот на свет так реагируют. Такая их реакция врожденная.
0: Угу, спасибо. Так, и Владислав Владимирович говорит, спасибо за шикарный стрим. Хотелось бы еще узнать, можно ли по поведению кота определить погоду. Чувствуют ли они приближение природных катаклизмов?
1: Но магнитные бури они однозначно чувствуют, и природные катаклизмы типа землетрясения, все доказано, да. Вот, и я думаю, что резкие перепады погоды они чувствуют, изменение давления, безусловно, чувствуют. Вот. Мы просто немножко потеряли это умение в суете городов и в потоке машин, как Владимир Семенович пел когда-то, но вот животным это все присуще. Они сказать вам не могут. Другое дело. Ну, чувствует.
0: Хозяин там дождь, да, просто.
1: Ну, что-то вот как у бабушек. Что-то у меня ломит тут, понимаете. Вот ломит, наверное, к дождю. Вот примерно такие же ощущения у
0: наших домашних. Попробуй-ка я мимо лотка сходить, да?
1: Ну, типа, да.
0: Так, румяный пирожок. Приветствую. Тоже очень постоянный наш зритель. Кошка боится приема ветеринара. Как снизить стресс животного? Накрыть переноску не вариант, боится сильнее.
1: Это надо с вами индивидуально заниматься, я бы так сказал. Надо смотреть на кошку, анамнез выяснить, что там произошло. И вообще боязнь ветеринара, она, конечно, по вине ветеринаров в основном возникает. Что тут сказать? Вот, ну... Надо смотреть. Вот невозможно со слуха давать такие советы. Это неправильно. Я уже, по-моему, четвертый раз за эту передачу про это говорю.
0: Да-да. Дрессировка по фотографии. Это да, не работает.
1: Не работает, так. Нет.
0: Угу. И перед тем, как следующий вопрос задать, я дам несколько объявлений. Во-первых, скажу о том, что если вы подписаны на наш канал на лаборатории ночных видео и anthropogenes.ru, то вас ждет очень интересное будущее. В ближайшее время у нас будет два замечательных материала вместе со Станиславом Дробышевским. Во-первых, наконец-то появляется первый эпизод с форума, который прошел совсем недавно. Это форум «Ученый против мифов 13». И вот Станислав Дробышевских расскажет, выступит, ну, выступал, и теперь мы выкладываем запись, которая называется «Эволюция криптозоологии. Чудищ пещерные, лесные, горные и озерные». Это будет в четверг на канале «Антропогенез» в 19 часов. Так что не забудьте подписаться, нажать на колокольчик, выбрать пункт меню «Все», ну и тогда вы, соответственно, не пропустите. Ну а в субботу, уже в ближайшую, также в 19 часов, в рамках «Эффекта присутствия», опять же, Станислав Дробышевский продолжит гулять по местам ранних Хома, по местам находок ранних Хома. Так что тоже не забывайте, это третья часть подобного стрима. Первые два были очень огненными. Поэтому пришлось продлить на третий, на самом деле. Просто мы даже не успели все вопросы задать, было очень интересно. Ну и, конечно, помните о том, что мы выбираем авторов лучших вопросов, вернее, не мы, а в данном случае Иван Затевахин будет выбирать ваши лучшие вопросы, которые прозвучали. Вот. И не забудьте о том, что еще если вам нравится общаться с нами на протяжении всего стрима и вам друг с другом внутри чата здесь под этим стримом, то вы всегда можете прыгнуть в наш телеграм-чатик и продолжить общение уже после того, как стрим закончится. Ссылка на него сейчас появится в чате этой трансляции. Заходите, подключайтесь, давайте болтать. Мы регулярно туда выходим, все организаторы и несколько спикеров тоже там имеются. Имейте в виду, заходите, и всем будет счастье, особенно нам. Продолжаем.
1: Виталик, ну да. Уже 2 часа, давайте потихонечку.
0: Да, еще пару вопросов буквально мы и закончим. Иннокентий Несъедобных спрашивает. К животным равнодушен, но считаю, что в будущем человек должен отказаться от содержания кошек в квартире, так как это заключение себе на потеху под маской любви. Коты-киборги, гуманное будущее или антиутопия?
1: Да не, ну кошки домашние животные. Тут вот если бы вы сказали, что не надо там каких-нибудь сервалов с каракалами держать, я бы 2 руками вас поддержал. А кошки на той кошке. Это домашние животные, питомцы вполне, они могут жить с человеком дальше, эволюционируют рядом с человеком. Вот. Утрировать не надо, мне кажется, здесь.
0: Спасибо. И Дмитрий Гаврилов задает следующий вопрос. Добрый вечер, говорит он. А как вы относитесь к методикам Антуана Наджараяна?
1: Я никак к ним не отношусь.
0: Замечательно. Да, в общем-то, мы приехали. Спасибо огромное всем, кто смотрел наш стрим. Действительно, нас было много. Я надеюсь, что вам стрим понравился. Помните про то, что если вам нравятся наши стримы, поддерживайте их, нажимайте лайки, подписывайтесь и все такое. Иван Игоревич, я благодарю за чудесный стрим. Я надеюсь, вам тоже было так же интересно и уютно, как и мне.
1: Вот на спасибо, да, Виталий. С удовольствием пообщался и с вами, и с нашими замечательными зрителями. Да. Спасибо.
0: Спасибо еще раз огромное и до скорой встречи. Помните о том, что мы регулярно по средам и субботам проводим стримы. Присоединяйтесь. Счастливо.
1: Спасибо. До свидания.
0: До свидания.

0: Всем добрый вечер, мы рады вас приветствовать на канале культурно-просветительского центра Архэ. Мы продолжаем наши эфиры путешествия с натуралистом Александром Хабургаевым. Сегодня у нас продолжение про морских чудовищ необычных, которые обитают в глубине вод морских. Александр, прошу вас.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие ребята, здравствуйте, дорогие взрослые. Если вы тоже сегодня с нами. Да, у нас вот с монстрами, вот я не знаю, мы когда говорим монстр, то это что-то такое огромное. Вот в прошлый раз у нас действительно с вами были такие морские гиганты, монстры, такие инфернальные создания, да? А в этот раз у нас будут просто самые необычные, самые... Ну вот самые экзотические рыбы будут такие вообще создания, что, посмотрев на них, даже трудно сказать, что перед вами рыба. Скорее всего, вообще непонятно что, да? То есть таких вот огромных исполинов у нас, наверное, сегодня не будет. Ну и от такой зоогеографической очередности мы с вами поясной тоже сегодня немножко отъехали, потому что вот эти вот маленькие монстрики и удивительные создания, совершенно необычные рыбы, которых мы сегодня будем с вами рассматривать, они рассыпаны и в холодных водах, и в субтропиках, и в тропиках, повсюду. Ну, прежде всего, конечно, это морские жители, потому что о пресноводных это нам с вами отдельно говорить, и там тоже есть гиганты, там тоже есть монстры, о некоторых мы уже с вами, помните, говорили о гигантских щуках, гигантских сомах. Ну, будут еще любопытные персоналии. Ну, давайте вот что. Кстати, ребят, я опять покаюсь. Вот мы поставили рыбу-треногу на заставочку, да, это вот я виноват, отправил в Архэ в качестве анонса. А потом вот мне как-то хотелось и про вот этих рыб вам рассказать, и про вот этих, и про вот этих, и про самых необычных акул, и тренога у меня уехала куда-то в самый низ. И когда я с ужасом посмотрел, что у меня в презентации 150 фотографий, я понял одно, что мы однозначно не успеем. В лучшем случае мы дойдем до половины. И рыбу-треногу я, с вашего позволения, оставлю вот вместе со всем этим удивительным хвостом на следующий раз. А сегодня, ну, попробуем, вот попробуем, сколько успеем, столько успеем, да?
0: Ну, смотрите. Всё как обычно, программа «Максимум».
1: Программа «Максимум», хорошо. В Москву я сегодня не поеду, так что сколько выдержите. Пока спать не засыпать не начнете перед экранами, будем держаться. Так вот, ребят, ну... С кого начинать, тут даже не было вариантов. Ну, вот абсолютно не было вариантов, потому что, ну, посмотрите, вот фотография номер один, да? Это удивительно популярная рыба, удивительно популярная. Так вот не скажешь, что это рыба, да? Скорее всего, это какой-то, знаете, такой, ну, такой вот какой-то странный то ли гоблин, да, то ли какой-то гном грустный, то ли вот какого-то такого... Дядечку взяла, заколдовала злая волшебница, да, но тем не менее это рыба. Несмотря на ее такой антропоморфный вид, помните, что такое антропоморфный, да, но антропос, понятно, это человек, морфы, это внешний облик, поэтому

слова, а греческие. Да, потому что как бы и Теофаст, и, ну, вообще вот отцы-основатели биологических наук все-таки были греки, а не латиняне. Итак, психролютос. Психро. Ребят, есть версии? Псих. Ну, а почему мы некоторых людей психами называем, а? А вот стариной их называли душевнобольными. Были приюты для душевнобольных. Ребята, психия, Амур и Психея, помните, да? Амур и Психея – это тоже такая интересная штука. Амур – это же любовь, да? А психия – это душа. То есть душа и любовь, да? Но в данном случае это омонимы, потому что психролютос переводится, психиатрия тут ни при чем абсолютно, переводится еще как, ну, психролютос, ну, принимающий холодные ванны, наверное, да? Наверное, вот так. А марцидус – это дряблый, вялый. Почему? Потому что рыба эта, которую мы называем чаще всего рыба-капля, да, она рыба глубоководная. Она лежит себе на дне морском, вот такая вот грустная, никого не трогает. Мышцы у нее дряблые, дряблые, дряблые. И она вообще похожа больше на какую-то медузу такую, а не рыбу. Вот такая она вся скользкая, вся она такая дряблая. И ждет, когда мимо кто-то будет проплывать. И вот буквально она ждет, пока еда будет плыть к ней прямо в рот. Ну, про размеры, да, начнем с размеров. Размеры, ну, рыба-то, в общем-то, небольшая, где-то сантиметров 30 максимум, да, вот такая вот, да, и до 2 килограммов весом. Ну, 2 килограмма – это редко, как правило, гораздо меньше. То есть рыбка-то небольшая. Впервые она была описана, да, в общем-то, недавно, в 1926 году. Всего лишь, ну, вот еще даже 100 лет не исполнилось, да? Как у некоторых донных рыб, у глубоководных донных рыб, у нее нет плавательного пузыря. Ну и зачем он, собственно говоря, и нужен там на глубине 800 метров, а то еще раз, а то еще глубже, где она лежит на дне, да? Он ей особо не нужен. Там все-таки давление, вот глубина 800 метров, это давление 80 раз больше, чем на поверхности воды. Можете себе представить, да? И если бы у нее был плавательный пузырь, то в этом пузыре газ был бы сжат до такой степени, что от этого пузыря не было никакого толку. Вот тут надо прояснить некоторые очень важные детали. Давайте, Александр, следующую картиночку посмотрим. А где у меня, кстати, а вот это у меня такая шпаргалка, где у меня все картинки. Вот, видите, это вот сейчас эту рыбу держат в руках, и сразу видны ее масштабы. А вот следующую, пожалуйста, покажите картинку. Вот. Ну, ребят, кто из вас ел воблу, да, тот знает, что такое рыбий пузырь. В детстве мы очень любили, когда был маленьким, мы, съев воблу, вобла для нас была лакомством, мы этот пузырь жарили на спичке, и он становился очень-очень вкусным. Поэтому я с детства знаю, что такое рыбий пузырь, особенно вобли. А рыбий пузырь, он был весь облеплен икрой. Так вот, для чего нужен пузырь? Пузырь нужен рыбе для того, чтобы поддерживать плавучесть. Кстати, приблизительно такая же система и в подводной лодке. Вот. Пузырь наполняется воздушной смесью. Кстати, это смесь газов, которая по своему составу очень близка к тому, что у нас в кислород, то, что у нас в атмосфере, да, это тот же самый кислород, углеводород, азот. Ребят, какого газа больше всего в атмосфере? Помните, мы с вами как-то говорили? Нет, не кислород, азот. Мы с вами дышим-то азотом. Нет, дышим мы кислородом, все правильно, но вдыхаем в том числе азот, потому что его в атмосфере больше всего. Если рыбе нужно всплыть, она наполняет этот пузырь газами,
Ну как откуда? У нас с вами тоже внутри газы есть, ребята. Вот иногда такой подсур-буцур в животе все бродит, да? Это тоже газы у нас.

с вами они тоже вырабатываются. Вот. И рыба тогда всплывает выше. Если ей нужно опуститься, то эти газы уходят из тела рыбы. Вы сразу видите пузырьки такие, блю-блю-блю-блю-блю-блю, которые идут на поверхность. Да? Вот. И таким образом на рыбу действуют, вот вы видите на картиночке, две силы. Да? Это выталкивающее действие воды, который стремится рыбу вытолкнуть на поверхность, поэтому, когда она помирает, она, кстати, всплывает очень часто. И притяжение Земли, которое, наоборот, рыбу к центру Земли старается притянуть. Поэтому иногда рыба мертвая, она опускается на дно. И, кстати, опытные аквариумисты, когда видят, что у них выпала какая-то рыбка, то очень важно, плавала она вверх брюхом или лежала она на дне в аквариуме, были у нее открыты жабры или закрыты, это все очень важные такие элементы, симптомы диагностики, от чего умерла рыба. Опытные аквариумисты это все очень-очень хорошо знают. Так вот, таким образом у некоторых рыб есть плавательный пузырь, у других нет. Но у тех, у кого плавательный пузырь есть, они делятся, вот такой по научной классификации, тоже на две такие группы. Первое – это открытопузырчатые рыбы. Что значит открытопузырчатые? А это те рыбы, у которых пузырь соединен с кишечником, да, чтобы надуваться газами и так далее. А есть закрытопузырчатые рыбы – ну, к открытопузырчатым у нас принадлежат карп, щука, да. Кстати, вот двояко дышащие рыбы тоже. А закрытопузырчатые – это пузырь не соединен с кишечником, и там немножко другая такая система. Там уже вот к ним принадлежат окунеобразные, треска. Так вот, у рыбы капли, вот следующую картиночку покажите нам, Александр, это как раз будет плавательный пузырь, который все прекрасно знают, он из двух секций такой. Видите, рыба капля на него смотрит и говорит ворчливо, обойдемся. Нам на глубине такой пузырь совершенно ни к чему. Ну, давайте следующую картиночку посмотрим. Рыба капля, ребята, необычайно популярна. То есть она такая прикольная, она такая необычная, что ее используют где только можно. Вот это вот помните, да, «Люди в черном 3»? Томми Ли Джонс, актер, вот он беседует с очередным марсианином, который вот на самом деле срисован с рыбы капля один в один. Ну вот следующую картиночку нам покажите. Это сериал «Доктор Пси». Ну, почему «Доктор Пси»? Я не знаю, ребят, я не видел этого сериала мультипликационного. Наверное, потому что «Психролютус», да, может быть, поэтому «Пси», да, не знаю. Вот следующую покажите нам картиночку. Вот, помните, были такие чудесные армянские мультфильмы, и вот там тоже была такая рыба. Я вот смотрел, думал, кого же она мне напоминает, а потом вот когда готовился к сегодняшней нашей встрече, сразу вспомнил про этот мультик и вот нашел оттуда тоже картиночку. А и следующую покажите нам картиночку. А нет, вот давайте вот на этой остановимся и договорим вот на этой картинке. Рыбу каплю как-то очень часто популяризаторы наук, публицисты, блогеры называют самой несчастной рыбой в мировом океане. Почему она такая несчастная? Почему у нее такой несчастный вид? Дело в том, что жизнь-то у нее действительно совсем не сладкая. Она сидит себе на глубине, но очень часто она попадает в глубоководные тралы. То есть, когда идет глубоководный рыбный промысел, ребят, а глубоководным промысел рыбный считается, если сети опускаются ниже 500 метров. 500 метров – это очень много, это Останкинская башня почти, да? Вот будете мимо Останкинской башни, если проезжать или проходить, вы посмотрите, да, 500 метров – это полкилометра, это очень большая глубина. Вот все, что ниже – это уже глубоководный промысел. Кого там ловят?
Ну, как кого? Ловят макроруса, например, на таких глубинах, масляную рыбу, она продается очень часто на наших прилавках, омаров, других ракообразных, да? И, что называется, в прилове очень часто попадается наша рыба капля. Она немногочисленная, она такими косяками, как макрорус, не ходит. Но она очень часто попадается. И там вот, где тралят постоянно, там рыбы капли почти не осталось. А рыба капли, она очень медленно размножается, ребят. Просчитано, что для того, чтобы удвоить популяцию, да, чтобы она стала в два раза больше, нужно как минимум 10, а то и 15 лет, да, чтобы восстановилась. Да, слышу вопрос. Всех всегда прежде всего это и интересует, да? Съедобно, несъедобно. Ну, азиаты едят, ребят. Вот я знаю, едят японцы, едят китайцы. Да, нет такой вещи, которую не может съесть китаец. Я, по-моему, как-то вам рассказывал во время одной экспедиции в Китае. А в Китае, если вы приезжаете на съемку, то вам обязательно дают гида-переводчика и обязательно дают товарища, мы его всегда называли товарищ майор, который русского языка не знает, всегда молчит и улыбается, но вот у китайцев так положено, чтобы съемочную группу обязательно товарищ с погонами в штатском сопровождал. И вот у нас был такой Петя, переводчик наш, и мы как-то идем по джунглям. Джунгли, горы, а там, как в песне, знаете, птицы не поют, ничего живого, обшарили все, ни одной ящерицы, ни одной змеи, ни одного жука, ну вот фонарниц там двух нашли, вот цикадочек. Я говорю: «Петь, слушай, а где все животные?» «Съели, съели, однако». Я говорю: «Петь, а есть что-то, что китаец не может съесть?» Он говорит: «Да, есть», задумался, говорит: «Автомобиля, самолета и подводная лодка». Ну, все остальное, даже велосипед, наверное, китаец есть может, а уж рыбу каплю тем более. Ну, что касается европейцев, слава богу, у европейцев так она в культуру не вошла, рыба капля. Но, тем не менее, рыба капля становится все реже, реже, реже. Вот. Почему у нее такое студенистое тело, да? Ну, желеобразное такое тело, потому что плотность такого тела немного меньше, чем плотность воды. У нее почти нет мышц, и это ей позволяет вот как-то проще в глубинах выживать. Ну вот, несмотря на то, что рыба капля – это очень заботливая мама. Ну, ребят, вот понимаете сразу, вот практически все наши сегодняшние монстрики и такие вот необычные рыбы, о которых мы с вами будем говорить, это существа, которые очень мало изучены. Потому что человечество, когда речь идет о морских жителях, очень любит их есть и не очень любит их изучать. За исключением небольшой горстки энтузиастов, вроде нас с вами, да? С вами, раз вы это смотрите, значит, вам это интересно, значит, может быть, вы когда вырастете, тоже присоединитесь к тем ученым, которые будут находить все новые и новые интересные факты. Ну, вот несмотря на то, что рыба капля заботливая мама, заботится о своих мальках, об икре. Несмотря на это, все-таки рыба капля потихонечку исчезает с лица планеты. Загрязнение вот на это тоже очень здорово действует. И она, по-моему, уже тоже включена в Красную книгу. Но если мне память не изменяет, то статус у нее как вид, вызывающий наименьшее беспокойство, по-моему, так он обозначается. Ну, очень бы хотелось, конечно, чтобы, кстати, вот в некоторых регионах, я знаю, вроде как рыбу каплю все-таки хотят сохранить, вот на таком, на национальном уровне, на государственном даже какие-то меры предпринимаются. Это очень здорово, это отрадно, потому что все-таки она вид такой не эндемик, а живет много где, повсюду. Ну, будем надеяться, что как-то удастся ее сохранить. Так, ну что, давайте дальше посмотрим. Следующее. Это
Вот психролютос, да, мы с вами говорили, семейство психролютовых рыбокапля, она не одинока в этом семействе, это тоже психролют, он называется психролют белокрылый, он еще глубже живет, он живет и 800 метров, и километр, и даже почти 3 километра, 2800 метров на такой глубине его находили. У него тоже очень-очень широкий ареал. Он живет вот от Японии и до Мексики. Весь Тихий океан в таких в глубоких, спокойных местах. Но 2800 метров там уже сетями, слава богу, никакими не достанешь. У него больше шансов уцелеть, чем у рыбы капли. Тоже очень слабо изученная рыба. Ну вот, недавно я читал, что на глубине 1600 метров американцы наблюдали, делали подводными наблюдательными такими аппаратами, дронами, да, нашли несколько нерестилищ. И вот впервые удалось как-то наблюдать нерест белокрылого психролюта. Ну вот, ребят, если бы у нас вот эти вот дроны, всякие беспилотные летательные и плавательные аппараты все-таки не для войны бы использовались, а для мирных целей, я думаю, они бы бороздили бы уже подводные просторы и наснимали бы нам кучу всяких интересных сенсаций. Но, к сожалению, все чаще, все больше их как-то используют для того, чтобы уничтожать человечество. Ну, давайте следующее посмотрим картиночку. Следующая картиночка. Вот это психролют. Видите, это он в полном, ну, похож на такого сердитого головастика, да? Ну, в общем-то, относительно небольшая рыба. Так, но теперь давайте следующую рыбу посмотрим. Рыбу. Следующая рыба очень интересная. Даже не скажешь, что это рыба, да? А кто это, ребят? На лягушку похоже, да? Действительно, на жабу или на лягушку? Ну, все-таки, наверное, не на жабу. Жаба, она вся в бородавках. Помните, как эти бородавки называются? Правильно, паротиды. Паротиды – это не бородавки, это такие бугорки, в которых ядовитые железки, яд. Буфотоксин, жаба – это буфа. Это повторение мать учения, ребят. Кто, я рассказываю это для тех, кто с нами впервые, потому что ребята наши постоянные зрители все это уже прекрасно знают. Я им уже не один раз это повторял, чтобы они лучше запомнили, а потом на уроке биологии щегольнули своими глубокими познаниями. Так вот, это рыба-лягушка или аптоцикл. Вот, ребят, здесь я даже выписал, потому что я бы этого всего не запомнил. Помните, мы с вами говорили, что такое таксон, да? Вот в систематике каждая такая полочка, да, где все мы раскладываем по полочкам, там царство, род, семейство, трибы там и так далее, и так далее. Это все называется таксоны. А в систематике наверняка немцы, ну, Карл Линней, как известно, отец систематики, но наверняка всю систематику создавали немцы, которые очень любят порядок, да? А вот теперь давайте по систематике разложим эту несчастную рыбу-лягушку. Смотрите. Тип хордовый, подтип позвоночные, инфратип челюстно-ротовые, группа костные рыбы. Это я с Википедии списал и хохотал. Кто это составлял, кто это писал, переводил, я не знаю. Косяков тут много. Класс лучеперые рыбы, подкласс перые рыбы, инфракласс костистые рыбы. Дальше. Когорта настоящие костистые рыбы, надотряд колючеперые, серия перкоморфы, отряд скорпионообразные, подотряд рогатковидные, надсемейство круглопероподобные, семейство пиногоровые, и дальше уже вид идет там конкретный, тот самый, который мы сейчас с вами видим. Ну, тут немножко вот... Ну, на самом деле, ребят, вот так вот, если раскладывать действительно по таксонам, то бывает это очень забавно выглядит.
Остап Сулейман, Берта Мария Бендер, да? Но на самом деле в систематике нет ничего лишнего, можно сколько угодно над ними иронизировать, над систематиками, что они свой без работы никогда не останутся, потому что они постоянно кого-то отсюда перетаскивают и сюда вставляют. Помните, как с пандой у нас? То панда была медведь, потом ее к енотам отнесли, потом опять к медведям, потом отдельно вынесли, потом опять к медведям вернулись. Очень многие животные и растения ездят туда-сюда с таксона на таксон, и систематики действительно они постоянно этим занимаются. Ну, ребят, ничего не поделаешь. В науке обязательно должен быть порядок. Вот. Обязательно должен быть порядок. И без порядка никакой науки не будет. Поэтому давайте мы над ними иронизировать не будем, а кто-то из вас, может быть, тоже потом вырастет, станет систематиком. Хорошая работа. Слышу вопрос. Едят такой, да. Ну, если лягушек французы едят, а не только французы, вон у нас уже давно эти лягушачьи лапки продаются, то чего бы не есть frogfish, да, рыбу-лягушку, как она в англоязычных странах называется, frogfish, едят. Значит, теперь, что касается научного названия птотоцикл, вот я, кстати, в Википедии этого, кстати, не нашел. А вообще-то рыба-то довольно интересная. Во-первых, она достаточно плодовитая. Самка откладывает где-то порядка 50 тысяч икринок. Но, как мы с вами знаем, это далеко не предел, потому что рыба-луна, о которой мы с вами говорили в прошлый раз, она откладывает сотни миллионов, до 300 миллионов икринок. Это, конечно, другой порядок плодовитости. Тоже глубоководная, живет она на глубине 500, ну, обычно 600 метров и глубже, где-то, ну, почти до 2000 метров доходит. Ну, тоже не такая большая, где-то она, ну, покажите следующую картинку, там она будет в руках, покажите, Александр, ее держит в руках, и видны масштабы сразу, видите, он там среди каких-то тресковых рыбок она лежит, да, ну, до 4 килограммов, по-моему, самый большой экземпляр 4 килограмма весил, и при длине приблизительно где-то 40 сантиметров, 30-40 сантиметров, вот такая вот рыбина. Хищник, как мы с вами поняли, ну а чем еще там на такой глубине питаться, там травки нет. Вообще, ребят, как это ни странно, но среди, кому-то покажется, среди рыб не хищников очень мало. Ну вот разве что только пресноводные некоторые рыбы, такие как там толстолобик, белый амур питаются, да, тиной, водорослями, а все остальные все-таки рыбы, кто червячком, кто каким беспозвоночным перекусит, это все-таки в нашем понимании это хищники. А вот и рыба-лягушка тоже ест, кого там найдет, медузами она питается, грибневиками, ракообразными, всяческими там другими беспозвоночными, выкапывает полихет. Помните, это такие полихеты, ребята? Олигохеты и полихеты – это черви. А олигохеты – это мелкощетинковые черви. Вот я по лысой голове себя глажу, чтобы лучше запомнили, да? Олигохеты – это мелкощетинковые черви. Это как дождевой червяк наш. А полихеты – это многощетинковые черви. Они бывают удивительной красоты. Их очень много, морских полихет, которые живут в песке, выли, вот ими с удовольствием питается рыба-лягушка. Вот. Но тут вот какая интересная штука, ребят. Вот в англоязычной литературе это всегда frogfish, frogfish, но там этих рыб-лягушек довольно много. И очень часто, покажите нам следующую картиночку, Александр, очень часто рыбой-лягушкой называют вот эту рыбу. А эта рыба уже называется это рыба антенериде. То есть вот та рыба-лягушка, которую мы сейчас с вами видели, она относится к аптоциклам. Да? А это даже не родственники. Это абсолютно не родственники. Это антенериды.
их еще, в научной литературе их чаще всего называют удильщики-клоуны. Антенны-риды, да? А антенна, кстати, к антенне имеет самое непосредственное отношение, потому что антенна изначально, да, на греческом языке, по-моему, все-таки это не латынь, это, по-моему, греческое слово, антенна. Антенна – это вот какая-то штанга, да, это мачта, антенна. И хотя он и клоун, но он все-таки удильщик, и у него тоже есть своя удочка, антенна, да, и эта удочка, она у него вкладывается в такой специальный кармашек, а если он уже начинает ловить рыбку, она из этого кармашка достается и закидывается. Значит, что такое удильщики-клоуны, да? Покажите, следующее. Они, кстати, очень полиморфны. Помните такое слово? Разнообразный. Вот, смотрите, ареал какой у них. Помните, как мы это называем? Мы это называем с вами циркумтропические. Циркум, понятно, цирк, да? Циркуль. Цирк – это круг, циркуляр. Циркумтропические, вот видите, там и Азия, и Австралия, и Африка, и Северная Америка, и Южная Америка, весь тропический пояс. Ну, они любят такие теплые воды. Кстати, в некоторых странах, даже вот в таких, где дайвинг очень популярный, то там есть даже такие места, где их много, где они разные, куда с удовольствием водят дайверов. В Пхукете, я знаю, такая история. Есть такая туристическая аттракция именно на фрогфиш, на удильщиков-клоунов возят. Они разных цветов. Они самых-самых разных цветов. Покажите вот нам следующую картиночку. И, кстати, мало того, что они разных цветов, они же ведь еще и могут менять свой цвет. Ну, мы с вами уже не раз об этом говорили, мы знаем механику, как это происходит, да, есть специальные клетки, которые называются хроматофоры, и одни клеточки расширяются, другие сужаются, да. Ну, например, надо, чтобы рыба покраснела, значит, вот эти вот красные клеточки, ячеечки, они расширяются и сужаются все остальные, и появляется красный цвет. Надо, чтобы рыба почернела, значит, красные сужаются, и расширяются черные. Таким образом, в принципе, очень многие рыбы меняют свой цвет. Если, ребята, вы ловили карасей, то вы прекрасно знаете, что если карась в каком-нибудь, в торфяном пруду на болотах, да, где-нибудь на торфяных болотах, там такие вот пруды остаются, то этот карась, у него спинка будет черная-черная, и золото у него будет такое, знаете, как древнее, тусклое. А если это какой-нибудь песчаный карьер, то он будет светлый, охристого цвета, и спинка у него будет совсем не черная. Помните, как называется тип окраски? А, ребята? У таких рыб, как карась, это называется скрадывающая противотень. Мы с ней еще с вами сегодня столкнемся, когда верх темный, а низ светлый. Низ светлый, чтобы снизу, когда смотрит хищник, он сливался с небом, а верх темный, чтобы птица, которая сверху там хочет ее тюкнуть клювом, чтобы она не увидела в воде. Вот, поэтому удильщики-клоуны, следующие тоже покажите, их там много разные, они очень разных цветов, действительно, некоторые, посмотрите, прямо клоун в гриме, да, вот, и это прекрасный камуфляж, а вот такая расцветка, помните, мы с вами говорили, как называется, ребята, да, правильно, вот завсегдатаи знают, она называется разбивка контура. То есть, когда разбивается контур таким образом, то это уже не смотрится как единая рыба, да? А представляете, вот где-нибудь в коралловых рифах, даже не заметишь вот такого клоуна. Теперь, значит, глубина обычно у них небольшая, до 300 метров. То есть, они водятся там, где светло. Они туда вот в вечную темноту не уходят, как другие удильщики, как вот эти морские чертики, да, у которых еще часто удочка даже со световой наживкой. Этим этого не надо. Как они охотятся? Охотятся они следующим образом. То есть, если рыба засела на охоту, она открывает кармашек, вытаскивает свою удочку, и на конце удочки приманочка, такой вот чувствительный кончик, который начинает, как червячок, приманивать рыбу. Рыба
заинтересованная голодная рыбка подплывает к этому червячку, и в это время происходит самое интересное. Во рту у клоуна создается сильный вакуум, и поэтому, когда он распахивает свои челюсти, то происходит очень мощное всасывание, да, и всасывание такое, что это там одна тысячная секунды, и рыба исчезает у нее во рту. Вот делали съемку рапидом, и все равно вот этот момент, как рыба туда всасывается, уходит в пасть, снять не удавалось. Знаете, что такое съемка рапидом, ребят? Нет? Вот говорят, когда замедленная съемка, да, когда там лошадь вот так вот бежит или собака, замедленная съемка, да, на самом деле она не замедленная, ребят, она ускоренная, рапид – это быстрый. «Шкоду Рапид» назвали не потому, что она медленно ездит, а потому, что она быстро ездит. Просто, ребят, вот для того, чтобы не смазалось изображение, для этого частота кадров нужна максимальная. И поэтому раньше, когда еще были пленочные аппараты, да, пленка начинала крутиться как сумасшедшая, да? И то же самое здесь. То есть иначе ты просто не поймаешь этот момент, будет смазка. Так вот, даже при съемке рапидом, максимальной скоростной съемке, все равно не видно, как эта рыба всасывает. Все, ее уже нету, и все. То есть какая-то сверхзвуковая, неимоверная совершенно скорость. Еще вот что интересный факт. Вот эти рыбы, клоуны-удильщики, да, или фрогфиш. Почему фрогфиш? Да, забыл сказать. Почему она называется фрогфиш, рыба-лягушка? Потому что некоторые из них действительно по расцветке похожи на лягушек, и потому что они могут перемещаться, ползая на передних плавниках. А иногда даже они как бы делают такие скачкообразные движения под водой. Поэтому их так и назвали. Кстати, вот этот всасывающий аппарат, он настолько мощный, что он позволяет вот этой крошке засосать рыбу, которая, в общем-то, не намного меньше ее самой по своему весу. Теперь почему они прыгают, да, как лягушки? Дело в том, что у них работает реактивный двигатель, у них тоже нет плавательного пузыря. Точно так же, как у рыбы капли, да? У них нет плавательного пузыря, а как же они передвигаются? Да? Передвигаются они за счет реактивной тяги. То есть у них нет жаберных крышек, но зато у них есть отверстия в плавниках, которые вот похожи на ножки, вот эти вот грудные плавники, да? И видно даже, как эти грудные плавники надуваются, когда туда поступает вода. Жаберных крышек нет, они могут туда загонять воду, а потом эта вода выходит из отверстий в плавниках, и таким образом создается реактивная тяга. И это уже обнаружили, когда стали держать их в аквариумах, потому что в аквариумах стали замечать, что очень часто вот такой вот удильщик-клоун, он движется в воде, хотя у него нет ондуляции, он не шевелит плавниками. Ребята, ондуляция, что такое, напомнить? Ундулирующая мембрана – это когда плавник вот так вот движется, да, змееподобное движение, то есть сама рыба стоит на месте, вот рыба-нож, например, есть такая аквариумная, да, а вот эта вот мантия у нее ходит ходуном, и за счет этого рыба движется. Это называется ундулирующий эффект или ундуляция. Вот у клоуна этого всего нету. Хвостом он не машет, а все равно двигается. И вот тогда догадались, в чем дело, да. Увидели вот этот вот реактивную тягу. Кстати, вот, брат, смотрите, как интересно. Реактивная тяга есть много у кого из животных водных, да, кто в водной среде. У кальмаров, да, есть у головоногих моллюсков, у рыб, как мы с того с вами уже узнали, у личинки стрекозы есть. А вот, глядя на это, люди создали реактивный двигатель по тому же принципу. Но ведь в воздушной-то среде только люди применяют реактивную тягу, а нет ни одного животного, которое вот эту вот реактивную тягу бы использовало бы в воздушной среде. Вот такой вот парадокс.
Что еще можно сказать про них? Ну, вот смотрите, лет 200, как открыли и описали этих рыб, прошло, и за это время описано, по-моему, больше 160 видов, сейчас не помню точно. Вот. Но при этом, кстати, они еще могут раздуваться. Вот точно так же, как некоторые тетрадонтовые рыбы, рыбы-шар, да, они тоже могут надувать себя водой, раздуваться и становиться вот такими красивыми цветными шариками. Ну, ладно, едем дальше. Дальше у нас, это у нас с вами были антенриды. Вот, видите, вот они всякие разные. Давайте следующего посмотрим. Покажите нам следующую. Вот, смотрите, ребят, какие присосочки, да? А это уже циклоптериды. Циклоптериды. Видите, на каждом пальце присосалось. Это мальки на самом деле. Это мальки, потому что взрослые рыбы, они, конечно, побольше, но присоски у них тоже есть. Циклоптериды, да? Ну, давайте с вами разберемся, что такое циклоптериды. Мы с вами переводим названия, да? Родовые, видовые названия. И тогда сразу с вами понимаем, что это за рыба, почему ее так назвали. Хотя иногда называют так, что мне до сих пор непонятно, почему именно так назвали. Еще их называют кускососы. Куска... Понятно, потому что вот такой кусок не пойми чего, бесформенный, вот когда на эту рыбку посмотришь. Вот покажите нам следующую, кстати, картиночку. Ага, Александр, вот. Видите, вот такая вот штучка симпатичная. Семейство пинагоровые или круглоперые. Вот теперь сразу стало понятно. Циклоптерида. Что такое птеро? А, ребята? Никто не помнит, да? Ну, однокоренные слова, давайте. Птеродактиль, птерогоплих, такой сомик есть аквариумный, да? Орнитоптера, есть такая бабочка, птицекрылка, птера – это крыло. А цикло – это мы с вами знаем, что такое, да, цикло. То есть это и есть круглоперы, да? Круглоплавников, круглокрылы, вот так, потому что птеро – это все-таки крыло. Вот. Но по-научному их называют круглоперые, да, рыбы. Вот относятся они к отряду скорпенообразных, а скорпенообразные, помните, это ядовитые рыбы, очень неприятные, это рыба-зебра знаменитая, да, это и многие другие скорпены, да, и морская собака, как ее называют у нас на Черном море, с ядовитыми шипами, и дракончик, рыба-дракон, это все скорпены. Ну вот точно так же, как и кускососы, они тоже принадлежат к отряду скорпенообразных рыб. 9 родов, несколько десятков видов, сейчас уж не помню, сколько точно, любят они прохладные воды. Вот эти вот уже, ребята, они совсем не тропические, не субтропические, им нужны прохладные воды. Поэтому найти их можно в Северном Ледовитом океане, на самом севере Атлантики, на самом севере Тихого океана. Но у них, кстати, тоже нет плавательного пузыря, вот. Ну, обходятся они без него совершенно спокойно, он им, собственно говоря, не нужен. Они плавуны-то никудышние, и ведут они такой присосавшийся образ жизни. Вот покажите следующую картиночку, там будет видна его брюшная присосочка циклоптерида. Вот она, видите, какая. И вот этой присосочкой он присасывается либо к камушку, он не паразит. Поэтому он, как правило, он на дне морском куда-то присасывается. Вот, и дальше он вот за счет этого брюшного диска присоски он фиксируется на одном месте и спокойно ждет добычу, которая будет проплывать мимо. Значит, теперь давайте вот следующую посмотрим. Самая известная из циклоптерид, конечно, это вот она. Это пинагор самый обычный, и у нас его на Дальнем Востоке называют рыба-воробей. Ребят, не знаю, вот если кто-то из вас будет на Дальнем Востоке, я когда там был, я забыл их об этом спросить, почему они его так назвали, хотя он по размерам, видите, совсем даже не воробушек. Пинагор – это единственная промысловая рыба,
из всех циклоптеридов ловит очень много. Его где-то 15-20 тысяч тонн в год. Можете себе представить. Довольно вкусный. На Дальнем Востоке его готовят. Ну, естественно, японцы его тоже обожают. И китайцы покупают. В общем, едят все, где эта рыба водится. Кстати, интересный такой размер, да? Ну, вот это не самый большой пинагор, потому что они бывают до 10 килограммов весом. 10 килограммов для рыбы, ребята, это очень прилично, вам любой рыбак скажет. И где-то до 50 сантиметров, то есть ничего себе воробушек, да, вот такой вот, который тяжелее ворона и вороны. Хотя ворон и ворона тоже отряд воробьинообразный. Так, между нами, девочками, говоря. Вот. Держатся они у дна. Но, опять же, понимаете, вот, ребят, когда стали вести наблюдение при помощи скрытых камер, да, то есть когда техника позволила вести какие-то наблюдения за этими рыбами, они все-таки достаточно глубоко сидят, то сделали неожиданное совершенно открытие. До сих пор не очень понятно почему, но днем пинагоры держатся у дна, там, где потемнее, да, а ночью они поднимаются кверху. Ну, понятно, что, видимо, они все-таки, у них такая вертикальная миграция вслед за перемещением вот мелких всяких беспозвоночных, которыми они питаются. Но все это изучать, изучать, изучать. Вот. Им, видимо, все-таки нужна темнота. Поскольку зрение у них не главный орган для обнаружения потенциальной пищи, то темнота их совершенно не смущает. Кстати, настолько много их вылавливают, пинагоров, вот я сейчас вспомнил, что мне приходилось читать, сам не ел, не покупал, не знаю, но мне приходилось читать, что их икру очень часто подкрашивают, например, в черный цвет и продают как икру осетровых рыб. То есть настолько бывает много поймано самок с икрой, что вот видите, так это в промышленных масштабах икру бодяжат. А все-таки икры много, там до 200 000 икринок, вот каждая морская воробьиха в животике у себя несет, так что есть что подкрасить, есть что продать. Ну вот, собственно говоря, да, могут они раздуваться тоже и тоже становиться такими шариками. Ну давайте вот сейчас следующую посмотрим картиночку. Вот она, видите? Вот она рыбка. Здесь тоже еще очень хорошо видна ее присосочка. Следующую нам покажите рыбку воробья. Пиногоровую следующую покажите. Вот. Вот. А вот это уже, ребята, это рыба с таким очень интересным названием. Карепрокт. Ну что, будем расшифровывать карепрокт, ребята? Ну, начнем с первого. Каре. Каре – это лицо или голова. Да? А что такое прокт? Ну, проктос. Ищите однокоренные слова. Проктолог. Знаете такого доктора, да? Проктос – это заднепроходное отверстие. Я не знаю, почему эту рыбу так назвали, но на русском языке, если мы с вами сделаем кальку, то это будет звучать как головопоп. Да? Ну, наверное, так. Вот. Ну, у нее есть другое, более приличное название. Ее называют рыба-улитка или морской слизень. Вот. Книжка, на которой я вырос. Я заложил. Вот тут видите даже отдельно. Здесь у нас есть и круглоперы, и морские слизни. Вон их сколько, видите, много. Вон они, их много, они все разные. Вот этот вот розовый и дальше ниже это пошли у нас карепрокты, выше это циклоптериды. То есть их много, они все очень разнообразные. Рыба очень такая любопытная и необычная, как вы видите, по своему внешнему виду. Семейство липариды.
Это совсем глубоководная рыба, то есть она 5-7 тысяч метров. Представляете, какой 7 тысяч метров? Ребята, это 7 тысяч метров, это у нас 14 Останкинских башен. В лепешку раздают на такой глубине. Они вот там живут, поэтому у них такое желеобразное тоже тело. Мышечной массы очень мало, она вся такая вот дряблая. Естественно, рыбу, которая живет в таких условиях, очень плохо изучены. Ну вот известно, что некоторые вот эти вот морские слизни, они инкубируют икру у себя в жабрах. Ну, в жабрах это замечательный вариант, потому что, во-первых, никто не съест, а во-вторых, там проточная вода, да, постоянная. Вот. И, видимо, как и у цихлит, это у некоторых других рыбок, которые в жабрах инкубируют икру, у них мальки тоже прячутся во рту. Кстати, у папы чаще почему-то, а не у мамы. Но это уже такой вопрос спорный. Ихтиологи, может быть, меня поправят. Но вот те рыбы, которые я знаю, мальки прячутся во рту, как правило, да, вот у тех же цихловых, да, как правило, это папы. Естественно, очень плохо изученные. Кстати, да, у них точно самец. Самец вынашивает, я сейчас вспомнил. Самец вынашивает. Вот известно еще, что мелкие рыбки, слизни, да, они иногда прикрепляются к ногам крабов и путешествуют вместе с ними, глубоководных крабов. Ну, вот, кстати, вот если мы говорили про циклопиридов, да, то вот у них, кстати, тоже вот очень интересно, тоже папы заботливые, а не мамы, потому что мама, самка, отложив икру, она, как правило, уходит отъедаться, уплывает, а вот самцы уже остаются с икрой, с кладкой, ухаживают, воду над ними гоняют, чтобы проточная вода была, не застаивалась. Ну и при этом тоже самцы так заботливо следят за икрой, потом иногда за мальками, что они, у них нет времени самим питаться, и они за это время очень истощаются, иногда даже гибнут. Но, тем не менее, свой отцовский долг выполняют. Ну вот следующее, давайте посмотрим картиночку. Этот, вот он, видите, какой этот... Ну, небольшие, они небольшие. Кстати, икры-то у них не так много. У них там всего-то 40-50 икриночек у этих рыб. То есть они очень медленно размножаются. Ну, что касается размеров, ну вот королевский радихит вот это, да, он где-то 30 сантиметров, вот такой вот. То есть это небольшая достаточно рыба, вот, которая живет на тем не менее, очень большой глубине. Поэтому, если будет изучено как следует, я думаю, мы с вами еще много чего интересного про эту рыбу узнаем. Но вот что интересно, давайте следующую рыбу посмотрим. Следующую рыбу нам покажите, пожалуйста. Вот. Вы видите здесь рыбу? Не видите, да? Вот что-то такое розовое, аморфное, да, такая вот непонятно что. Это вот такая замечательная совершенно маскировка. Вот никто не подумает, что перед вами рыба, а это рыба, да. Мало того, что это рыба, кстати, тоже семейство скорпеновых. А как мы называем, семейство скорпеновых – это такое коварное семейство, потому что у них острые ядовитые иголки. И если она этими иголками кого-то уколет, то будет очень здорово больно. Поэтому эту рыбу называют еще рыба-оса, а чаще всего называют рыба-лист. Почему рыба-лист? Она не всегда розовая. Покажите следующую. Их много на самом деле разных видов. Вот следующую покажите. Вот так она выглядит, это чтобы вам было понятно, что это рыба. Вот на этой гравюре просто видно, да, как она выглядит. Кстати, вот этот вот хохолок, видите, он такой вот, как веер складывается. Вот у меня где-то тут был.
Веер, да, вот видите, он вот так вот складывается и раскладывается, да, как у многих других рыб. Кстати, как у наших окуней тоже. А у берши, у судака, вот за этот хохолок ее в англоязычных некоторых странах называют рыбы-какаду. Вернее, не только в англоязычных, а в основном в Австралии, Новой Зеландии, вот в тех краях. Почему рыболист? Покажите следующую картинку, Александр. Вот она, видите, вот лежит вот такая вот рыба-какаду на дне морском. И причем она же плоская. И лежит-то она, не стоит вертикально, а ложится на бок иногда, вот так вот. И мало того, ее тащит течение какое-нибудь, и вот она как вместе со всем этим ссором, она поэтому по дну тащится, тащится, тащится. А потом к ней подплывает какая-нибудь другая рыбка, посмотреть, нет ли на этом листике чего-нибудь вкусного, и вот тут эта рыбка становится сама добычей. Кстати, коммерческое название у амблиописта рыб-жулик на английском языке. Почему они так назвали, не знаю. Ну вот мы чаще это слышим как рыб-лист. Мало того, что она, если нету такого морского течения, которое тащит ее по дну, она имитирует движение водорослей, которые рядом, да, то есть она вот в унисон, начинает с ними колыхаться. То есть такой вот совершенно уникальный дар прятаться. Вот, ребят, здесь еще очень важный момент, я бы хотел подчеркнуть. Это для того, чтобы спрятаться в животном мире, да, мало иметь покровительственную окраску. Очень важно, какие движения при этом совершаются. Вот я в свое время учил операторов, вот, наверное, единственное, чем я могу гордиться в своей жизни, это тем, что я в свое время изобрел способ, как можно фотографировать бабочек. И я даже вот, когда вел путешествие натуралиста, заметки натуралиста на канале «Культура», нам даже мы это показывали на камеру. Я не помню, где-то в теплых краях. Я бабочку брал голыми руками, которая сидит на цветочке. И я своих операторов всех научил, как снимать бабочек, чтобы они тебя не боялись, чтобы их можно было вот так снимать, и бабочек, чтобы от тебя не улетело. Дело в том, что у насекомых у них фасеточные глаза. То есть они вас не видят с той отчетливостью, с которой вы видите окружающий мир. Они видят только вот какие-то такие вот аморфные очертания, и они больше ориентируются не на каких-то деталях, которые не могут разглядеть, а на характере движения. Да? Поэтому, если вы что-то к этой бабочке приближается, то она сразу понимает, что это что-то, видимо, опасное, и тут же спархивает, улетает. Но что вы делаете? Вы начинаете раскачиваться. Ну, это надо проявить некоторое терпение. Раскачивайтесь, раскачивайтесь. Я кустик, кустик, кустик. Я вовсе не медведь. И потихонечку, раскачиваясь, вы поднимаете руку, в которой у вас фотоаппарат. А бабочка, вот она где камера? Она вот здесь сидит на цветочке. Вам нужно ее сфотографировать. И вот вы, продолжая вот так вот раскачиваться, и вдруг бабочка, она сидит, открывает сразу крылышки, да? Это значит, она насторожилась. Она демонстрирует свои яркие крылышки. Это предупреждающая краска. Все, значит, вы немножко затаитесь, раскачиваетесь помедленнее, или можно даже немножко отступить. И вот она снова достала хоботок, она снова сосет нектар, увлеклась. И вы еще немножко ближе также приближаетесь. И вот когда вы уже внутренним чутьем понимаете, что ближе уже не надо, вот тогда вы замираете и делайте снимок. Но она щелк, фотоаппарат не слышит, поэтому она не улетит. И вот в той программе я вот так вот брал два пальца, и вот Олег Шумаков снимал все это в деталях, а я вот так вот заводил эти два пальца прямо на сложенные крылышки и брал бабочку прямо с цветка. Вот, поэтому
бабочку не надо брать, ребят, а сфотографировать ее можете сфотографировать. Вот сейчас полетели уже бабочки вовсю, сейчас потеплеет чуть-чуть, и попробуйте применить этот метод. Только никому не говорите, ладно? Не учите никого. А то народ неразумный, они нам всех бабочек переломят, а мы с вами будем виноваты. Договорились. Так, вернемся к эмблеописту. Ну, кстати, вот в англоязычных, опять же, литературе просто облае часто называют или облаес. Значит, название, да? Облаес от греческого «безвредный». Ну, почему безвредный, если это рыба-оса, да? Если у нее, как у всех скорпеновых, ядовитые колючки, которыми она может очень-очень больно ужалить. Но, видимо, безвредно имелось в виду по сравнению с другими скорпеновыми. То есть, если вы на рыбу-зебру попадете, вам мало не покажется. Там мама не горюй. А здесь, ну, действительно, как оса укусила, ну, поболит дня 3-4, рука опухнет, потом все обойдется. Описана довольно давно эта рыба, в 1873 году. И, в общем-то, достаточно она хорошо уже известна, потому что с тех пор описали уже несколько видов, несколько форм. Но вот на чем бы я хотел ваше внимание сейчас обратить ваше внимание, на чем покажите нам следующий, Александр. Следующую картиночку. Вот она, видите? Ну вот, ну совершенно, да? Ага, следующий. Это полосатый амбиопист. Следующую нам картиночку. Вот. А это совсем листики, да, такие в ладошке у человека сняты, да? Это тоже рыболист. То есть это ее тезка. Но это рыболист совершенно другая. Это, во-первых, рыболист, которая пресноводная, рыболист. Во-вторых, она совершенно другое семейство, многоколючниковые. Это род отдельные рыболисты, так и называется. И живет она в Амазонке. То есть это пресноводная рыба, которая совершенно к этой рыбе никаких родственных отношений не имеет. Вот помните, мы с вами как-то говорили, что есть такое научное понятие, как конвергентное сходство. То есть, когда у совершенно разных видов, у разных семейств, у разных даже родов, а иногда даже у разных классов такое тоже бывает, эволюция придумала один и тот же вот такой механизм, да, какой-то вот один и тот же прием эволюция применила и там, и здесь. Вот такая же история. Ну, кстати, если уж на то пошло, у насекомых тоже это есть. Помните, есть палочники, листовертки, так что это тоже, можно сказать, конвергентное сходство. Вот. Рыба-лист, которая пресноводная. Ну, вот следующее покажите, фотографии. Они бывают разных цветов, тоже они достаточно полиморфные, как и листики. Живут они в бассейне Амазонки. Кстати, в аквариумах их содержат. Рыбка-то небольшая, вот 10 сантиметров максимум. Держать ее, кстати, в аквариуме довольно сложно. То есть у нее там есть свои коммерческие названия, ее можно заказать и купить. Я ее у аквариумистов, у крутых аквариумистов встречал. Некоторые даже умудряются их размножать. Но дело в том, что там нужна мягкая вода, слабый свет. То есть вот выдерживать все те параметры, которые этой рыбе нужны, очень-очень тяжело. Да? Вот, ребят, мы когда говорим «Амазонка, Амазонка», да? В бассейне Амазонка, вот эти вот речушки, я просто бывал в тех краях, вот там, знаете, как вот эти вот наши торфяные речки на болоте. Вот мы часто сейчас говорим, что на Земле не хватает воды, пресной воды. Это колоссальный кризис, такой водный кризис, он только начинается. Он будет продолжаться. А сразу вспыхивает, мы же по географии проходили, бассейн Амазонки, там самый огромный в мире, он там сколько водищи-то. Ребят, ну это не питьевая вода. То есть эту воду можно использовать как техническую. Она мягкая, она такого цвета, знаете, слабо заваренного чая. И
пить ее, готовить на ней, ну, невозможно. Абсолютно. То есть это не та вода, которую можно. Это не та вода, которая у нас с вами в водопроводе. И поэтому вот создать эту воду в своем аквариуме тоже очень сложно. Ну вот я знаю, даже туда листья кота Альпы опускают, еще каких-то растений для того, чтобы ее смягчить. Но тем не менее, вот я знаю, что если вы займетесь аквариумистикой, если вам будет интересно не просто содержать рыбу, а содержать редкую рыбу, да еще добиться ее размножения, чтобы она икру отметала, чтобы она мальки вылупились, и чтобы еще поднять этих мальков. Дело в том, что рыба-лист, вот эта вот рыба-лист пресноводная, она ест только рыб. Все. Она не будет у вас лопать никакую каретру, никаких мотылей, никакие там сухие корма вот с этой с дозированной автокормушкой.

длины головы. То есть у него вся голова – это пасть почти. И точно так же всасывает себя воду с мальками. И точно так же ее мальки. Мальков можно поднять только мальками других рыб. Если у вас это получится, ну попробуйте. Так, едем дальше. Рыба-лист, рыба-лист, пресноводная рыба-лист. Едем дальше. Вот. И тут мы с вами дошли до самых-самых, что ни на есть, самых необычных рыб. Ребят, кто это, как вы думаете? С недавних пор ее стали называть гоблин. Похоже, да? Ну, официальное ее название – скапаноринг. А вообще она известна как акула домовой. Да, ребята, это акула. Это акула, причем это не просто акула, это одна из древнейших акул. Это акула, которая всех динозавров пережила. Это живое ископаемое, которому, ну, как минимум где-то 125 миллионов лет, а то и больше. Это достаточно большое животное. Ну, вот самые большие акулы были 3-4 метра. Вот я читал, что самая большая акула домовой, как ее называют, акула домовой, но в последнее время, после того, как Толкин стал таким популярным, ее чаще стали называть акула-гоблин. Раньше называли акула-домовые. Так вот, самая большая акула-домовой в 2000 году, круглая дата, я поэтому запомнил, была поймана, и длина у нее была больше 6 метров, 20 футов. То есть это, ребята, это большая достаточно махина. Ну, теперь, значит, по таксонам, да, естественно, это акула, это мицокурина, да, по-моему, мицокурина, да, или акула. Это ее второе название. Значит, у этих акул, так же как у всех акул других, точно так же как у уже знакомых нам рыб, нет плавательного пузыря. Сразу возникает вопрос, а вот эти две силы, сила выталкивающая и сила воды, сила земного притяжения, вот как акулам, в частности акуле-гоблину, удается с ними справляться без плавательного пузыря. Ребята, а дело в том, что у акул зато есть огромная-огромная печень. Причем печень насыщена жирами. До 25% веса тела таких акул это бывает печень. То есть она настолько она большая и жирная. И вот эти вот жиры как раз, они и позволяют ей вот в этой плотной среде существовать. Значит, называются эти рыбы, которые ведут такой же образ жизни, бентопелагические рыбы. Да? Что такое бентос? Вы помните, ребята, об этом мы много раз говорили. Бентос, бентос. Помните, бентос – это то, что на дне живет. Вот эти все червячки, всякие моллюски – это все бентос. Да? Это рыбы, всякие камбалы. А пелагические рыбы – мы с вами помним, что такое, это которые живут в толще воды. А бентопелагические рыбы, как акула домовой, это рыбы, которые, как некоторые скаты, не все, или камбалы, на брюхе по дну не ползают, но, тем не менее, они патрулируют донную поверхность в поисках своей пищи. И здесь им очень здорово помогает нос. И вот, кстати, что касается акул домовых или акул гоблинных, я бы их назвал горные акулы. Знаете, почему бы я их назвал горные акулы? Потому что эти акулы, ну вот следующую картиночку нам покажите, Александр. Эти акулы очень любят. Вот, видите, у нее, конечно, запоминающее строение морды.
Морда у него феноменальная.

0: у нее длинный вытянутый нос, и рот у нее открывается очень-очень широко. Вот покажите следующую картинку. Ребят, я вот забегая вперед, вам скажу. Вот, видите, это вот в спокойном состоянии нос как нос, рот как рот, ну, вид немножко сердитый. Но тут акуле гоблину нужно сделать какой-то бросок за пищей, и у нее выдвигаются две челюсти и открываются. Просто вот телескопические челюсти. Посмотрите, какое чудо. Следующее покажите картиночку. Вот она. Видите? Причем здесь еще художник так это скромно все это показал, а это все намного дальше и намного глубже выдвигается вперед. И потом, когда челюсти убираются назад, они заодно запихивают добычу в глотку, потому что у нее нет такого языка, как у нас с вами, который помогает пищу запихивать вот туда, в пищевод.
1: Вот откуда взята идея фильма «Чужой».
0: Да, кстати, да. Ну,
1: похоже.
0: Александр, вы знаете, вот что касается чудовищ всех, которые голливудские всякие чудовища, я вот как раз хотел внимание ребят на этом обратить, что выдумать какого-то монстра практически невозможно. Все уже придумано до нас. И, как правило, вот эти вот все голливудские сценаристы и все прочие, они внимательно изучают мир животных и начинают лепить там ноги, как у богомола, голова, как у акулы-гоблина, там еще что-то, крылья, там, как у рукокрылых, и начинают вот этих монстров, такой бестиарий кинематографически лепить из них. Поэтому, Александр, вы совершенно справедливо это сказали. Мы это увидим дальше, кстати. Ну вот давайте следующую картиночку покажем ребятам. Вот, видите, какие челюсти? Вот можно вот так вот ее поднимать и опускать, она как капкан работает, да? Ребята, а зачем ей нос такой? Мы с вами говорили об этом, помните, ребята, про акул у нас с вами была встреча, и там про акул мы когда говорили, мы обратили внимание, что у акул весь нос в веснушках. И как эти веснушки называются, помните? Ампулы Лоренцини. Все правильно, в честь того, кто их нашел, описал в 17 веке. И эти ампулы – это очень-очень чувствительные сенсоры, которые улавливают даже слабейшие электрические импульсы. Так вот, зачем нужен этот нос? Это сканер. Это как это миноискатель. Помните, мы с вами аналогию такую проводили? Металлодетектор. Вот точно такую же роль играет этот нос акулы-гоблина. Почему я ее назвал горной акулой? Кто-нибудь догадался? Нет, она... Кстати, мы с вами дальше познакомимся с акулой, которая по суху может путешествовать. У акул такое тоже бывает. Дело в том, что, ребят, под водой очень много гор, горные хребты. Вот, например, ребят, какая самая высокая гора в мире? Кто знает? Джомолунгма. Нет, не Джомолунгма и не Эверест. Это одно и то же. Сколько у нас там Джомолунгма? 8848 метров, да? Ну, тудым-сюдым, там она 2 метра, по-моему, туда-сюда плавает. То много снега нанесет в невальный пояс, то мало. Нет, ребята, есть другая гора. Эта гора гораздо выше. Она 10 203 метра. Представляете, на 2 километра почти выше Джомолунгмы. И называется эта гора вулкан Мануакеа на Гавайях. Просто все дело в том, что этот вулкан, он находится под водой. И над водой у него только 4000 там, с чем-то метров. Вот 4 километра над водой. А под водой 6, да, получается, если он 10 тысяч. Да, то есть больше половины этого вулкана, она под водой. И Вот акулы-гоблины, они очень любят вот эти горные склоны, особенно пологие склоны подводных гор, которые вот они начинают прочесывать в поисках пищи. Но забегая вперед, я вам скажу, ребят, что это очень-очень редкая рыба, потому что впервые она была поймана, описана совсем недавно, в тысяче. Нет, описана она была, по-моему, давно, да, по-моему, даже в XIX веке. Да, в XIX веке в конце в Японии поймали. Но дело не в этом. Дело в том, что с тех пор, вот с тех пор, за эти 100 с лишним лет добыли ученые всего лишь 45 экземпляров. Представляете? 45 экземпляров попало в руки ученых. Ну, правда, если вы посмотрите, вот наберите потом в Ютубе, наберите видео, да, посмотрите, есть видео, есть даже видео, как акула-гоблин работает вот этой своей удивительной челюстью, потом посмотрите, не пожалеете. Значит, здесь еще тоже такая интересная штука. Дело в том, что, насколько я сейчас вспомнил, по-моему, ни одной самки не попадало в руки ученым, это были одни лишь самцы. Да, по-моему, это были одни только самцы, я потом уточню. Но здесь тоже вот какая вот беда. Беда в том, что за челюстями этой акулы в буквальном смысле охотятся богатые коллекционеры акульих челюстей. И представляете, если учесть, что насколько это редкая акула, да, то 45 экземпляров всего-то известно, да, то это десятки, если не сотни тысяч долларов будут вот такие. Ну, покажите, кстати, следующую картинку, там будут челюсти. Если мне не изменяет память, по-моему, у нас будет челюсти. Вот, видите, это ее морда. А, нет, не будет. Челюсти будут у плащеносной. Здесь еще интересная такая штука. Акула-гоблин, она розового цвета. Такая грязно-розового цвета. И когда акул-гоблин доставали из воды, когда они умирали, то удивлялись, почему-то она теряет этот розовый цвет, сереет, темнеет. А потом поняли, в чем дело. Поняли, что у нее полупрозрачная шкура, и розовая она за счет вот этих мелких кровеносных сосудов, которые просвечивают через шкуру. И вот именно вот эта вот кровь мелких кровеносных сосудиков, она и придает акуле такой вот странный, такой призрачный розоватый цвет. Однажды, кстати, повезло, и в глубоководный трал попала живая акула, гоблин. Было это дело в Японии, ее с триумфом привезли в Токийский университет, там есть очень неплохой аквариум, но она прожила там всего неделю. Еще одна такая вот интересная загадка. В 2010 году, я помню, пресса писала в СМИ, я даже для каких-то там телеканалов комментировал это событие в свое время. Выловили акулу-гоблина, знаете, где? В Черном море у Севастополя. Вот это совсем загадка. Чудные дела твои, Господи. Ну, правда, рыбу так и не показали как таковую, ну вот. Божились, клялись, божились, что акула-гоблин точно вот век воли не видать. Ну, похоже все-таки либо на какую-то мистификацию, либо на фейк по одной простой причине. Потому что, ребят, акула-гоблин все-таки она живет на изрядной глубине. Она к поверхности-то почти не поднимается. И как она могла приплыть в Черное море, да, учитывая то, что на глубине в Черном море, как мы с вами знаем, там слой сероводородный такой, что в нем ничего живое вообще не выживет. Но, тем не менее, вот факт такой был. По целому ряду, вот вроде я недавно читал, что ученым попалась наконец самка, по-моему, даже беременная, но это не подтверждённо. Ребят, никаких вот в научной литературе, никаких исследований опубликовано не было, поэтому то ли это какой-то очередной фейк, то ли не фейк, я не знаю. Но по целому ряду признаков, по целому ряду, ну, ученые, ребята, они такие знающие, в отличие от нас с вами, они утверждают, что, скорее всего, все-таки размножаются акулы-гоблин так же, как и многие другие акулы, живорождением. Причем в животике у мамы, как опять же у многих других живородящих видов, яйца живородящих видов акул, им свойственно каннибализм и отофагия. То есть они питаются не оплодотворенными яйцеклетками, прямо в утробе у мамы там плавают в животике, представляете, и трескают во всю эти яйцеклетки, которые неоплодотворенные там оказались. А иногда даже своих братиков и сестренок, что с акулами тоже, кстати, случается. То есть, представляете, грешат они братоубийством еще в чреве своих матерей акул. Кстати, по поводу, вот я тоже читал где-то в научной литературе, что очень плохо изучено, чем она питается. Ну, скорее всего, предполагают головоногими всякими моллюсками, кальмарами, кто там еще на глубине может попадаться. Дело в том, что когда акулу-гоблин ловили и поднимали из глубины, я вам уже говорил, всего 45 экземпляров. Ребят, всего 45. То всякий раз, когда ее поднимали, то за счет вот этого перепада давления становилось плохо, и она по дороге отрыгивала все содержание своего кишечника. Поэтому вот первым делом ученые обычно лезут в кишечник, что там в животике у акулы, чем она питается. А ничего там нет, она все срыгнула уже по дороге. Но при этом, при всем, ребят, вот опять-таки парадокс. Я не ученый, я так же, как и вы, натуралист, поэтому многие вещи мне абсолютно непонятны. Мне абсолютно непонятно, как при такой редкости животного его внесли в Красную книгу под теми же литерами, то есть статус, вызывающий наименьшие опасения. О как! Всего 45 экземпляров известно. Статус, вызывающий наименьшие опасения. Так, давайте вот следующую посмотрим картиночку. Вот. У меня было такое странное дежавю. Я думал, где же я ее видел? Где же я ее видел? Помните? We all live in a yellow submarine. Кто не видел, посмотрите, ребят. Замечательный мультфильм «Битлз» сняли в свое время. Он так и называется. «Yellow Submarine». «Желтая подводная лодка». И вот там такой был летающий палец. Он даже там кого-то в полете есть умудрялся. Я посмотрел. Точно. Это же вот акула-гоблин. Один в один. И это еще не все, это еще не все, это еще не все. Вот покажите нам следующую картиночку. Вот, тоже похоже, правда? Это тоже, ребята, конвергентное сходство, потому что это уже все-таки лучеперая рыба. Ее там по-разному называют. Ее называют в англоязычной литературе она переводится как овцеголовый губан. Да? Ну, мы ее знаем еще как рыба-носорог. Рыб-носорогов много, это Красное море. Они там встречались, во всяком случае, там разные рыбы-носороги, вот с единственным рогом, с таким, с носом смешным, с такими же губами, но нет вот этих вот челюстей, как у гоблина, да, которые работают как капканы. Но, тем не менее, вот следующую покажите картинку, там будет другой носорог. Похоже, что-то все-таки есть. Ну, правда, более добродушный вид, но тем не менее. Так, едем дальше. Что у нас дальше там будет? Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Вот, ребята, это кто? Это тоже ужас. По-моему, этот ужас мне уже в каких-то голливудских фильмах тоже попадался. Ребят, как вы думаете, что это за ужас такой? Это рыба. Ребят, это не просто рыба. Это класс хрящевые рыбы. Отряд многожаберникообразные. Семейство плащеносные акулы, род плащеносные акулы, ну и так далее. В общем, это знаменитые плащеносные акулы, тоже живые ископаемые. Реликты, такие вот живые реликты, которые чудом дожили до наших дней, которые помнят еще и кого они только не помнят. Не такие-то большие животные, где-то до 2 метров максимум. Ну, внешне действительно больше похоже на какую-то змею или на угря. Ну, вот покажите нам следующую картиночку, Александр. Там будет другой ракурс. Вот, это ее ареал. Видите, точечный ареал. Это, по всей видимости, это такие локальные популяции. Видите, там, где Австралия, Новая Зеландия, вот в районе Гибралтара, даже около Англии есть, и даже вон на севере, смотрите, в Северном море, он туда, вот видите, Швеция. Дело в том, что плащеносные акулы, они уже любят такую прохладную воду, поэтому они либо на больших глубинах, либо там, где вода немножко попрохладнее. То есть обычно это где-то 1500 метров, да, ну 1,5 километра. Питается головоногими моллюсками, питается рыбами. Вот в 1879 году, в общем-то, достаточно давно, из Японии привезли в Вену и описали первую плащеносную акулу. А в 2009 году, уже совсем недавно, был описан второй вид плащеносных акул. И вот что интересно, ребят, ну, у них точно такая же история, как у акул-гоблинов. Огромная печень, которая насыщена липидами и которая обеспечивает им плавучесть. Но вот что интересно, ребят, дело в том, что, конечно же, эта акула тоже очень плохо изучена, но зато то, что то, что стало известно не так давно ученым, их повергло просто такое вот в изумление. Оказалось, что беременность у этих акул длится 3,5 года. Представляете, 3,5 года беременность. То есть это рекорд у всех позвоночных животных. И, конечно, это очень уязвимый вид, учитывая скорость его размножения. Это не рыба луна, у которой все-таки 300 миллионов икринок. Вот. Поэтому эти рыбы, в общем-то, тоже достаточно редкие, но они вот чем еще интересны. У них есть целый ряд особенностей, которые мы больше не найдем нигде, ни у каких других акул. Во-первых, у них открытая боковая линия. Да? Открытая боковая линия, там, ну, там такие волосковые клеточки очень чувствительные, и эти клеточки, они чувствительные механорецепторы, то есть они позволяют чувствовать малейшие колебания воды, да, потому что там, где живет эта акула, там очень часто полная темнота, и приходится руководствоваться другими чувствами для того, чтобы находить дачу. И возникает масса вопросов, на которые ученые до сих пор не могут найти ответов. Самая такая распространенная пища, которой питаются плащеносные акулы, это кальмары. Вот как они в этой темноте ловят кальмаров? Это совершенно непонятно. Понятно, что у них есть те же самые ампулы, чувствительные, которые позволяют находить добычу, открытая боковая линия, но тем не менее, они же никудышные пловцы. Они очень плохо, очень неуклюже плавают. А кальмар, который может дать струю из задницы за счет реактивной тяги уйти у тебя из-под носа, как реактивный самолет, вот как они их ловят? И выдвигали даже такую теорию, что у них челюсть, она такая серебристая челюсть, что она светится, и вот этот вот свет, он подманивает добычу. Ну, биолюминесценция, мы знаем с вами, что на глубинах, где вечный мрак, она используется широко всеми организмами, которые там живут. Но не знаю. Вот блеск зубов привлекает. Кто его знает? Вот никто не знает. Теперь давайте дальше посмотрим. Вот мне было непонятно, ребят, почему плащеносные акулы так называются. Да? Вот помните, я вам говорил, что не всегда понятно название. Но есть предположение, что вот это вот жабры, да, открытые такие жабры, И они настолько, вот видите, у нее такие роскошные, что создает впечатление, что это вот такой вот плащ-накидка, целых там раз, два, три, четыре, пять, шесть штук, которые накинуты друг на друга. Ну, кто же его знает? Но вот следующую картиночку давайте посмотрим. Следующая картиночка имеет... Вот так она выглядит. Это акула. Следующую покажите нам картиночку. Змееобразное тоже тело. Вот она же. Это вот как раз второй вид, который был недавно открыт. По-моему, африканская она называется. Следующее покажите. Вот. А вот теперь смотрите. Это зубы плащеносной акулы. Удивительные зубы, да? Посмотрите, они какими рядами. Вот такое впечатление, что у нее там аккуратно уложены хребты обглоданных рыб, да? Или такие звездочки. Знаете, как эти звездочки вот разбрасывают у ниндзя, да? Непонятно. То есть вот очень... Нет, но мы с вами понимаем, почему, да? Потому что вот этот ряд, он постоянно зубов обновляется. Те, которые передние зубы, они стачиваются, они крошатся, и потом вот те отрастают и замещают те, которые поломались, и те, которые затупились. Это все понятно. Это перпетуум мобиль такой, вечный двигатель. Следующее, покажите картиночку. Я вот, по-моему, так сделал. Вот, видите? Удивительные зубы. Больше ни у кого таких нет. Из акул. Покажите следующую картиночку. Вот. А вот это, ребят, что такое? Это окаменелость, сразу говорю, подсказываю. Это окаменелость. Не знаете, что такое? Аммонит? Нет, аммонит, он немножко по-другому выглядит. Покажите следующую картиночку. Вот там аммонит будет. Но, ребят, кто сказал аммонит, он попал почти в точку. Потому что аммонит, вот к той, которая предыдущей картинке, имеет самое непосредственное отношение. Во-первых, они ровесники. А во-вторых, вот покажите еще раз назад картинку предыдущую. Вот. Вы видите, это все-таки зубы. Это такая зубная спираль. И вот такая зубная спираль ученым попалась в свое время, было еще до революции. Это там был 890 какой-то год у нас на Урале. Ой-ой-ой-ой. И академик Петр Алексеевич Карпинский был первым. Это вообще удивительный человек, Петр Алексеевич Карпинский. Про него, конечно, надо будет отдельно потом как-нибудь рассказать. Но, наверное, надо Ярослава Голованова попросить, хотя Попова, он, наверное, вам уже про него рассказывал. Это был выдающийся ученый, академик, причем, как все академики дореволюционные, он был совершенно фантастически эрудированным человеком. Он был горный инженер, чем только не занимался. И вот он первый догадался, что это зубы. Что это не просто зубы. Это такой очень странный зубной аппарат. Покажите следующую картинку. Вот следующую мы с вами видели, это аммонит. А после аммонита что у нас будет? Вот. Это акула. Ребята, это древняя ископаемая акула, знаменитая акула, которая называется Геликорпион, чудо пермского периода. Обитала она 250-300 миллионов лет тому назад. Ну, скелеты очень плохо ее фактически не сохранились, потому что это все-таки хрящевые рыбы, минерализация плохая, но позже, кстати, нашли череп. Вот все поняли, что это зубная спираль, и вот стали прикладывать сюда, туда, туда, сюда, где же вот такая вот интересная штуковина могла у них образоваться, у этих акул. И вот как раз академик Карпинский первый до этого додумался, поскольку там первую спираль нашли у нас на Урале. Пермский период, между прочим, почему? Вот это вот спросите у Ярослава Попова, он вам это все дело объяснит. К Перми это имеет самое непосредственное отношение. Поняли, что это вот такая совершенно необычная штука. А дальше пошли всякие версии. Ну, понятно было, что это вот аппарат для распилывания панцирей крепких аммонитов, да? У них очень крепкие панцири, тело очень вкусное, нежное, но надо этот крепкий. Думали, что, может быть, это работает как циркулярная пила. Ну, в общем, версий на эту тему очень-очень-очень много. В 2008 году американский палеонтолог, такой Прути, по-моему, его звали, да, он стал доказывать, что это вообще глоточные зубы, и что вот эта спираль, она была не на поверхности, она была внутри, что эта реконструкция не правильная. Но вот, тем не менее, споры на эту тему не утихают, и я уверен, что Ярослав уже этой чудо-рыбине и одну лекцию свою посвятил. Просто я не слышал, надо будет спросить. Александр, вам не попадалось у Ярослава, да, про геликорпиона? Было, да? Ну, значит, посмотрите. Посмотрите архе, там наверняка что-то было.
1: У нас каждую неделю по понедельникам идут эфиры, и, честно говоря, я... Думаю, что
0: понятно.
1: Да.
0: Все
1: я
0: смешалось.
1: Думаю, что должно. Да, там, скорее
0: должно,
1: всего,
0: должно,
1: было.
0: Конечно.
1: Было. Очень
0: ну
1: много
0: вот,
1: чего, что мы рассматривали в эфирах,
0: да.
1: Ярослава Попова.
0: А вот след. Ух ты, мы уже почти 2 часа, ребята. Следующий, покажите нам картинку. Александр. Ага. Вот. Это вот одна из реконструкций, это циркулярной пилы во рту, да. Ну а теперь следующую покажите картиночку. Она будет очень любопытная. Вот, ребята, а это памятник геликорпиону, единственный в мире памятник, и стоит он у нас в России, в городе Красноуфимске, там, где эту челюсть первую нашли, где нашли вот эту вот зубную спираль, на основании которой Алексей Петрович Карпинский, академик, выдвинул свое смелое предположение. Вот такой скверик, в этом скверике, ну, кстати, там еще большерогому оленю памятник стоит в Красноуфимске и даже какому-то динозавру, сейчас не помню уже какому. Ну, едем дальше. Едем дальше. Ой, ребят, давайте вот следующее. Вот видите, сколько их было всяких ископаемых акул, и там по датам, когда какую открыли, нашли, и вот таких вот спиралей зубных там было предостаточно. Эволюция чудила, как только могла в пермском периоде. Давайте следующее посмотрим картиночку. А сейчас что-нибудь видите? Ничего не видите? Вот хорошая тряпочка бы получилась, да? Вот эти всякие кутюрье. Представляете, вот платье шить из такой тряпочки или косыночку. Ну, следующую картинку покажите. Может быть, там вы разглядите. А вот это вот. Тоже непонятно, что это, да? Вот какая-то борода такая. Моховая борода.
1: Ну-ка, следующий коврик.
0: Во! Во! Во! Александр, вот вы прямо в самую точку. Именно плавающий коврик.
1: Ползающий.
0: Потому что... Ползающий, плавающий. И именно ползающий, да. Потому что это ковровая акула. Вот следующая. Это тоже акула, ребят. Представляете, это вот такие они удивительно разнообразные акулы. Вот она. Это вот она анфас. Некоторые говорят в анфас. В анфас это не, ну, неправильно. Ан – это и есть в. Поэтому лучше либо говорить в фас, либо анфас.
1: Она хамелеон?
0: Она... Нет, она не хамелеон, но я думаю, что слегка изменять, конечно, может гамму своих цветов, может быть, не исключено, но слегка, не
1: чтобы
0: более
1: не было
0: того.
1: Видно на фоне дна, да?
0: Да, конечно, конечно. Это все покровительственная окраска. Мало того, вот эти вот выросты бороды, они же ведь... Кстати, вообще это... Усатые акулы, они по-научному называются вобенгонговые акулы. Почему вобенгонговые? Потому что вобенгонг – это на одном из австралийских аборигенных диалектов означает «косматая борода». Три рода вобенгонговых акул – по-моему, около 12 видов вообще – Аректолобиде, это если на латыни, то есть это, опять-таки, понимаете, вот аректолобиде, если переводить с греческого, удлиненная доля. Я не знаю, какая там доля у них удлиненная, но я бы назвал просто вот бородатые акулы, да? Класс хрящевых рыб, отряд вобенгонгообразные, семейство ковровые акулы, да? Ну, они, как правило, небольшие, где-то от 1,5 до 3 метров, но вот что интересно, значит, естественно, все эти акулы, они все донные. Борода – это не просто для красоты, а это еще такие осязательные рецепторы, очень чуткие, потому что этой акуле нужно отыскать свою еду, которая спряталась либо в иле, либо в песке, да? И, значит, глаза у нее очень интересные. То есть по науке это называется дорсолатеральное расположение. Что такое дорсолатеральное? Ну, как бы вам объяснить? Это вот сзади и сбоку, да, то есть у нее вот здесь вот они вот так вот, эти глаза посажены, ну вот хотите блеснуть терминологией, как-нибудь блесните. Значит, тоже, естественно, нету плавательного пузыря никакого, как у всех акул. Тоже яйца живорождения. Ну, где-то вот порядка 20 мальков. Ну, в общем, такое, в общем, более-менее приличное. Все-таки некоторые акулы, как мы знаем, с вами размножаются значительно тяжелее. Белая акула Кархрадон кархарис, так в 30 лет только половозрелый становится. Ну, а у предыдущей акулы, которую мы с вами видели, 3,5 года беременность, да? Так что, вот. Что любопытно, ковровые акулы могут ползать по дну с помощью своих грудных плавников. Мало того, они обитают в литоральных ваннах. Что такое литоральные? Литеральные – это прибрежные, это мы уже с вами знаем, да? А литоральные ванны – это за счет приливов, отливов, да, остаются такие заполненные лагуночки воды, которые не сообщаются с океаном, да? И вот эти акулы ковровые, она попадает в такую литеральную ванну, она тихо, спокойно, не спеша сжирает все, что она там нашла, а потом она посуху за счет грудных плавников переползает в другую ванну, плюх туда и начинает спокойно выедать все, что сохранилось там. Ну и, естественно, во время отлива, прилива из одного приливного бассейна в другой ей переползти совершенно не составляет никакого труда. Акулы распластаны, вот, как вы уже поняли, прекрасно маскируются на дне, поэтому не дай бог, если вы наступите на эту акулу, то она может вам вцепиться в ногу. И такие случаи, кстати, были. Вот у тех, кто в этих литеральных ваннах ходят, собирает всяких вкусных моллюсков и так далее, местные жители. И если это произойдет, это очень плохо, потому что зубы у нее мелкие, но очень-очень острые. И они как гарпунчики, их потом не вытащишь из тела. Очень трудно вытаскивать, они еще обламываются. В общем, это очень плохая идея наступать на ковровую акулу. Видят они очень плохо. Им, собственно говоря, глазки-то не очень и нужны. У них куча других рецепторов, которые помогают им. Но они зато прекрасно живут, размножаются в аквариумах, где их достаточно изучили. И, знаете, вот там в аквариумах заметили, что эта борода густая, да, она им играет еще хорошую службу как инструмент шансовый, да, потому что за счет этой бороды она как веником может разгрести песочек и оттуда выудить каких-нибудь полихеточек вкусных или каких-нибудь там еще существ, которые в этот песочек зарылись. То есть она ее еще использует как вот такой вот веничек. Еще один вопрос сразу возникает, ребята, да? Наверное, кто-то его задал. Но если акулы вынуждены все время плавать для того, чтобы дышать, помните, мы с вами говорили, да, что если акула остановится, вот некоторые считают, что если акула остановилась, она тут же утонет и задохнется, да? потому что через жабры не идет вода, она не дышит, обогащенная кислородом. Но, ребят, ковровая акула совершенно спокойно может часами и днями лежать на одном месте, ей это не грозит по одной простой причине, потому что у нее конструкция очень оригинальная, и она вот за счет своих мышечных сокращений, она все время прогоняет и прогоняет воду через свои жаберные щели, да? И дальше уже жабры насыщаются кислородом, этот кислород бежит у нее по крови. И тратит она на это очень-очень немного энергии. Вот, кстати, очень плохо все-таки изучена биология. В 2008 году открыли, по-моему, еще два вида ковровых акул. Но несмотря на то, что ареал-то достаточно широкий, эти акулы, они же ведь доходят даже вот у нас до Дальнего Востока, да, залив Петра Великого, Япония. Вот. Но тем не менее, вот, изучено достаточно, недостаточно хорошо. Ну и чему удивляться, что эта акула, как анабас, ползает по суху, потому что среди акул есть и другие рекордсмены. Вот, например, есть такая шорная акула, так она 18 часов может прожить совершенно спокойно без воды, и потом, если ее выкинуть в море, она уплывет, хвостиком махнет и даже спасибо не скажет. Так, ну, ребята, 2 часа уже почти. Давайте последний заключительный у нас будет аккорд. Это если мы с вами, вот она, видите, ковровая акула во всей своей красе. Едят, да, едят их. Едят, ну вот я не знаю, насколько они вкусные. Вроде говорят, у них там только один какой-то плавник годится для супов деликатесных, а все остальное не очень вкусное. У многих акул мясо пахнет аммиаком, поэтому его и не едят.
1: А вот тут сегменты видно хорошо.
0: Видно, да? Ну, здорово.
1: На предыдущей не было видно, а здесь прям видно, как будто она поделена на сегменты.
0: Да, ну, это раскраска у нее такая. Вот. Это такая у нее покровительственная окраска. Камуфляж. Ну, давайте следующую. Вот, это ее челюсти. Видите, и сразу видно, что если она все-таки вцепится, она очень гибкая, ребят. Вот если вы гадюку возьмете вот так вот за хвост, да, будете держать, то у гадюки не хватит сил поднять голову для того, чтобы вцепиться вам в руку. А это запросто. Она вот крутится как хотите. На хвост ей наступили, она изогнется и в ногу вцепится. Поэтому не ходите по литеральным ваннам, в которых водятся ковровые акулы. Ну, давайте последний. Вот, видите, здесь она трескает какую-то другую акулу. И вот следующее покажите, Александр, картиночку. Там она вообще иглобрюхо схватила, видите? И ничего, проглотит, как миленько. Про иглобрюхов мы с вами в следующем раз поговорим. У нас будут тетрадонтовые рыбы в следующий раз. Рыба фугу знаменитая. Рыба-треног тоже
1: как
0: будет.
1: Как же она его не прокалывает, иглобрюх?
0: Ну, вот такое у нее там все луженое, дубленое, там плакоидное чешуя крепкая и там луженая глотка, и все хорошо, поэтому не страшны ей никакие колючки. Ну вот, давайте следующую покажем картинку. Ну вот, давайте вот это заключительный у нас будет аккорд, мы с вами закончим на необычных акулах. В прошлый раз мы с вами говорили про рыбу-пилу, да? Но рыба-пила все-таки она больше скат, чем акула, как мы с вами уже знаем, да? А это пилоносная акула. Это пилоносная акула. И отличаются они чем? Ну, во-первых, размерами, да? Потому что у них, видите, жаберные щели сбоку, а у рыбы-пилы, как у всех скатов, на нижней части, да. Дальше, у пилоносных акул, видите, там есть такие усики. Вот помните, я вам говорил, что рострум называется вот это вот нос с пилой, да, ростральная колонна, рострум. У них есть такие вот чувствительные усики. У рыбы-пилы нет. И у рыбы-пилы там несколько видов есть. Мелкозубые, широкозубые. Но, тем не менее, усиков у рыбы-пилы нет. И размер. Рыба-пила все-таки огромная, до 7 метров. А вот эти вот ребята, они совсем небольшие, они там, ну, 1,5 метра, до 2 метров даже не вырастают с пилой. И третий – это ниша, другая экологическая ниша. То есть, если рыба-пила, она и в реки заходит, в эстуарии рек, да, то есть она на мелководьях, то пилоносы акулы, они на глубине. Они уже глубокие воды открытого моря. То есть, вот не путайте этих двух рыб, хотя они внешне очень похожи, и они в какой-то мере родня, такие троюродные братья и сестры, поскольку все-таки и те, и другие хрящевые рыбы, но тем не менее это совершенно разные рода, разные семейства, все-все-все разное. Ну вот, следующее для затравка просто покажем, вот потрясающе совершенно следующая рыба, вот это тоже пилоносая акула. Следующий покажите нам картиночку, Александр. Ой, еще одна акула. Ну нет, но ну мы должны про нее, ребят, давайте 5 минут. Вот посмотрите, какая глотка. Следующую покажите. Вот так не скажешь, что акула, да? Вот, ребята туда смотрят. Видите, японские дети. Ребят, мы с вами в прошлый раз говорили, что не все акулы облигатные хищники, которые ловят жертвы и кусают их пополам. А есть акулы-цедильщики, которые питаются планктоном. Кто? Так. Китовая акула еще какая? Гигантская акула, правильно. А третий вид акулы, который тоже питается планктоном, который совсем не такая, это вот эта акула. Это пелагическая большеротая акула. Что такое пелагическая, мы с вами уже знаем, да? А, значит, мегахасмапелагос, если на латыни. Нет, ребята, хасма – это пропасть, это не рот. То есть это большепропастная пелагическая акула, если дословно переводить. Единственный вид монотипического рода. Что такое монотипический род? Это, ребят, монотипический – это где только один таксон в него входит. Мы с вами уже говорили. Монотипический род, монотипическое семейство и так далее. Да? Семейство мегахасмоида тоже. Значит, это третий вид акул, питающихся планктоном. Небольшая величина. Если те у нас гиганты все-таки, то это вот, ну, вот 5 с чем-то метров – это был рекорд. А дальше ареал. Покажите следующую картиночку, там будет ареал. Ареал, вот она как выглядит, видите? Все-таки здесь похоже, что это акула уже, да? Следующее покажите. Рот, конечно, пасть такая огромная. Вот она, видите, тоже циркумтропический. Значит, между 40 градусом южной широты и 40 градусом северной широты и 180 градусов западной долготы до 180 градусов восточной долготы. Вот это вот такой вот ареал. Открыто совсем недавно, в 1983 году на Гавайях поймали самца, пытался перекусить кабель глубоководный и прямо там застрял. Вот мне одно непонятно, зачем акуле, которая питается планктоном, все-таки на верхней челюсти зубы? Может быть, это рудименты, может быть, у нее была у предков другая специализация пищевая, видимо, так. Вот.
1: Чтобы кабель перекусывать.
0: Чтобы кабели только перекусывать. Точно, это дрессированная акула, которую военные дрессировали, чтобы она перекусывала кабели, не иначе. Вот.
1: Акула-диверсант.
0: Акула-диверсант, точно, переименуем ее обязательно. Ну вот, генетики с ней поковырялись, подтвердили, что она все-таки тоже живое ископаемое, очень-очень древняя акула, и генетики подтвердили, что она все-таки относится к ламнеобразным акулам. Да? Помните? Ламнеобразные акулы – это кто? Это у нас гигантская акула, которая питается крилем. Нет, ребята, китовая уже нет. Это как раз китовая акула, как это ни странно, относится к вобенгогообразным. Она родственница ковровой акулы предыдущей. А к ламнеобразным еще акулам относятся лисья, песчаная, сельдевая, по-моему, кто-то еще, сейчас я уже не помню. Обитают и в открытом океане, и в нейритической зоне. Голова по размерам сопоставима с туловищем. Ну, голова – это у нее сачок, а сачок должен быть очень большим, иначе просто она не прокормится. Вот, цидильщица, крили, медузы, все, что попадет в рот, все она, значит, все она слопает. Значит, в 90-м году поймали сетями, вытащили самца, такого почти под 2 метра ростом, пометили его маячком и отпустили. И представьте, сколько лет прошло? 90-й год, ребят, это 34 года тому назад. И с тех пор, вот видите, не попадалось больше живых акул, которых можно было пометить. И вот тогда тоже сделали очень много интересных наблюдений, когда стали следить за ее миграцией. Вот, заметили ритмы. Ритмы тоже у нее такие же, тоже очень странные. Ночью она уходила, поднималась на глубину где-то 12-25 метров, днем опускалась ниже, 150 и дальше. Ну, опять же, это все понятно, ребят. Вот мы с вами понимаем, почему, да, потому что у нее вот эти вот вертикальные миграции в зависимости от еды. Вот еда, она туда-сюда днем ночью ходит, и акула за ней тоже. Вот. Точно так же у нее бесплацентарное живорождение, точно так же оофагия, пожирание мальками яйцеклеток неоплодотворенных, ну и все как у других акул. Ну вот еще такое было любопытное наблюдение в 98 году, где-то вот у берегов Индонезии наблюдали, как три кашалота резвились, играли такой большеротой акулой, футболили ее, подкидывали. Ну, кашалотов отогнали, акула уплыла, слава тебе, Господи. Но при том, что большеротая акула достаточно редкая, да, тем не менее у нее, опять же, статус ЛЦ, да, в Красной книге вот это ЛЦ, то есть вызывающий наименьшее опасение. Ну, вот у тех, кто составлял Красную книгу, этот вид вызывает наименьшее опасение, а животное все-таки очень редкое. Что? Ламниеобразная акула, почему так называется? Ламния – это лист, пластина на латыни. Ну, видимо, я предполагаю, что это из-за жабер. Но это, опять же, мое предположение. Ну, все, ребята, в 2 часа мы уложились. Если у кого-то есть... ну, Александр, покажите нам следующую картиночку, такую для затравки. Для затравки, потому что я очень хотел успеть про него в этот раз рассказать. Вот это лежит большеротая акула, пойманная, несчастная, с открытым ртом. На брюк выброшен, как там воздух, глотаю жабрами. Следующее покажите, Александр. Вот, еще одна, ну, такая достаточно большая рыбка. И покажите следующую.
1: А это
0: Вот.
1: уже скат.
0: А вот про эту, с этой рыбы мы с вами начнем в следующий раз. Это летучие рыбы, это порхающие рыбы, это удивительные создания. Вот он называется обыкновенный пятнистый скат. Какой же он обыкновенный? Он совсем необыкновенный. Вот с него, ребят, мы в следующий раз начнем. Александр, у меня к вам просьба огромная только будет. Давайте вот вместо рыбы треноги, когда будем вывешивать, все-таки поставим, наверное, самую первую, да, рыбу-каплю. Да, как вы
1: А
0: считаете?
1: вывешивать что?
0: Ну, вот наш сегодняшний эфир.
1: Она уже выложена.
0: Выложено? Все понял. Ну, ладно, потому что
1: Это
0: будут искать
1: надо
0: три.
1: переделывать будет. Так у нас эфир же назван, соответственно. Ищут же не по
0: Да.
1: картинке, а по названию.
0: Ну,
1: Ну, можно,
0: хорошо.
1: конечно, переделать афишу.
0: Хорошо. Ладно.
1: Но я
0: Ребят,
1: попробую.
0: если
1: Я
0: вы...
1: рыбу
0: Да.
1: каплю, да, попробую
0: Спасибо.
1: переделать.
0: Да, потому
1: Ну,
0: что рыба-тренога у
1: попробуем.
0: нас на следующий раз теперь уедет.
1: Ну,
0: Так,
1: давайте.
0: ну, давайте вопросы, если есть.
1: Да, вопросы есть. Сначала вопросы, которые у нас были заданы через донат.
0: Так, давайте.
1: А комментарии. Обожаю морские глубины. Спасибо большое. Это просто донат и вот сообщение.
0: Для доната, который обожает морские глубины, у нас следующая встреча будет сплошь глубоководные монстры. Вот специально для вас. Я вам обещаю, у нас будут вот эти пучеглазые, страшные, кошмарные, которые в вечной темноте там живут. Там совершенно потрясающие создания. Это будет в следующий раз. Да, дальше.
1: Следующий вопрос также за донат. Спасибо вам большое, что вы поддерживаете наши эфиры, помогаете нам их
0: Спасибо.
1: проводить. Как рыбы меняют пол? Два набора организмов размножаются изначально и развиваются тот или другой или посменно.
0: Я немножко не понял вопроса. Значит, смотрите,
1: Ну как
0: ребят.
1: рыбы меняют пол?
0: Рыба меняет пол следующим образом, да? Во-первых, не все рыбы меняют пол. Мы с вами в прошлый раз, посмотрите нашу прошлую встречу, там мы об этом говорили. Ну, сейчас просто нет времени вам рассказывать. Значит, смотрите, классический пример – это амфиприонов. И в прошлый раз мы с вами, когда говорили об акулах, там были губаны-чистильщики. Вот у губанов-чистильщиков, у них все мальки, которые появляются на свет, они все самки. Абсолютно все самки. Потом самый большой, самый серьезный малек, он становится самцом и выполняет свои функции самца, там, с молоками, со всеми делами. И он же строит самок и контролирует их работу. Если он погибает, если он заболел, умер от старости, или если его кто-то съел, не дай бог, то тогда самая взрослая самка, она тоже становится самцом. У амфиприонов это классический пример, рыбки-клоуны, малыш Немо и так далее, которые тоже меняют пол. Но это, ребят, давайте так, просто я сейчас не буду углубляться в эту тему, она такая тема серьезная, там шаг влево, шаг вправо уже косяки пойдут, поэтому отдельно поговорим на эту тему, я вам обещаю. А вообще, вот про губанов в прошлый раз мы рассказывали это. Да, следующий.
1: Да, уточнили вопрос, я неправильно его озвучил. Два набора организмов размножения. У них
0: Два нам.
1: изначально развивается и создается тот или другой. Или они сменяют посменно. Вот как бы в
0: Нет,
1: чем
0: не
1: вопрос.
0: меняю. Там перестройка идет, там гормональная перестройка организма идет целиком и полностью. То есть там идет перестройка организма, и самка становится самцом. Все нормально. Понимаете, опять же, вот в природе. Ну вот смотрите, да, пчелы, например, да, мы говорим, рабочая пчела бесполая. Вот не так. Все рабочие пчелы, они самки. И жало у пчелки – это яйцеклад видоизмененный. У ос, например, да, рабочие осы – то же самое самки. У них нет такой матки, как у пчелы. У них есть старшая мать-оса. Если она погибает, то другая оса, вот эта вот рабочая, которую мы называем бесполой, она становится тоже мамой и начинает откладывать яйца. И при этом, да, действительно запускается механизм гормональной перестройки. Организм точно такая же штука. А есть еще, например, ложный гермафродизм. Это у гиен, это уже у позвоночных животных, да? То есть у гиены по, скажем так, половой диморфизм не выражен. И вы по гениталиям самку от самца не отличишь. Вот. А вот уже когда период спаривания, вот тогда там ясно, кто самец, кто самка. Там уже выдвигается, раздвигается и все прочее происходит. Вот. Поэтому этот вопрос такой очень сложный, очень интересный. Если хотите, как-нибудь отдельную лекцию на эту тему сделаем. Но мне надо подготовиться, потому что я не биолог, с базовым образованием, и мне нужно, чтобы быть точным в формулировках, конечно, подготовиться к такой беседе. Да,
1: У
0: дальше.
1: нас была лекция про рыб разведения отдельно со специалистом, помните, да?
0: Да.
1: Да, можете посмотреть. Я не помню, в каком году это было. Ну,
0: Было,
1: было,
0: да.
1: было.
0: Андрей
1: Вопрос,
0: Белов был.
1: да. Вопрос от Александра, 7 лет. На какой
0: Так.
1: глубине живет плащеносная акула? Вы, по-моему, упоминали, но вот еще раз.
0: Да, значит, плащеносная акула, она на большой глубине не живет. Значит, ну вот, Сейчас где-то вот порядка 1500 метров, где-то 1,5 километра, вот так. 1,5 километра, да, Саш. Ну, Саш, 1,5 километра это серьезно, 3 Останкинские башни. На всякий случай.
1: Хорошо, следующий вопрос. Не вопрос, а замечание, комментарий нашего
0: Да.
1: слушателя.
0: Так.
1: Животных нельзя называть создание в кавычках.
0: Почему?
1: Кто или что их создал? Вы что, снимаете научно-популярные передачи и одновременно религию навязываете нам? Вот наш слушатель
0: Ну,
1: недоволен.
0: во-первых, да, ну, во-первых, я к этим креационистам, или как их там, не принадлежу. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, религия, она в конфликт с наукой никак не вступала и не вступает, если умный верующий человек, а не идиот. Вот. Это во-вторых. А в-третьих, создание, ну, считайте, что эволюция их создала, если вам так удобнее. Но это действительно, ну же, я же не считаю, что Господь Бог сидел там,

0: Вы заметили, я никого не агитирую стать верующим человеком, с одной стороны, а с другой стороны, не рву на себе рубаху и не кричу «Бога нет». У нас детская площадка «Архе», и каждый ребенок сам выберет, по какой дороге ему в этой жизни идти. Мы с вами ему мешать не будем. Договорились? Договорились. Это был взрослый человек, насколько я понимаю. Угу. Дальше.
1: Опять комментарий. Вы позиционируете ваши эфиры как детские, а я с большим интересом их смотрю, хотя мне уже далеко, не далеко, просто мне далеко за 50. Может, я уже впал в детство?
0: Ну, мне 64, я еще больше впал в детство, поэтому мне всегда легко с детьми было работать. Нет, это говорит о том, что вы прекрасный человек, потому что каждый прекрасный человек, он в душе должен быть ребенком. Ребенок – это человек, который всегда удивляется, которому всегда все интересно, который стремится познать этот мир. Вот это вот ребенок, он непосредственный. Это чудесно, что вам интересно. И вот, вы знаете, мне тут написал какой-то взрослый человек: «Никогда так не обращайтесь, дружочек, там, не сюсюкайте». Господи, дети так не любят, мне написали. Откуда вы знаете, что любят дети? А? Ну, хотите, я как училка буду? Данный вид акул ведет пелагический образ жизни. Хотите, чтобы все разбежались? Ради бога, ведите уроки так. Вас, наверное, так учили в вашем педагогическом институте. У нас с ребятами просто вот, да, я их называю ребята, дети мои, потому что мои дети, я им в дедушке даже гожусь, не то что в родители. Это наши нормальные взаимоотношения, они еще ни разу в комментариях на это не жаловались. Ребят, если кто-то пожалуется, пожалуйста, ради бога, я буду с вами общаться по-другому, не вопрос. Я общаюсь так, как вот я общаюсь. Вот как я с сыном общался, как я часто с детьми общаюсь, вот с живыми. Ну, мы не сюсюкаем, по-моему, совсем. В общем, не так. Если дети будут против, я буду общаться так, как они скажут. Но, пожалуйста, взрослые, не пишите, что вы все знаете. Что там дети любят, что не любят. Мы с ними сами разберемся. Угу.
1: Скажите, пожалуйста, автора и название книги, что вы показывали про рыб, на которой выросли.
0: Я вырос... Ой, у меня здесь нету старого издания, оно там у сына в комнате. Я просто сейчас в загородном доме. Это «Жизнь животных». Вот, 7 томов. 7 томов «Жизнь животных». Вот 4-й том – это рыбы. Там живете беспозвоночные, вот 1-й том, 2-й том, там 3-й насекомые, 4-й там автор? Рыбы, 5-й. Ой, там куча авторов, там даже коллектив Николай автор. Николаевич Дроздов. Да, это под общей редакцией, сейчас под редакцией профессора Расса, а там авторов куча, вон там, видите, сколько авторов. Профессора, Банников, Ильичев, Кузякин, Михеев, Наумов, Правдин там и так далее, и так далее. Академик Гиляров, академик Соколов, академик Полянский. Но, тем не менее, вот я еще раз хочу сказать, я на этих книжках вырос, на старом издании. Это вот уже 80-й год, я из армии пришел, когда ее переиздавали. Вот это 83-й год, мне 23 года было. А вот самое первое издание, которое в бумажных суперобложках, вот мои друзья, дипломированные биологи, кандидаты, профессора, они очень не любят этот семитомник, потому что считают, что он такой вот желтизной. Есть такое же издание «Жизнь растений». 6 томов. А, вот он, меня. Бамс, упало. Вот «Жизнь растений» ботаники хвалят. Оно вот по такому же типу, по образу и подобию. Но оно очень академичное, в отличие от животных. Им просто пользуешься как справочником, да? Потому что в «Жизни животных» там какие-то описаны случаи, там, как акула кого-то растерзала там, в 1000 километрах от моря в реке, там, кого-то выловили, кого-то... И поэтому вот некоторые косяки там попадаются. Я помню, звонил, там что-то мне было непонятно, и я звонил, слушаю, говорю, ты откуда это взял? Я говорю, «Жизнь животных», там 3-й том, понятно, говорит, меньше читай «Жизнь животных». Ну, я на этом вырос.

0: Я не белый.
1: А вопрос такой. Кто обитает на глубине 10-11 километров?
0: Ну, как-то там губки всякие есть, там, по-моему, какие-то полихеты, по-моему, тоже может, там всякие... Ну, ребят, давайте так, вот мы доберемся до глубин, там поговорим про всяких там паганофоров, про всяких там черных курильщиков, вот... Ну, вы что хотите, чтобы я сейчас вот на 2 часа вам лекцию прочитал? Ну, могу, но лучше мне к ней все-таки подготовиться, освежить кое-что в памяти, а кое-что и просто узнать для вас. Потому что вы что думаете, у меня такая память, что ли? Да я уже половину не помню того, что я знал когда-то. Какую половину? Больше, 2/3.
1: А сколько весит акула домовой?
0: Акула домовой сколько весит? Ну, смотря какая, по размеру. Ну, ребят, ну знаете, сколько весит акула домовой? Ну, смотря какая, там же ведь есть такие взаимоотношения по весу и по размерам, да?
1: Посмотрите в интернете.
0: Посмотрите в интернете, да.
1: Да. Так.
0: У меня где-то была.
1: Да, комментарии озвучу пока.
0: Да.
1: Следующий не вопрос, комментарий. Статус, вызывающий наименьшие опасения, это потому, что они живут глубоко, и люди до них не доберутся, чтобы сократить численность. Вот такое предположение или утверждение?
0: Ну, да, все правильно, очень логично вы все говорите. С одной стороны, да, так оно и есть. С другой стороны, мы с вами уже говорили, что статус этот дается и тем рыбам, которые попадаются при глубоководном лове рыб. А тралами морское дно изрыто, я вас уверяю, особенно страшно. Вот густонаселенные регионы, особенно Юго-Восточная Азия, где много людей, все они хотят есть. Ой, я опускался в Южно-Китайском море в районе Хайнаня, да? Это страшное. То есть, это вот ты вот так вот плывешь под водой, и такое впечатление, что там какая-то ядерная катастрофа случилась. Там ничего нет. Вот единственное, что было, это стайка этих самых рыбы-сержанты такие, знаете, полосатенькие, голубенькие. Занесенные илом какие-то коряги развороченные. То есть, тралами вот так проходили, вот так, вот так, вот так, вот так. А если ты подлетаешь к Хайнаню, к острову, да, то первое, что ты видишь, это рябь такая вокруг всего острова. Сначала ты не понимаешь, что это. А когда ты самолет снижается, ты видишь, что это не рябь, а это суденышки рыбачьи. То есть там выгребается из моря все, что только можно. Потому что очень высокая плотность населения. И, естественно, глубоководными тралами тоже выгребается. Поэтому океан, конечно, это бездонная кормушка, но не настолько бездонная. Если бы только ловили, еще и гадят. Вот в чем беда. Да? Одна катастрофа в Мексиканском заливе с разливом нефти. Помните, чего стоило? Ну, ладно, не будем о грустном.
1: Спасибо за вопрос, который вы задали за донат. Уважаемый слушатель, мы его озвучиваем. Вы считаете, что жизнь возникла все-таки на глубине океана у подводных вулканов или в лужах у гейзеров?
0: Вы знаете, я не могу вам ответить на этот вопрос по одной простой причине, потому что у меня для ответа нет... базы. Мне приходилось читать о разных теориях возникновения, в том числе мне вулканологи рассказывали, что, по их мнению, конечно, вулканы в этом сыграли очень большую роль, но я не готов к ответу. Поймите, я журналист, я не ученый. Я вам рассказываю о животных, о растениях, о бабочках, о китах там. И вы меня сейчас будете спрашивать, есть ли жизнь на Марсе, как появилась жизнь на Земле. Я не ученый. К тому же, понимаете, вот опять же таки, вот что меня больше всего обескураживает сейчас, я просто вот как бы знаю представителей, скажем так, ученых-мужей, которые уже в возрасте, знаю молодых. Молодые есть очень умные, молодые, талантливые ребята, да, потому что я уверен, что я сам не ученый, Ну, я из семьи университетского профессора, поэтому, в общем-то, ученая вот эта вот среда на моих... Я вырос в ней, да, вот гости моего отца и так далее. Вот, и я все больше и больше прихожу к убеждению, что наука – это все-таки искусство. Это вид искусства, потому что надо быть талантливым ученым, как талантливые музыканты бывают, талантливые художники, потому что вот не зря Ломоносов говорил, что как там будет собственных Платонов и быстрых разумов Ньютонов земля российская рожать, да? Можно, как Сальери, большую британскую энциклопедию иметь в голове и хоть бы что. А настоящий ученый – это тот, кто этими знаниями пользуется, кто находит какие-то неожиданные повороты, который сразу видит ситуацию, схватывает. Понимаете, это все-таки это нужен талант. И я знаю таких людей, людей фантастической эрудиции. Вот так спроси его, там, а в каком году там император Наполеон встретился с Жозефиной? Сказал, так это было тогда-то, тогда-то, тогда-то, тогда-то, да? А что толку? И они даже не... Вот он ходит, как этот компьютер в голове все это носит, и он этими знаниями ни туда, ни сюда... Никак, да? Вот, поэтому все-таки ученые это... Я не ученый, ребят. Моя задача, я популяризатор того, что связано с живой природой, даже не наук, не биологических наук. Моя задача это объяснить, как это все здорово, как это красиво, и как это интересно, и как это надо все сохранить, важно сохранить. Вот это моя задача, я не изучаю. Вот, так что извините, если я не смог ответить на ваш вопрос. Но если хотите, подготовлюсь, почитаю литературу, почитаю статьи, тогда отвечу. Сейчас не готов.
1: Да, как замечают наши слушатели, все правильно у Ярослава Попова. Завтра будет очередной выпуск на нашем канале.
0: Здорово.
1: Приходите. А тема выпуска будет «Сокровищница неогеновых зверей».
0: О как!
1: Да.
0: Так.
1: А наш эфир, ну, как обычно, в 4 часа по Москве.
0: А, в 4,
1: по московскому
0: да?
1: времени. 16:00 по московскому времени.
0: Понятно.
1: Каждый понедельник у нас уже длится целый год, да. А наш эфир подошел к концу. Спасибо,
0: всего Александр. Доброго. Всего доброго, друзья. И до встречи через 2 недели в воскресенье.
1: Да, через 2 недели. До свидания.
0: Ага.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: По поводу существования жизни на Марсе и так далее. В свое время очень серьезно муссировалась тема, что вот в марсианском метеорите Alan Hills 84001 найдены следы жизни, то есть кристаллики магнетита, которые якобы могли быть образованы внеземными марсианскими бактериями, вот, которые совпадают в чем-то, жизнедеятельность которых в чем-то совпадает с жизнедеятельностью земных организмов. Ну, что я могу сказать? На самом деле, конечно, за уши притянуто. То есть пока на сегодняшний день никаких следов жизни не зафиксировано. Ни на Марсе, ни где-то в поясе астероидов и так далее. Жизнь вообще очень интересная штука. Она возникла на Земле фактически после самого ее образования. То есть, если формирование планеты как таковой завершилось где-то 4,2 миллиарда лет назад, уже почти 4, то есть 3,8 миллиарда лет назад уже возникли первые следы какие-то жизни. Видимо, все-таки это некие условия. Да, тогда был период аккреции, интенсивной бомбардировки. На Землю вместе с веществом, тем самым, которое сейчас составляют кометы, углистые хондриты, попадало значительное количество органики, органических соединений. Но от органических соединений до жизни очень большой шаг. И честно говоря, когда начинает возникать тема жизни в метеоритах, а вот стоит ли исследовать на наличие бактерий, ну, маленькие тела это были, не могло там ничего возникнуть. О чем, собственно говоря, речь? Наверное, даже нету смысла пытаться искать следы жизни в углистых хондритах там, или в обыкновенных хондритах, или даже в дифференцированном материале, потому что все те объекты, которые нам дали эти метеориты, они слишком малы для условий возникновения жизни. Просто-напросто недостаток конструкционного материала, недостаток условий. У нас нет ни воды, ни кислорода, толком ничего нету. Поэтому, скажем так, я не исключаю такой возможности о существовании внеземной жизни, как бы не просто внеземной жизни, а в пределах нашей Солнечной системы, где-то на других. Возможно, не 100% ее отрицаю, но могу сказать, что такова вероятность очень и очень мала. Я, честно говоря, в это не верю.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Помните фразу «на небе только разговоров, что о море и о закате»? Я подумала, что у нас тут на Земле только разговоров о короне и об искусственном интеллекте. Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина, конечно же, на удаленке. А вместе со мной в эфире директор Центра компетенции по искусственному интеллекту и анализу данных «Крайон» Владимир Еронин. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А вот как бы вы объяснили 5-летнему ребенку, чем занимаются люди, которые занимаются искусственным интеллектом? Как это?
2: Ну, на самом деле, мне кажется, это не просто объяснить 5-летнему ребенку.
1: 7-летнему, хорошо, пойду вам навстречу.
2: Но если попробовать это сделать, то, наверное, я бы сказал, что мы занимаемся развитием решений алгоритмов, которые позволяют упростить и реализовать какие-то функции для компьютерных систем, близкие к тому, как видит, слышит, понимает человек. То есть, когда мы пытаемся на основании того нашего понимания, как работают человеческие органы, когнитивные различные, да, зрение, как мы распознаем предметы и так далее, пытаемся точно так же сделать и для компьютера, чтобы компьютер научился видеть, понимать, что за предметы он видит, понимать голос человека, понимать смысл, что говорит человек и так далее.
1: А вот компьютер, который стоит у меня дома на столе, он разумен? И телефон, который сейчас передо мной лежит, ну, iPhone, да, вот он, они разумны, эти два существа, ну, какие существа, предметы?
2: Ну, я бы, наверное, переформулировал ваш вопрос таким образом, что есть ли какие-то решения, которые применены в том либо ином устройстве, и где применяется искусственный интеллект? Ну, в телефоне совершенно точно есть. В компьютере это же сильно зависит скорее от того, какой софт у вас там установлен. Но как бы там ни было...
1: Допустим, самый современный берем.
2: Вот да, скорее всего, есть что-то там тоже будет, потому что сейчас все... Системы, связанные, например, с распознавание вас по лицу, когда вы используете iPhone, там применяются алгоритмы искусственного интеллекта для того, чтобы вас узнать.
1: Везде за мной следят. Вот знаете, мне кажется, что мы все подряд называем искусственным интеллектом, а вы как раз сейчас угадали, о чем я хочу спросить. Вот система умного контроля за режимом самоизоляции москвичей. То есть вот эти городские камеры, системы распознавания лиц, геолокацию смартфонов – это тоже искусственный интеллект?
2: Ну, вот то, что касается геолокации смартфонов, здесь скорее, ну, там могут применяться какие-то алгоритмы искусственного интеллекта для того, чтобы анализировать информацию, полученную уже от сотовых операторов. А там, где применяется распознавание лиц, да, это искусственный интеллект.
1: А... У всех возникает вопрос. Никому не нравится, потому что за ним следят, хотя, наверное, это оправдано отчасти по поводу режима самоизоляции. Но можно ли обмануть искусственный интеллект? Вот на примере слежки за нами. Я сейчас, может быть, какую-то наивную вещь скажу. Я наклею бороду, усы, надену темные очки и пойду. Камера меня узнает все равно. Вот мне интересен принцип захвата лица моего и анализ. Как она понимает? Потому что я как человек, ну, могу присмотреться, что-то и понять, что это накладные усы. А камера такое поймет?
2: Ну, вот давайте я разделю тоже ваш вопрос на несколько. То есть если сначала говорить кратко о том, можно ли обмануть искусственный интеллект с точки зрения распознавания лица, то да, можно. То есть есть даже такие решения. Есть, например, маски, на которые нанесены специальные какое-то изображение, которое искусственным интеллектом будет распознано неверно. Да? То есть понимая, как работают такие алгоритмы, можно давать на вход в эти алгоритмы какие-то изображения, которые будут сбивать алгоритмы с толку. То есть обмануть можно. Скорее всего, все то, что будет направлено прямо специально против систем распознавания человеком, будет очень легко идентифицироваться, да, потому что будут очень странные рисунки на этих масках, например, да, или на шапках, вот бывают такие, или бейсболках, к примеру. Но при этом, да, они могут обмануть искусственный интеллект. Если вы наклеите бороду, оденете очки, наверное, если очень много всего сделаете с лицом, то, да, искусственный интеллект может вас не узнать. Но если, например, вы будете только в маске, к примеру, да, а при этом лоб и надбровные дуги ваши будут хорошо видны, то, скорее всего, многие алгоритмы вас распознают корректно. Опять же, все сильно зависит от того, насколько качественное изображение, да, то есть насколько хорошо камера вас видит, насколько светло, правильно установлено. То есть тут много нюансов.
1: Я только собралась хлопать в ладоши, знаете, как ребенок, обманули дурачка от счастья и брызгать слюной, а тут, оказывается, надбровные дуги, их только достаточно. Нет, это возмутительно. То есть получается так, что те, кто обучает искусственный интеллект, ну, тоже люди, и они понимают, как бы мы хотели его обмануть, если бы захотели, и обучают еще и тому, что его могут обмануть. Сложно, как жить-то будет. Ладно, я об этом спрошу чуть позже. А вот скажите, пожалуйста, какими самыми распространенными заблуждениями об искусственном интеллекте вы чаще всего сталкиваетесь?
2: Ну, вы знаете, наверное, я бы сказал, что два таких самых частых, не то чтобы заблуждений, может быть, как-то ошибочное мнение про искусственный интеллект. Во-первых, искусственным интеллектом очень часто называют все подряд, даже то, что, ну, совершенно не является искусственным интеллектом.
1: Ну что, микроволновую печь, например, что называют?
2: Да, вы знаете, я недавно видел зубную щетку в продаже с искусственным интеллектом, и когда стало интересно, для чего это может быть там применено, и как это там применено, и действительно ли это там применено, выяснилось, что это скорее больше маркетинг, чем реальность и реальное применение искусственного интеллекта. Второе такое частое заблуждение или там такое, как сказать, недопонимание, с которым мы тоже часто сталкиваемся, когда ожидается, что искусственный интеллект – это какая-то магия, когда можно без данных. В любом случае для применения искусственного интеллекта очень важны данные изначально. И как бы 70% успеха, наверное, зависит от того, насколько хороши те данные, которые есть там у компании, которая пытается что-то решить с помощью искусственного интеллекта. И поэтому мы порой сталкиваемся и видим, что наши там заказчики ожидают некой магии, когда без всяких данных просто вот произойдет что-то, и искусственный интеллект сделает все, что им необходимо. Так, конечно, пока тоже не работает, к сожалению. Как минимум, данные нам точно нужны исходные.
1: Ну, то есть компания, которая заказывает у вас некий искусственный интеллект, который им будет необходим, пусть для той же зубной щетки, допустим, какая-то стоматологическая компания, ей нужно сначала собрать данные со своих потребителей, да, с юзеров, устраивать опрос, потратить деньги и понять, что им нужно, чтобы вы понимали, чему обучать данные необходимые искусственный интеллект. Я правильно схему уловила?
2: Ну, например, да. То есть, если мы хотим как-то анализировать поведение потребителя и на основании вот его поведения предсказывать что-то, что ему может быть оказаться интересным или там его какие-то следующие действия, то важно, конечно, накопить какое-то количество данных о том, как потребители себя ведут, какие они действия предпринимают. Угу. И без этих данных, к сожалению, невозможно будет построить решение даже с использованием искусственного интеллекта, который сможет такие задачи решать.
1: То есть, получается, Big Data у нас первично, она яйцо, а искусственный интеллект уже курица.
2: Ну да, без данных почти никакие решения с использованием искусственного интеллекта, наверное, сейчас невозможно создать. Я не могу даже сейчас быстро навскидку придумать какое-то решение, которое бы могло без всяких данных существовать, и вот сразу его сделали, обучать не надо.
1: Ну это получается магия в ее стопроцентном виде. Вот появился робот с нейросетью, такой же, как у человеческого мозга, чего еще нет. Кстати, действительно, ведь нет еще той нейросети, не разгадали принципы быстрой работы, синхронизации, чтобы наделить искусственный интеллект такими же способностями?
2: Ну, наверное, да. То, что вот про что вы спрашиваете, обычно это, наверное, называют общим искусственным интеллектом, да, то есть такой универсальный искусственный интеллект, не ориентированный на какую-то конкретную задачу вообще, которая может любые задачи решать. Да. Действительно, на текущий момент до того, чтобы сказать, что вот сейчас у нас есть такой искусственный интеллект, который может решать любую задачу, очень далеко еще вот, на текущий момент. Но в каких-то узких областях возможности искусственного интеллекта ну, существенно превышают то, что может современный человек сделать. И
1: например,
2: с точки зрения скорости.
1: Ну, даже вот анализ вот этих снимков рентгеновских, да, которые помогли врачам 30 тысяч снимков за короткий период времени изучить по поводу COVID-19. Это тот пример или какой-то другой здесь нужен?
2: В том числе, на самом деле. Там единственное, что это, наверное, снимки с компьютерной томографией.
1: Да, КТ, нет, все правильно, да, поправили. Да. Да, КТ.
2: И да, это в том числе такой пример, когда с помощью искусственного интеллекта обработали большое количество снимков, научили нейросеть распознавать на этих снимках. То есть эти снимки были размечены, по ним, по каждому снимку была информация, да, есть COVID-19, нет COVID, если есть, то где, как. И дальше нейросеть на этих снимках научилась и теперь может очень быстро принимать решение там, в течение каких-то секунд. Да,
1: и вот она не ошибется
2: здесь. На рынке. Точность очень высокая, но у тех решений, которые есть, там 90 плюс процентов.
1: Угу. Есть, друзья мои, сейчас будет перерыв. Владимир, простите, перебиваю, чтобы потом вас не перебить на самом интересном месте. Директор Центра компетенции по искусственному интеллекту и анализу данных компании «Крайон» Владимир Еронин рассказывает нам про искусственный интеллект, так сказать, знакомит, знаете, за ручку мы его можем потрогать. И о будущем будем говорить в следующей части передачи данных, так что вы не отключайтесь. Кстати, если уже что-то пропустили и хотите переслушать, подкаст передачи данных доступны на сайте kp.ru и на всех подкаст-площадках страны. Мы вернемся.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Политика.
3: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
0: Экономика.
4: Покупательная способность тех денег, которые вы...
0: Аналитика.
5: Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
0: Технологии.
6: В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
0: Музыка.
7: Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
0: Радио «Комсомольская правда». Слушает вся страна. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Разговоры про искусственный интеллект, знакомство и немножко заглядываем в будущее. Сегодня мы в передаче данных благодаря директору Центра компетенции по искусственному интеллекту и анализу данных компании «Крайон» Владимиру Еронину. Владимир, спасибо, что с нами второй раз, говорю вам, потому что... Знаете, есть такое исследование, недавно в ЦИОМ провели, что 70, кажется, процентов, да я даже если совру, там плюс-минус, не особенно отклонюсь, не понимают россиян, что это такое. Для них это магия. А вы мне говорите, ну, это уж точно не должно быть магией. Вот сегодня, видите, какое большое дело вы делаете. Мы остановились на том, а в каких сферах искусственный интеллект сегодня открывает для человечества будущее? Привели в пример медицину. Я, знаете, собирала тут вопросы от своих друзей, и одна подруга сказала, что, наверное, на сегодняшний день уже учить английский, китайский не имеет смысла, потому что эти задачи будут решены в ближайшие лет 5 благодаря искусственному интеллекту. Ну, то есть не напрягайте своих детей. Вам искусственный интеллект все переведет в течение ближайших 5 лет. Это правда или нет?
2: Ну, знаете, с одной стороны, я бы сказал, что все равно учить английскому или там китайскому своих детей, наверное, имеет смысл. С другой стороны, я соглашусь, что с помощью искусственного интеллекта сейчас современные системы перевода работают очень быстро и хорошо. И действительно, тот, кто пользовался, например, переводчиком от Google там 10 лет назад и пользуется им сейчас, то может подтвердить, что это, конечно, ну, огромный прорыв с точки зрения качества перевода сейчас, как работают сейчас современные системы перевода, не только от Google, на самом деле. И все они используют искусственный интеллект под капотом в том числе. И я думаю, что, да, очень скоро появится. Ну, на самом деле, уже сейчас есть какие-то системы, которые в режиме реального времени, в частности, вот Skype тоже позволяет, да, переводить... в режиме реального времени получать перевод с другого языка.
1: А на вас произвело впечатление то, что, по-моему, британцы научили искусственный интеллект читать с выражением, плакать, ну вот, то есть испытывать эмоции? Совсем недавно вышла новость, и даже видео показали, как на английском языке искусственный интеллект там читает какой-то отрывок и передает голосом глубокие эмоции. Или это так, на публику?
2: Ну, на самом деле, сложная задача, то есть это действительно такой шаг вперед. Насколько она востребована вот с точки зрения прикладной, ну, тут вопрос, потому что, наверное, это востребовано там, где какие-то художественные тексты надо озвучивать.
1: Ну, я вам как мать скажу, что, знаете ли, очень востребовано. Видите, даже запинаюсь. Дети сейчас очень бедные с точки зрения эмоций. И если уж робот умеет, то они, надеюсь, хоть за ним подтянутся. А можно ли наделить искусственный интеллект сознанием? И я сознание здесь приравниваю к осознанию себя как личности.
2: Ну, такой вообще философский вопрос.
1: Нет, ну почему? Я, может быть, веду к восстанию машин. Ведь только то, что осознает себя как личность, может начать хотеть не того, что хочет от тебя хозяин. Ну, наверное, как-то так.
2: Ну, но сейчас много дискуссий на эту тему и про там осознание искусственного интеллекта самого себя как личности или как какой-то там независимый элемент. Мне сложно прокомментировать, вот как скоро это будет. Я думаю, что это на самом деле не ближайшее время, да, то есть текущие технологии пока что применение искусственного интеллекта, вот сейчас конкретно, да, это, как правило, применение в каких-то очень узких областях для конкретной какой-то задачи.
1: То есть вы хотите сказать, погодите, вы хотите сказать вот того общего искусственного интеллекта, который мы видели в фильме по Азимову «Я робот» или же в «Minority Report», «Особое мнение», да? То есть такого не нужно сейчас никому, никто не заказывает. Ребята, сделайте мне «Властелина мира», вот что-то такое, ну, я, простите за патетику. Не нужен этот общий искусственный интеллект?
2: Ну, наверное, коммерческим компаниям он... В принципе, ну, маловероятно, что нужен, но при этом работы в этом направлении ведутся, но текущие технологии и текущий этап развития таков, что нам еще очень далеко до такого общего искусственного интеллекта. И сейчас искусственный интеллект вот в реальности в нашем мире применяется для конкретных очень узконаправленных задач.
1: Прикладных.
2: Угу. Да.
1: А управление государством? Там же тоже ведутся какие-то разработки, чтобы облегчить принятие решения нашим депутатам, например.
2: Ну, есть различные системы поддержки принятия решений, в которых используются в том числе алгоритмы искусственного интеллекта для того, чтобы проанализировать какое-то большое количество данных исходных, спрогнозировать развитие каких-то процессов и прочее. Но, во-первых, надо понимать, что жизнь, она многогранна, сложна и не всегда очень хорошо укладывается в какую-то цифровизацию, да, то есть не все хорошо и качественно удается оцифровать, ну, вот если так очень просто говорить. Mm-hmm. Это первый момент. А второй момент, что все-таки жизнь, она... Это очень многофакторный процесс и зависит от очень большого количества факторов. На текущий момент при решении каких-то прикладных задач все равно мы всегда стараемся снизить количество учитываемых факторов, просто потому что чем меньше количество учитываемых факторов, тем более простые системы получаются, тем более надежно они работают. Mm. Чем более сложные системы, тем
1: Но потом они обучаются, да? Родители воспитывают ребенка, а создатель искусственный интеллект. То есть это тоже развивает в зависимости от того, сколько изначально в него данных вложат.
2: Ну да, то есть смотрите, надо смотреть на развитие искусственного интеллекта в двух аспектах. Да? То есть может развиваться конкретная давно разработанная модель, и она просто будет улучшаться за счет того, что ей больше данных на вход будет подано. Это одно направление, а второе направление, скорее, вот то, которое наиболее важно, да, развивается, происходит развитие самих алгоритмов искусственного интеллекта, и каждый год, или там, я даже скажу так, каждый месяц появляются какие-то новые интересные алгоритмы, новые интересные модели, которые можно применять для решения каких-то новых прикладных задач. И здесь, конечно, движение идет очень быстрыми темпами.
1: А вот по поводу обучения, если продолжить. Ну, вот говорят, что искусственный интеллект способен написать музыку, если заложить данные, допустим, Петра Ильича Чайковского. Потом просим написать новый детский альбом. Чем этот новый детский альбом будет отличаться от альбома Петра Ильича Чайковского?
2: Ну, я думаю, он будет всем отличаться от альбома Чайковского. При этом, ну, то есть, искусственный интеллект на текущий момент может, например, написать музыку в стиле какого-то конкретного композитора, точно так же, как сделать какие-то картины в стиле какого-то...
1: То есть это будет подражание, просто подражание пока что.
2: Ну, здесь, знаете, это будет подражание манере, да, то есть это не подражание конкретной музыки, а подражание манере, там, вот, художника, композитора.
1: Да. Хорошо, а вот ваша компания... если можно, она какие-то заказы выполняет? Мне просто любопытно, что сейчас заказывают, что сейчас на пике, в тренде, какие искусственные интеллекты в каких областях сейчас востребованы?
2: Ну, давайте я перечислю, наверное, те наиболее популярные решения, которые сейчас у нас есть. У нас много сейчас идет проектов, связанных с развертывание внутри компании некого виртуального помощника. Это такой чат-бот, который в том числе может разговаривать по телефону и позволяет внутри компании решать такие простые рутинные задачи, вроде заказа справок 2 НДФЛ, там справки с места работы, либо что-то еще, заказ пропуск для гостя, например, может заказывать билеты, либо может, наоборот, смотреть в сторону клиентов компании, и тогда это способ коммуникации с клиентами. Часто такой сценарий выбирают банки либо какие-то финансовые структуры. Вот одно большое такое решение, которое активно...
1: Скукота!
2: Ну, давайте расскажу про другую, возможно, довольно интересную систему, рекомендательная система, когда на основании изучения того, как ведет себя потребитель, компания может прогнозировать, что конкретному человеку может быть адресно интересно, и делать такие очень персонализированные предложения. То есть в зависимости от того, от ваших потребительских предпочтений, компания может порекомендовать вам какой-то продукт, который должен подойти вам очень, быть и очень вам интересен, да, персонально.
1: А вот это вот любопытнее, потому что я терпеть не могу тратить огромное количество времени на выбор пиццы, например, да. Спасибо. Слушайте, а можем мы немножечко помечтать в финале программы и порассуждать, как повлияет искусственный интеллект на наше будущее? Ну, допустим, каким будет город? Мы же все помним «Бегущий по лезвию бритвы», да? Образ жизни, степень свободы.
2: Действительно, в будущем все меньше, может быть, будет приватности, и очень сложно будет укрыться от взгляда искусственного интеллекта. Отчасти это будет продиктовано безопасностью, отчасти будет продиктовано просто удобством, да, потому что когда...
1: Удобство для корпораций, мне так кажется, а не моим удобством.
2: Для потребителя тоже. Тут смотрите, когда искусственный интеллект вас хорошо знает, он вам предлагает то, что вам действительно интересно. Да, когда он знает вас хорошо. Плохо, то он начинает предлагать вам не совсем нужные вещи, и если вам все равно никуда не деться от предложения искусственного интеллекта, то, возможно, вы сами выберете такой сценарий, когда вы больше дадите ему информации, и он вам будет предлагать более интересные вещи. С точки зрения того, что как будет развиваться все дальше, мне кажется, безусловно, искусственный интеллект – это система на базе машинного обучения, да, это то, что развивается наиболее быстрыми темпами в современном мире. И я думаю, что очень скоро появятся какие-то очень удобные прикладные системы вот в доме, в какие-то простые вещи на работе нам будет помогать делать искусственный интеллект. То есть я думаю, что очень скоро мы увидим массу интересных решений в этом направлении.
1: Спасибо вам большое. У нас время, к сожалению, уже закончилось, и я вас от всего сердца благодарю за такую любопытную беседу. Директор Центра компетенций по искусственному интеллекту и анализу данных компании «Крайон» Владимир Еронин был сегодня в передаче данных.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.

Так, здравствуйте. Сегодня я вам расскажу о том, как тело человека сформировалось не в позднейшие времена. То есть часто антропологи говорят о том, как тело человека менялось за последние 3 миллиона лет, 5 миллионов лет. А я расскажу о том, какие части человека и почему и как возникли, начиная прямо с самого начала. Потому что многим представляется, что животное и растение – это что-то само по себе, человек – это что-то само по себе, у человека некая своя эволюция, а у комара, например, своя эволюция, и они между собой ничего общего не имеют. На самом деле у человека части тела собраны от разных предков, начиная с Докембрия, ну и начиная, строго говоря, с происхождения жизни, возникновения жизни вообще. И все наши части, они возникли не для человека на самом деле, они возникли для того, чтобы когда-то у кого-то что-то работало в тех условиях, которые были десятки, сотни миллионов лет назад. И, естественно, в то время, эти десятки, сотни миллионов лет назад, ни о каком человеке близко до этой речи не было, и нужды, которые возникали, были совершенно не такие, как сейчас. Собственно, даже не с этих моментов, а с более ранних. Для простоты изложения я построю свой доклад по хронологии, на самом деле. То есть человек собирался, как я уже сказал, в разное время, довольно так сумбурно. Естественно, не все аспекты я затрону, то есть можно брать вот любую точку в человеке и про нее начинать рассказывать. Вот. Но надо чем-то ограничиться, тем более времени не так уж у нас и много. Я постараюсь уложиться в это время. Поэтому в 14 шагах, ну, с прологом и эпилогом, и, значит, начало. Начало восходит фактически к появлению планеты вообще, к возникновению жизни. Как возникла жизнь, строго говоря, до сих пор никто не знает. Существует довольно много всяких версий, гипотез и теорий. В большей или меньшей степени они обоснованы. Но сейчас есть несколько ведущих специалистов, которые разрабатывают это на основе анализа строения РНК, ферментов, белков и так далее. Ну, в химию углубляться, конечно, смысла далеко нет, но замечательно, что жизнь можно определить как автокаталитические системы высокомолекулярных соединений углерода в неравновесных условиях. И фактически вот мы и есть автокаталитическая система высокомолекулярных соединений углерода. То есть вначале в так называемом первичном океане, а может быть в первичной почве, возникали просто некие молекулы. Это можно воспроизвести, более того, экспериментально. Это делалось экспериментально, когда создаются условия, какие были на первичной Земле, столько-то азота, столько-то углерода, столько-то еще каких-то веществ, потом туда стучится электричеством, имитируя этим электрические разряды грозовые, например, а получается ультрафиолетом, поскольку озонового слоя не было, и солнышко светило по полной программе, и смотрит, что получится. Получается, на самом деле, довольно много всякой химии. Из простейших элементов они сами собой более-менее соединяются, но химия идет в любом случае. И в том числе получаются молекулы белков, самые простые, ну, скорее на уровне даже аминокислот, и маленькие кусочки, ну, не ДНК, конечно, и даже не совсем еще РНК, но, по крайней мере, нуклеотиды. И вот, видимо, на уровне где-то около 4 миллиардов лет назад, то есть спустя не так много времени после возникновения планеты вообще, возник так называемый РНК-овый мир. То есть это были маленькие кусочки РНК, которые болтались где-то в этом первичном океане, и химически, автоматически соединялись с первыми белками. Вот. Ну и, собственно, это как бы первая жизнь. Но настоящая жизнь, она началась вообще-то с появления еще оболочки вокруг мембраны, когда появилась клетка. Ну вот клетка, собственно, это все та же самая РНК изначально с белками, но окруженная еще оболочкой, чтобы было внутри не то же самое, что снаружи. Вот эта разница внутри и наружи, это, собственно, главная основа жизни, чтобы был некий градиент. И, собственно, у нас сейчас мы на этом, собственно, держимся, потому что то, что у нас внутри, не то же самое, что от нас снаружи. А если будет одинаковое и там, то это, собственно, камень получается. Ну, вот. Ну, древнейшие следы жизни обнаружены в Гренландии с датировкой почти 4 миллиарда лет назад, ну, поменьше немножко. Причем это даже не, собственно, какие-то отпечатки, это не клетки, это химические следы жизни, то есть не такое, как в природе, соотношение разных изотопов, на самом деле. А древнейшие отпечатки, собственно, клеток, цианобактерий и первые, так называемые, строматолиты – это колонии бактерий, которые друг на друге слоями живут, обнаружены в Южной Африке, в США, с датировкой 3,5 примерно миллиарда лет назад. Ну, строматолиты современные у западного побережья Австралии здесь изображены, и
так вот они на срезе выглядят, каждая полосочка – это слой бактерий, на самом деле. Вот они там обычно в три слоя живут, в каждый момент, ну, потихонечку нарастают вверх и вверх. Ну, это самое начало, это эпилог, это присказка. Значит, собственно, на этом уровне еще как бы тела-то и нет как такового. Начало нашей эволюции, такой полноценной, пошло с появления клеточного ядра. Проблема прокариот, так называемых бактерий и архей, то есть бесклеточных организмов, в том, что они маленькие, и когда РНК или уже ДНК болтается просто в цитоплазме клетки, она подвержена всяким опасностям. То есть мы не можем проводить, например, восстановительные реакции, потому что ДНК, как, наверное, вы помните из школы, дезоксирибонуклеиновая кислота, если мы туда добавим щелочь, то у нас будет нейтрализация, ничего работать не будет. То есть бактерии, если безъядерные, они ограничены в своем метаболизме, они много реакций не могут проводить. Это как бы не здорово, хочется больше чего-то делать. Вот, поэтому в некоторый момент появляется ядро. Ядро – это, по сути дела, пузырек, вставленный внутрь пузырька. И тогда мы генетический материал храним внутри, а снаружи проводим какие угодно нам, какие нам хочется реакции. А в цитоплазме снаружи от ядра можно наделать еще много пузырьков. И по большому счету, вот с этого момента и дальше начинается вкладывание матрешек друг в друга. И в принципе, еще одно определение жизни, как его можно определить, это эволюция пузырьков. Как пузырьки вкладываются в пузырьки, впячиваются в пузырьки, выпячиваются в пузырьки. Это на любом уровне. На уровне клетки, ядра, митохондрии, там, каких-то вакуолей, на уровне организма целого, то есть у нас есть кожа, есть скелет, есть какая-нибудь брюшина, например, внутри. То есть это тоже свои матрешки, вложенные одна в другую. Вот. И на уровне эмбриогенеза, то есть, например, когда пластула впячивается, образуется гаструла, это впячивание пузырька в пузырька в пузырек. Нейруляция, образование нервной системы, это образование тоже трубки путем впячивания пузырька в пузырек и так далее. То есть вот этот вот общий принцип такого пузырькования, в кавычках, естественно, он вот был заложен примерно около 2 или даже больше миллиардов лет назад. Ядро защищает ДНК, что позволило проводить намного больше разных процессов, позволило удлинить эту самую ДНК, сделать ее уже не кольцевой, а линейной, и усложнить весь процесс. То есть мы сейчас сделаем сложно, для этого нужно много-много генов, чтобы их было очень много, должно было появиться ядро. Вот оно появилось. Но кроме того, более-менее параллельно, некоторые первые ядерные организмы, они съели некоторых бактерий, которые умели производить АТФ, аденозин-трифосфорная кислота, которая высокоэнергетичная, которая дает много энергии. И в настоящее время все эукариоты, так или иначе, имеют митохондрии, причем в одной клетке нашей может быть до 2000 этих самых митохондрий, но вот эти съеденные бактерии, они не были переварены, они стали нашей составной частью и стали работать на нас. Вот, соответственно, те эукариоты, которые митохондрии не съели, они проиграли гонку выживаемости, потому что ну, они были не такие энергетически активные. Вот, а мы теперь энергетически активны, в дальнейшем это еще, конечно, там развивалось, эволюционировало. Ну, например, наша красная мускулатура, там вот до 2000 митохондрий в клетке может быть, она дает большие нагрузки, ну, собственно, вот наша скелетная мускулатура, то, что мы можем двигаться, это следствие того, что каким-то древним клеткам хотелось повысить свой энергетический баланс, его как бы улучшить, усовершенствовать. А теперь мы можем шевелиться в том числе. Вот. Ну, может быть, по-разному, например, у рептилий и птиц, у них, так называемая, белая мускулатура, вот есть любители белого мяса, да, но белая мускулатура, там меньше митохондрий, она дает очень резкое движение, но такое непродолжительное. И когда, например, курица взлетает, да, или рябчик хотя бы, вот, он это делает как выстрел, так, бабах, потому что у нее белая мускулатура работает очень быстро, активно, но как бы тонически долго сокращаться не может. То есть вот на махание активно хватает, а скажем, вот, на долгую и непрерывную работу не получается.

0: бабочек совок.
1: Говорят врачи, в России пандемия такой пневмонии маловероятна. Эта инфекция переносится легко, многие даже не замечают, что больны, и переносят ее на ногах. Причиной большинства смертей среди занятого населения во всем мире назвали продолжительный рабочий день – более 55 часов в неделю. Это утверждает Всемирная организация здравоохранения и Международная организация труда.
2: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В эфире программа «Медсовет», в студии Вероника Борисенкова. В России предположительная распространенность сахарного диабета составляет 5,7%, а численность больных – 9 миллионов человек. И по прогнозам, к 2025 году количество больных с сахарным диабетом увеличится вдвое. К 2030-му, по расчетам Международной федерации диабета, с этим диагнозом будет 500 миллионов человек. Почему? Как с этим бороться? И можно ли? Об этом будем говорить с Валентином Викторовичем Фадеевым, профессором, врачом-эндокринологом, доктором медицинских наук, заведующим кафедрой эндокринологии Медицинского университета имени Сеченова и директором клиники эндокринологии при этом же университете. Здравствуйте, Валентин Викторович. Почему такая статистика, насколько она верная, почему такие прогнозы и с чем связан рост заболевания?
3: Знаете, прогнозы примерно, скорее всего, верные. Действительно, ориентировочное количество больных в Российской Федерации, то есть лиц, имеющих сахарный диабет, оно достигает там 9-10 миллионов, это расчетное число. В общем, это не российская, так сказать, сугубо российская проблема, это, в общем, во всем мире эта ситуация, точнее, скажем так, во всем постиндустриальном мире, да, то есть в мире, который, в общем, наслаждается тем, что у нас отсутствует голод, что у нас продовольствие производится промышленно, да, без особых усилий со стороны человека, тяпкой и лопатой, да, и, соответственно, скорее всего, если кратко, вы понимаете, вот этот постиндустриальный этап нашего общества, он составляет, если всю историю нашего вида Homo sapiens представить в виде часа одного, то одна секунда – это вот наше время. Все остальное время этого часа мы пребывали в несколько другой внешней среде, когда мы боролись за пищу, мы, в принципе, пребывали в других качествах, в других видах, то есть мы занимались совершенно иным. Сейчас мы то, что мы есть, и, в общем, у нас нет проблем с едой в постиндустриальном мире. Это приводит к ожирению закономерно, потому что наши, в принципе, физиологические процессы голода и насыщения, они настроены на другую внешнюю среду. Просто генетически мы созданы для другой внешней среды и для другого социума. А сейчас мы сами оказались, скажем так, заложниками своего слишком развитого разума. Это не вина людей, это не вина отдельного человека, что он заболел. Он человек. И ничто человеческое ему не чуждо. Но, видимо, наш ген, наша генетика нашего вида, она пока еще, как говорится, а в принципе она не адаптируется к тому, что нас окружает.
1: Примерно то есть прогнозы так, верны, если, да? Число заболевших
3: прогнозы верны, будет расти ожирение, народонаселение растет. В принципе, это народонаселение, оно достаточно ведет праздный образ жизни, то есть оно, в общем-то, не напрягается особо, по большому счету. Вот это народонаселение, в принципе, даже при умеренных доходах может себе позволить очень много еды, которой очень много в силу того, что у нас еда, она производится промышленно, и это неизбежно. Просто это характеристика вида, чтобы вы понимали. Это не потому, что мы с ума сошли, хотя это тоже присутствует, но это другое. Мы начинаем в этой внешней среде, вот в такой ситуации, жиреть и приобретать заболевания, такие как сахарный диабет и все его последствия.
1: А как и почему развивается диабет, если схематично? Каковы причины? Вот был здоровый человек, и вдруг...
3: Сахарный диабет на самом деле, это много заболеваний очень. Как правило, когда мы его обсуждаем, имеется в виду сахарный диабет второго типа, и то даже, я бы сказал, отдельный его подвид, самый частый – это сахарный диабет плюс ожирение. Вот это самый частый вариант. Ведь на самом деле, почему мы прибавляем вес? Потому что на самом деле в условиях дефицита питания вот этот генотип, он очень выгоден, потому что он будет запасать все те крохи, которые ему достаются, и он будет выживать благодаря этому. И то же самое касается работы, там, условно говоря, инсулина, обмена веществ. Но в наших условиях что происходит? Избыточный вес, он приводит к тому, что снижается чувствительность к инсулину, то есть нарушается продукция инсулина, нарушаются его эффекты, и автоматически нарушается и его продукция. И это приводит к тому, что повышается уровень глюкозы в крови. Это очень упрощенно, но примерно так. То есть как бы на фоне избыточного веса инсулин, его выработка и его эффекты нарушаются. Говорят еще наследственную предрасположенность.
1: А вот она, кстати,
3: но я бы сказал, что она

0: Есть, но вы понимаете, если Homo sapiens 10% людей, взрослых, заболевает в нынешних условиях диабетом, на мой взгляд, надо говорить о том, что у нас вид наш, люди как таковые, Homo sapiens, мы предрасположены к этому заболеванию.
1: Но да, в поэтому если у вас те, кто имеет проблемы с лишним весом, да, получается?
0: По большей части, да. Вот я имею в виду вот этот вот самый частый вариант сахарного диабета, сочетающийся с избыточным весом. Я еще раз повторюсь, их много.
1: А какие симптомы обычно сопровождают диабет? Как понять, что вдруг уже вот оно началось?
0: Вы понимаете, дело в том, что симптомы есть, симптомы повышения сахара. Они, как правило, появляются при значительном повышении уровня глюкозы. Но, в принципе, этого ждать не стоит. Определение уровня глюкозы в крови очень простая история. Любой взрослый человек в 40+, периодически ему нужно определять уровень сахара, это очевидно. Вы только имейте в виду, что глюкометрам не стоит здесь доверять в полной мере, потому что это прибор для уже для самоконтроля больных диабетом. Лучше, кстати, можем померить, уж коль пойдете в лабораторию, есть такой показатель гликированный гемоглобин. Это показатель вот такой длительный, интегральный показатель уровня глюкозы за примерно 3 месяца. Ну, 40+, всем, если есть избыточный вес, то это абсолютно необходимо. Если есть гипертония или вообще сердечная какая-то патология, это необходимо 100% делать один раз как минимум в несколько лет. Это необходимо делать при любом, любая госпитализация, либо любые какие-то там профилактические ситуации. То есть для взрослых людей ждать, я даже не хочу рассказывать про эти симптомы, ждать их не надо. Но, увы, к сожалению, это проблема вот первичного звена медицинской помощи. И, увы, к сожалению, мы диабет диагностируем поздно, а начинаем лечить в среднем лет через 4-5 после того, как он реально развился.
1: Но избавиться потому от него возможно ли это уже диагноз такой пожизненный?
0: Ну, если это манифестировал диабет, его можно контролировать. Как бы, знаете, как в Ветхом Завете, как говорится, грех стоит на пороге твоем, но ты можешь владеть им. Но если это обменное расстройство произошло, то вот сделать так, чтобы, знаете, как насморк это прошло навсегда, этого не получится.
1: Важная тема, как правильно питаться при диабете, какие продукты вообще исключать или очень ограничить.
0: Если мы берем вот тот самый диабет второго типа с избытком веса, я бы сказал, что нужно питаться так, чтобы планомерно и медленно правильно снижать вес. Вот все, что нужно. Признак того, что человек, пациент с диабетом питается правильно, является то, что он будет терять 1-2 килограмма в месяц. Вариаций диет огромное количество. Если вы хотите короткую общую рекомендацию, надо питаться так, чтобы терять вес. Если вы вес не теряете, значит, вы питаетесь неправильно при диабете.
1: Ну и сахар, сладости диабетикам как, противопоказаны?
0: Система запретов не работает. То есть сказать, что запрещено под страхом расстрела съесть там одно пирожное, нет, вопрос количества. Обычно просто это потребляется тоннами, простите, по-другому не скажешь, что съедается пачки конфет в день. Вот это сказки про то, что там вот нельзя, да съешьте вы этот кусочек этого пастилы или кусочек торта. Но если вы обжираетесь, простите, как это обычно происходит.
1: Может быть, тогда переходить на какие-то заменители сахара, фруктозы или это такие обманки?
0: Нет, немножко правды тут есть, потому что, как бы, если это не калорийный сахарозаменитель, и человек, ну, не может не подслащать, ну, да. Но если это один кусочек, там, рафинада в день, это вообще, это капля в море. Запрещать человеку нельзя, с ним надо находить общий язык. Результатом всех этих разговоров должен быть что? Вектор или тенденция к снижению веса. Надо убирать лишний вес.
1: Ну, поэтому... вы правы, с культурой потребления еды все-таки проблемы. Не знаю, у нас ли конкретно в стране или во всем мире.
0: Вы знаете, это везде, и это зависит, конечно, от уровня образования, от уровня культурального. Вы 100% попали в яблочко, это очень сильно зависит от этого. Но понимаете, как бы, я еще раз хочу сказать, что мы люди, и ничего человеческое нам не чуждо. Я видел очень высокоорганизованных людей с очень высоким интеллектом, которые, как бы, в общем, любят покушать и, как говорится, приобретают сахарный диабет. Мы все-таки живые существа. У нас есть биология, и вот взаимоотношение с едой, оно концептуально для любого биологического вида. И вот оно у нас приобрело вот такие формы, понимаете, к сожалению.
1: У нас в гостях был Валентин Викторович Фадеев, профессор, врач-эндокринолог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой эндокринологии Медицинского университета имени Сеченова и директор клиники эндокринологии при этом же университете. Говорили о диабете, причинах, последствиях, что можно, что нельзя при этом заболевании. И следите за культурой питания.
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программа «Медсовет». В студии Вероника Борисенкова. Говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах. И в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
2: Медицинские истории. Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Известный российский врач Сергей Боткин вошел в историю как гениальный клиницист. И считается, что он не поставил ни одного неверного диагноза. Впрочем, один все же был, и он стоил доктору жизни. Боткин родился в 1832 году в семье зажиточных московских чаеторговцев. Все были уверены, что он продолжит семейное дело и тоже станет торговать китайским чаем. Но все пошло не так. У маленького Сережи не так хорошо шли дела с учебой. Говорят, что к 9 годам он еле-еле научился складывать из букв слова и не умел читать. Но у мальчика вскоре неожиданно открылись математические способности. Его отдали в частный пансион, откуда ему открывался прямой путь в московский университет. Но буквально перед поступлением выходит царский указ, ограничивающий набор студентов. Только представителям дворянства давали путь к знаниям. Исключение сделали для единственного, самого непопулярного факультета – медицинского. Именно туда и поступает юный Боткин. Получается, что доктором, по сути, он стал случайно, но медицину полюбил. После окончания университета Боткин хотел стать хирургом, однако помешала сильная близорукость, поэтому пришлось выбрать терапию. Боткин продолжил учиться врачебному делу в Германии, Англии, Франции, Австрии. Там он активно практиковал, постепенно складывался врачебный метод Боткина. Никаких канонов, никаких универсальных закономерностей. Каждый организм уникален, важно найти к нему подход. И все получится, болезнь отступит. В 1860-м Сергей Боткин переехал в Санкт-Петербург, где защитил докторскую диссертацию и получил звание профессора медицины. В северной столице у него складывается стремительная медицинская карьера. Сергей Петрович создает собственную экспериментальную клиническую лабораторию, где исследует физиологическое и фармакологическое действие лекарственных веществ, становится руководителем академической терапевтической клиники Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. Среди его пациентов Некрасов, Салтыков, Щедрин, Репин, Куинджи, Менделеев, члены императорской семьи. Кстати, Боткин был тем самым медиком, который описал впервые болезнь гепатит А как инфекционное заболевание. И впоследствии этот недуг даже стал называться «болезнь Боткина». А еще Боткин стал одним из основателей женского медицинского образования, организовал школу для женщин-фельдшеров, а еще женские врачебные курсы. В 1861-м он открывает первую в истории клинического лечения больных бесплатную амбулаторию. Также добивается постройки бесплатной клиники, открытой в 1880-м. Тогда она называлась Александровская барачная больница, а сейчас это больница имени Боткина в Санкт-Петербурге. Ну а в Москве одна из самых известных больниц тоже названа его именем. В те годы доктор разрывался между медицинской наукой и помощью пациентам. Не отдыхал, спал лишь по несколько часов, поддерживал себя литрами кофе и крепчайшими сигарами. Неудивительно, что у него с годами начались проблемы с сердцем. Все чаще становились приступы удушья, они случались прямо в академии, за преподавательской кафедрой, во время приема больных. Он, конечно же, подозревал, что дело в сердце, но гнал от себя эту мысль. Если признать наличие стенокардии, то придется решительно поменять образ жизни. Но это было неприемлемо для Боткина, ведь тогда приостановится исследование, и сотни людей останутся без помощи. И Сергей Петрович утешал себя тем, что слабость, полуобморочное состояние, одышка и удушье бывают также и при желчекаменной болезни, от которой он решил себя лечить, что, разумеется, было безуспешно. В 1889-м болезнь стала совсем невыносимой. Сергей Петрович все-таки принял решение ехать на курорт во Францию. Там он и скончался от приступа ишемической болезни, прожив всего 57 лет. Это был единственный неправильный диагноз, поставленный доктором Боткиным. Кстати, сын Боткина, Евгений, тоже стал врачом, причем известным. Он был личным лейб-медиком Николая II и был расстрелян вместе с царской семьей в 1918 году.
2: Говорит, что...
1: За первую половину этого года в России произошло свыше 800 нападений пациентов на медицинских сотрудников. При этом, как утверждают эксперты, никакой особой защиты у врачей от дебоширов нет. Почему проблема нападения на медиков в России так актуальна и что с этим делать, выяснял Егор Волгин.
3: В России вновь вернулись к обсуждению проблемы безопасности медицинских работников. Причиной послужило очередное нападение пациента. Медсестра из краевой клинической больницы Барнаула Анастасия пришла в палату к своим подопечным и увидела, как один из мужчин, который должен был быть привязан к кровати, каким-то образом освободился. Он пошел в кабинет приемного покоя и попытался открыть там окно. Когда девушка предложила ему вернуться в палату, пациент схватил ее за горло, начал душить, а затем повалил на пол и вырвал клок волос. Однако спустя 2 месяца проверка по делу продолжается, а следствие заключило, что вреда здоровью медика причинено не было. Как рассказали представители сферы здравоохранения, проблема нападения на медицинских сотрудников очень серьезная. Официальную статистику таких актов агрессии начали собирать только в этом году. За первое полугодие их уже насчиталось чуть меньше 1000. Как и рассказал радио «Комсомольская правда», сопредседатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действия» Андрей Коновал, особой защиты у медиков от агрессивных пациентов нет.
4: Только в ноябре было около 20 нападений на медицинских работников. Чаще всего нападают люди, находящиеся в алкогольном опьянении. Тема крайне актуальная. Особенно серьезная ситуация в отношении работников скорой помощи, которые выезжают на вызовы, в том числе неблагополучные там квартиры, районы. И какой-то особой защиты-то у них ведь нет. Бригада сейчас состоит из 2 человек. Часто она просто не укомплектована 2-м медицинским работником. И такую квартиру там может заходить просто девушка, которая недавно окончила медицинское там училище.
3: В 2016 году Минздрав начал готовить законопроект, по которому нападение на медицинского сотрудника являлось бы отягчающим обстоятельством. Но в итоге все превратилось в изменение в Уголовный кодекс, по которому человек может получить более серьезное обвинение только в том случае, если избитый им медик не сможет оказать помощь пациенту. И это нужно менять, уверен Андрей Коновал.
4: К сожалению, вопрос о реальных мерах повышения безопасности не решается десятилетиями. Одна из таких мер, мы полагаем, это все-таки введение особой специальной ответственности уголовной за нападение на медицинского работника, вне зависимости от того, серьезный там вред или легкий вред здоровью. Сам факт, что он подвергся нападению, должен влечь за собой уголовную ответственность. Иначе мы с этой проблемой не разберемся.
3: Согласно статистике, более половины медицинских работников уверены, что в России негативно относятся к врачам. А среди сотрудников скорой помощи в той или иной степени подвергались нападению почти 100% медработников. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. Это программа «Медсовет». Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины. А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
2: Без рецепта. Советы врачей, как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Врачи опровергают пользу чая с малиной при простуде. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников считает, что большинство народных методов малоэффективны. Так, витамин С, содержащийся в малине, при высокой температуре воды испаряется. Да и сам витамин С, по его словам, не повышает иммунитет против гриппа или ОРВИ. А закапывание чесночного сока даже опасно. Он может обжечь слизистую носа. Что касается смазывания ноздрей оксалиновой мазью или кремом, то они не позволяют ворсинкам внутри носа задерживать пыль и микрокапли, с которыми вирусы и попадают в организм. Врач подчеркнул, что действительно эффективные способы профилактики гриппа и простуды – это ведение здорового образа жизни и регулярная диспансеризация. Эксперты перечислили лучшие способы борьбы с болью в горле. Специалисты пришли к выводу, что полоскание горла зеленым чаем значительно облегчает неприятные ощущения, а мед и лимонный сок оказывает отличное антибактериальное действие против инфекций верхних дыхательных путей. Как поднять гемоглобин без мяса? Вопрос особенно интересен тем, кто не употребляет много белковой пищи, ест мясо нерегулярно или вовсе вегетарианец. К продуктам, богатым железом, а значит повышающим уровень гемоглобина, относятся отруби, пшеничная каша, абрикосы, курага, горький шоколад, зеленые яблоки, зерновой хлеб, свекла, бобовые, миндаль, гранаты, сливы, изюм, горох, томатный сок, арахисовое масло. Ну а вот, например, несколько готовых рецептов. Заготовить такую смесь. Стакан грецких орехов и стакан сырой гречневой крупы перемолоть, добавить стакан меда, все перемешать, каждый день есть по столовой ложке. Или 100 мл свежевыжатого свекольного сока, 100 мл морковного перемешать и пить. Поднимает гемоглобин буквально за 2 дня. С вами была Вероника Борисенкова. Не болейте и будьте здоровы!
2: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Мария Туторская, старший научный сотрудник Национального НИИ общественного здоровья имени Семашко, отдел Российский музей медицины. Историк медицины, автор статей и учебных пособий.
2: Мария, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я предлагаю нашим зрителям проголосовать. Как вы думаете, какой из этих врачебных видов лечение пользовалось наименьшей популярностью в народе России XIX века? Лекарства, вакцины или диеты? Перейдите, пожалуйста, по ссылке, сделайте ваш выбор. Вопрос. Мы уже узнали, что в древности был рак, кариес, в античности хватало всяких хворей. Ну, мы помним из курса истории, что вот XIX век – это там, промышленная революция, большие города – тесно, грязно. Наверное, где-то в селе остался еще такой очаг народного здоровья.
3: Это один из мифов, и именно о нем я буду говорить. С этого я и собираюсь начать. Мы уже видели, как безрадостно могла быть жизнь римского легионера. Была ли жизнь русского крестьянина лучше, благополучнее, здоровее? Я буду говорить о том, как выглядит холера с крестьянской точки зрения, можно ли напугать болезнь и вырастут ли рога после прививки. Первый миф, о котором я буду говорить, это миф о том, что существует медицина барская и медицина мужицкая. Врачи писали в первой половине, в XIX веке, что крестьян достаточно обеспечить фельдшерской помощью, что они болеют простыми болезнями и болеют мало. Откуда появился этот миф? Как объясняли врачи еще до появления земской медицины такой тезис? Во многом они его не объясняли никак, они опирались не на то, что они видели в деревне, а на то, о чем они читали в книгах. Они опирались не на мифологию, не на народную мифологию, а на научную мифологию и опирались на труды великого просветителя Жана Жака Руссо, в частности, на его труд о воспитании или Эмиль, который выдержал огромное количество переизданий. Жан-Жак Руссо считал медицину лживым искусством. Он говорил о том, что труд и воздержанность – это лучшие врачи человека. И что жизнь на лоне природы, жизнь в деревне уже само по себе источник здоровья и благополучия. Кроме этого, в формировании такого мифа сыграла роль живопись, сыграли роль живописные образы. Крестьяне – это не совсем, да, традиционный предмет для крестьянской жизни, да, это не парадные портреты, не тот жанр живописи, который был популярен в 18-19 веках, но вот картина Венецианова, эти крестьянские образы нам показывают. А что же мы на них видим? Мы видим, например, картину на пашне, мы видим крестьянку, она в белоснежной рубахе, в нарядном сарафане, она работает в поле, но в то же время она хороша как картинка, и рядом с ней играет ее ребенок, он доволен жизнью, здоров и развощек. Еще одну картину Венецианова «Пастушок» мы можем описать примерно теми же словами. Прозрачный воздух, пастораль, спящий малый ребенок, да, подросток, который тоже доволен жизнью и кажется совершенно-совершенно здоровым. Как изменились представления и как изменилась живопись во второй половине XIX века? Вот эти же крестьянские дети, но все уже не так радужно. Это зима, это холод, это голод, это детский труд. И связан ли этот образ жизни с формированием здоровых взрослых? Ну, с трудом, да, верится в это совсем с трудом. А еще картины передвижников «У постели умирающей крестьянки» Лемаха и картина «Прянишникова погорельцы». Вот те крестьянские образы, образы крестьянского детства, которые распространяются во второй половине XIX века. Кроме того, о медицине барской и медицине мужицкой пишут земские врачи во второй половине XIX века. Проходит земская реформа, появляется земская медицина, и земские врачи пишут о том, что все те болезни, которые есть в городе, есть и в деревне. Фельдшеров недостаточно. Недостаточно липового цвета, банок, бань. Нужны все те же самые лекарства, что и для городского населения. Нужна специализированная медицинская помощь. И ни о какой отдельной медицине речи быть не может. Кроме того, наверное, жирную точку вот в этих всех взглядах поставили врачи-писатели. И одно из таких фундаментальных произведений – это произведение «Вымирающая деревня» Андрея Ивановича Шингарева. Произведение, в котором он описывает свой труд в Воронежской области в качестве земского врача и описывает, как выглядит крестьянская изба, чем дышат люди, которые живут в этой избе, в частности зимой, когда в избе не только люди, но и животные, полы часто земляные, и все испражнения, все продукты жизнедеятельности оказываются на полу и никак не удаляются из избы. Кроме того, изба часто топится по-черному, люди дышат продуктами горения, окна маленькие, максимально закрытые. Не дышать, не видеть в этой избе невозможно. Как можно быть здоровым? В конце «Вымирающей деревни» Шингарев говорит о том, что напрашивается вопрос, как люди вообще выживают в таких условиях. Соответственно, уже, да, благодаря живописным образам и благодаря трудам врачей-писателей, миф о барской медицине и медицине мужицкой был практически развеян. Но есть еще один очень важный источник, источник, на который я опираюсь в своем докладе сегодня. Это труды, созданные благодаря Вячеславу Николаевичу Тенишеву. И Тенишев предложил спросить самих крестьян, что они думают о медицине, что они думают о своей жизни, что они думают о хозяйстве, что они думают о мире в целом. Тенишев создал этнографическое бюро и программу собирания этнографических сведений в деревне. В соответствии с этой программой были созданы несколько литературных работ, и цель анкетирования была собрать, пролить свет на поступки и поведение людей, с которыми нас связывает жизнь. Более того, Тенишев предполагал, что благодаря этим сведениям можно будет говорить о том, не только о том, что есть сейчас, но и о том, что будет, как-то предвидеть действия людей. Тенишев планировал написать большой аналитический труд по итогам анкетирования. Он не успел этого сделать, умер. Но три работы было опубликовано. Одна из этих работ «Нечистые и неведомые неведомая крестная сила, еще одна работа, составленная его сыном, «Правосудие в русском крестьянском быту», и работа, которая интересует нас сегодня, это «Русская народно-бытовая медицина», составленная врачом Гавриилом Ивановичем Поповым. Эти денежские архив, все эти анкеты практически не были доступны только исследователям в 20 веке, но в 2000-е годы Российский этнографический музей начинает публикацию этих анкет, публикует их по региональному признаку, и вот уже, по-моему, около 20 книг «Русские крестьяне. Жизнь, быт и нравы» уже опубликованы к нашему времени, мы все можем их изучить, прочитать и составить свое мнение. Соответственно, да, три источника того, как был развеян миф о крестьянской, мужицкой и барской городской медицине. Это изменение стиля в живописи, это земская медицина, которая непосредственно была связана с взаимодействием с крестьянами, и это данные этнографических исследований. Какие мифы были развеяны благодаря Попову? Какие разделы Попов представил в своей книге? Он говорил о причинах болезней крестьян, о знахарстве, о суеверных средствах лечения, о родах, о психических заболеваниях и о многом-многом другом. Первый миф, который я хочу сейчас из крестьянской медицины представить – болезни, они как люди. В фольклорных источниках говорится о том, что все болезни связаны с сестрами-лихорадками. Есть 12 сестер, они являются дочерьми Ирода, и каждая из сестер, приходя к человеку, вызывает у него то или иное заболевание. В начале 20 века в санитарных плакатах болезни также часто изображались антропоморфными. Вот идет, да, страшная безобразная женщина с воловьими пузырями вместо глаз, облизывает человека, и он заболевает оспой. Это плакаты, которые есть в Российском музее.

и медицины. Вот он такой страшный и ужасный тиф, весь зеленый, и он тоже нападает на человека, и человек заболевает тифом. Да, болезни выглядят так, как выглядят люди, и взаимодействуют с человеком. Да, это какая-то такая коммуникация, которая позволяет думать о том, что с болезнью можно, да, договориться, можно ее напугать, можно ее убить. И это обуславливает то лечение, которое предполагают знахари. Еще один миф: от прививки рога вырастут. Этот миф появляется практически сразу, когда появляется вакцинация. Вакцинация разрабатывается английским врачом Эдвардом Дженнером в конце 18 века. И для обозначения этого вида лечения Дженнер использует слово «вакка» – «корова». В карикатурах это, наверное, самая известная антипрививочная карикатура, и здесь художник показывает, что вот только привьешься, и у тебя тут же появятся рога, появятся копыта, может даже вырасти хвост. Верили крестьяне в то, что они могут стать немного коровой, если привьются. Попов говорит нам, что нет, не верили. Как ни странно, крестьяне с достаточно большим доверием относились к оспопрививанию, и единственные регионы, единственные вот часть населения, которая не доверяла вакцинации, это старообрядческое население. Но они, опять же, говорили не о том, что от прививки вырастут вот такие рога, как изображено на плакате, а то, что прививка – это печать Антихриста. О каких прививках для XIX века мы можем говорить? Это прививки от оспы, да, о чем мы уже сказали. Это прививки от бешенства и прививки от дифтерии. Как появляются прививки от бешенства? Луи Пастер, французский микробиолог, разрабатывает эту вакцину в 80-е годы XIX века. В совершенно безнадежном случае решается попробовать лечить безнадежного на тот момент уже пациента, и ему сопутствует успех. Об этом пишут газеты, об этом пишет мировая пресса. И когда в Смоленской губернии бешеный волк кусает почти 20 крестьян, земский врач, зная об открытии Луи Пастера, уговаривает земство собрать деньги и отправить крестьян в Париж. Пастер полагал, что инкубационный период при бешенстве достаточно длинный, и что все нуждающиеся в прививке смогут доехать до Парижа. На этой гравюре мы видим первых пациентов Пастера, в частности, русских крестьян, которые тогда приехали к нему лечиться. 16 из 18 были вылечены, выжили, и успех вакцинации от бешенства был доказан. Но стало понятно, что далеко не все успевают доехать в Париж. Необходимы антирабические станции в регионах, в других странах. И первые антирабические станции появляются в Российской империи. Пастер передает кролика, зараженного бешенством, специальным образом, да, в лаборатории, подготовленного для того, чтобы из него можно было делать вакцину антирабическую, Николаю Федоровичу Гамалеи, и появляется первая антирабическая станция, на которой начинают прививать от бешенства. Как реагируют на эту прививку пациенты, в частности, русские крестьяне? Они считают, что это одна из умнейших придумок докторов, что это средство, которое излечивает от неминуемой смерти. Также русские крестьяне относятся и к антидифтерийной сыворотке, к лечению детей, и часто, даже если у ребенка нет дифтерии, крестьянки приносят ребенка в амбулаторию и просят впрыснуть антидифтерийную сыворотку, потому что она всегда помогает. Они видят в прививках панацею, то лекарство, которое способно спасти от неминуемой смерти и действует наверняка.

То есть мы видим, что крестьяне не боятся того, что у них вырастут рога, кроличьи уши, напротив, они относятся к вакцинации, к прививкам излишне доверчиво чаще всего. Часто, да, пастеры изображают с кроликами, но о кроличьих ушах тоже уже никто особенно не беспокоится. Последний миф и, наверное, самый страшный, пугающий миф о врачах-отравителях. И этот миф напрямую связан с предыдущими мифами. Мы говорили о том, что у всех болезней есть лица. Они могут приходить в виде сестер-лихорадок, могут появляться в виде безобразной женщины. Но если они могут приходить в образе женщин, мужчин, то почему они не могут появляться в виде священника или врача? То есть болезнь может прийти и в образе доктора. Кроме того, одни крестьяне говорили о том, что вот началась холера, и в деревне появились врачи. Другие исходили, да, из обратной логики и говорили, что появились врачи, и оказалось, что у нас эпидемия. Еще одним аргументом вот такая вот вера в прививки, вера в то, что врачи изобретают умнейшие средства и действенные средства, в их распоряжении есть панацея от болезней, а почему ее нет от холеры, да? Нет ли в этом какой-то злонамеренности? Надо сказать немного о самой холере, о том, что такое холера в XIX веке. Это относительно молодое, новое, незнакомое заболевание для Европы. Она появляется в 20-30-е годы, и уже в 30-е годы появляется идея о том, что именно врачи вызывают эту холеру. Когда была эпидемия в Петербурге в 30-е годы, было разгромлено несколько госпиталей. Как развивается холера? Это стремительное заболевание, оно внезапно происходит, и кажется, что человек умирает так внезапно, что появляется искушение думать, что, может быть, его отравили. И так и думали не только крестьяне, но и многие городские жители. Кроме того, что знали сами врачи о холере. Холера была малоизучена, незнакома, и многие светила европейской медицины XIX века говорили о том, что да, мы многого не знаем о холере, да, многое еще непонятно, но одно мы знаем точно, это не контагиозное заболевание, оно не заразное, говорили врачи первой половины XIX века. Что было во второй половине XIX века? В медицинском сообществе прогремел спор Роберта Коха и Макса Петенкофера. Спор о том, вызывается ли холера холерным вибрионом, как так говорил бактериолог Роберт Кох, или холера вызывается миазмами, так говорил глава гигиенического института в Мюнхене. Петенкофер говорил о том, что никакие охотники за микробами, так он называл микробиологов, не помогут уберечься от холеры. Нужно строить водопроводы, нужно строить канализацию, нужно очищать город от миазмов, и тогда холера не страшна. Для того, чтобы подтвердить свою точку зрения, он даже выпил раствор с холерными вибрионами и не заболел. Как ни странно, это тоже такая темная история, почему так произошло. В российском контексте спор о миазмах и о бактериологии получил название спора пера и пробирки. Федорович Эрисман был сторонником Макса Петенкофера, своего учителя, и он говорил о том, что бактериофанатики не могут защитить вас от холеры. Необходим водопровод, необходима канализация, ловцы запятых, да, холерный вибрион чем-то напоминает запятую, не помогут спастись от холеры. Что думали крестьяне об этом? Как я уже говорила, многие крестьяне связывали начало холерной эпидемии с появлением врачей в деревне. И
как они реагировали, как они предлагали бороться с холерой. Для того, чтобы представить себе это, мы можем...

0: Врачи, наверное.
1: Вот. Наверняка знают, что есть большие панды, которые медведи, есть красные панды, которые почти еноты, но и не медведи.
2: Здравствуйте. Действительно, раньше панд относили к одному семейству, сейчас больших панд отнесли к семейству медвежьих, а малых панд выделили в отдельное семейство пандовых.
1: Ну, такие древние существа, вот были когда-то на планете, бегали страшные монстры, медведи-собаки. Вот самые маленькие из них были похожи на панд. Так можно сказать. Если кто-то пороется в разных картинках монстриков доисторических, то вот может представить, как выглядели эти самые медведи-собаки, как огромные красные панды с большой головой. Ну, у них маленькая голова у красных панд, но дело не в этом. Весь интернет забит вот этими замечательными существами, милыми, которые там как-то ручки делают, как-то улыбаются. Вот насколько интернетный образ соответствует реальному? Ну, конечно, вы скажете, идите в московский зоопарк, собственно говоря, там смотрите. Но не все могут.
2: Ну, на самом деле, наверное, любой интернетный, да, облик любого существа, не только красных панд, он, конечно, более концентрированный, да, то есть выбраны какие-то более яркие моменты, и, как правило, те видео, которые в интернете, это видео детенышей или молодых животных. То есть взрослые красные панды в хорошем таком солидном возрасте, конечно, себя так не ведут. То есть они тоже играют, тоже встают на задние лапы, тоже тянут ручки. Но, тем не менее, это бывает гораздо реже и не так забавно. Хороши они, конечно, тем, что они умудряются сочетать в своем облике как черты медведя, все-таки медвежат, да, таких немножко неуклюжих, и с изяществом, грациозностью кошек. У них очень много вот повадок кошачьих.
1: Кошачьих, да.
2: Да, они умываются как кошки, они бегают, лежат часто как кошки. Вот это вот сочетание лучших, я бы сказала, черт привлекает к ним внимание.
1: Ну, странно, потому что это же совершенно другой ствол хищных, да, это же собачий ствол, панды относятся так же, как и медведи, а кошки – это кошки, да. И тем не менее, видимо, это древнее существо, панда,
2: ну,
1: да, она
2: конечно,
1: же сохранила какие-то общие черты для всех, да. Ну, вот мы снимали с вами для программы «Диалоги о животных» этих панд, ваших. Мне показались они очень осторожными какими-то такими существами. То ли они меня боялись и операторов наших. Не такие они контактные, как кажется, по интернету, так скажем.
2: Это, во-первых, достаточно индивидуально, да, для каждого животного. Вот у нас пара, да, самец и самка. Самка более спокойная, меланхоличная такая, скорее флегматик. А самец – выраженный холерик, достаточно нервный такой, какие-то посторонние звуки, там, движения, его могут напугать, он может убежать. Но на самом деле животные действительно достаточно контактные, и когда вы приезжали к нам снимать их, они сидели у нас еще не очень долго и не были так хорошо знакомы с персоналом.
1: То есть мы рано приехали.
2: Немножко, да, боялись. С тех пор мы занимались с ними много активно тренингом. Сейчас мы их приучили к взвешиванию. То есть взвешивание заключается в том, что зовешь панду, она к тебе подходит, ты показываешь ей на весы, она сама заходит на весы, которые стоят у них в клетке, и взвешивается. Сейчас вот мы можем и самку, и самца таким образом взвешивать.
1: Ой, интересно, еще один момент такой вот затронули, что вы с ними занимаетесь, да?
2: Да, конечно.
1: Вот с медведями-то, наверное, с тигром не особо позанимаешься. Тоже можно, наверное, чем-то позаниматься, да?
2: Ну, мы практически,
1: лапу там дать, да?
2: Да, стараемся заниматься тренингом со всеми животными, чтобы облегчать и рутинные процедуры, да, там, переход из клетки в клетку.
1: Ага.
2: Какие-то
1: по команде,
2: такие,
1: да?
2: Да, и ветеринарные процедуры очень много, осмотр, да, и с хищными животными также занимаются, но занимаются в защищенном контакте, то есть через решетку. Можно приучить там показывать лапы, да, давать подушечки лап для осмотра, открывать рот по команде, чтобы осмотреть клыки,
1: ну, вот
2: зубы.
1: Мы с вами снимали вашу старенькую пантеру, она очень была недовольна, но тем не менее давала лапу, рычала, ну давала. Да?
2: Да, у нее врастали когти, у старых животных это бывает.
1: Это получается, что же, на уровне потребности, что уже вот такую условную связь вырабатываем, что ну просто вот ей нужно даже, да, с вами позаниматься, подавать эту лапу.
2: Ну, я
1: но
2: бы
1: насильно
2: сказала,
1: же не
2: что
1: будешь.
2: Это нужно, нет. Вот как раз тренинг в зоопарке, он отличается от дрессуры, например, какой-то жесткой, да, именно тем, что животное, если оно не расположено заниматься, если оно не хочет это делать, оно просто не подходит к тренеру или уходит в какой-то момент.
1: Пантера-то подходила, рычала, шипела, скалилась страшным образом. Вот человек, который первый раз ее увидит, он подумал бы, что она дает лапу только для того, чтобы вас подбанить.

0: потом цепануть, да? Но это же не так. Или эта мимика, она выражала что-то вроде того, что я тебе дам лапу, но ты там аккуратней с ней обращайся, с моей лапой.
1: Ну, ей действительно это не всегда нравится. Я не могу сказать, что она получает от этого большое удовольствие.
0: Ну, дает же лапу, понимаете?
1: Она дает лапу, мы находим какую-то мотивацию. Часто это бывает...
0: Это ягуарша, да, надо добавить, чтобы пантера не леопард.
1: Да, ягуара.
0: Она черного цвета.
1: Меланист. Да. Когда мы начинаем заниматься животным, мы ищем какую-то мотивацию. Чаще всего это, конечно, пищевая мотивация, да, какие-то вкусные кусочки, которые, может быть, не входят в основной рацион. А иногда это игрушки, иногда это просто общение с кипером. Многие животные работают из-за это. Находим такую мотивацию и подкрепляем те действия, которые животное происходит, этим поощрением. Угу. Поэтому она работала за кусочки еды.
0: Но, тем не менее... Всячески показывал, что ей неохота это делать.
1: Ну да, она бы, конечно, с удовольствием получила бы эти кусочки так просто, но так просто ей эти кусочки не давали, а только если она давала лапу.
0: Дам лапу, но я не люблю это дело, она вам говорила. Но это нас унесло, потому что очень уж такой персонаж, это ягуарша у вас видный, такая дама интересная. И на ее примере можно очень хорошо понимать, насколько это дело важное, тренировать животных в зоопарке. Да, это им нужно просто. И жизнь им облегчает, и вам жизнь облегчает. Но вам-то ладно, потому что это ваша работа, да, она-то не обязана давать лапу.
1: Но это действительно бывает иногда просто жизненно необходимо, потому что вот на примере с черным ягуаром, да, как я говорила, у нее вырастают когти в силу ее возраста уже. И если это не видно, то мы можем это обнаружить, только обездвижив животное. То есть применять анестезию приходится, а это достаточно вредно для здоровья, это достаточно сложный процесс. И вот чтобы просто следить, контролировать эти когти, достаточно применять тренинг.
0: Ну, хорошо, мы все-таки к нашим малым красным пандам давайте вернемся. У них все не так драматично, они еще молоды и полны сил. И тем не менее, их надо взвешивать, да, регулярно?
1: Да, конечно. Вообще взвешивать в зоопарке любых животных обязательно, то есть желательно, да, и по возможности, потому что, как известно, животные в зоопарке двигаются достаточно мало.
0: Для того, чтобы животные были в хорошей спортивной форме, с ними нужно заниматься специально. Но давайте мы подробно об этом поговорим после сообщения нашего архивариуса.
2: О животных.
3: Известно ли вам, что когда-то на планете существовали древние псовые необычной внешности и размеров? Так, примерно от 12 до 2 миллионов лет назад по просторам Северной Америки бродили коренастые псовые – барафаги. Они редко достигали 60 сантиметров холки, зато их тело в длину достигало метра, а весили эти существа до 60 килограммов. Они обладали очень широкой и умеренно длинной мордой и выпуклым лбом. В общем, строение их головы отдаленно напоминало строение головы ротвейлера, с той поправкой, что кусались барафаги куда сильнее и обладали стоячими округлыми ушами.
0: Итак, дорогие радиослушатели, в эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Я беседую с Ириной Алексеевичем, ведущим зоологом Московского зоопарка, который нам рассказывает о том, как у нее живут, под ее наблюдением, красные панды. Оказывается, красных панд нужно содержать в тренинге, потому что если этого не делать, то они прибавляют в весе и становятся малоподвижными, толстыми, ленивыми и нездоровыми, что самое главное. Я правильно все изложил?
1: Конечно. Как и любые другие животные в зоопарке, которые двигаются гораздо меньше, чем в природе. Им не нужно искать корм добывать, а панды, они вообще питаются бамбуком, да, как известно. И практически большую часть времени, когда они спят, они занимаются тем, что рвут бамбук, собирают бамбук и едят. У нас корм концентрированный, да, специализированный корм для панд, который собирать долго не надо. Поел и можно спать. Поэтому, естественно...
0: А бамбук-то надо жевать настоящий.
1: Да, и бамбук, грызть, он достаточно жесткий, его приходится жевать. Поэтому панды в зоопарке толстеют, если не контролировать их вес.
0: Да, извините, что перебиваю. Да. Потом этого бамбука-то, естественно, его нужно очень много съесть. Это же грубая целлюлеза, которую хищник, несмотря на то, что там есть, у него наверняка какие-то бактерии специальные, которые помогают сбраживать эту целлюлозу, переваривать. Все-таки это хищник, он не так приспособлен, как корова. У него сычуга нет, да? Отрыгивать, пережевывать жвачку не может. Поэтому для того, чтобы это утилизировать, огромное количество этого бамбука надо съесть, чем, наверное, панды в природе и занимаются.
1: Да, большую часть дня, я говорю, они занимаются именно тем, что едят бамбук. Бамбук – это низкопитательный корм, поэтому его приспособление приходится съедать очень много. Панды питаются преимущественно одним бамбуком. В рационе он составляет где-то 90%. Они едят немного животной пищи, мелких млекопитающих, яйца и другую растительность. Но практически корм их – это бамбук.
0: То есть вы должны в условиях зоопарка как-то этот баланс поддерживать, тот, который есть у них в дикой природе. Потому что наверняка, когда они едят этот бамбук в дикой природе, наверняка там какого-нибудь кузнечика, там, я уж не знаю, что живет на этом бамбуки, как насекомого, да? Специально вряд ли они охотятся.
1: Ну почему? Они охотятся, действительно. Охотятся, я читала, да? Статью, я сейчас не помню, в каком зоопарке, хотели сделать смешанную экспозицию, считая, что панды – это довольно милые, миролюбивые животные.
0: Опять-таки,
1: сделали смешанную,
0: да,
1: экспозицию из фазанов и панд. И панды убили фазанов и, в общем, пытались их даже съесть.
0: Но убить-то, может, они из вредности их убили, а не из гастрономических соображений?
1: Нет, они едят. Да, в зоопарках им дают живой корм, какое-то мясо. Не все панды это едят хорошо, но тем не менее
0: им предлагают. А червячки какие-то такие, вот жучки, червячки, нет?
1: Я не встречала в рационах панд насекомых. Мы своим предлагали, но они этого есть не стали.
0: Ну хорошо, вот вы им даете концентрированный корм. Как заставить панду, которая поела, сытая, в общем-то, ей так же, как человеку, да, ничего не надо? Если человека не мотивировать, он будет лежать на диване и смотреть телевизор целый день. Тем самым реализуя какую-то элементарную потребность получения информации. Да? Ну, а вот если нет телевизора, он будет просто лежать, да, и смотреть на солнышко, допустим, на необитаемом острове. Вот как заставить работать? Или слово «заставить» неправильно?
1: Мы не заставляем, конечно, нет. Мы предлагаем им различные варианты, которые они используют. Это и различные конструкции в клетке, там несколькоуровневые различные трапы, по которым они перебираются, то есть чтобы пройти из одного конца в клетку в другую, не по прямой надо идти, а какими-то извилистыми путями. Потом, хотя в природе это одиночные животные, в зоопарках их часто держат парами, и хотя они не активно социальны, тем не менее вот эти вот контакты социальные имеют место.
0: То есть в природе они одиночки, что ли?
1: Да, в природе это одиночные животные, и также как многие хищники, встречается пара.
0: Или они условно одиночки. Вот говорят, тигр-одиночки. Ну какие же они одиночки, если тигр контролирует самец, территорию, где живет там 5-4.
1: Ну, контролирует
0: три,
1: это
0: три,
1: опять.
0: Три самки приходят к ним полежать, даже к тигрятам, даже поесть приходят, и нормальное взаимодействие.
1: Да, это бывает. И в природе у панд, возможно, такое случается, но тем не менее, это все-таки одиночные животные, в отличие, например, от тех же волков, да, у которых самец принимает активное участие в выращивании молодняка и вне периода гона.
0: То есть не такие
1: пара
0: социальные,
1: держится вместе,
0: как
1: да,
0: волки.
1: Да. Ну, жестко в природе вообще ничего не бывает, все условно.
0: Да.
1: И социальные контакты бывают у них между собой. Они иногда ссорятся, да, иногда играют. Это, опять же, физическое движение. Потом кормление мы производим несколько раз в день.
0: То есть панды, те, которые у вас в зоопарке содержатся, они даже могут поссориться, да?
1: Да, они периодически ссорятся.
0: И чередуя игры с ссорами. Но какие-то есть поведенческие барьеры у них, чтобы приостановить драку у панд?
1: Ну, чаще всего в паре, да, или в группе бывают особи, которые более уверенные в себе, более активные и менее активные особи. И, как правило, вот эти менее активные особи, они уступают в случае какой-то агрессии и убегают. У нас самка более активная, она постарше, она почти в два раза крупнее его, поэтому если она вдруг начинает его гонять, то он от нее убегает. Но бывают ситуации, да, когда он себя в обиду не дает, если вдруг он решает за себя постоять, тогда уходит самка. То есть явных каких-то драк, да, вот агрессивного такого поведения не было.
0: Вот интересно, в природе у них бывает такое вот агрессивное поведение?
1: Никогда не слышала о случаях, чтобы панды одна другой наносили какие-то серьезные травмы, не говоря уже о смертельных случаях.
0: Все-таки это такие условно миролюбивые зверьки, которые, да, пытаются, да, лучше разбежаться, чем ссориться по-нормальному, да?
1: Да.
0: По-серьезному. Все понятно. Хорошо, но вот когда они не играют и не ссорятся, а как их замотивировать-то на игру, нужно или не нужно этого? То есть они играют, потому что у них есть потребность.
1: Да, когда они сами хотят, они играют.
0: А для этого вы...
1: По нашим вот пандам, да, я могу сказать, что летом, когда жарко, когда солнце, трава, кажется, да, играя не хочу, они как раз достаточно малоактивны. А вот зимой, они же прекрасно живут на снегу, да, как высокогорные животные, снег их очень мотивирует на различные игры. И вот зимой, когда был снег, они оба с удовольствием играли в снегу. То есть они валяются, кувыркаются, катаются с горок. Невероятное удовольствие получают от снега. И тогда начинают играть друг с другом.
0: Интересно. То есть у них вот это вот игровое поведение занимает в их жизни, получается, очень большую долю. Да? Ведь не скажешь по дикому животному вот такое вот. Дикое животное, которое должно искать в природе, да, в ее поведении, в природном. Она все время ищет пищу, да, там ходит, какие-то у нее дела постоянные, то есть не до игр. Да? А получается, что в зоопарке эта активность естественным образом замещается на игровую. Грубо говоря, пищедобывательная активность замещается на игровую. Правильно или нет?
1: Нет, неправильно. Она, конечно, не замещается на игровую.
0: Но как, откуда игра тогда возникает?
1: Ну, в природе животные тоже играют. И пока вот
0: когда
1: они молодые, да.
0: А когда большие, когда же им играть?
1: А наши еще молодые достаточно. И с возрастом
0: поэтому
1: они начинают играть все меньше.
0: Поэтому, да?
1: Да.
0: По причине молодости, понятно.
1: В основном, да.
0: А так вот, чтобы сформировать у них такую устойчивую потребность в этих играх, вы так не пробовали?
1: Специально мы этого не делаем.
0: И, наверное, это не надо, да?
1: Да, в общем, нет. Мы стараемся поддерживать более естественное поведение, более естественными формами
0: активности. Напоминающие их естественную деятельность в природе. Да. Вот это очень интересно. Ну, я даже не представляю тренажер для жевания бамбука. Вот возникает такой в мыслях. Ну, такого же нету.
1: Нет, наверное, такого нет. И мы не пытались придумать какой-то тренажер. Мы просто привозим им бамбук. Так как у нас бамбук не растет, мы получаем бамбук из Сочи каждую неделю и обязательно даем им бамбук.
0: Хорошо, да. Бамбук они поели, но не целый день, да?
1: Мы стараемся кормление растянуть на весь день. Мы, например, 4 раза ставим им бамбук в день. Заменяем уже подвядшие ветки или объеденные на свежие. И где-то вот зимой 2 раза, летом 3 раза мы даем специализированный корм для панд. И еще мы обогащаем среду для них, да. Кормовое обогащение проводим. Мы там прячем различные кусочки. Они с удовольствием едят фрукты, хотя для них это корм крайне неполезный, так как много сахара слишком. Слишком мягкий корм и
0: но вы все равно даете немножко.
1: Немного даем, да, в качестве лакомства, в качестве поощрения при тренинге и вот при обогащении среды.
0: Интересно, все это значит, что у них есть какое-то вот развлечение вкуса, да? То есть, вполне возможно, что когда-то они не одним бамбуком питались, эти панды.
1: Ну, то, что они сладкие фрукты едят с гораздо большим удовольствием, чем бамбук, это совершенно точно.
0: Да, но для этого нужно какую-то анатомо-физиологическую основу иметь, да, которая сама по себе не возникнет. Меня вообще всегда это интересовало, почему животные хищные, многие любят сладкое, да. Но я понимаю, что там те же там собаки, которые волки, мы знаем, что волки едят и фрукты разные, что только не едят, и ягоды, поэтому тут неудивительно, что и домашние собаки любят сладости какие-то. Но когда вот про панд это узнаешь, то это очень интересно, на самом деле, для биолога. Потому что всегда хочется найти причину, почему это происходит, да?
1: Нет, ну в природе они, я говорю, помимо бамбука, они едят все-таки и другие растения, да, и какие-то ягоды.
0: Может, сахаристые,
1: местные, да?
0: Да. Хорошо, а вот скажите, пожалуйста, вы занимаетесь с ними тренингом, да? Это тоже ведь активность для них очень большая.
1: Да, конечно, в том числе и тренинг.
0: Ведь для того, чтобы у вас уверенно забегал вот на этот самый предмет для взвешивания, на весы, да? Ну, это практически как, если кто-то дрессировкой собак увлекается, то это посыл на место, возврат на место, такой есть команда, да? Надо сделать много повторений.
1: Да, конечно, они это делают, мы их к этому приучаем, то есть не просто один раз зайти на весы, да, предлагаем зайти на весы, потом слезть с весов, потом опять зайти на весы, и так несколько раз.
0: Это все на базе пищевого подкрепления, да, происходит?
1: Панк-тренингу мы мотивируем кормами, сладкими кусочками.
0: А вот за поиграть они не будут работать?
1: Наши панды не пытались играть с киперами, то есть мы предлагали им какую-то игру, но они с киперами не играют.
0: То есть они самостоятельно на контакт с кипером не идут. Только когда понимают, что им нужно еду какую-то заработать, вот тогда они могут аккуратненько подойти. Ну, как я видел, когда мы снимали, вы говорите, что многое с тех пор воды утекло, много
1: да,
0: воды.
1: Да, конечно, много изменилось.
0: Да, они уже просто таки бегут, да, на контакт, но только за еду. Так,
1: да, они приходят именно за лакомство, но приходят достаточно охотно, выполняют вот команды к взвешиванию. И сейчас мы приучаем их к тактильному взаимодействию с киперами. То есть не просто там погладить, да, а ощупать, посмотреть ушки, посмотреть лапки, хвостик.
0: А где у панды ушки? Где у панды носик? Это для ветеринаров специально.
1: Да, это специально для ветеринаров. Во многих зоопарках им делают ультразвук, ультразвуковое исследование. То есть ставят панду на задние лапки, она передними опирается о какую-то поверхность и проводят ультразвуковое исследование. Вот мы сейчас...
0: А зачем это?
1: Определение беременности, какие-то заболевания, возможно. И сейчас вот мы пытаемся их к этому приучать, пока не прибором, а просто рукой вот ощупываем живот, там вводим по животику.
0: Понятно. То есть у меня складывается впечатление, что это целая наука такая сейчас вот просто невероятная какая-то, да? Элементарно содержать животных в зоопарке, в здоровье. То есть раньше такого внимания не уделяли. Там, ну, грубо говоря, зебри овса задавали, закидывали вилами, там, да, когда могли, чистили. Или копыта там. Если надо что-то сделать, стреляли дротиком, она спала, условно, зебра, да, чистили копыта. То же самое с хищными. Ногти стригли и там замечали, когда болеет животное, только тогда, когда оно уже болело, серьезно. А сейчас как превентивные меры, постоянный контроль, взвешивание, чуть не пульс щупаете, так?
1: Нет, ну действительно, зоопарки продвинулись далеко вперед, и хотя он не такой распространенный, тем не менее сейчас существует термин «зоопарковская зоология».
0: Ну да.
1: Есть какие-то пособия, сейчас много литературы по этому поводу.
0: Ну, лет 20 уходят. Уже существует.
1: Да.
0: Все же. Оно время-то, конечно, летит.
1: Быстро. В зоопарках организуют школы специальные для киперов. То есть не просто люди с улицы приходят.
0: Ну да, это вот раньше были служители, вот действительно почистить, грубо говоря, вольер. А сейчас-то они
1: у
0: должны
1: нас сейчас
0: все уметь.
1: Практически
0: как-то...
1: большинство киперов – это люди с высшим образованием, с высшим зоологическим образованием.
0: Или ветеринарным.
1: Да, или ветеринарным.
0: Это здорово, да. Но все-таки вернемся к нашим замечательным пандам, удивительно симпатичным существам. Кажется, они такие милые, должны идти на контакт, поиграть с вами. А вы говорите, что нет. Сами не навязывают игры. И даже, допустим, вы им начнете мячик бросать, они не будут с вами играть.
1: Нет, они могут подойти к этому мячику понюхать, но играть с ним не будут.
0: То есть у них врожденных вот таких вот особенностей поведения, типа манипуляций предметами, нет?
1: Нет, они манипулируют предметами, но не с подачи кипера. То есть мы сами не видим, как правило, они это делают ночью. Мы им делаем такие шарики с отверстиями, в которые закладываем корм.
0: Ну, да, как
1: иногда
0: собачьи
1: игрушки. Да, иногда эти шарики подвешиваем на веревочке. И вот тогда мы видим, как они за веревочку подтягивают этот шарик наверх и вынимают оттуда корм. А то, что они манипулируют предметами, мы просто обнаруживаем, во-первых, потому что эти предметы все время оказываются в разных местах, то есть не там, где мы их положили, и следы зубов. То есть они явно эти предметы носят в зубах, возможно, с ними играют, но мы не видели.
0: То есть они стесняются, еще и стеснительные.
1: Да, они это делают ночью.
0: Оказывается, стеснительные животные эти панды. Кроме всех странностей для хищника и их поведений. Ну, я даже не знаю. Получается, что это такой довольно скучный зверек. Да? Ну что, ест бамбук, ходит там и спит. Если не подвесить ему игрушку на веревке, да? Так что ли? То есть впечатление о нем складывается совершенно другое. Только малыши играют, старшие уже не хотят играть.
1: Да? Ну, даже, так можно даже... о любом животном
0: Нет,
1: сказать.
0: Ничего подобного. Даже ваша вот и тигрица, несмотря на возраст, она придумала себе игру. И вы рассказываете, я это на собственной не шкуре, так скажем, на собственных органах чувств испытал. Она охотится просто за людьми, которые туда-сюда ходят. Вот такая у нее игра. Она любит испугать человека, и чем лучше реакция у человека выраженнее, по-моему, тем ей приятнее. Насколько я. Вы можете сказать, что это не так. Да? Но вот у панд таких нету игр саморазвлечений.
1: Ну, панды, они вот по типу питания относятся скорее к травоядным животным, да, хотя являются и хищниками. Поэтому, так же, как для травоядных животных, вот основное времяпровождение – это поиск корма,
0: да, но, Ира,
1: добыча корма.
0: Несмотря на это, они такие внешне любопытные, что просто смотреть, даже как они едят бамбук, очень интересно, я должен сказать. Я сначала так в полемическом задоре сказал, что скучные существа, но зато за ними наблюдать очень интересно.
1: Когда они активны,
0: очень
1: действительно необычные. Очень интересно.
0: Они
1: да.
0: очень необычны. Они выглядят как действительно какие-то древние-древние животные, эти панды. Ну что ж, спасибо вам большое. Итак, дорогие друзья, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Я беседовал с ведущим зоологом московского зоопарка Ириной Алексеевичевой. Говорили мы с ней о красных пандах и не только, и о хищных поговорили. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных. С Иваном Затевахиным.

0: Не сразу все устроилось. Москва не сразу строилась. Москва слезам не верила, а верила любви. Из песни Юрия Висбора, Дмитрия Сухарева и Сергея Никитина «Александра».
1: Всем привет, это проект «Деконструкция». Сегодня мы обсуждаем фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». И у нас в гостях киновед Александр Шпагин. Добрый день.
2: Здравствуйте.
0: В 1979 году состоялась премьера художественного фильма Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Москва, 1958 год. Три молодые провинциалки приезжают в Москву в поисках того, что ищут люди во всех столицах мира – любви, счастья и достатка. Антонина выходит замуж, растит детей, любит мужа. Людмиле Москва представляется лотереей, в которой она должна выиграть свое особенное счастье. Катерина же отчаянно влюбляется, но избранник ее оставляет. Однако она не опускает руки, в одиночку растит дочь и к тому же успевает делать блестящую карьеру. В 40 лет судьба дарит ей неожиданную встречу.
1: Можете ли вы поделиться своим мнением и рассказать, почему этот фильм получил «Оскар»? Один из советских фильмов, которые удостоились такой награды.
2: Из трех. «Война и мир» еще Бондарчука и «Утомленное солнце» Михалкова.
1: Можете мне объяснить, почему он получил «Оскара»? Так как с точки зрения сценария, мне кажется, он очень похож, если смотреть современным взглядом, он очень похож на сюжеты типичных сериалов, которые мы видим на телевидении.
2: Да, сегодня довольно много таких снимается, и казалось, что и тогда таких много снимается, то есть сюжет «Золушки». Но Меньшов просто бился рогами и копытами, метался, и, друзья, зверел, когда я ему говорю, что это фильм про Золушку. Это анти-Золушка как раз. Что сюжет «Золушки» – это героиня бедила, бедила и победила. Да? То есть вначале она пария, она никто, она чмо. В социальном плане она чмо. А потом она постепенно или случайно получает принца, что реже, или чаще своим трудом добивается успеха.

0: методе по Советскую Россию с этой статьей. А рецензент Советской России был очень неправ. И вообще он получил по рогам, что не надо эту картину ругать. А другие, те, кто ее хвалили, хвалили, конечно, искренне. Но, тем не менее, ни одного серьезного критика, на которых ориентировались по-настоящему, не нашлось для того, чтобы публиковать положительную статью в искусстве кино. И тогда был придуман, что это будет разговор со зрителями. Очень, кстати, хорошая была придумка. Самых различных зрителей собрали, в том числе таких, как сама героиня, лимиты, но добившийся успеха. Вот. Ну и все, конечно, зрители были в полном-полном восторге. И только, конечно, они говорили, что надо вырезать одну сцену из фильма эротическую, потому что у героини не может быть адюльтера, потому что, во-первых, женщина вообще не должна заниматься сексом, потому что это ужасно. Это ужасно просто. Она может только быть замужней, это да, или брошенной, это нормально, беременной. А сексом заниматься, да еще с женатым мужчиной, положительной героиней не имела права. Если даже это с ней случалось, она должна понести какое-то наказание в фильме за это. Она не несет, и вообще это как бы в порядке вещей. И что это полное безобразие, что это особенно учителя возмутились. Они могли бы и телегу написать, что учителя-ветераны — это была самая страшная сила в советском обществе. И они были сильнее порой даже представителей партии, потому что с ними приходилось считаться. И они действительно писали коллективные письма. Вот. Но если еще в начале 70-х с ними считались, к концу 70-х уже не очень. Но если бы этот фильм не понравился учителям, они бы написали много телег, что эта картина тлетворно влияет на молодежь, потому что они говорили, что теперь все вот ученицы будут вести себя так же, как героини, потому что учителя, как люди большого интеллекта и ума, они понимают так, что то, что на экране, соответственно, то же самое будет и в жизни, потому что экран создан для того, чтобы ему подражали. Если здесь положительный герой вот так вот себя ведет, значит, все будут точно так же вести себя в жизни. Ну, ума там много. Вот. Ну и тут им интеллигентно объяснили, что, знаете, да не будут, потому что экран и жизнь так прямую не связаны. То есть эффект отражения от произведения искусства куда сложнее. Этим учителям объяснили. Но учителя и не очень-то векали, а заткнулись, потому что фильм-то им понравился, им только сцена не понравилась, а фильм-то, от фильма-то они в восторге были. Вот. Иными словами, вокруг картины сложилось такое прекрасное облако, на самом деле, совершенно эйфорическое. Писали-то о ней много. И если только какие-то культовые критики не написали, ничего страшного. Написали не культовые, но все равно все утопало в полной благостности по поводу оценки этого фильма. Все были в восторге. И уже не дать госпремию этой картине было после этого просто странно. Ей дали, конечно, госпремию. Но «Оскар» ни на кого вообще не произвел никакого впечатления, потому что нам было глубоко наплевать на «Оскар», не «Оскар». А что это вообще такое? А что это такое? Это где? А, в Америке? Приз такой? Да? Серьезно? Ну ладно, хорошо. Получил. Беда какая-то. «Оскар» какой-то. Тогда же было время совсем не такое, как сейчас. Совершенно, абсолютно отсутствовала идеология хипстерства, в которой мы живем, по-моему, уже 30 лет, в той или иной степени. То есть сегодня для всех нас куда интереснее, какой фильм получит «Оскар», нежели какой фильм получит «Нику» или «Золотого орла». Вот, потому что все равно это с перестройки осталось. Все лучшее там. А тогда такого не было. Ну, есть американское кино, оно хорошее. Но все равно у них там человек человеку волк. Вот. И негров они там линчуют, и вообще там убивают на каждом шагу. Поэтому да плевать, там дали они какой-то «Оскар» или не дали. Я хорошо помню, что я на это так отреагировал, «Оскар» дали, ну ладно. Так и Меньшов спокойно начали на это отреагировал.
1: А ему уже лет через 8, да, только статуэтку, по-моему,
0: отдали? Да. Ему вручили «Красноники» ее, это уже в перестройку. Но легенда гласила, что эта статуэтка стояла в кабинете у Ермаша, министра кинематографии, а он чуть ли не как Зорро в маске туда проник, выкрал ее и, значит, стащил и прятал потом у себя. Ничего подобного этого не было, нет. Ему эту статуэтку дали на Ники. Вот. А он особо и не стремился, чтобы она у него дома была, потому что он тоже вполне спокойно отреагировал на это. Единственное, что ему ужасно неприятно, что его не выпустили в Америку за ней, ни его, ни Алентова, соответственно, а получал какой-то представитель там.